0: рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти. Существенное, я считаю, решение. Много идей, много инициатив. И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят, так не получается, мы по-другому предложим. И мы стараемся все вместе решать. Ребята
1: такие нужны.
0: Именно такие нужны. Ребята не просто каждый защищал свой индивидуальный проект, а мы еще предложили 10 инициатив по важным, например, развитию Красноярского края. Ребята, собравшись с командой, по 5-6 человек, защищали такие проекты развития системы образования, системы работы с твердыми отходами, системы развития патриотического воспитания, ну, в частности, из меры социальной поддержки. Поэтому мы получили сегодня проекты, с которыми уже сейчас правительство работает в практическом плане.
2: Глава региона доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации. Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям ветеранов нельзя останавливать ни на секунду. Россия готова к переговорам по Украине при конструктивном и зрелом подходе стран Запада, заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях 3-й российско-казахстанского медиафорума. В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные переговоры России и Украины будут сложными и потребуют обсуждения большого количества деталей. Одним из условий прекращения огня и перехода к полноценному диалогу Москва назвала вывод украинских войск из Донбасса и новых регионов. Минно-взрывные травмы стали основным характером повреждений у пострадавших при атаке беспилотников в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Об этом сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков на видеозаписи, опубликованной в канале мэра города Алексея Богодистова.
3: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минно-взрывной травмой. С первых минут весь коллектив городской больницы, в том числе и наши коллеги из Архипо-Осиповки, включились в оказание первой медицинской помощи. Помощь оказывается нашими специалистами при поддержке краевых наших центров первой краевой и детской краевой больницы. К нам уже выехали и вылетели специалисты для оказания помощи пострадавшим на месте. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры. Также большую помощь и содействие в первые минуты трагедии нам оказали наши коллеги из Туапсинского района Горячего Ключа. Они выслали свои бригады скорой медицинской помощи и эвакуировали на себя тоже часть наших пострадавших, наших пациентов. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими коллегами, в том числе и с нашими психологами, которые оказывают первую психологическую помощь пострадавшим. И родственникам оказывалась помощь как на месте, так и сейчас будет продолжена эта помощь в условиях нашей городской больницы.
2: В результате ЧП погибли 7 человек, включая 3 детей. Травмы различной степени тяжести получили 40 человек, 21 из них госпитализировали. Еще 19 получили необходимую помощь амбулаторно. После атаки в Геленджике заработала горячая линия. Родственники тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и все еще не вышел на связь, могут позвонить и уточнить информацию. США и Иран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, передает NBC News. По его словам, это станет первой фазой переговоров, после чего стороны перейдут к обсуждению ядерной программы Ирана. Президент США добавил, что не позволит Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. Судоходство в Ормузском проливе ненадолго восстанавливалось в период перемирия США и Ирана. Сейчас проход через морской коридор вновь закрыт. Иранский МИД сообщил о переговорах с Оманом по созданию безопасного маршрута в этом районе. Правоохранители Испании задержали 4 мигрантов после высадки с лодки на побережье Альхесираса, ближайшего к Сеуте, крупного порта на материковой части страны, сообщили РИА Новости в полиции города. Это уже 3-я лодка с мигрантами, достигшая материковой части Испании менее чем за 48 часов. В воскресенье туда прибыла группа из 2 лодок с 17 мигрантами на борту. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и границей с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил страны. Мэр, президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
2: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 21, плюс 23. В Москве также без осадков. Днем в российской столице от 25 до 27.

0: искусственным интеллектом за 15 минут. Ранее нейронные сети испытывали трудности даже с простыми арифметическими операциями. Речь идет о специализированном боте на базе GPT, который создала компания OpenAI для решения сложных математических головоломок. Для проверки прогресса сотрудники независимой организации подготовили 300 уникальных заданий 5 уровней сложности – от университетских до научных и нерешенных задач. Другие модели справились с более чем 2% заданий, а бот OpenAI решил около 20%. Математики испытали нейросеть на 4-м уровне – научных задачах, которые не каждый может даже сформулировать. За решение платили $7,500, но искусственный интеллект оказался сильным конкурентом. Один из авторов, который создал задачу уровня кандидатской диссертации, признался, что нейросеть решила ее за 15 минут. Ученые пока не дают искусственному интеллекту самые сложные задания 5-го уровня. Если бот справится с 4-м и 5-м уровнем, роли математиков изменятся. Вместо решений они будут формулировать задачи для искусственного интеллекта. Audio Stories.
1: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили нейроны, ключевые для восприятия хронической боли. В мозге грызунов они изучали области, которые отвечают за тактильные сигналы, и нашли группу нейронов, активность которых сохраняется долго после болевого раздражителя. При подавлении этих нейронов животные ощущали лишь кратковременную боль от горячего предмета без дальнейшего дискомфорта. Также выявили природный механизм ослабления боли с помощью специфического сигнала, который усиливается при длительном голодании. Ученые считают, что это открытие поможет в создании новых методов лечения хронических болей у людей.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: Ученые из Японии, из университета Осаки, работают над созданием зрелых половых клеток вне организма. Недавно им удалось превратить стволовую клетку мыши в полноценные ооциты, способные дать потомство после оплодотворения. Эта технология может помочь при бесплодии, связанном с генетическими аномалиями, и изменить репродуктивную медицину. Однако сейчас лишь небольшое число эмбрионов, полученных с такими яйцеклетками, развивается нормально. Ученые считают, что для эффективного выращивания человеческих яйцеклеток потребуется около 5 лет и дополнительные испытания на приматах. Также есть риск злоупотреблений, так как массовое производство может привести к выбору эмбрионов с нужными качествами и появлению генетически модифицированного потомства.
0: Audio Stories.

0: рассвете разбудишь, проводить не будто я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Комунок еруки ты вайс, комунок еруки ты вайс, мас пронто. Чьева мя мадо контиго, и ты сирео навела нель камино.

не мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета. Я тебя

0: качнуться бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
2: Аудиосторис.
3: Морских гигантов, мант, известных как морские дьяволы, на протяжении более чем 10 лет изучали с помощью специальных океанических датчиков. Эти скаты достигают ширины до 7 метров и массы более 2 тонн, мигрируя между тропиками и субтропиками. Исследование показало, что манты ныряют на глубину свыше километра, что ранее считалось необычным для них. Особенно активны в этом новозеландские особи. Они используют глубокие погружения для получения информации о параметрах окружающей среды, таких как температура, состав воды, уровень света и магнитное поле, что помогает им ориентироваться в открытом океане. Когда новозеландские манты уходят в глубокие воды, они сначала совершают погружение, а затем восстанавливаются на поверхности для дальнейших длинных плаваний. В то время как особи у побережья Индонезии и Перу обитают в мелких прибрежных зонах и таких погружений не делают.
2: Аудиосторис.

0: Stories.
1: Астроциты – особые клетки мозга, которые играют ключевую роль в закреплении долговременных воспоминаний. Исследования японских ученых показывают их потенциал как терапевтической цели при нарушениях памяти, включая болезнь Альцгеймера и посттравматический стресс. Ученые разработали метод анализа активности астроцитов у мышей при выполнении заданий на запоминание. Измеряя экспрессию гена ФОС, индикатора мозговых следов памяти, они выявили рост активности астроцитов в миндалине и других отделах мозга на этапе повторного обучения. Это указывает на их значение в извлечении старых воспоминаний. Астроциты, которые активны при обучении, вырабатывают больше норадренергических рецепторов – точек взаимодействия с норадреналином, связывающим астроциты и нейроны. Эти клетки можно выделять маркерами, что позволяет изучать их роль в обработке эмоций и памяти.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Миалгический энцефаломиелит, известный как синдром хронической усталости, вызывает усталость, ухудшение самочувствия после нагрузки, проблемы с памятью и нервной системой. Раньше болезнь было сложно диагностировать из-за отсутствия точных признаков. Но теперь британские ученые с помощью новейшего метода EpiSwitch научились выявлять биомаркеры этой болезни по анализам крови. В исследовании приняли участие 47 больных и 61 здоровый человек. Ученые нашли около 200 биомаркеров, необходимых для диагностики. В развитии болезни важную роль играет белок, который связан с иммунитетом и воспалением нервной системы.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Из дневника.
1: 31 декабря 1928 года. У меня в ящике долго валялся 5-копеечный циркуль, совершенно новый. Раз я попробовал его иголкой стронуть застрявший в винтовке патрон, сломал иголку и циркуль забросил. Случилось однажды, пришла мне в голову мысль вычертить совершенно особенную мишенку для пристрелки винтовки. Необходимо было сделать правильный 3-дюймовый кружок на бумаге. Я вспомнил о циркуле, взял обыкновенную иголку и примотал ее ниткой к ножке очень крепко и вылечил сломанный циркуль. Кружок вышел отличный. Что же вы скажете? Этот леченый циркуль, цена которому и в новом-то виде всего 5 копеек, теперь занимает почетное место среди охраняемых мной вещей и вообще очень мне симпатичен. Есть у меня одно старое кресло, еле дышит, а служит, и еще клеенка на столе не расштопанная, любимые очки, тоже вылеченные мной домашним способом. Вглядитесь в собственную жизнь, и вы увидите, что весь уют ее и счастье обеспечивается старыми слугами.
0: Михаил Пришвин.
2: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб,

0: маяк.
1: Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши.

0: Stories.
1: Последнее время в американском штате Вайоминг в столкновениях с самолетами погибло как минимум 32 тетерева. Сотрудники национального парка Гранд Титан защитили редких шалфейных тетеревов необычным способом. Они создали искусственных птиц из папье-маше и разместили их подальше от аэропорта. Чтобы привлечь тетеревов на новое место южнее аэродрома и поддержать их брачные танцы, работники парка вместе с волонтерами сделали точные копии птиц вручную. Эти фигуры служат ориентиром для самцов и самок, потому что имитируют яркие желтые мешочки, которыми тетерева выделяются в брачный период. В парке установили 4 такие модели, чтобы создать новое таковище – место для ритуальных танцев и соревнований самцов за внимание самок.
0: Аудио сторис.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о взятии под контроль населенных пунктов Белой Колодец и Устиновка в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали подразделения состава группировки войск «Север». Отмечено, что в зоне ответственности группировки за сутки войска нанесли огневое поражение живой силе и технике 5 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Кроме того, российские военнослужащие нанесли с помощью беспилотников удары по сухогрузам, которые находились в порту города Николаева и в водах Черного моря, сообщила Минобороны. Работу по оказанию помощи и поддержке семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Катюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержке нашим ветеранам и, что очень важно, членам семей, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить, но мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
0: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет открыт ко вторнику. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер также заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы на проход судов через Ормуз, но сами США могли бы это сделать. Трамп назвал переговоры, которые, по его словам, США ведут с Ираном, последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Глава Белого дома считает, что у Исламской Республики остается последний шанс заключить договоренность с Вашингтоном. Ранее в МИДе Ирана заявили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на Архипа Осиповку увеличилось до 7 человек. Среди них трое детей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Различные травмы получили 40 человек. В медицинские учреждения доставлен 21 пострадавший. Еще 19 пациентам помощь оказали амбулаторно. Подробности сообщил главный врач Геленджикской городской больницы Сергей Ермаков.
3: Степень тяжести пострадавших разная. В том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связанные с минозрывной травмой. С первых минут весь коллектив городской больницы, в том числе и наши коллеги из Архипа Осиповки, включились в оказание первой медицинской помощи. Помощь оказывается нашими специалистами при поддержке краевых наших центров Первой краевой и детской краевой больницы. К нам уже выехали и вылетели специалисты для оказания помощи пострадавшим на месте. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры. Также большую помощь и содействие в первые минуты трагедии нам оказали наши коллеги из Туапсинского района Горячего Ключа. Они выслали свои бригады скорой медицинской помощи и эвакуировали на себя тоже часть наших пострадавших, наших пациентов. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими коллегами, в том числе и с нашими психологами, которые оказывают первую психологическую помощь пострадавшим. И родственникам оказывалась помощь как на месте, так и сейчас будет продолжена эта помощь в условиях нашей городской больницы.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным ударом по мирному населению. Он заверил, что пострадавшим и семьям погибших окажут поддержку. В городе Янсане на юго-востоке Южной Кореи температура в пятый день подряд превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, прогревшись до 42,5 градуса. Этот показатель стал самым высоким за всю историю метеонаблюдений на полуострове с 1904 года, передает южнокорейское агентство Ренхап. В городе Тегу на юго-востоке республики было зафиксировано 40,9 градуса, что, согласно данным, стало самым высоким показателем температуры с 1 августа 1942 года. Синоптики ожидают, что вслед за юго-востоком аномально жаркие температуры охватят южнокорейскую столицу Сеул и прилегающие западные регионы, пишет Рейтер. Изнуряющая жара также затронула запад Японии. 3 августа предупреждения о тепловом ударе были объявлены в 25 из 77 префектур Японии. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве осадков не обещают, и днем в столице +25, +27.

0: «Маяк».
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: Audio Stories.
1: Ночное голубоватое сияние над болотами называют блуждающими огоньками. Раньше считали, что это холодное пламя горящего метана, но предположение не имело физического подтверждения. Ученые из Стэнфорда заметили, что мельчайшие капли жидкости могут накапливать заряд и испускать искры. Они изучили газовые пузырьки метана в воде. Эксперимент с высокочувствительными приборами показал, что пузырьки, сталкиваясь друг с другом и водой, накапливают статический заряд. При слиянии двух пузырьков возникает микроразряд, вызывающий люминесценцию газов. Это слабое свечение заметно в темноте и создает эффект мерцающего огня на воде. Audio Stories.

корабля ходил, бывало, в плавание, в любых морях бродил и штормовал.

0: Audio Stories.
1: Сотрудники Астраханского госуниверситета нашли новый вид голосеменного растения – хвойник окаймленный. Этот вид растет только на склонах горы Большое Багдо в Астраханской области и больше нигде не встречается. 35 тысяч лет назад уровень Каспийского моря был выше, и гора была островом. Благодаря этому редкие растения на ее вершине сохранились, пережив глобальные климатические изменения. Гора стала убежищем для многих видов, включенных в Красную книгу России. Хвойник окаймленный растет на высоте 50-60 метров над уровнем моря, там, где раньше было древнее Хвалынское море. Хвойник ценен как корм для скота, но самое главное, его корни укрепляют почву и предотвращают ветровую эрозию.
0: Аудио сторис.

не стареть. Анна Константиновна, если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру. Поучиться заново крестиком и ноликом, самой главной грамоте, правде и добру.

сердце, давайте попробуем не стареть, не стареть, но давайте, давайте.

а в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей

0: Stories.
1: Бразильские ученые создали корову-трансген, которая производит человеческий инсулин. Они внедрили ген проинсулина в эмбрионы крупного рогатого скота. И одна корова родилась с этим геном. Инсулин образуется напрямую в молоке, хотя изначально ожидали только проинсулин. Корову стимулировали к лактации гормональной терапии, так как искусственное осеменение не удалось. Концентрация инсулина в молоке пока небольшая, но ученые продолжат работать над клонированием, успешной беременностью и созданием стада трансгенных коров и быков. Этот метод может заменить промышленные способы производства инсулина на основе генетически модифицированных микроорганизмов благодаря простоте технологии. Для массового применения необходимо улучшить очистку продукта и согласовать его использование с органами здравоохранения.
0: Аудио сторис.

человек все-таки человек, потому что каждый час и век только дружбой проверяется человек. Был я в море, был я в небе и тонул, друзья, не раз, может, в космосе.

0: Города делают вид, что они современны. Но люди в городах не являются современными. Потому что человек вообще не может быть современным. Культура может быть современной, технологии могут быть современные, но человек – нет.
1: Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

Снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем?

0: Аудиосторис.
1: Китайские инженеры испытали самый большой в мире летающий ветрогенератор С-1500. Дирижабль диаметром 60 и высотой около 40 метров. Он поднимается на высоту до 1,5 километров и оснащен 12 турбинами по 100 киловатт, которые передают энергию по кабелю на Землю. Высокие воздушные потоки интенсивнее и стабильнее приземных, а увеличение скорости ветра значительно наращивает генерацию энергии. Главное преимущество таких турбин – низкая стоимость установки и эксплуатации. Нет необходимости в фундаментах и башнях, что снижает расходы. Летающая станция разворачивается за часы и подходит для экстренных ситуаций, а также для пустынь, островов и труднодоступных мест.
0: Аудио сторис.

защищали от мальчишек во дворе, покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомни, что сидишь сегодня парень рядом с младшей сестренкой моей.

сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: Аудиосторис.
1: Уникальный гибкий волосковый рецептор FISH создали ученые Китая. Он позволяет роботу ощущать удаленные объекты. Ученые вдохновились природным механизмом восприятия угроз у пауков и животных. Рецептор состоит из полимерного сенсора, который фиксирует движение воздуха или контакты, и мемристора, который преобразует данные в частотные импульсы. Принцип работы основан на изменении сопротивления сенсора при воздушном потоке, что меняет ток и частоту сигнала мемристера. Робот-паук с датчиками FISH успешно распознает объекты и корректно реагирует на них, независимо от освещения.
0: Audio Stories.
2: Легкою одетый, не боясь невзгод, дальний путь по белу свету

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Лувр в Абу-Даби был открыт в ноябре 2017 года и стал одним из главных культурных учреждений Объединенных Арабских Эмиратов. Музей расположен на острове Саадият и объединяет современную архитектуру и искусство разных эпох и культур. Здание спроектировано французским архитектором Жаном Нувелем и выделяется огромным куполом диаметром около 180 метров. Купол состоит из 8 слоев металлических панелей, которые создают эффект светового дождя. Он отражает солнечный свет, формируя внутри здания уникальную игру света и теней. Коллекция музея охватывает произведения искусства и артефакты от древних цивилизаций до современности, включая шедевры живописи, скульптуры, археологические находки, фотографии и мультимедийные инсталляции. Среди наиболее известных экспонатов – картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», древнеегипетские статуи и саркофаги, работы европейских мастеров эпохи Возрождения, а также современные арт-объекты и инсталляции. Audio Stories.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России поразили 4 сухогруза ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В сообщении говорится, что российские военные продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, которая задействована в интересах ВСУ. В ходе ударов в акватории Черного моря были поражены 3 сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. В порту города Николаев вооруженные силы России ударили также по сухогрузу, который доставил грузы для ВСУ. Россия готова к переговорам по Украине при условии, что западные страны будут придерживаться конструктивного и взвешенного подхода. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях 3-го российско-казахстанского медиафорума. Он отметил, что переговоры станут возможны при условии, что страны Запада, оказывающие поддержку Украине, придут к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин конфликта. Если они не будут к этому готовы, то специальная военная операция продолжится, так как Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта и заниматься защитой интересов военным путем, сказал дипломат. В переговорах между Ираном и США в обозримой перспективе может произойти прорыв, утверждает телеканал «Аль-Хадач». По данным СМИ, посредникам потребуется дополнительное время, чтобы подготовить ожидаемое объявление о прекращении огня. Источник «Аль-Хадач» назвал позитивной атмосферу вокруг возможного прекращения военных операций и полного открытия Ормузского пролива. Он также сообщил о предстоящем визите министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Исламабад. Других подробностей телеканал не привел. Минно-взрывные травмы стали основным характером повреждений у пострадавших при атаке беспилотника в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Об этом сообщил главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков на видеозаписи, опубликованной в канале мэра города Алексея Богодистова.
2: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минно-взрывной травмой. С первых минут весь коллектив городской больницы, в том числе и наши коллеги из Архипо-Осиповки, включились в оказание первой медицинской помощи. Помощь оказывается нашими специалистами при поддержке краевых наших центров первой краевой и детской краевой больницы. К нам уже выехали и вылетели специалисты для оказания помощи пострадавшим на месте. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры. Также большую помощь и содействие в первые минуты трагедии нам оказали наши коллеги из Туапсинского района Горячего Ключа. Они выслали свои бригады скорой медицинской помощи и эвакуировали на себя тоже часть наших пострадавших, наших пациентов. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими коллегами, в том числе и с нашими психологами, которые оказывают первую психологическую помощь пострадавшим. И родственникам оказывалась помощь как на месте, так и сейчас будет продолжена эта помощь в условиях нашей городской больницы.
0: В результате ЧП погибли, по последним данным, 7 человек, включая 3 детей. Травмы различной степени тяжести получили 40 человек, 21 из них госпитализировали, еще 19 получили необходимую помощь амбулаторно. После атаки в Геленджике заработала горячая линия. Испанские власти пытаются выявить преступников и радикальных исламистов среди тех, кто остался в испанском анклаве Сеута после массового наплыва нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает газета «Конфиденциаль», передает «Интерфакс». Отмечается, что сейчас гражданская гвардия и полиция Испании анализируют видеозаписи массового проникновения в Сеуту и прочесывают улицы города, чтобы как можно скорее установить личности преступников, совершавших насильственные действия. По информации газеты, даже точное число людей, въехавших в Сеуту и покинувших ее за последнюю неделю, неизвестно. В Москве и области сегодня и завтра температура воздуха почти не изменится, осадки маловероятны, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В конце недели, по словам синоптика, в столичном регионе вновь пройдут дожди с грозами.
3: Во вторник и среду осадки маловероятны, по ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30, в четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов, ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
0: География жары в конце текущей недели расширится на 500 километров на север до верхней верховья Волги, сообщил Евгений Тишковец. По словам синоптиков, сейчас в полной мере ощутить европейский зной могут только жители южных регионов, где столбики термометров поднимаются до 33 плюс 38. В средней полосе воздух прогревается до 25-30, а в северной части русской равнины, в Поморье и Карелии, вполне комфортный плюс 18 плюс 23 градуса. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков рассказал, что на большей части европейской территории России в августе сохранится вполне комфортная погода. Однако, по его словам, ожидается небольшое похолодание, которое будет обусловлено поступлением прохладного воздуха из Скандинавии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Погода. Сегодня 4 августа, вторник. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21, плюс 23. В Москве также без осадков, днем в российской столице от 25 до 27 градусов.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре, 4 августа, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Плюс 7-967-103-5533 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Совсем недавно, на прошлой неделе, был Международный день дружбы. Ну, сегодня праздник, может быть, и не связанный, на первый взгляд, с упомянутым. Ну, день качания на качелях. Тоже, знаете, нет ничего более ужасного, чем картина с одиноким ребенком, который посреди ничего качается на качелях в одиночестве. То есть должно быть с кем, так или иначе. И вот тут, видимо, несколько запоздавшее относительно Международного дня дружбы исследование, но вполне применимое и к нашим сегодняшним реалиям. Касается оно эволюции дружбы. Оказывается, мозг наш до сих пор выбирает друзей по законам выживания в дикой природе. Ну, то есть, давным-давно прошли эти времена охоты и собирательства, жизни в пещерах и прочей романтики с наскальными рисунками, а мозг наш по-прежнему живет вот этими довольно древними паттернами. Это все не голословное утверждение. Целый эксперимент поставили со 156 студентами, которые раньше знакомы друг с другом не были. Разбили их всех на пары, и каждая пара общалась в течение получаса, после чего участники оценивали, насколько им хотелось бы дружбу продолжить. Какие выводы сделали ученые? Чаще всего люди испытывали симпатию к тем, кто производил впечатление надежного, готового к сотрудничеству, уверенного в себе и обладающего высоким социальным статусом. Немаловажную роль играла и внешняя привлекательность. Ну, еще любопытная такая уже вишенка на этом торте. Мужчины чаще женщин были готовы обменяться контактами после первой встречи. Авторы работы предполагают, что это как раз связано с древними механизмами формирования союзов между охотниками и воинами. Это все нам сообщает Tech Insider. Да, дальше ученые не успокоились и еще расширили базу свою исследовательскую. 444 человека на сей раз приняли участие в экспериментах, но уже все дистанционно происходило, рассказывали о жизненных целях своих, а потом выбирали потенциальных друзей по фотографиям. И знаете, та же самая закономерность. Вот эти вот люди, на которых можно опереться в трудную минуту, которые пойдут с тобой на мамонта, ну и так далее. С другой стороны, думаешь, ну хорошо, мы теперь вроде бы в пещерах не живем, ну кроме самых интересных людей и спелеологов,

0: спали.
1: Как часто вы думаете о Древнем Риме? Помните вот этот вопрос, который ушел в мемы? Видимо, уже не актуален он, потому что теперь все думают о Древней Греции. И всему виной, конечно, Голливуд и Кристофер Нолан. Но интересно, как это все проявляется в разных сферах нашей жизни. И вот теперь, пожалуйста, в уже этом 2026 году, в частности, в Москве, уже зарегистрированы двое мальчиков с именем Одиссей, а также есть новорожденные с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера. Ну, понятно, если это все начинается с единичных случаев и в Москве, то может потом продолжиться массово по всей стране. Но все-таки есть расхожее мнение, что Москва не Россия. Но Москва все-таки Россия. Во-первых, в Москве не только москвичи живут, это раз. А второе, просто некоторые явления являются более выпуклыми. В конце концов, и крупнейшие издания, их редакции находятся тоже в столице. Ну, в общем, интересно, конечно, если с именами девочек все как-то, ну, не то чтобы не тревожно, ну, как-то, ну, девушку зовут Афродита, ну, допустим. Но ведь у мальчиков же, когда будут свои дети, у них же будут отчества, да, и вот кто будет этот, Василий Аидович, как это назвать, Зевсович, Одиссеевич? Ну, в общем, интересно, согласитесь. Причем, кстати говоря, тенденция, хотя проявилась сейчас, не то чтобы с новой силой, но отмечают ее, по крайней мере, но оказывается, еще до выхода Одиссея Нолана периодически вспышками возникал этот интерес к Древней Греции, и действительно существуют где-то среди нас люди с именами Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей, Артемида. Если вам такие люди встречались, пожалуйста, поделитесь впечатлениями, как это повлияло на них. +7 967 103 5533. Мы, конечно, ждем комментариев, в том числе и людей квалифицированных, которые у нас в программе «Все сразу» комментируют актуальные события. Сегодня очередной сеанс связи будет после 19:00 в эфире «Маяка». Ну, а мы перенесемся в прошлый четверг. И тогда, вы знаете, тоже про Грецию шла речь о том, что гору Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот эта новость прозвучала. Ну и решили, естественно, обратиться к кандидату географических наук Дмитрию Нестеренко, который рассказывал об этом уникальном географическом объекте.

0: выглядит она красиво и высоко. Ее высота 2918 метров. Причем это самая высокая точка Греции. И получается, что на самом деле, естественно, у нее есть мифологическое значение. И не просто так греки выбрали Олимп местом обитания 12 главных богов и местом нахождения трона Зевса в мифологии, которую мы все изучали в школе. Но не просто так, потому что гора-то самая высокая, действительно, в Греции, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, это интересный очень природный объект. Почти 2000 видов растений растет на этой горе, из которых 27 эндемики. То есть они не встречаются больше нигде в мире. Поэтому получается так, что греки добивались целых 12 лет признания статуса уникального горы Олимп. И этот статус, он, с одной стороны, конечно, отражение роли Олимпа в мифологии, а с другой стороны, и сам по себе природный объект тоже интересный. Что касается ученых, то ученые, конечно, по горам изучают геологическую историю нашей планеты, не только, естественно, по горам, а в целом по всем ископаемым породам, которые мы способны найти. Но горы в этом смысле дают тоже нам свое представление. Мы знаем, что горы молодые, они, как правило, выше, горы старые, они, как правило, ниже. Вот пример яркий — Гималаи, это, скажем, Уральские горы считаются горами старыми.
1: Пока.

0: вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире, ну или точнее рубрика «Животные против урбанизации». Итак, новость номер один из Флориды, точнее из южной части этого штата. Крокодилы начали использовать гидроскутеры, каяки и сап-доски. Так и представляешь себе крокодила, который весело рассекает на гидроскутере, как волк из «Ну погоди» на гоночном автомобиле с номером 13. Но нет, на самом деле просто заползают на вот эти рукотворные объекты рептилии для того, чтобы принять солнечные ванны, представляете? Вот такие вот ни разу не привередливые животные. Ну, тут есть объяснение, и биологи говорят о том, что человек настолько изменил привычную для американских крокодилов среду, что, во-первых, в 70-х годах прошлого века крокодилы были на грани исчезновения, а потом возникли заповедники, ну, как Эверглейдс знаменитый, и потом уже, собственно, популяцию вроде восстановили, но стало понятно, что множество берегов просто изменились настолько, что крокодил не мог, например, вылезти из воды. Люди думают, ну и хорошо, вот и сидите там в воде, товарищи крокодилы, а мы будем ходить по земле, как нам полагается. Но есть все-таки привычный образ жизни для рептилий, и сложился он, надо сказать, в то время, когда вида Homo sapiens еще и в помине не было. Ну вот, действительно, поскольку крокодилы не могут выбраться из воды, они выбираются туда, куда могут, ну и вот, могут оседлать припаркованный серф или каяк, или гидроскутер, но это, сами понимаете, это альфа-крокодилы, естественно, которые уже моторизованные средства передвижения выбирают. Сами биологи говорят о том, что, мол, дескать, ну, крокодилы — это вам не аллигаторы, они не такие агрессивные, они не такие опасные, не надо бояться. Ага, говорят люди, вы такие биологи умные, вот сами идите и не бойтесь этих крокодилов, а мы как-нибудь будем опасаться и даже, может быть, предпримем некие меры. Пока, кстати говоря, о прямых столкновениях владельцев плавсредств с крокодилами вот на этой почве ничего не слышно. В Бразилии попугай, видимо, был крайне недоволен игрой футболистов и решил напасть на одного из игроков Фламенго. Есть очень зрелищные кадры, как футболист действительно вынужден уворачиваться от птицы. Довольно крупный, кстати говоря, попугай. Футболисту даже симулировать ничего не пришлось. Интересно, что команда эта еще с птичьим названием Фламенго взяла и проиграла. Видимо, настолько был глубокий стресс. Мотивация попугая остается невыясненной. Мотивация кошек, которые вечно пытаются открыть двери в жилые помещения, да и не только в жилые. В принципе, не очень они любят запертые двери. Это все рассказывает зоопсихолог Оксана Ершова со страниц «Аргументов и фактов». Говорят, что кошки, на самом деле, все пространство воспринимают как свое. То есть вот ты, человек, зарабатывал денег, чтобы купить квартиру или арендовать ее, в конце концов, как-то обуютить. И думаешь, ну, мои двери, что хочу, то и делаю. Правильно? Закрываешь. А потом кошка начинает царапаться, мяукать. Ну и что дальше происходит? Стоит открыть эту дверь, как кошке совершенно становится все неинтересно. Что там за этой дверью? Неважно. Главное, чтобы помещение было доступным. Вот так вот живешь, развиваешься, мотивируешь себя, растешь как личность. Все только для того, чтобы кошке было удобно. Музыка на маяке.

0: спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню номер для ваших сообщений, которые вы можете отправлять через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram. А ученые тем временем вслушиваются во Вселенную, представляете? Да, в эллиптической галактике, возраст которой оценивается в 11 миллиардов лет, обнаружен источник необычного радиоизлучения. Объект с обилием цифр и букв в названии за несколько месяцев произвел 22 быстрых радиовсплеска. Какой мощности должны быть эти всплески, чтобы прямо вот здесь мы их уловили? Они длятся доли секунды, но по своей энергии сопоставимы с излучением Солнца, которое выделяется на протяжении нескольких суток. Вы представляете? Несколько суток энергии солнечной, бабах, за долю секунды куда-то улетели в космос. Обычно все это связывали со взрывом сверхновых, но тут теория сталкивается с неким противоречием, поскольку вот в этой самой галактике возрастом 11 миллиардов лет процессы звездообразования давно прекратились, то есть взрываться нечему, никаких сверхновых там нет. Но есть там, правда, еще несколько гипотез, там, связанных с магнитарами или гибель массивной звезды. В общем, есть там чему нас еще удивлять вот в этих далеких-далеких и очень старых галактиках. Ну а о том, как исследуют границы Вселенной, что можно назвать научным фактом, а что остается гипотезой, об этом, обо всем сегодня пойдет речь в программе «Как знать». Ну, темы, разумеется, очень разнообразные, среди них и вот это. Сама программа стартует в 14.00 по Москве и продлится до 17 часов. Ну, а мы сейчас посмотрим в архив программы «Как знать» и обнаружим там беседу с кинокритиком Николаем Никулиным, которая состоялась в четверг на минувшей неделе. Тема-то была очень интересная. Почему все время возникают эти споры? Фильм лучше или лучше книга? Вот чем киноязык отличается от литературного, Николай и попробовал нам объяснить. Полную версию разговора вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Чем отличается литературный язык от простого языка? Ну, кажется, что есть какие-то отличия. В литературном языке все-таки правильно выстраивается речь. Хотя, опять же, есть исключения. Мы можем вспомнить Льва Толстого, который записывал за крестьянами и коверкал речь. Но это тоже была литературная речь, потому что это некая обработка, рефлексия через авторский замысел писателя. Также и киноязык. Просто киноязык работает не со словами, не с буквами, а с экранными образами, с визуалом. И, соответственно, когда мы говорим о монтаже, об операторских ракурсах, о даже актерской мимике, жестикуляции, все это часть грамматики киноязыка. Есть, назовем это так, один словарь, какой-то большой энциклопедический словарь киноязыка, назовем это так, условно, да. Понятно, что и само определение киноязыка не имеет авторства, и сам этот словарь не имеет авторства, но это устоялось, причем устоялось даже не столько определение, сколько представление о киноязыке еще в 20-е годы 20 века, в 20-е, 30-е, все это развивалось. Я думаю, что одним, кстати, из создателей вообще теории киноязыка и теории кино, и теории монтажа, как раз можно назвать, Сергея Эйзенштейна. То есть в данном случае советская теория 20-х годов, она внесла значительный вклад, как французская авангардная теория.

0: спали. Меняемся ли мы с возрастом? Вот на эту тему тоже немало спорят, конечно. Есть люди, которые убеждены, что люди не меняются. Достаточно человеку повзрослеть, чуть ли не в 5 лет, вот, да, согласно Корнею Ивановичу Чуковскому, мы формируемся уже как личность, и все, и вот такой-то и до пенсии. Ну, а кто-то, наоборот, является сторонником постоянной вот этой эволюции, в том числе и в границах одного человека. Но, знаете, на эту тему эксперименты тоже проводятся. Они, конечно, больше такого социологического характера. Причем вот данные от двух буквально поступили практически одновременно. В одном исследовании взрослых жителей США, там 887 человек, ну не то чтобы приняли участие, но данные их использовались. Но есть и более такая развернутая выборка. 166 971 персонаж из США, Германии, Австралии, Нидерландов. И что же тут выяснилось? Что черты личности, ну есть там большая пятерка, так называемая, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость новому, это все меняется с гораздо большей динамикой с течением времени, чем, например, благосостояние, состояние здоровья, кстати говоря, и другие сугубо социальные вещи, на которые мы вроде бы влияем больше. Ну да, мы же так или иначе можем карьерный маневр совершить, чему-то научиться, начать больше зарабатывать, и там, другие всякие штуки там подтянутся под это. Но, казалось бы, при чем здесь черты личности? Ну вот, видимо, непонятно, правда, по какому механизму это все происходит, при помощи каких рычагов меняется, но сами по себе изменения ученые все-таки зафиксировали. Оказалось, что от года к году особенно добросовестность и экстраверсия меняются примерно в 90% случаев. Да, представьте себе. А если охватить период жизни, ну то, что мы можем назвать сознательность, например, с 15 до 90 лет, то вообще в 100% случаев в 90 лет это уже совсем не тот человек, с точки зрения личностных качеств, чем в 15. Вот так вот. Что это означает, дорогие друзья? Если вам что-то в себе не нравится, можно подтянуть, мне кажется, эти качества. То есть стать намного более добросовестным, дисциплинированным, ну и так далее. А уж в какой сфере эту дисциплину в себе развивать, это дело ваше. Мы сейчас поговорим о дисциплине речевой, ну точнее, как всегда, говорить будет Татьяна Юрьевна Гартман, но у нас останется четкое ощущение диалога.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях и об ударении в них. Первое – проблемное слово, ну очень проблемное. В нем постоянно делают ошибку. И в качестве доказательства приведу много примеров от ведущих и гостей «Маяка». И он оговаривает Горчакова, на тот момент умершего своего друга.
3: Но считалось, что весной души умерших, они не погребенные, они ходят и просят погребения, но они еще и связаны друг с другом вот этой помощью общественной, то есть они помогают душам умерших.
4: Если мы видим на туши, они иногда приходят на умерших существ, поедают падаль, они прогоняют всех оттуда.
5: Ну что это такое, ей-богу, апостол Павел говорит, не скорбите про умершим. Так давайте, если вы такие религиозные, мы будем апостола Павла тогда слушать.
2: Много раз прозвучало причастие умершей с ударением на первом слоге, но это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший, умершие, умерших. В русском языке ударение подвижное, и перед нами пример, когда оно очень активно двигается. В исходном глаголе ударными могут быть и приставка, и суффикс, и окончание – умер, умереть, умерла. А в причастии ударяем корень слова – умерший. Ну а мы переходим к более редким случаям и слушаем Сергея Насибяна, ведущего программы «Провокация».
6: Но в отношениях затруднения нравятся те, кто легкие на подъем, раскрепощенные, борящиеся за свою свободу. В начале отношений все прекрасно.
2: Борящиеся – неверно, причем в этом слове сразу две ошибки. Во-первых, ударение должно падать на первый слог. Во-вторых, в этом слове суффикс «ющ», а не «ящ». Борющиеся – это правильный вариант. Ну а теперь мы слушаем Сергея Стилавина и ищем еще одно неправильное причастие.
7: Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши.
2: после пережитой трагедии. Неверно. Должно быть после пережитой трагедии. Если перед нами причастие, а здесь перед нами именно оно, то ударение ставим на третий слог – пережитый. Хотя в русском языке есть еще слово «пережитое» с ударением на четвертом слоге. Это имя существительное, которое раньше было причастием. То есть сбежать можно от пережитого или от пережитой личной трагедии. Ну а на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейкап.

0: Вот как мы друзей выбираем по неким качествам, которые, может быть, уже не очень актуальны, так и психотерапевтов люди, знаете ли, выбирают наиболее привлекательных вот с точки зрения лица, что называется. Ну, стоит ли удивляться, что у нас соцсети заполнены вот этими, может быть, даже местами настоящими, но поди разгляди их среди ненастоящих. Вот в соцсети, да, люди транслируют просто свою внешность и заодно рассказывают, какие они прекрасные психотерапевты. А настоящий юнгианский аналитический психолог Ольга Соколова в прошлом вторник стала гостьей программы «Пойми себя, если сможешь». Много что успели они обсудить с Артемом Новиченковым и Владиславом Тимкиным. И тут, конечно, вас снова могу направить на медиаплатформу «Смотрим». Ну, а мы сейчас послушаем фрагмент.
1: Я имею в виду вообще сам процесс анализа, да, когда мы приходим и достаем вот из себя какие-то переживания, не начинаем спорить там «да, но», «да ты сам козел, там, это не я злой, это этот злой», да, то есть не пользуемся психическими защитами, а сталкиваемся с тем, что нам, ну, неприятно. Разговор с аналитиком, он не похож на разговор, там, не знаю, двух друзей, там, или разговор с мамой. Это некая сдача, когда ты достаешь условно свое там страдание или ошибку и начинаешь на него смотреть. И это неестественно.
2: Раздвоение, по большому счету.
1: Ну, то есть ты соглашаешься там со всей своей неправостью, с тем, что ты в себе находишь. Это неприятно. И естественно для человека как раз там, не знаю, защищаться, не смотреть в это, избегать этого, не ходить в свою боль. А здесь ты делаешь некое усилие, ну, как со штангой ты приседаешь, ну, ты продолжаешь это делать, потому что у тебя...
3: Тебе говорят, отойди от костра.
1: Но это, у тебя вот есть намерение там что-то с ней сделать. То же самое с психикой. Я проталкиваюсь через собственную боль, через собственные страдания, через собственное негодование и с тем там самым невыносимым внутри себя, да, там, с беспомощностью, с беззащитностью.
3: Вы говорите, что это неестественно, потому что мы в таком обществе живем, или потому что человек такое существо?
1: Да нет, потому что это усилие в неприятную для себя сторону.
2: Ну что, мозг ленивый.
1: Ну вот как бы в огонь руку запихивать, да, или в карман, ну что приятней?
3: Смотря что в кармане.
1: Да в любом случае в карман приятней. Ну я такой вам образ, если говорить про анализ там и защиту.
2: Просто суть-то в том, что человек, который не способен поделиться уязвимостью или попросить помощь, у него огонь в кармане горит, в чем дело.
1: В какой-то момент именно так это и закончится.
3: Иссыхать.
1: Да.
2: Рука сушит.
4: Пока вы

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». От громких звуков можно располнять.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
3: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
0: Каких недугов следует принимать классическую музыку? Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Художник является летописцем своего времени. Александр Кабин, художник.
4: Так говорит «Маяк».

0: вы спали. Год единства народов России продолжается у нас, и по этому поводу культурный процесс, конечно, тоже приобретает определенные этнические такие оттенки. В Татарстане заявили о том, что хотят построить Туган-Ленд, некий аналог Дисней-Ленда. Понятно, что даже слово «ленд» осталось на месте. А главным героем, вокруг которого будет создаваться эта вселенная, станет Туган-Батыр. В прошлом году, кажется, вышел мультсериал, где вот такой юноша защищает своих сограждан. В общем, теперь хотят создать тематический парк, причем мирового масштаба. Тут прям замах какой-то на прием туристов со всего мира. Почему бы нет? Много всего масштабного в Татарстане уже создали. Может быть, и это получится. Поживем, увидим. Пока перенесемся в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Это в Москве. Открылась выставка под названием «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Собрали по музеям 650 экспонатов. Примерно такая цифра. И, конечно, очень важно, что не только здесь московские музеи, но в частности Музей Востока, у которого тоже огромная коллекция и крайне немного выставочных площадей, но и Музей Бурятии, Тувы, Калмыкии, все приняли участие в этом процессе. И, судя по фотографиям, выставка получилась очень масштабная, очень интересная. И всем, кто хочет поближе познакомиться с искусством, а буддистов в России немало, все тоже часть нашей жизни, и крайне рекомендую к посещению, конечно же. Хотелось бы, кстати, чтобы такие выставки потом отправлялись на гастроли по регионам. Потому что, москвичи, конечно, несколько избалованы вот такими масштабными проектами. А думаю, что многим в стране было бы интересно на это посмотреть. Теперь перенесемся в Ленинградскую область, в Ивангород. Там после реставрационных работ открылся художественный музей. И музей этот отличается тем, что там много очень работ Ивана Яковлевича Билибина. Не самый известный, конечно, наш художник. Он даже больше, наверное, театральный художник, иллюстратор, плакатист. Все это, вся его деятельность, такой пиковой деятельности, пришелся на Серебряный век. Примечательно, что у него такая судьба с зигзагами. Он уезжал из России в период революционных событий, потом вернулся в 1936 году и отказался эвакуироваться из блокадного Ленинграда. И в итоге не смог, к сожалению, пережить первую блокадную зиму. Сказал, что осажденные крепости не покидают, их защищают. И остался верен своему городу. К сожалению, зима оказалась сильнее. Ивангород — это тоже примечательное очень место. Будете путешествовать, если по Ленинградской области, и туда тоже загляните. Мы пока, естественно, будем заглядывать в наш архив и вспомним о еще одном событии важном культурном, которое отмечается 1 августа, а именно день рождения радио «Маяк». И в субботу по этому поводу в школьной программе для взрослых историк Марат Сафаров говорил и об истории нашей радиостанции, и о легендарной передаче «Найти человека», которую придумала поэтесса Агния Львовна Барто.
1: Да, вот сейчас, современным языком говоря, у нее появились волонтеры. Агния Львовна рассказывала, что летом, буквально как сейчас, писали, еще с весны начиная, приходили письма на «Маяк», а можно вам помочь безвозмездно. Мы студенты, мы будем перебирать эти письма, отправлять и ходить на почту. Вот сейчас, опять же, мы к старшим нашим слушателям, а если к молодым обратиться, многие не поймут, что за суета какая там, что.
2: Письма перебирать, что-то.
1: Перебирать, отправлять, куда-то ходить.
2: Да.
1: Но тогда было другое время, другая цифровая эпоха еще не наступила. И поэтому вот это волонтерство, оно было необходимо, потому что она, Агния Львовна, и редакторы не справлялись с этим потоком. Поток приходил.
2: Мешки
1: приходили, да, со всего Советского Союза. Кстати, иногда из-за рубежа уже приходили письма. Все-таки это времена уже иные. Многие, кто так или иначе по каким-то обстоятельствам оказались за пределами Советского Союза, из числа военнопленных или угнанных на работу рабскую в Германию, они вспомнили о своих родных, они о них помнили, но они узнали об этой программе. И вот этот огромный массив надо было соединять. И вот сейчас, если подумать, прошло где-то 8-9 лет, соединились около 900, кто-то говорит, тысяч человек. Кажется, это очень мало, если брать масштаб эфира всесоюзного.
2: Больше одного это уже много.
1: Но больше одного это много.
0: Пока вы спали.

0: новости.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные заявили об уничтожении более 160 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Военнослужащие западной группировки войск за сутки уничтожили 101 беспилотник самолетного типа, а также 121 тяжелый квадрокоптер противника, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Рыгородок и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, барражирующий боеприпас и 121 тяжелый квадрокоптер противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, бронетомобиль «Хамви» производства США, бронетомобиль «Новатор», боевая бронированная машина «Казак», 19 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыто уничтожены 63 пункта управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 28 роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: Группировка войск «Север» в течение суток уничтожила 45 пунктов управления БПЛА, 431 беспилотник самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов и 4 микроавтобуса, отметили в Минобороны. Москва подтверждает открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако ждет конструктивного подхода от западных стран. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях 3-го российско-казахстанского медиафорума, сообщает ТАСС. По словам дипломата, российская сторона неоднократно доказывала готовность к диалогу, в то время как Киев вел себя крайне непоследовательно, то выходя из переговорного процесса, то вводя для себя законодательные запреты на его проведение. Галузин подчеркнул, что перспективы возобновления диалога могут появиться лишь в том случае, если в лагере спонсоров Украины созреет понимание необходимости честного и конструктивного разговора, нацеленного на устранение хорошо известных первопричин конфликта. Два вертолета вылетели на поиски пропавшего в Приангарье самолета. Пока пропавший борт не нашли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. Самолет Cessna-182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека – летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама в понедельник вечером. Откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, он ушел на юго-восток. Из Якутии для поисков был направлен самолет. С 1 августа в Египте стартовала доступная электронная виза. Пилотный проект стартовал в международном аэропорту Каира, сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Сейчас система e-виза уже отрабатывает первые запросы. Электронная виза пока действует только при въезде через Каирский аэропорт. Его стоимость составляет $36 США. Точная дата окончания тестового периода не сообщается. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах страны планируется после успешного завершения пилотного проекта в столице. Электронная виза представляет собой QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Он может быть предъявлен как в цифровом виде на смартфоне, так и в распечатанном варианте. Сухая и жаркая погода установится в столичном регионе с завтрашнего дня, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Между тем, по его словам, в Москве в субботу ожидается дождь, температура воздуха понизится.
3: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. Дневные часы потеплеют до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но в четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых. Облаков прогнозируется до 7-12 миллиметров осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью озона. И днем около плюс 20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
1: По словам Тишковца, повышение температуры воздуха до 31 градуса ожидается в Центральной России в ближайшие несколько дней. По его словам, осадков в регионе пока не предвидится. Атмосфера с каждым днем будет раскаляться. В результате к четвергу температура повысится с сегодняшних плюс 27, плюс 31 градус. В пятницу жара еще сохранится, но в регион уже начнут пробиваться облачные поля грозового фронта. И в субботу посвежеет до плюс 26, рассказал синоптик. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру. Погода. Сегодня во вторник, 4 августа, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве осадков синоптики не обещают, днем до 27.
0: Пока вы

0: спали.
1: Вторник на календаре, 4 августа, 6 часов 14 минут, время московское. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры. Есть у нас еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Редко выпадает возможность начать час с цитаты Михаила Васильевича Ломоносова. С удовольствием пользуюсь этой возможностью. Итак, цитата. «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие». Конец цитаты. Дальше новость. Оказывается, даже такая вещь, как мотивация, это у нас, дорогие друзья, все связано с химией. По крайней мере, химики с нейробиологами на пару пытаются нас убедить в том, что мы есть не что иное, как биороботы. Да-да. Вот такие вот машины, которые движутся за счет наличия или отсутствия тех или иных довольно сложных соединений, но все-таки как-то мы, наверное, сами о себе думаем, что мы чуть сложнее устроены, чем даже самая сложная белковая какая-нибудь молекула, но постоянно возникают в инфопространстве нейромедиаторы, ну вот и в частности, пожалуйста, помимо знакомого всем уже дофамина, конечно, избыток которого пока не диагностирован, так и, может быть, не слишком известен, про недостаток нам всем рассказывают, что вот, конечно, хочется дофаминчика-то побольше, но вот есть еще такой нейропептид под названием орексин. Не то чтобы о нем раньше ничего не знали, но он регулирует бодрость и аппетит. И вот оказалось, что орексин этот самый является очень важным таким компонентом того, что мы называем сами для себя мотивацией. Если вы скажете, а, ну, конечно, очередные эксперименты на мышах, какое-то отношение имеет к людям, знаете, вы почти правы. Только не на мышах, а на крысах. Потому что, говорят, мыши все-таки примитивноватые для вот этого всего, а вот крыса — это существо по-своему выдающееся для животного мира. И вот как раз с крысами-то и проводили свои эксперименты ученые, да, занимались там стимулированием разных областей мозга, блокировали выработку орексина, ставили эксперименты, связанные как раз с определением замотивированности крысы, давали сложные задачи, нужно было еще потом в результате лапкой там давить на педальку, причем с каждой итерацией все больше и больше раз для того, чтобы получить вознаграждение, и вот как раз выясняли, а когда же крысе надоест давить эту самую кнопочку, педальчику. В общем, таким образом поставили фактически знак равенства между мотивацией и банальным голодом, ученые. Это, конечно, неприятно. Неприятно думать, что нами движут не какие-то высшие соображения, желание принести пользу себе и окружающим, а вот такая вот банальная голодуха, ну, которая, ну, мы на педальку ногой не давим, ну, в основном, конечно. Но вознаграждение в виде смс-ки от банка, ну, вроде как, опять опускает нас на вот этот уровень, на котором господин Павлов изучал рефлексы, за что и получил Нобелевскую премию. В общем, так или иначе, дорогие друзья, вот орексин. Оказывается, видимо, для того, чтобы отделить голод от мотивации, нужно поесть, чтобы он замолчал на какое-то время, и тогда станет понятно, есть у нас дополнительный стимул для того, чтобы заниматься тем, чем мы занимаемся, или нет. Может быть, это способ, как минимум, разобраться к себе. Так или иначе, теперь мы сами про себя знаем больше, за что, конечно, скажем спасибо ученым, хотя, может быть, и не до конца искренне. Ну, а пока я надеюсь, что нет у вас проблем с мотивацией, вне зависимости от наличия или отсутствия голода в вашей жизни прямо сейчас, давайте дружно встречать этот вторник под музыку на «Маяке».

0: спали. Мало нам нейромедиаторов. Вот, пожалуйста, еще и нет, оказывается, единого центра восприятия времени у нашего мозга. Ученые внезапно выяснили и это. Раньше, кстати, была теория, что есть какой-то у нас там этот кварцевый генератор, который время отсчитывает. Но теперь выяснилось, что области мозга, которые отвечают за восприятие и планирование движений, да, могут воспринимать время абсолютно по-разному. Да, и тут уж точно на мышах ставили эксперимент, потому что на людях нельзя. Пока, по крайней мере. Ну, или уже нельзя. В общем, так или иначе, у мышей действительно все именно так и существует. И причем время может течь очень по-разному. Иногда в два раза отличается вот скорость вот этого внутреннего хронометра. Поразительно. Но, с другой стороны, мы иногда тоже можем как-то поймать вот эти ощущения, что когда ты идешь куда-то, вроде бы время движется не так, как если ты сидишь на месте и ждешь кого-то. И только через ощущения впитываешь окружающую реальность. Что касается мозга, то именно этому важному органу посвящен цикл 100 минут на этой неделе. Все это в программе «Физики и лирики» происходит. После 13 мы сможем узнать сегодня и как мозг нас обманывает, и, кстати говоря, как мозг читает. Это там тоже, знаете, не все так просто. Ну, а мы сейчас про чтение чуть попозже, да, послушаем фрагмент, а пока обратимся к архиву физиков и лириков и вспомним, о чем научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов рассказывал, а говорил он о том, как будет звучать речь будущего поколения и сможем ли мы понимать своих внуков.
1: Ну, если мы говорим о будущем, мы должны сразу очертить границы этого будущего, потому что язык меняется ведь на всех уровнях, но с разной скоростью. Быстрее всего заметны изменения в лексике, то есть в словарном составе. Новые слова приходят, старые слова уходят, и это то, что мы наблюдаем постоянно, и каждый раз, когда слово года выбираем, и когда вспоминаем, о чем там 5, 10, 15 лет назад спорили, то обычно как раз это именно сами слова. Чтобы оценить изменения на других уровнях, то есть ударение, произношение, грамматика, тут, конечно, нужен размах в десятилетия, а то и в столетия. Для языка вообще маленький срок для языка, но это там пара-тройка сотен лет. Поэтому, если мы говорим об изменениях вот в обозримом будущем, там, ну, на ближайшие лет 10, то мы увидим только изменения в лексике. Мы увидим только
2: повседневной лексике, да?
1: Да, какие-то новые слова мы увидим. Одни отвалятся, другие придут. Может быть, будут еще более закрепляться какие-то грамматические конструкции, о которых мы сейчас спорим. Ну, вот, например, платить картой или платить по карте. Вот эти колебания мы все наблюдаем, мы все в этих спорах участвуем. Кто-то говорит, платить по карте – это нормально. Кто-то говорит, это какой-то кошмар, так нельзя. Мы же не платим по наличным.
2: А придем к тому, что сразу просто заплати. Как угодно.
3: Улыбкой.
1: Об этом мы будем спорить, ну вот так, в обозримом будущем.
3: Ага.
0: Пока вы спали. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов вчера выступал в шоу «Физики и лирики». Полная версия ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а совсем скоро нас ждет свежий выпуск программы «Сергей Стилавин и его друзья». Ну, а пока в пятницу перенесемся. Там тоже про язык во многом шла речь. Литературовед Мария Кислицына в цикле «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке» рассказывала о том, почему нас привлекают яркие образы зла в литературе и как через евангельские притчи можно увидеть более глубокие смыслы. Хотя, куда уж глубже, чем Библия. В общем, сейчас Мария появится в эфире, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
4: То есть, таким образом Булгаков нам говорит, что...
5: Синхронизировал.
4: Да, конечно, что евангельские события, они не произошли когда-то 2000 лет назад, что это события, которые продолжают происходить в и истории, и в жизни абсолютно каждого человека. То есть, это не что-то отвлеченное. И поэтому, конечно, нам нужно читать все события, которые происходят в, ну, например, в Евангелии, нам нужно их читать как относящиеся к себе. И поэтому, собственно, с притчами, мы с вами тоже уже вспоминали этот момент, есть следующий нюанс. В Евангелии есть момент, когда Христос рассказывает очередную притчу, и апостолы подходят к Христу и спрашивают у него, а почему ты все время говоришь притчами? Да? И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? И Христос на это ответил, потому говорю им притчами, что они видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют. Вот это буквально то, что мы с вами говорили про кота-бегемота. То есть глаза есть, смотрим, но мы не понимаем ни что написано, ни что нам сказано, потому что мы видим только внешне. внешний смысл. А как раз в текстах, которые мы читаем, почему они могут лечить? Потому что в них за этим внешним смыслом стоит раскрытие, что наш мир со всеми его бедами и несовершенствами не единственный. Более того, он гораздо меньший по сравнению с миром милосердия, миром любви, который за всем этим нашим некрасивым, неадекватным и злобным миром стоит. И вот для того, чтобы увидеть и услышать этот мир, нужно смотреть как раз за ту материальную реальность, которая бросается, опять же, в наши материальные глаза.
5: Пока вы спали.
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои, и любят просто лишь за то, что есть на свете. Там я делюсь, когда на сердце заболит.

что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем.
1: Ну, поехали.
2: Поехали. Только сначала напомню все-таки телефон, номер, по которому можно писать всякие сообщения нам через разные мессенджеры.
1: И задавать вопрос, разумеется.
2: Вот. Что купить, что предпочесть, потому что именно о новых, о ситуации на рынке мы и будем сегодня по преимуществу говорить. Плюс 7-967-103-5533. Вот именно. Такой вот номер. Милости просим. Я хотел бы расставить то, что вообще такое наш российский автопарк, между прочим. Вот мы тут все время говорим китайцы, а сколько их всего? Вот этот вопрос буквально на днях прояснил, естественно, Автостат, наше любимое аналитическое агентство, на которое я частенько ссылаюсь. Так вот, оказалось, для меня даже это удивительно, что всего по состоянию на июль, на начало июля, будем так честно говорить, этого года в России насчитывалось 3 430 000 легковых автомобилей из Китая. Ну, не только из Китая, которые китайские производятся на территории Российской Федерации, в том числе. А сколько это, много или мало? Так вот, доля брендов КНР, в общем, автопарке составила 7,2%. В общем, всего-то не так уж, чтобы... Да, вот это поразительно. То есть, каждый 14-й автомобиль в стране вообще-то.
1: Ну, ты вот знаешь, Олег, что я хочу сказать. Да. Это еще очень хорошо пересекается с возрастом нашего автопарка. Нам так кажется, что действительно все автомобили китайские, дорогие друзья, но китайские автомобили – это новые автомобили. А средний возраст автомобиля в российском автопарке легкового – 15 лет. Даже не 15, а 15,5.
2: 16,
1: лет.
2: По-моему, да.
1: Почти 16, 15,5.
2: Ну, это, конечно, показатель. Хотя, в общем, и уже китайские автомобили, китайских все больше и больше на вторичном рынке. Хотя не они там играют главную партию, скажем так. Но любопытно, а какие вообще машины? Да, кстати, хочу заметить, что вообще говоря, Россия большая страна, поэтому то, что мы видим в Москве, это совершенно не то, что мы видим где-нибудь там, я не знаю, в Ростове или в других городах, так сказать, огромной страны. Ну, разумеется, автопарки где-то заметнее китайцы, как в столице, может быть, еще в Питере, а где-то их не увидишь, по сути дела, как в каком-нибудь Калязине, допустим. Хотя у меня хорошее отношение к Калязину. Но не тем не менее, самой распространенной автомобильной маркой именно из Китая в России является Хавейл, что абсолютно оправданно и неудивительно. Поскольку на Хавейл приходится 20%, во-первых, он выпускается здесь, ряд моделей от Хавейла, на него приходится 20% от всех зарегистрированных машин китайских брендов. Или 690 с лишним тысяч экземпляров. Вот такая история. Игорь, меня слышно?
1: Нет, тебя слышно прекрасно, я просто призадумался, ты понимаешь? Я вот подумал, понимаешь, компания Great Wall, да, она пришла в Россию очень давно, одной из первых, да? Когда, собственно,
2: да, первые, с производством, да, я имею в виду.
1: Производство, конечно, было у первых у них вообще, да. Ну, в общем, практически все компании, эти самые китайские, могли пойти по тому же пути. Но вот почему-то, одна из самых успешных китайских компаний FAW, да, по этому пути вот так не пошла. И почему именно Хавейл сейчас, они молодцы, то есть я их всячески поддерживаю морально, и почему именно Хавейл стал лидером китайских автомобилей в нашей стране, а не FAW, допустим, что, казалось бы, было бы логичным, для меня странно. Ну, просто у FAW, наверное, ну, другие были преференции. В смысле, другие мысли.
2: Ну, FAW крупнейшая государственная компания, да, кстати. Да. Там ведь разные формы собственности.
1: Да.
2: А Хавейл, то есть Great Wall, это, вообще говоря, частная компания.
1: Частная, абсолютно.
2: В главе которой состоит Джеки Вэй. В честь него, кстати, свои его автомобили названы, которые недавно были показаны на ВДНХ. Ну ладно, не будем возвращаться к вчерашнему разговору. Просто скажу, что это неспроста, естественно, но почему ФАФ, к слову сказать, он тоже сейчас разворачивает производство. Во-первых, выпускается Бестюн, не буду говорить, так сказать, там, о перспективах, есть они или нет, но, во всяком случае, об этом речь идет. И бренд Бестюн, который принадлежит ФАУ, первой автомобильной компании Китая, он как раз уже начинает производиться в России, производится в России некоторые модельки. Так вот, самый распространенный, короче, ХАВЫ, а, конечно, самым часто встречающимся на дорогах, естественно, является ХАВЫ Джелеон.
3: Конечно,
2: да,
3: конечно.
2: Их больше 275 тысяч экземпляров бегают по дорогам России и матушки. Ну, но это, вообще говоря, статистика, дело, так сказать, лукавое. И почему еще Хавейл, кстати, почему он пришел первым? Потому что это было еще в 2017 году, они начали, так сказать, подписали основополагающие документы. То есть в 2018 уже, по сути, велось строительство и вскоре началось производство автомобилей. Кроме того, там же есть завод двигателей, об этом не надо забывать. Теперь уже этим не удивишь, потому что у нас двигатели собирают не только, так сказать, под Тулой, да, но и, допустим, в Калуге. Там тоже. А потом собирают двигатели КГМ, там, допустим. Короче говоря, это все дело развивается. Но вот что есть, то есть. На первом месте Хавал, второе место по этому показателю, по количеству автомобилей, занимает Черри, естественно.
3: Ну, опять же, то есть вот тут... естественно, да.
2: Да, Черри, потом Джили, потом Чинган, естественно, тоже, который разворачивает производство здесь, в России. Ну, и отметку 100 тысяч машин преодолели еще три бренда. Great Wall, Exit и Omoda. И вот тут есть интересная история. Я просто тонкости скажу. Дело в том, что Great Wall 137 тысяч единиц, это тот же, собственно, Хавейл. Вернее, Хавейл принадлежит Great Wall, да? А тот же Exit и Omoda принадлежат Черри, на самом деле. И вот эта вот катавасия началась, естественно, с всяких, так сказать, санкций, ограничений и так далее. То есть они предпочитают не называться как положено, да, ну, условно говоря, да, как мы привыкли, а выдумывать различные зонтичные бренды для того, чтобы не нарываться на вторичные, так сказать, санкции. Ну и нам, по сути дела, все равно, как называется, так сказать, я не знаю, там, Exit, Omoda или Tenet. Но Tenet вот наш, его в Китае нет. И ну, попробуй придерись, так
3: сказать. Конечно.
2: Так что тут еще сложно сказать, кто, так сказать, на первом, кто нет. Мне кажется, у Черри тоже, конечно. Черри, кстати, самая продаваемая в мире, не только в Китае, марка. Поэтому тут мы еще столкнемся. И, кроме того, Черри, так сказать, начинает, давно уже начала выпуск своих автомобилей, правда, не под другим названием, здесь тоже, на территории Российской Федерации. Короче говоря, музыку, первую скрипку играют те, кто, конечно, разворачивает, но это всегда так было, разворачивает производство, имеет производство, совместные предприятия или отдельные предприятия на территории России. И так, я думаю, что этот тренд, естественно, сохранится. Правда, получить им какие-то преференции налоговые и прочее чрезвычайно сложно. Вот, допустим, тот же завод Тули, тот же Хавейл со своим, так сказать, Джелеоном, там они еще ряд моделей собирают. Кстати, у них производство на 300 тысяч кузовов рассчитано, между прочим. Выпускают они пока меньше в три раза. Ну, примерно так. Короче говоря, перспективы есть. Но...
3: Перспективы есть, но вот мы все ждем. Причем, говорю, мы с тобой об этом говорим уже не один год. Им надо набрать столько баллов для того, чтобы сравняться по государственным преференциям с тем же самым АвтоВАЗом, что такое ощущение, что это растянется еще на десятилетие.
2: Ну, с автовазом, в смысле налоговых преференций и поддержки, не сравнится никто.
1: Никто.
2: Это честно. Это, ну, это все. Это уже, так сказать, это наше все. И не буду говорить об утилизборе, просто уже навязло на зубах, так сказать. Поэтому скажу, что как, чтобы мы не думали об автовазе, а наш народ, так сказать, все мы мечтаем, ну, если возможно, мечтаем о крузаке, но покупаем «Ладу Ниву Тревел», блин.
1: Ну да.
2: Потому что это самый продаваемый в России полноприводный автомобиль по итогам первой половины 2006 года, как сообщает нам тот же, так сказать, «Автостат». Всего за полгода было продано, ну, почти 21 500 таких автомобилей. Я не буду говорить, сколько лет выпускается «Лада Нива Тревел». Ну, это, конечно, не легенд. Легенд выпускается еще дольше. А «Тревел» тут недавно, так сказать, обновили. В общем, чего-то там стало получше. Это то, что мы называли «Шнивой», так сказать, ну, да, в свое время. Да и называем сейчас, по сути дела. Ну, вот он на первом месте, 21 500, 21 400, будем так говорить, если точно. А вот на втором месте по популярности среди полноприводных автомобилей кто? Ну, конечно, «Нива Легенд».
1: Ну, это понятное дело.
2: Я не помню, мы 50-летие еще не праздновали автомобиль? Нет, по-моему. Ну, скоро отпразднуем, скоро, если не праздновать. Да, 16 тысяч с лишним. А среди иномарок, вот я уже сказал, на первом месте, конечно, среди полноприводных остается тот же самый Авео Джилион. За ним идет Джили Манджаро. И потом новость, вот тот самый Черри под брендом Тенет Т7. Вот так что все равно, о чем бы мы ни мечтали, но покупать мы будем именно эти машины.
1: Ну,
2: однако же в последнее время, конечно, увеличивается приток, собственно говоря, автомобилей по так называемому параллельному импорту. Вот это очень интересная история, потому что сейчас можно, я тут читаю публикации наших коллег из разных, так сказать, изданий, и смотрю, что самыми востребованными у нас сейчас на рынке являются слегка подержанные Mazda CX-5, в особенности на первом месте. Ну, какие еще? Очень много...
1: Олег, слегка подержанные — это 5 лет и более? Ну, что значит слегка подержанные? Там есть же...
2: Нет, 3 года.
1: А, 3, вот, а это лет. Действительно слегка
2: до 5 лет.
1: Да, да.
2: Но самые доступные, вот перечисляют нам коллеги из Автоньюса, Kia очень, так сказать, востребованная. Но есть и публикация любопытная, сейчас я ее где-нибудь, так сказать, найду, открою. Это кроссоверы по цене до 2 миллионов, собственно, самый востребованный сегмент.
1: Ну, разумеется.
2: Так вот там, конечно, кстати говоря, китаец тоже есть, Chery Tiggo 7 Pro Max, так называемый. 147 сил вариатора. Ну, возможно. Но за ними следует, за меньше, чем за 2 миллиона, можно купить Nissan Qashqai, например. Правда, скольки лет? Весь вопрос, так сказать. Это будет 18-й год уже. Это уже с пробегом...
1: Ну, в общем, уже сильно подержан.
2: Да, но, понимаешь, вот столько лет, это сколько получается... 8 лет, да? Столько лет китайцы, в принципе, мало какие живут.
1: Ну, да.
2: То есть понятно, что они меняются очень быстро. Ну и с пробег у них там до 100 тысяч наши коллеги исследовали рынок. Ну, Qashqai, да, ну, все-таки вариатор. И следует Mazda CX-5, то же самое, который я упоминал, 150-сильный. Мне нравится этот автомобиль, потому что там атмосферник, надежный достаточно, шестиступенчатый автомат, все, так сказать, никаких, так сказать, особых, так сказать, нареканий нет. Но это будет уже автомобиль, наверное, 2015 года, скорее всего. Но можно еще есть на рынке модели с пробегом 70-75 тысяч километров. То есть это очень неплохие варианты. Но 2015 года это 11 лет. Все-таки это серьезно, даже для Mazda. Вот эти автомобили. Renault Arkana можно купить, Hyundai Creta можно купить, Volkswagen Tiguan, наконец, со 150-сильным двигателем 1.4 и шестиступенчатым роботом. Но тоже вполне себе. Но, кстати говоря, Tiguan будет посвежее, все-таки 2020 года. Вот я смотрю, до 2 миллионов можно купить тот же Tiguan. Но что сейчас? К сожалению, цены и на вторичном рынке, естественно, растут. Они, конечно, подтягиваются за первичные. Иначе и быть не может. Вот я точно знаю, что подстегнет вторичный рынок, что увеличит объемы параллельного импорта. Так это, конечно, какая-нибудь очередная инициатива, ну, хотя бы затормозить повышение утильсбора. Не убрать его вовсе, но затормозить. Ну, вот это может сыграть позитивную роль. Такие предложения есть, кстати сказать. Их озвучивали недавно депутаты. Сейчас они будут как из рога изобилия, естественно, перед выборами. Ну, может быть, какой-нибудь из них пройдет. Может быть, нам станет автомобили немного... Это, конечно, мечта по большей степени. Вряд ли сейчас что-то отменят, но, тем не менее, такие идеи живут.
1: Тут буквально на прошлой неделе было предложение одной из депутатских фракций временно, ты читал наверняка, отменить утилизбор для того, чтобы подхлестнуть продажи автомобилей.
2: Я знаю, да, вот именно об этом предложении, Игорь, я и говорю. Для меня это звучит как соловьиная трель, так сказать, в ушах, понимаешь, но хотелось бы в это верить. Кстати говоря, за рулем недавно наши коллеги назвали три самых надежных внедорожника ценой до 500 тысяч рублей. Это вот то, что реально покупают люди. Ну, понятно, Chevrolet Niva, да, о которой мы говорили.
1: Ну, конечно.
2: Это Lada Niva Trail. За 500 тысяч рублей можно найти машину 80 лет, пишут они, раз уж мы о рынке говорим. И да, конечно, достоинство перечисляют за рулем. Постоянный полный привод, понижающий ряд передач, дешевизна запчастей, ремонтопригодность, но обилие мелких неисправностей, слабая подсветка, течи сальников, ну и так далее. Это все хорошо знают. А вот среди иномарок любопытно. Две модели. Я не знал, что Kia Sportage может попасть, но тем не менее. Kia Sportage первого поколения, который до 2006 года шел с подключаемыми передними колесами. Слушай, и двухступенчатая раздатка была.
1: Ужасный металл был. Он должен был сгнить уже весь первого поколения.
2: Нет. Вот корейцы, оказывается, не так быстро гниют, как нам кажут. Но это правда. Да, но слабые места, вот тоже, так сказать, надо сказать, вдруг, так сказать, кто заинтересуется, ну, 500 тысяч, это, в общем, как-то можно собрать, занять и так далее. Слабые места, муфта, подключение переднего привода, то есть переднего... Ну, я как-то с этим сталкивался, я еще запомнил почему-то.
1: Да нет, ну, это беда была вообще с этой муфтой.
2: 70-100 тысяч километров нужно менять эту муфту, естественно. Ну и состояние рамы, она быстро ржавеет, это отмечают и наши коллеги за рулем. И, конечно, по надежности Suzuki Grand Vitara второго поколения. Очень надежная машина с живучими двигателями, с живучим автоматом. Автомат там обычный. Классический.
1: Нет, ты знаешь, сейчас запомни... а с механикой она вообще вечная, по-моему.
2: Ну, практически. Да, слушай, там автомат ничего себе.
1: Автомат хороший.
2: Но правда, ее можно купить возрастом около 18-20 лет. И с пробегом до 200 тысяч. Это, конечно, уже, так сказать, на свой страх и риск, если честно. Тут никуда не денешься.
1: Ну, ты знаешь, вот у меня есть такая знакомая 15-летнего возраста. Прекрасный автомобиль. Единственное нарекание хозяина, конечно, несовременный аппетит. У того тот мотор довольно прожорлив. Но это мелочь.
2: Вот нам пишет сам наш слушатель Дмитрий. А я вот не пересяду на китайца. У меня Hyundai Sonata 2011. Прекрасный автомобиль. Верю. Да. Ну, дай бог, ухаживайте за ним.
3: Давай прервемся ненадолго и продолжим через полторы минуты.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Спрашивает наш радиослушатель Олег. Вот ты прочитал. Скажите, а в Дастере много слабых мест? Уважаемый Владимир, поскольку речь идет о Дастере, разумеется, первого поколения, потому что у Дастера последнего поколения, который в России не продается, слабых мест нет вообще, особенно у гибрида. А у того Дастера единственные слабые места — это не очень хорошая окраска, сколы, очаги коррозии могут быть, ну, поскольку машина выпускается уже давно, ну и просто морально устарела.
5: Ну, слушай, Дастер не так уж сильно устарел, достаточно надежная машинка. Там были разные двигатели и коробки, поэтому можно подобрать то, что подходит вам. В принципе, автомобиль очень ползучий и очень живучий, в общем.
4: Живучий.
5: Я бы к нему особо... Живучий и ползучий. Мы на нем ездили в разных условиях, в том числе на Крайнем Севере, кстати. И он как бы выдерживал и такие нагрузки. И куда только в Прельбрусье поднимались, что только с ним не делали. Ну, рекомендует нам Прада. Ну да, это вот я и говорю, мы мечтаем о Прада, а покупаем Ладу Ниву Тревел. Это, так сказать, нормально. Еще об одном хочу рассказать, успеть, так сказать. Все-таки о том, что на российском рынке, какие перспективы. Кстати, тут «Автостат» еще сообщает, что российская сборка превалирует на первичном и вторичном рынке. Но это естественная тоже, так сказать, история. А вот компания «Черри», о которой мы говорили, она, вообще говоря, очень активно ведет наступление на мировой рынок автомобилей. Не только у нас. Но у нас в России она договорилась об инвестициях в южнокорейского производителя КГМ, вот, о чем я говорил. Ну, «Солярис», вот сейчас они у нас, так сказать, производят. И решили, что будут выпускать какую-то, так сказать, отдельную, так сказать, модель в Российской Федерации. В первую очередь для нашего рынка. Посмотрим, что из этого получится. КГМ – это то, что сейчас славится, так сказать, надежностью, неприхотливостью, ну и атмосферные двигатели, чего никогда не делала, так сказать, «Черри». Ну, во всяком случае, последние годы там только турбированные моторы стоят. Впрочем, ничто не мешает посмотреть, как что будет работать. Но был бы ресурс, так сказать. Еще об одном я хотел успеть рассказать. Меня поразила эта новость. Ну, не то, что поразила, но она мне очень понравилась. В США выпустили суперкар Hennessy, такая есть компания, которая выпускает супер Hennessy.
4: Хороший.
5: Это название. Не коньяк.
4: Я понимаю.
5: Hennessy, да. Это не коньяк, немножко по-другому пишется. Ну, примерно Hennessy, в общем. Они выпустили суперкар Blackbird. За 2,5 миллиона долларов он стоит именно столько. В общем, это третий суперкар после Venom GT у них был и Venom F5. Но автомобиль назван так, естественно, в честь сверхзвукового самолета.
4: Ну, конечно.
5: И, в общем, говорят, что аналоговые ощущения от вождения. Может быть, потому что 6,2 литра V8 разработки фирмы Ilmor знаменитый в Штатах, мощностью порядка 800-850 сил. Не она работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач с открытой кулисой. Что значит открытая кулиса? Это значит, что у вас рукоять переключения КПП в таких разрезах на панели металлической. Очень интересное решение. Но разгон до 96 км в час, ну и традиционно до 60 миль, заявлен на уровне 2,5 секунд. Это отлично. Прилично.
4: Отлично.
5: И максимальная скорость 354 км в час. Но за счет того, что кузов из углеволокна сделан, сухая масса машины, так называемая, но без жидкости, без бензина, составляет 1360 килограммов всего. Единственное, что меня смутило, я смотрю, нет никаких экранов в салоне. Вообще ни одного.
4: Как так?
5: Что, слушай, не понравится.
4: Мы же без экранов уже не можем.
5: Да. Но меня что поразило совершенно, вот я смотрю на фотографию интерьера, он, конечно, великолепно сделан, но машина сама, конечно, выглядит превосходно. У Хеннесси это получалось всегда, так сказать, получается. Но руль скошен снизу. Не понимаю. Заднеприводный, супербыстрый автомобиль с таким рулем, это все-таки, с моей точки зрения, какое-то недоразумение.
4: Но странно это, да.
5: Странно, да. Может быть, вполне возможно, это сделано потому, могли быть и сверху тогда, если руль чрезвычайно острый. Но мне кажется, что на дорожных автомобилях он не может быть таким, как в Формуле-1. Да?
4: Ну, конечно.
5: Кстати говоря, на рулевом колесе нет ни одной кнопки. Вот это я понимаю, почему, так сказать. Да просто не понимаю. Видимо, ради красоты он нижняя часть, так сказать, как бы обрезана. В общем, не знаю, может быть, кто-то успеет за 2,5 миллиона купить. Всего 71 машина, если я не ошибаюсь,
4: будет выпущена. 2,5 миллиона долларов, это, слушай, ну это немного, я считаю.
5: Ну,
4: для мелкого автомобиля.
5: У нас тут один Rolls-Royce привезли, будь здоров, какой красивый, так сказать. Но он стоит 190 миллионов рублей. Вот можешь посчитать себе, сколько это долларов? Подумаешь.
4: Знаешь, мне, честно говоря, все равно, что это.
5: Как я говорю, это черная вчера... птичка.
4: Птичка черная. Да.
5: Blackbird. Ну, слушай, ну выглядит он, кстати говоря, не черного цвета. А такого темно-стального, просто обалденный совершенно цвет. И, конечно, машина выглядит, ну, мягко говоря, не для дорог общего пользования. Если такая поедет в Москве, где-нибудь в центре, движение остановится просто, я могу точно сказать. Потому что этого у нас много чего видели, но вот такого еще пока нет. Так что, если кто-то привезет, я буду, например, рад. Хотел бы увидеть в том числе такие автомобили. Я никогда его не куплю, наверное, но знать о том, что это существует, полезно
4: это
5: всем.
4: Это приятно, это уже как произведение искусства практически.
5: Совершенно верно, совершенно верно.
4: Спасибо за хорошее настроение, Олег, спасибо за кучу полезной информации. Увидимся, услышимся, пока.
5: Всем удачи, пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Бойцы южной группировки за сутки уничтожили 22 пункта управления беспилотниками и сбили 24 дрона ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, войска беспилотных систем поразили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 36 антенн связи БПЛА.
2: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных аэромобильных бригад ВСУ. Бригады Нацгвардии в районах Николаевки, Веролюбовки, Николайполья, Никаноровки, Славянска, Ясногорки и Куртовки. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи БПЛА, 47 наземных робототехнических комплексов. Поражено 22 пункта управления БПЛА, сбито 24 беспилотника противника.
0: По данным Минобороны, в течение суток группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южный» уничтожили 161 пункт управления беспилотной авиации противника. Россия пока не видит со стороны Запада конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом ТАСС на российско-казахстанском медиафоруме заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. По его словам, западные страны, продолжая говорить с Россией в ультимативном и назидательном тоне, рассчитывают добиться своих целей политикой давления. Также дипломат подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта конструктивному диалогу, однако подобный подход, по его словам, не пройдет. Иран планировал нанести удар по 3 объектам на Украине, однако отказался от атаки после извинений Киева за удар по иранскому судну. Об этом заявил советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Ризаи, слова которого приводит телеканал Пресс-ТВ. Напомню, 25 июля Киев нарушил международное право, атаковав иранское торговое судно в Каспийском море. Тогда погиб член экипажа. Еще один моряк получил ранение. В тот же день иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины. Ведомстве подчеркнули, что республика будет твердо защищать свою национальную безопасность и интересы. Между тем, накануне представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Тегеран располагает сведениями о намеренной атаке Украины на иранское судно в Каспийском море. Он пообещал, что будут приняты все меры, чтобы Киев ответил за содеянное. Корабли Тихоокеанского флота вышли в японское Охотское море, а также в северную западную часть Тихого океана для выполнения учебных задач, сообщили в Минобороны. Одновременно позиции для проведения учений заняли береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Сегодня стартовали масштабные морские маневры с участием более 13 тысяч военнослужащих. В них задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также 30 единиц морской авиации. По данным флотской пресс-службы, учения по обороне дальневосточных рубежей проходят не только в Японском и Охотском морях, но также в северо-западной части Тихого океана. В ходе практической части будет отработано комплексное применение высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники. Италия на месяц приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, ввела пограничный контроль для прибывающих из-за миграционного кризиса в городе Сиуте, сообщает газета «Эль Экономиста». Как отмечает издание, контроль будет выборочным. В первую очередь он будет направлен на граждан третьих стран, чтобы убедиться в наличии у них всех необходимых документов. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, Шенгенский кодекс границ допускает восстановление контроля на внутренних границах до полугода, однако ситуация не окажет особого влияния на планы российских туристов. Сотрудник ФБР Патрик Ярыч похитил почти миллион долларов с иностранных криптокошельков, а затем сам сдался с повинной, передает NBC. По версии следствия, он воспользовался доступом к внутренним системам бюро, нашел ключи от криптокошельков и перевел на свой счет около 925 тысяч, совершив 10-12 транзакций. Ярыч признался, что действовал самостоятельно, а позже добровольно сообщил сообщил о случившемся руководству. По его словам, он решил признаться, поскольку чувство вины не давало ему покоя. 31 июля Ярче уволили из ФБР и предъявили обвинение в хищении имущества. Суд оставил бывшего агента под стражей. В УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джанни Инфантино рассмотрит идею организации вместе с партнерами собственной версии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на собственные источники. Среди прочего, рассматривается опция бойкота рабочих встреч, проводимых ФИФА, чтобы таким образом блокировать механизмы принятия решения в этой организации. Кроме того, если Инфантино все равно не согласится покинуть свой пост, УЕФА и ее союзники не исключают, что начнут организовывать альтернативный вариант турниров, за которые сейчас отвечает ФИФА. При этом, по данным СМИ, в поддержку УЕФА готовы выступить Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Азиатская конфедерация футбола. Кроме того, источник Times в УЕФА выразил уверенность, что инициативу поддержит и Южноамериканская конфедерация футбола. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 14, а атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 97%.
1: Сергей Стиллавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, друзья мои, здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Бонжур, мусье.
1: Любезный друг, да. Я напомню Владиславу Александровичу и остальным, так, кто только вышел накануне из отпуска, что приход в себя длится четверо суток.
2: Поэтому не торопитесь. Да.
1: Поэтому мы вас ждем окончательно к пятнице.
2: Да-да-да.
1: Пока
2: я
1: что не ждем.
2: К доктору разойдусь.
1: Да-да-да, пока что. Если доктор соберется прийти, понимаете, тут такое дело, совсем ведь расслабился, называется.
2: Вообще, да.
1: Ладно. Значит, друзья мои, хотелось вот о чем вам рассказать, Владислав Александрович.
2: Да.
1: Если открываешь соцсети иностранные, а их открывать не надо. Для этого есть специальные открыватели вроде нас, Владислав
2: Александрович. По работе открываете, конечно.
1: Конечно, конечно. У меня есть документ специальный, который я предъявляю на камеру. Да, да, да. Ну, понимаете, это как вот, знаете, в советское время тоже присылали газеты «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост».
2: Специалисты их читали, да.
1: Не, вот так вот. Пост, да. И, соответственно, читали их определенные люди и закрывали в сейф, а потом в шредер и, соответственно, уничтожали. Так вот, и вы знаете, складывается ощущение, что огромная гигантская машина, ну, не то чтобы американского, но глобального шоу-бизнеса давит на потребителя, потому что, ну, все буквально, знаете, как вот по весне после собачников газоны оттаивают. Да?
2: Унавоженные. Да. Вот
1: да, да, да, да, да. Так вот и в мартовское солнце, да, приоткрывает вот эти залежи минералов, да, скажем так, да, бесценных. Также интернет усеян всевозможными материалами про картину «Одиссей».
2: Да, я тут доктора почитал, его мнение о картине. Я, честно говоря,
1: а мы
2: не
1: давайте
2: смотрел.
1: Сравним.
2: Да,
1: давайте сравним. Да, да. Владислав Александрович, дело в том, что я решил тоже окультуриться,
2: так,
1: вот
2: так,
1: пока
2: так,
1: вы
2: любопытно.
1: жарились на солнце у себя там в Пенатах, в Черноморье, да, в Восточном Причерноморье. Вы
2: да,
1: были,
2: да, да,
1: да. Да. Ну и, соответственно, пока вы жарили свое прекрасное тело, я скажу вам так, что вы посвежели намного, да, посвежели. Так вот, да. Я решил действительно посмотреть, потому что эта картина длиной около трех часов.
2: Нолан, да, короче, не делает.
1: Да. Вы знаете, во-первых, конечно, я не являюсь поклонником этого режиссера в плане вот американских героических сказок про пауков, вот эта вся история, да, и прочих комиксов, это

0: хотел сказать вот этими наворотами всеми, да. Ну, неважно. Я, честно говоря, очень удивился тому, зачем он взял этот сюжет,
1: эту тему,
0: который...
1: Да-да-да, эту тему.
0: Потому что, в принципе, вот этих вот одиссеев я посмотрел там на кинопорталах, ну, их штук 5-7, может быть, да, снято уже человечеством. Ну, вот, может быть, решил, может быть, знаете, заболел российской кинематографической болезнью, как наши ведь снимают то, что, в чем они абсолютно уверены, что точно продастся, да, ну, то есть, поэтому экранизации, поэтому бесконечная классика, ремейки и так далее, и так далее. Ну, а что такое «Одиссей»? Ну, это одна из старейших художественных книг, да, собственно, человечества.
1: Историй древнейших, да.
0: Да, я удивляюсь, почему Сарик до сих пор не снял.
1: Ой,
0: «Одиссей».
1: Слава богу, что он не додумался.
0: Да, я думаю, что снимет. Сейчас подкопят, братья.
1: Да кто такой Нолан для Сарика?
0: Ну, в общем, я видел, знаешь, вот съемки со кадры со съемочной площадки, где они там снимали на эту долбанную камеру IMAX размером, не знаю, размером сундук.
1: Супер разрешением, да.
0: Да, да, да. Но правда, говорят, из-за этого в IMAX лица у людей плывут высотой 4-этажный дом, смотреть на все эти прыщи и, так сказать, выбоины в зубах.
1: Не очень приятно.
0: Не очень, да-да-да. Слишком, так сказать, да, эмпатично. Эмпатичная публика бесится. Ну, неважно. Короче, я удивился, почему он взял этот, в принципе, сюжет, но, значит, скажу вам пару слов. Во-первых, Владислав Александрович, я как человек, который ходит в кинотеатры, ну, вот, пошел один раз в год.
1: Крайне редко, крайне.
0: Трезвым, потому что
1: скорее минус,
0: у нас есть специальный жанр, например, полицейских сериалов на телевидении, и особенно поднаторели петербургские фабрика таких сериалов, да, у нас. Но я скажу так, там на экране все время появляется спиртное, и поэтому в ином состоянии у экрана, как с собутыльниками, невозможно, и, в принципе, вот я перестал смотреть всю эту историю, потому что вот в таком, в неизмененном виде, сознание, смотреть это очень тяжело.
1: Согласен.
0: Да, потому что трезвый мозг просчитывает все сюжеты, все ходы, все реплики, да, все эти улыбки и так далее. Ну, неважно. А драться, например, как Киану Ривз, они не умеют. И даже как Мэтт Дэймон не умеют, да. Кстати, Дэймону пришлось бороду реально отрастить, это не наклеено у него.
1: Ничего себе.
0: Ничего себе. Да, год растил человек. Год.
1: Ну, за такие деньжищи.
0: За это могут и в следующем году и Оскар выдать.
1: Сколько стоит эта борода?
0: Да, миллионы.
1: Ее потом продать можно.
0: Но, значит, смотри, теперь давайте, Владислав Александрович, по существу, в пару буквально мыслей.
1: Сюжет эпичный. Это
0: да,
1: мы
0: значит,
1: понимаем.
0: Сюжет беспроигрышный, как вот наши, я опять же, трусливые кинодеятели, которые не хотят видеть, что вокруг происходит, и брать какие-то актуальные сценарии, и как бы народу рассказать о том, что волнует народ. Также и «Одиссей», в принципе, проверенный тысячелетиями сюжет. Поэтому тут вопросов нет. Понятно, что он мастер, профессионал, и... Все это снято красиво. Очень много режимных съемок, друзья мои, перевожу на ваш язык человеческий, с телевизионно-кинематографического. Это когда на закате или на рассвете. То есть вот этот свет, да, теплый, золотистый, янтарный, да, вот когда солнце садится. Вы заметите, когда вы делаете снимки, фотографии, ну вот в настоящее время, чтобы такой цвет получить, это вот предзакатное солнце, да, где-то 8 вечера, 7 вечера, да, вот оно уже теплое такое, янтарного цвета. И фотографии получаются просто восхитительные. Там практически, ну, за исключением каких-то штормов или визитов на тот свет, в ад, да, там, в принципе, все снято, ну, практически многие кадры сняты вот в таком, в теплом режиме, что, кстати, не делает фильм оптимистичным абсолютно. Да. И два замечания. Во-первых, по сравнению, ну, у меня ассоциация с «Гладиатором», потому что вот такой древний, ну, для меня, что «Одиссей», что «Гладиатор», примерно где-то в одно время, хотя, наверное, между ними несколько тысячелетий.
1: Скорее всего,
0: вот, да. Между Троей и генералом, да, испанским, наверное, тысячелетия, но неважно. Все равно от нас это очень и очень далеко. И вы знаете, я скажу так. Нолан, конечно, парень крутой, но если вдруг будете у него на ранчо на голливудских холмах, и он спросит, слушайте, а что там Стилавин посмотрел этого «Одиссея»-то или нет, передайте ему, пожалуйста, потому что нет, ну, я сейчас могу иронизировать, но я знаю, что, например, мои некоторые сентенции передают западным звездам, и они смеются, что

0: ха-ха-ха, эти ничего не понимают. Я не буду сейчас называть фамилии, но неважно. Суть в том, что из кино окончательно исчезла музыка.
1: Ага.
0: Вот это самое отвратительное, потому что Нолан сделал вид, что он этого не заметил, хотя у него был невероятный бюджет, и он мог бы купить хорошего композитора.
1: Но звуковые эффекты-то там есть, ну какая там?
0: Да, звуковые эффекты, ну, типа, вот эти вот сгущения, да. Красок, страх, ненависть, битва, все это есть, да, но я почему сравниваю мелодии. Как раз с Гладиатором, да, потому что у Гладиатора есть саундтрек, да.
1: Это, по-моему, Циммер, да, делал.
0: Вот эти там и песни на иностранном древнем языке, да-да-да, там есть музыка, там есть мелодия, да, и когда ты произносишь слово «фильм «Гладиатор», да, ты вспоминаешь эту мелодию, да, да, где он идет там по пшеничному полю, ну, уже убитый, к своей семье, помните, да, возвращается, так, пшеницу, рукой, вот это, да, все это мы помним, да. У Нолана не хватило, я не знаю, то ли смелости, то ли, ну, денег точно хватило бы, то ли действительно уже вот из-за 20-летнего затишья в плане хорошей мелодии в кино у нас, да, у человечества, то ли вообще композиторов нет, которые способны вот создать что-то запоминающееся. И я считаю, что эпический фильм с набором, ну, я не скажу, что актеришка вот этот, который играет Человека-паука, и здесь тоже, значит, в одной из ведущих ролей, что это какой-то выдающийся актер. Пацаненок и есть пацаненок. Не знаешь, что в нем нашла эта Зендая,
1: да, которая
0: все время.
1: Ну,
0: да, которая все время в лабутанах на голову его выше. Он маленький такой, она еще каблучище надевает рядом с ним. Доминирует, видимо, молодец. Ну вот. Так вот, понимаете, все-таки фильм с таким набором локаций, ну, имеется в виду мест съемки, они же действительно ездили по миру, это не в студии снято. Да?
1: Ну, зрелищная картинка, да, вы хотите сказать?
0: Да. И такой фильм длиной 3 часа снять без мелодии фирменной, да, это, я считаю, ну, прогар, как говорили в моем детстве. Это, ну, просто, ну, эпичное кино такого уровня не может обойтись без саундтрека. А его тут нет. И вот это номер, ну, я радищик, мы с Владиславом Александровичем любим музыку, но согласитесь, друзья, у фильма, который вы хотите вспоминать, должна быть мелодия. Нолан, к сожалению, не нашел композитора. И вторая мысль, слушайте, я начал задаваться вопросом, а зачем он вообще это снял-то? Ну, потому именно сейчас,
1: ну,
0: понимаете, да,
1: в чем повестка,
0: было,
1: да-да-да.
0: Можно было все, что угодно снять, по большому счету, да, при таком имени.
1: Да,
0: и вы знаете, там несколько раз звучит очень назойливо для самых тупых, да, чтобы наконец за три часа самый распоследний тупица наконец понял, что ему хотят сказать, потому что кино это все-таки массовое искусство, это тебе не какая-то там элитарка. Вот. Там все время звучит фраза «закон Зевса». Конечно, человеку не слишком образованному в плане там культуры Древней Греции, греческих городов-полисов, но это не очень понятно. Зевс ассоциируется с какими-то воинственными делами, да, он самый мощный, громовержец,
1: ну,
0: и так далее.
1: Да.
0: Но там история такая, что этот Деймон, ну, то есть Одиссей, он кается в конце фильма, кается о том, что там же история с троянским конем как раз, помните, да, ну, это все помнят, да, когда сделали эту махину деревянную, и как бы все уплыли, а коня как бы подарили осаждаемому в течение 10 лет городу Трое, ну, не знаю, в качестве примирения, что ли, да, такого жеста гостеприимства, доброй воли, ну, вот в рамках закона Зевса, да, что не принять подарок от...
1: Нельзя,
0: типа, да? От других людей нельзя, да. И гость это святое, понимаете, да, вот это вот закон. И когда оттуда повылазили, значит, из нечистот, а они же там долго сидели внутри этого скафандра, повылазили и всех перерезали, ну, в общем, там насилие, кровь, ужас, женщины стонут, мужчинам горло режут постоянно, ну, жуткая история. Так вот смотришь и думаешь, все-таки, вот, несмотря на жестокость нашего мира, все-таки вот тогда творилось вещи, так сказать, страшные, да? Ну, неважно. И понимаете, какая история? И он начинает каяться, что, мол, мы, а когда... Мы слышим в американском кино слово «мы», мы понимаем, что это не греки, и не Мэтт Дэймон лично, а это мы, типа, американцы, и там мысль такая не раз повторяется, что мы, воспользовавшись, условно говоря, правилами, которые, мол, сами установили, там, ну, в данном случае гостеприимство и так далее, воспользовавшись этой лазейкой, обманули, и самое главное, мы разрушили этот мир из-за обмана.
1: Элегантно.
0: Мы разрушили этот мир из-за обмана. То есть людям сообщается о том, что мир разрушен. И сделали это они, нарушив, так сказать, устои. Да. Но в целом, Владимир Александрович, да, я могу сказать, если
1: но
0: закрыть
1: вы не засыпали,
0: уши...
1: Но вот, вот за три часа.
0: Нет, я был трезвым, и я не засыпал. Да. В принципе, нет, ну,
1: это
0: большой мастер...
1: Говорит, кстати, да.
0: Большой мастер снимает. Нет, ну по ходу монтаж не подростковый, не клиповый, без вот этих вот чик-чик-чик нарезок,
1: но
0: да, как вот любят зумеры.
1: Да.
0: Нет, зумер заснет, конечно, в начале. Это понятно, но шутка. Но по ощущениям фильм где-то чуть-чуть больше двух часов, хотя по факту он три. Ну, по этому мнению судите, насколько он динамичен, захватывающий, да, и вот, единственное, что, конечно, прекрасную Елену сделали негритянкой, ну,
1: это дань, повесточка, да.
0: Это не кончается, никак, я смотрю, никак не может закончиться вот это вот у них.
1: Понятно,
0: идиотизм.
1: Сразу кто деньги дал.
0: Да. И кто украл у музыкантов деньги, тоже понятно. Вот, а что доктор, вот что увидел в этой всей истории?
1: Доктор говорит, ну, если коротко, типа, Нолан себе создал памятник вот в этом фильме, в виде этого фильма. Доктору не очень понравилось, что рановато памятник построил, еще живой.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: То есть вы хотите сказать, что Сарик лепит кирпичики для этого памятника?
1: Нет, да, Сарик собирает пока глину.
0: Собирает.
1: Глину собирает, да.
0: Хорошо. Ну, давайте, да, от вот этих вот вещей, да, до общего назначения, давайте, друзья мои, к вашим письмам перейдем.
1: С удовольствием.
0: У нас, пока вас не было, Владимир Александрович, письма
1: накопилось.
0: Шли. Да.
2: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
0: И вот некоторые слушатели пытаются прорваться в наш эфир в виде письмописцев. Письмописцев. Ну, как бы так сказать, знаете, купаясь в эпистолярном жанре и не имея истории для того, чтобы нас с ней познакомить.
1: Эпистолярным жанром они нас обливают.
0: Такие этакие эпистолярные сари.
1: Ванны, да.
0: Да, а вот есть люди, которые поднимают проблемы, ну, достаточно серьезные, потому что они понимают, что, несмотря на нашу ироничность, да, мы, тем не менее, на вещи смотрим, опять же, Владислав Александрович, трезво. И вот какая история. Давайте только затравку сегодня, а вы, заинтересуясь, завтра уже, так сказать, во все,
1: раскатаем
0: во все
1: уши.
0: Хорошо. Да. Сергей, добрый день. Пишу не ради отвлеченной дискуссии. Зовут мужчину Денис. Он, я так понимаю, живет в Ростове-на-Дону и трудится в медицинской клинике назначения специального, о назначении которого, который вы догадаетесь по первым строкам. А теперь внимание. К нам в Ростове-на-Дону частенько обращаются одинокие финансово самостоятельные мужчины, которые хотят генетически родного ребенка.
1: Понимаем.
0: И готовы полностью отвечать за его содержание и воспитание. Но они не хотят вступать в фиктивный брак или строить отношения.
1: Интересная
0: вот какая тема любопытная.
1: Да.
0: Давайте завтра раскатаем, ребята.

0: кажется, что сейчас более важен полюс слушающего и воспринимающего, чем говорящего.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка «Запад» за сутки уничтожила 101 БПЛА самолетного типа и 121 тяжелый квадрокоптер ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также уничтожены свыше 210 военнослужащих противника среди пораженной техники, бронеавтомобиль «Хамви» производства США.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад УСУ и бригады Теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Харьковской области, Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Рыгородок и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожен реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, барражирующий боеприпас и 121 тяжелый квадрокоптер противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, бронетомобиль «Хамви» производства США, бронетомобиль «Новатор», боевая бронированная машина «Казак», 19 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыто уничтожены 63 пункта управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 28 роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: По данным Минобороны, в течение суток группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южный» уничтожили 161 пункт управления беспилотной авиации ВСУ. Следовавшее в Россию турецкое судно подверглось атаке дронов вооруженных сил Украины в Черном море, пишет газета «Джумхуриет». По данным издания, судно «Надежда» под флагом Камеруна перевозило из турецкого порта Самсун в Новороссийск овощи и фрукты. В результате атаки раненые 4 моряка, в том числе трое турок. Судно было атаковано в 30 милях от Новороссийска. По словам капитана, при этом было использовано 6-7 беспилотников. На борту возник пожар, моряки эвакуированы в российский порт. Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. С таким утверждением выступил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер также заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз. Это могли бы делать сами Соединенные Штаты. Трамп назвал переговоры, которые, по его словам, Вашингтон ведет с Тегераном, последним шансом для Ирана на мирное урегулирование и заключение договоренности с Вашингтоном. Напомню, ранее в медиа Ирана заявили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. ОГЭ по истории для девятиклассников не выйдет за рамки программы. Задания будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в комментарии ТАСС. По его словам, школьники будут демонстрировать знания, полученные исключительно по тем материалам, которые они проходили на уроках. На экзамене спросят только то, что учили в классе. Напомню, с 1 сентября этого года вступают в силу изменения в федеральной образовательной программе основного общего образования. В связи с этим скорректированы контрольно-измерительные материалы ОГЭ по истории для 9 классов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается. Термометры покажут 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. На турнире в Париже наши синхронистки стали лучшими в произвольной программе в командных соревнованиях. В турнире по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами чемпионата Европы. Александра Кедрина финишировала восьмой в прыжках с вышки. Футбольный «Зенит» окончательно продал своего опорника в Оренбург. «Рубин» представил новичка из сборной Узбекистана, а «Факел» приобрел защитника из Марокко. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Оренбург, стартовавший в первенстве страны с победы над Ростовом и поражением от «Зенита», получил двойное усиление состава. На Урал вернулся лучший бомбардир команды по итогам прошлого сезона Хорди Томпсон, который проигнорировал сборы команды, из-за чего будет оштрафован на солидную сумму. В активе чилийца в 28 встречах предыдущего чемпионата России 5 голов и 6 передач. Сообщается, что Томпсон пока занимается индивидуально. Тем временем «Зенит» окончательно продал в Оренбург права на 22-летнего опорника Дмитрия Васильева, который уже был в аренде в уральской команде, а в последнем сезоне отыграл 30 матчей за вылетевший из РПЛ Сочи. В составе «Южан» Васильев отметился 3 голами и результативным пасом. «Рубин» в качестве новичка команды представил 22-летнего центрального защитника сборной Узбекистана Жахангира Урозова, который отыграл на Мундиале 2 матча против Колумбии и ДР Конго. Казанцы взяли его в аренду с опцией выкупа у узбекского клуба «Динамо Самарканд», где Урозов провел 55 матчей и забил 1 гол. «Факел», в свою очередь, представил марокканского правого защитника Хадайфу Эль Мхассани. С ним подписано 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на сезон. 26-летний игрок пришел свободным агентом и также может закрыть позицию правого латераля. На родине ранен выступал за клуб «Рабат», где отыграл в прошлом сезоне 26 матчей, забив 3 мяча и сделав голевой пас.
1: Две россиянки пробились во второй круг теннисного турнира категории 1000 в Торонто. Людмила Самсонова в стартовом раунде нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тьен. Алина Корнеева победила Полину Кудерметову, выступающую за Узбекистан. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Мешки. Мне для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
8: Дорогие товарищи, сегодня у нас 4 августа. Сегодня день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Вот, всех причастных с праздником. Сегодня день спелеолога. Владислав Александрович, вам же когда-нибудь там в детстве, вы же жили, вокруг вас были эти...
9: города.
8: Пещеры?
9: Ой, да? Посещал Новоафонские пещеры, Сергей Валерьевич, в детстве, конечно, да.
8: Это блуждали там?
9: Нет, ну я старший был. Меня вывели.
8: День благодарности специалистам-психиатрам сегодня.
9: За что?
8: Да за все то, что у нас есть, понимаете? Еще есть. Хорошо. Еще есть, да. Сегодня день одинокой и работающей женщины. Да, вот несмотря, красный, знаете, вот на все ощущение того, что у нас равенство наступило, оказывается, я вот читал статистику не так давно, может быть, она изменилась, конечно, что порядка все-таки 53% женщин, ну, вот, официальную работу не имеют.
9: Жаль.
8: Не имеют, да. Жаль, что официально, да. Да, сегодня день качания на качелях. Хорошо. У нас есть хорошая традиция в парках устанавливать качели. Как правило, я вижу на них, ну, вместо детей, вижу отдыхающих родителей, да.
9: Отравленных алкоголем,
8: им, да, родители. Им хорошо, да, иногда и не отравленных, да, просто им очень хорошо. День печенья с шоколадной крошкой.
9: Очень вкусно, хорошо.
8: Сегодня день рождения шампанского, мы против алкоголя.
9: Абсолютно.
8: И сегодня...
9: Нет.
8: Да. И сегодня Мария Ягодница. Принято отправляться в лес за ягодой. Черные и красные смородины. Вчера была грустная новость о том, что белые грибы исчезли. Эти грибы-туристы все потоптали. Ужас, вы представляете? Ужас. Да. Там история такая. Гроза, может быть, сегодня, коли гроза, товарищи, вот это запомните. Запомнить нетрудно, потому что наши пословицы и поговорки, они, как правило, рифмованы. Коли гроза, сено будет за глаза.
0: Очень красиво.
7: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
8: Ну, а женщины также умывались сегодня росами, понимаете?
9: Хорошо.
8: Умывались. И от этого белели, кстати. И в этом нет ничего российского. Ну, белели и белели, и хорошо. Друзья мои, сегодня юбилей большой, праздник. Дело в том, что ровно 700 лет тому назад, в 1326-м, на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм. Деревянные были, да, но вот в Москве не было каменного. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. И впоследствии на этом месте возвели Успенский собор Кремля. Вот видите, хорошо. 700 лет, да-да-да. В 1578 году произошла битва при Эль-Ксар-Эль-Керибе.
9: Ничего себе.
8: Нет.
9: Кто с кем?
8: Известная как битва трех королей. Все трое погибли, представляете?
9: Вот это битва настоящая.
8: Все трое.
9: Это вам
8: да,
9: не
8: да,
9: Гомер.
8: Да,
9: да. Да. Это жизнь.
8: Да, это вот реальность, да. А там что, чушь какая-то, да, описана, да. В 1604 году Франсуа Эделен Аббат Добинья.
9: Тяжело это, идет, да, сегодня?
8: Да, французский писатель и теоретик драм. Он другим рассказывал, как надо писать. Его самого никто особенно не читал. Да?
9: Первый психиатр, да.
8: Да, смотрите, это на заметку вот нашим кинорежиссерам, потому так. что тогда кино не было, были только театры.
9: Книжки.
8: Так вот, пьеса должна иметь один главный сюжет. А у нас что делают в сериалах? Вот там главный герой, мама
9: но,
8: главного
9: героя. Как правило,
8: героя.
9: Серия, история, да. Одна серия, одна история.
8: Да, а надо, ну и что-то протекающее сквозь все серии да, происходит, да, да, да. Да. Единство места, он говорит, надо, чтобы в одном месте все происходило. Вот в кабинете, например, у следователя. Все там, да. И единство времени. Пьеса не должна занимать более 24 часов. Вот сутки, и все.
9: Ничего себе пьеса, да.
8: Да. А в 1662 году в Москве произошел медный бунт. Там история такая. Выпустили много денег медных, а на серебро менять их не хотели. Понимаете? И люди говорят, ты что мне подсовываешь? Начали бунтовать. Да. В 1687 Иван Степанович Мазепа, оказывается, его зовут Иван Степанович, избран царского величества войска Запорожского обоих сторон Днепра гетманом. Там сегодня-то он на Украине национальный герой, но после предательства.
9: Да.
8: После предательства. Когда предал, тогда стал героем. Вот, кстати, эту особенность такую, я не знаю, это ментальная, национальная, политическая особенность, да? Вот что героем должен стать обязательно предатель.
9: Да, да, есть у них.
8: Обязательно. Вот, без этого никак, да. В 1600... Вот у нас как? У нас герой кто подвиг совершил? Там другой калинкор. В этот день, в 1693-м, французский монах Дом Периньон, Москва, метро, открыл секрет, да, МКАД, Магма. Магма, да. Открыл секрет изготовления шампанского. Вот, видите,
9: спасибо
8: какой
9: ему,
8: очень умный
9: человек.
8: Представляете, монах, а шампанским занимался. Удивительно.
9: Было время
8: люди, да.
9: Свободное.
8: Свободное, да-да-да. В 1757-м Владимир Лукич Боровиковский, художник, он был модным портретистом, писал чарующие портреты. Например, знаменитый портрет Марии Лопухиной, где она такая, знаете, вот, как бы вроде как еще не оделась полностью. И такая романтическая.
9: А выглядит прилично, да?
8: А выглядит при... Вот так можно, да? А у нас вроде
9: это
8: одеты
9: талант.
8: Сейчас, а не прилично, да. Василий Петрович Стасов, 1769-м, знаменитый архитектор. Ну, это и комплекс зданий Академии наук на Васильевском острове в Петербурге. И дальше Нарвские триумфальные ворота, Московские триумфальные. Ну, в общем, столицу украшал. Тогда столицу,
9: спасибо.
8: Да? Да-да-да-да. Давайте еще посмотрим. В 1821-м Луи Уитон родился. Это человек, чьи сумки, в принципе, хотят иметь
9: все женщины. Да.
8: Ну, не все. Они, некоторые скажут,
9: есть
8: что
9: приличные.
8: Им подавай Шанельку, а самые такие вот, они хотят этого все время с расстегнутой вот этой, не ширинкой, а с чем она, с ремнем, с ремешком, да, все время ходит с расстегнутым.
9: Пока не шьет, сумма.
8: Вот, да, есть там подороже, Биркин,
9: точно,
8: вот, Биркин, вот, да. Гермес. Они постоянно ходят, ее расстегивают, чтобы все видели, да, это расстегнуто, понимаете? Uh-huh. Так вот, чем знаменит-то Витон, Витон, как его говорят, называют, да, не клеткой вот этой знаменит,
9: да,
8: а
9: прикол?
8: Он знаменит следующим, что он придумал делать стандартные прямоугольные чемоданы. Понимаете, какая история?
9: Ну, чтобы можно начиналось было все укладывать, как в Тетрисе.
8: Друг,
9: да?
8: На друга, да. Да. То есть дело, ну, сначала это были сундуки для путешествий.
9: Оптимизировал, столько, да, объемы.
8: Да, они были разной формы. Помните русские сундуки? У них были скругленные вот эти крышки, да. А он говорит, надо делать все прямоугольное. И, в принципе, он систематизировал. Ну, смотрите, он еще же и предтеча контейнерных перевозок, получается,
9: правильно? Маерск, да-да-да.
8: Идея-то оттуда, да, Мэрск, да. В 1834-м Джон Венн, английский математик и логик, он пропагандировал символическую логику. Вы представляете? Символическую.
9: Так, да. Шарлатан, я так подозреваю.
8: Но обладал еще талантом в строительстве машин. Например, использовал свой талант для создания, смотрите, обслуживал только богатых. Смотрите, создал машину, это, послушайте, для метания шаров для крикета.
9: Точно шарлатан. Я его сразу почувствовал.
8: Да. Вот именно, да. В этот день что у нас? В 1854-м над всеми японскими кораблями с этого дня взметнулся флаг Хинамару, вот тот солнечный круг.
9: А,
8: Но не небо вокруг, как на рисунке мальчишки. Да. Нам рассказывали специалисты, что этот свет солнца кажется на восходе сквозь туман, ну что-то в этом роде. Да,
9: да. Алый.
8: Так, что еще любопытного? В 1900 году родилась королева-мать Елизавета. Королева-мать, да. Она что говорила? Говорила, никогда не доверяйте немцам. А сами-то все немцы.
9: Не доверяйте королеве-отцу. Вот, она так
8: нет,
9: говорила.
8: Вот в чем парадокс-то, говорит. Немцы сами, понимаешь? Ну, давайте, сегодня 125 лет исполняется со дня рождения великого Сачмо. Ребята, Сачмо,
9: да,
8: кстати.
9: Да.
8: Да, да, да, пусть поиграет.
9: Ну, роскошно.
8: Вот его звали Сачмо, да, англичане любят сокращать слова, да, ну, например, блогер — это сокращение, причем такое кривое, а он Сачелмав, это рот-рюкзак.
9: Ничего себе.
8: Рот-рюкзак, но у него действительно большой такой рот, куда все могло поместиться, очень был любвеобильным человеком. Что нам завещал Сачмо?
9: Ну-ка,
8: давайте несколько мыслей. Вся музыка народная. Я никогда не слышал, чтобы пела лошадь.
9: Молодец, согласны с ним.
8: И,
9: да,
8: и короче, но так, еще более понятно. Живи, пока живется.
9: Танцуй, пока молодой, перевожу.
8: Гениально, да, да, да,
9: да. Да, молодец.
8: А в 1905 году Борис Александрович Александров, великий композитор, дирижер, ансамбль «Песни и пляски» Красной Советской Армии, да. Ну, да. Ну, великие хоровые традиции, да, русские, да, да, положены в основу, в том числе церковный, естественно, церковный хор. Значит, смотрите, он ведь автор оперетты «Свадьба в Малиновке», более того.
9: Да вы что, серьезно, это его?
8: Да,
9: есть,
8: да,
9: у нас,
8: да,
9: кусочек,
8: где там, помните, эти приходят,
9: опять
8: те приходят.
9: Опять эти пришли. Опять
0: власть. Приготовьтесь, фрау-мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза.
8: Да. Ну что, в 2012 году Александр Данилович Александров, это другой Александров, а теперь внимание, Владислав Александрович. Да. Вот как все они великие ученые, они имели хобби всякие, ну вот увлечения на стороне. Да? О, этот,
9: на
8: был,
9: стороне.
8: Этот был любителем альпинизма. Он
9: молодец,
8: там в горы взбирался, да, потому что там к нему приходили, видимо, идеи в разряженном без кислорода пространстве. Да? Но вот сейчас у вас мозг-то закипит, ну, смотрите. Давай. Он основатель советской школы геометрии в целом. Понимаете?
9: То есть да. Всей геометрии. Очень хорошо.
8: Да не факт.
9: Нет, это...
8: Что они там имели в
9: виду? Давайте называть эту геометрию гомеровской.
8: Да. В 14 году Борис Савельевич Ласкин, писатель-юморист, киносценарист, поэт-песенник, но он писал сценарий «Карнавальной ночи».
9: Да. Шикарное кино.
8: Потом вместе с композитором Никитой Богословским написал «Спят курганы темные», «Три танкиста», «Эх, путь, дорожка фронтовая» и «Песенка шофера» тоже.
10: «Эх, путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дети».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов провел встречу с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Глава региона не только чтит и уважает духовные православные традиции, но и способствует активному сотрудничеству властей в области СРПЦ, в том числе по восстановлению храмов. Этот вопрос также обсуждался на встрече. По федеральной программе в регионе реставрируют 13 храмов и Софийский собор. Работа ведется в том числе совместно с благотворительным фондом «Наследие Русского Севера». Информация для абитуриентов. Остался один день, чтобы предоставить свое согласие на поступление в один из вузов Вологодской области на бюджетные места. Как отметили в региональном министерстве образования, до 5 августа принимаются согласия на поступление на бакалавриат. Специалитет по основному конкурсу 7 августа будут опубликованы приказы о зачислении. Необходимо обратить внимание, 3 августа опубликованы приказы о зачислении абитуриентов, которые поступают по льготе или целевому договору и подали согласие до 1 августа. Далее продолжится прием документов только на платное обучение. Команда Вологодской области выступает на всероссийских соревнованиях школы безопасности в Ханты-Мансийске. Крабелы Прионежья представляют Северо-Западный федеральный округ на 20-м всероссийском этапе. Право участия в финале юные спасатели получили после победы на межрегиональном этапе. Всего за победу борются 18 сильнейших команд страны. Как отметила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова, участников ждут испытания на прочность, маршруты выживания, поисково-спасательные работы, пожарная эстафета, полоса препятствий и проверка навыков оказания первой помощи. Подведены итоги регионального конкурса на цифровой платформе «Горжусь Вологодщиной». За месяц в голосовании приняли участие более 10 тысяч жителей области. Победителями стали 4 территории. Вологда с вологодским маслом, Шекснинский округ с конфетами фабрики «Атаг», Вашкинский округ с вашкинским рыбником. Специальный приз за активную медиакампанию получил Вологодский округ. Жители опубликовали более 1300 материалов в поддержку клубники как гастрономического бренда территории. Всего в конкурсе были представлены 28 исторических, культурных и природных объектов, связанных с традиционной кухней и продуктами региона. Вологда станет новогодней столицей России 2027. Такой статус областной центр получил как лауреат конкурса «Культурная столица года». Его присвоило Министерство культуры Российской Федерации. Сейчас идет работа над тем, каким будет новогодний праздник. И в этом могут поучаствовать сами вологжане. До 1 сентября организаторы предлагают заполнить анкету по ссылке на сайте. Благодаря предложениям жителям Вологды новогодние торжества смогут стать уютнее и ярче как для местных жителей, так и для гостей города. Они могут повлиять на то, как украсит город и какие мероприятия проведут. Первая умная спортивная площадка появилась в Череповецком округе. Игровая зона для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаут-комплекс, тренажеры с QR-кодами, ведущими к инструкциям по правильному выполнению упражнений, трибуна для болельщиков с навесом. Такой подарок получили жители поселка Маличкино к 99-летию Череповецкого округа. Спортивная площадка построена по инициативе жителей благодаря поддержке губернатора в рамках госпрограммы «Спорт России».
0: Спорта.
2: В Вологде, Фоке и Витязь стартовали бесплатные занятия для школьников. Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей и направлена на укрепление здоровья, развитие координации, гибкости, силы и выносливости. Как отметил глава региона, это хорошая база для первых шагов в спорте и возможность поддержать себя в форме. Георгий Филимонов подчеркнул, что в области расширяют доступ детей к современной спортивной инфраструктуре и создают больше возможностей для бесплатных занятий физической культурой в рамках госпрограммы «Спорт России». Запись в группы продолжается. Для зачисления родителям необходимо обратиться в администрацию ФОКа «Витязь» и представить медицинскую справку от педиатра.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают облачную погоду без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, выше нормы. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские военные поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов, а также портовый терминал, где ВСУ ремонтировали технику. Об этом только что сообщили в Минобороны. В порту Южный поражение нанесено морскому судну типа «Сухогруз», которое осуществляло разгрузку военных грузов. Об этом также только что сообщили в ведомстве. И еще одно сообщение с пометкой «Срочно». Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Так, в промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанции, административное здание. На месте работают пожарные и все оперативные службы. По данным Воробьева, погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо этого, в деревне Солнышково обломки беспилотников повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано, здесь пострадавших нет. А также губернатор отметил, что военные продолжают отражать атаку. На территории Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах. Группировка «Север» за сутки уничтожила 431 беспилотник ВСУ самолетного типа, а также 60 тяжелых боевых дронов типа Р-18. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, суточные потери противника составили не менее 155 военнослужащих. Среди утраченной неприятелем военной техники – станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
3: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции активными действиями установили контроль над населенными пунктами «Белый колодец» и «Устиновка» Харьковской области. Нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах населенных пунктов «Анискино», «Ивановка», «Казачья Лопань», «Липцы» и «Большие проходы» Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уланово, Степовое и Киянца Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 155 военнослужащих. 2 бронеавтомобиля производства США, 19 автомобилей, гаубица М-101 американского производства, артиллерийское орудие «Богдана-Б», гаубица Д-20, 3 миномета, станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства и 3 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, 431 БПЛА самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов Р-18, 4 микроавтобуса, 3 квадроцикла и 11 НРТК противника.
1: Тем временем бойцы южной группировки за сутки уничтожили 22 пункта управления беспилотниками, избили 24 дрона ВСУ, войска беспилотных систем. Кроме того, поразили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 36 антенн связи БПЛА. Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское и Охотское моря, а также в северо-западную часть Тихого океана для выполнения учебных задач, сообщили в Минобороны. Одновременно позиции для проведения учений заняли береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Сегодня стартовали масштабные морские маневры с участием более 13 тысяч военнослужащих. В них задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также 30 единиц морской авиации. По данным флотской пресс-службы, это учение по обороне дальневосточных рубежей. В ходе практической части будет отработано комплексное применение высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники. Италия на месяц приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, ввела пограничный контроль для прибывающих из-за миграционного кризиса в Сеуте, сообщает газета «Эль Экономиста». Как отмечает издание, контроль будет выборочным. В первую очередь он будет касаться граждан третьих стран, чтобы убедиться в наличии у них всех необходимых документов. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, Шенгенский кодекс границ допускает восстановление контроля на внутренних границах до полугода, однако ситуация не окажет особого влияния на планы российских туристов. Власти задержали подозреваемого в поджоге, вызвавшем крупный лесной пожар в округе Спокан американского штата Вашингтон. Об этом сообщает офис шерифа округа. Ранее телеканал NBC со ссылкой на местную пожарную службу передавал, что лесные пожары продолжают бушевать в Споконе. Из-за огня эвакуированы 60 тысяч человек. По данным канала, подозреваемый 37-летний мужчина, который, по словам прокурора округа, в 2012 году был осужден в Аризоне за непредумышленное убийство. Задержанный должен предстать перед судом уже сегодня. Ранее губернатор штата Роберт Фергюсон ввел на его территории чрезвычайную ситуацию и запретил разведение костров. Погода в московском регионе сегодня вновь будет формировать антициклон, поэтому она будет сухой и достаточно жаркой. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Сегодня столичный регион окажется в центре антициклона, поэтому в Москве и по области переменная облачность или даже небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный 1,6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 25-28. Это на несколько градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 750 миллиметров ртутного столба. Ультрафиолет при этом довольно мягкий, уже не выше 4 единиц.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 17, давление 753 миллиметра, влажность воздуха 57%. В Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и до 23 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, пророки из гидрометцентра и других сопутствующих структур обещают нам с завтрашнего дня не слабую жаришку опять в очередной
2: жаль,
1: раз.
2: Жаль, жаль.
1: Да, а в Нижневартовске как полегче?
2: Полегче, сегодня до плюс 27, возможно, прольется дождь.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Нижневартовцы, естественно, да, там стартовала позавчера неделя, ну не позавчера, 1 числа, неделя спорта. У каждого есть возможность прийти, отжаться,
2: покачаться.
1: А вот те, кому не до спорта, владелец лаунж-бара тырил рыбу из магазина для своих
2: бут. Отвратительно.
1: А понимаешь, а вот не бизнес-то вот без этого не делается.
2: Да хоть что-то, хоть крошка. Это
1: он элитную форель взвешивал как сайру.
2: Как уничижительно для форели.
1: Да, ему сначала приговорили его к 70 тысячам рублей, но он уже 2 месяца отсидел в СИЗО, поэтому штраф снизили до 30 тысяч. То есть смотрите, какая история. 2 месяца в СИЗО — это 30 тысяч рублей по 500 за день. По 500 за день.
2: Сел за сайру.
1: Сел за 500, да. В Нижневартовске заботится о верблюдице Фионе. У нее артрит. Вы представляете? Линяет Фионушка, да. Ну, да, также про животных. Жители Нижневартовска обеспокоены бесконтрольно гуляющими по городу конями.
2: Ничего себе. Угу. Пасутся.
1: Ну, они же могут легаться, да?
2: Конечно.
1: И в этой связи радует нижневартовцев библиотекарь Маша. Это робот, трудится в библиотеке.
2: Хорошо.
1: Понимаете?
2: А что делает
1: Маша
2: робот?
1: Умеет...
2: Маша,
1: она, смотрите, самое главное, самое главное,
2: она включается, умеет самое главное.
1: Нет, запоминать лица, это очень важно.
2: В библиотеке, чтобы
1: лица помнить.
2: Люди
1: кто
2: воруют,
1: взял?
2: Конечно.
1: Да, кто взял, я тебя запомнил.
2: Твое лицо.
1: Маша.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну, большая радость, друзья мои, серийный, полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил свой первый полет. Не экспериментальный борт, а уже вот рабочая лошадка.
2: Серийный.
1: С чем
2: здорово.
1: Мы поздравляем наших авиаторов, да. Врач Кокин заявил, что в жару давление может снижаться из-за расширения сосудов. То есть жара, друзья мои, очень опасна для людей с пониженным давлением. У кого уже пониженное, а она еще понижает, и может кризис произойти.
2: Плющить,
1: страшно.
2: Понятно.
1: Да. Вирусолог Альтштейн заявил, что основным переносчиком вируса бурбон является клещ амблиома американум.
2: Я вот так скажу, как ученый. Бурбон — это виски, Сергей Валерьевич. Нет такого клеща.
1: А это клещ, понимаете? Изменение климата в России и в Канаде происходит в 4 раза быстрее, чем в среднем по планете, говорит профессор из Британской Колумбии Лори Дэниелс. Представляете? Да. Эксперты назвали регион России, где самые плохие дороги. Это Архангельская губерния, к сожалению. Да, там только 17% дорог приличных. Наши операторы начали блокировать массовые вызовы без маркировки, не весть откуда. Слушай, а вы заметили, что в последние дни действительно стали меньше названивать упыри?
2: Есть такое, да.
1: Да, вот спасибо большое, оператор. Да. Видите, можно было и раньше это сделать.
2: Это сделать.
1: 53% граждан считают, что купить квартирку-то без родительской помощи не удастся им. Вот видите, да. А губернатор Челябинской области товарищ Текслер заявил, что Челябинская область способна закрыть 80% потребностей

0: бобра. Нет, добудь бобра. Да. А сейчас в России на бобра можно охотиться, на бобрика, с 1 октября по до конца февраля, но этого недостаточно. Надо бить его круглосуточно, правильно, да?
1: Конечно.
0: Бобра. В России нашли добавку в Казанском университете, которая усиливает рост телят, улучшает показатели крови. Оказывается, хвоя в виде добавки позволяет теляткам быть здоровыми без антибиотиков.
2: Да, класс.
0: О, хорошо.
2: Класс.
0: Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил возмещать затраты на подготовку спортсмена, если он вдруг решил перекраситься и сменить так называемое гражданство.
1: Ну, кстати, да. Правильно, да.
0: Дегтярев говорит, что мы дойдем до того, что будем соглашение подписывать со спортсменом, если ты перебежал, деньги взад. Вот,
1: да,
0: видите, хорошо.
1: Логично.
0: Врач Бурнацкая объяснила, как отличить солнечный удар от теплового истощения. Оказывается, и такое
1: Ничего
0: бывает.
1: Себе.
0: Так
1: ну,
0: вот,
1: как-то.
0: Солнечный удар, понятно, серьезнее. А если перестали потеть, это солнечный
1: плохо,
0: удар,
1: это
0: товарищ.
1: Плохо.
0: Да, это совсем уже, это все, выносите. А наши ученые из первого МГМУ нашли способ защитить хрящ космонавта в невесомости.
1: Здорово.
0: Да. Спасибо им большое. Егор Кончаловский призвал вернуть в кино частных инвесторов. Он говорит, надо контролировать, на что фонд кино выделяет деньги. Но затем он грустно добавил, что не может назвать современные фильмы, которые бы его в последнее время впечатлили.
1: То есть работы Сарика ему не нравятся.
0: Не впечатлили, давайте элегантнее. В Госдуме депутат товарищ Колесник объяснил, что ждет Европу при ядерной войне. Испугаться они не успеют, сказал товарищ Колесник. Да. А в Москве в текущем году родилось двое одиссеев. Ну, пошла бодяга, да?
1: Да, как обычно.
0: Впечатлительные. Потом родился Аид. Афродита одна штука, Гера одна штука. Вот, видите, да. А губернатор Красноярского края товарищ Котюков доложил президенту о ходе строительства метро в Красноярске. Оно, метро, готово на 33%. Прекрасно.
1: Здорово.
0: Да? Так, дальше. Алексей Чадов заявил, что ему не нужен психолог. Вы должны сказать, а это не ему решать,
1: конечно,
0: да?
1: Это решать
0: кто
1: врачам,
0: ему нужен?
1: Да.
0: Слушайте, гигантские медузы острова Русский, рядом со Владивостоком, там красивый мост, замечательное место, там университет, встревожил жителей. Медузы Рапилема, это крупнейшие медузы Японского моря. Я, Владислав Александрович, найдите, пожалуйста, какой у него диаметр у этой штуки, потому
1: как
0: что мне ощущается, ощущение, что Рапилема. Uh-huh. Да, у меня ощущение, что метров 10, наверное, где-то такая вот штука. Да. Коты, выяснилось, ненавидят закрытые двери, потому что закрытая дверь означает потерю контроля. А кот, он психический, ему нужно все контролировать, да, Владислав?
1: До одного метра, представляете, кошмар.
0: Ну,
1: какой.
0: Конечно.
1: Слушайте, удивительно, по поводу, вот я по скажем, следам так. сочинских моих экскурсий. Пропали медузы в Сочи. Вот что я хотел сказать. Удивительно.
0: Ну,
1: тоже.
0: Хорошо.
1: За две недели.
0: Ну, видите, они во Владивостоке. Они
1: до
0: там.
1: Метра, кошмар.
0: Да. Наши мужчины начали уменьшать грудь.
1: Меньше
0: да нет,
1: жрать
0: ничего
1: надо,
0: смешного, ничего скажу, смешного, да. Владислав Александрович. Да. А знаете, почему грудь-то
1: почему,
0: растет?
1: Почему?
0: А дело в том, что... Смотрите, на 30%, не, на 30% вырос спрос на такие операции. Цена, кстати, примерно 170 тысяч рублей на минуточку.
1: Как у женщин, да? Примерно.
0: Ну, только
1: обратно. Только наоборот. Да,
0: да, это за одно, а тут за две. Так вот, смотрите, раньше она росла от ожирения, да?
1: Да,
0: а теперь, смотрите, это меня пугает, друзья мои, прием антидепрессантов.
1: Ах, ничего себе.
0: Таблеточки виной всему, таблеточки, понимаешь, и грудь растет, да. В России вылупился третий птенец папуанских калао.
1: Ну и слава богу, мы считаем.
0: Слушайте, а посмотрите, пожалуйста, как выглядит папуанский калао. Да. У него, кстати, рог есть, то есть это на клюве у него должен быть рог во взрослом виде, а в детстве нету рога, да. 88% наших граждан мечтают жить рядом с рекой или озером, чтобы выглянул в окно, а там вода. Вот видите, мечтают, да. Стас Пьеха резко ответил на критику своего лишнего веса. Он опубликовал видео с отжиманиями. А ему начали писать, мол, ты набрал лишний вес. Но Стас мужественный человек, он сказал прямо, жру сколько хочу.
1: Молодец, конечно, не слушайте.
0: Как калао выглядит.
1: Ну, прекрасно. Такой пушистый, практически бог.

0: бедный.
1: Без хвоста, да? Бобр без хвоста. Слушайте, тревогу бьем. Детская лудомания, то есть стала активно распространяться в России. Я заметил, в торговых центрах ставят вот эти вот игровые автоматы, где надо... где крутится такой шарабан, а на нем висят всякие наушники, дорогие вещи. И в итоге они начали, вот хитрые маркетологи теневого, я так понимаю, бизнеса, да, решили, что надо выращивать лудоманов-то с детства. Понимаете? Мало им взрослых игроманов, да, надо их, значит, с детства выращивать. Так что присмотрите, товарищи депутаты, в том числе. Давайте перейдем к женщинам.
0: Без лудоманов,
1: так, мир без лудоманов и лудовуманов. Отечественная блогерша... Владислав Александрович, можно тревожную музыку?
0: Конечно.
1: Отечественная блогерша, проживающая во Вьетнаме, подает в межгалактический суд на личную ведьму президента одной из стран. По словам блогерши, вьетнамизированной, проблемы в личной жизни у нее начались после визита к ясновидящей. Блогерша утверждает, что ведьма работает на президента одной из стран, но не на нашего. Блогерша уже более 10 лет подвергается магическому преследованию со стороны бывшего мужа. Суд будет проходить в параллельных мирах, поскольку так больше продолжаться не может. Это судебное разбирательство будет планетарным. Дело в том, что на Земле существует высший магический суд. Женщина хочет получить от планеты компенсацию в виде семейного счастья, долголетия, здоровья и триллион долларов.
0: Неплохо.
1: Ну и пару еще сообщений. 12-летняя дочь Тимати, красавица Алиса, попала под шквал критики из-за отсутствия в танце эмоций. Я посмотрел видео.
0: Ну что там,
1: на самом деле это искусство. Нет, нет, на самом деле это искусство, понимаешь ли, вот совершенно равнодушным лицом выполнять сложные акробатические...
0: Конечно,
1: те самые.
0: Тяжело.
1: Конечно,
0: да.
1: Это искусство. Это не, публика не отдупляет, к сожалению.
0: Абсолютно.
1: Да, тенденций. Рогов посоветовал женщинам гулять по городу в халатах. Опа. Жасмин похудела на 15 кило, приседая с гирей.
0: Ничего себе.
1: Как держалась гиря, я не понял.
0: На чем держалась гиря?
1: 44-летняя Бритни Спирс позировала в ярко-красном топе без бретелей, мини-юбки на коне.
0: Да,
1: а потом сняла бретели и показала себя всю, как
0: всю
1: она
0: красоту.
1: Есть. Да? Ну и еще что. Женщина-морячка в Великобритании попала в тюрьму за домогательство к военным морячкам. 25-летняя офицерша служила на флоте Великобритании. Там кораблей, правда, нет, они не ходят никуда.
0: Они на ремонте, да.
1: Как стало известно, суду она домогалась четверых морячков. Ей нравилось доминировать, она трогала их, шлепала со словами: «Тебе это нравится, малыш?» Когда ее подтянули в суд, она сказала: «Ну я же аутист!» А те говорят: «Какая разница, товарищ, иди в камеру!» Ну да, перейдем к капитализму.
2: Новости капитализма.
1: Художница Шартран в Канаде слепила из конского навоза портрет Трампа за 1800 долларов.
0: Ну, это тоже искусство, вот, кстати.
1: Покрыли лаком, чтобы не слишком
0: смердело.
1: Да, Фил Коллинз излечился от алкоголизма. Вы мне все рассказываете, что он глухой, а он, оказывается, алкоголик.
0: Ну, у него там, да, проблемы были.
1: Все, все были. Сразу, да-да-да. А Трампа, кстати, обвинили в жульничестве на турнире по гольфу. Он, говорит, засчитывал, даже когда мячик рядом с лункой ложился, он говорит: гол.
0: Да класс.
1: И никто не мог сопротивляться. Да-да-да. Дальше, товарищи, дети, выросшие рядом с коровами, имеют лучший иммунитет и защиту от аллергии.
0: Здорово.
1: В Китае студент постоянно лежал с телефоном, заработал тромбоз вен. А у нас женщина, помните, вчера была новость, в туалете сидела и тоже заработала.
0: Да-да-да.
1: Китайские ученые предложили уничтожать астероиды ядерным оружием. Понятно.
0: Хорошо.
1: Да. Ну и пару сообщений. Зоозащитники требуют сделать чемпионат по метанию кровяной колбасы веганским.
0: Сумасшедшие люди.
1: И, наконец, новость гениальная. В США юриста-миллионера отстранили от работы за поцелуй с коллегой в парке. А теперь, внимание, подробности. 45-летнего партнера престижной фирмы Липтон, Розен и Кац Натаниэля Кацнельбогена засняли в страстном глубоком поцелуе с 29-летней младшей сотрудницей той же фирмы по фамилии Баренцвейг.
3: Да класс.
1: Ну и, наконец, в Австралии 3-летнего бигля по кличке Скутер экстренно доставили в ветеринарную клинику после того, как он, подлец, сожрал килограмм мармеладных червей.
0: Обожрался.
1: И, наконец, Владик, это сейчас гениально. Мужчина решил проверить, вернутся ли его пчелы домой. Привез улей с пчелами на автозаправку, купил кофе, выпустил пчел и уехал ждать на пасеке. А по словам работников, замученных пчелами автозаправки, пчелы первым делом полетели в магазин.
3: Заправляться.
1: Наши. Ну и немножко наших. Голый индеец с палкой бегал по двору в Новосибирске, 40 лет.
0: Индеец, интересно.
1: Верещал. Ну, так и поняли, что индеец. Так бы не поняли, конечно, да? Удивительный случай. В Иркутске Интерпол вернул гражданину, угнанный в Москве более 20 лет назад, Lexus.
0: 20 лет
1: человек
0: назад.
1: Купил Lexus в 2005-м, представляете?
0: Мы вернули по запчасти, наверное, уже, а не Lexus.
1: По номеру нашли, ну, на брюхе, который написан там у них на раме. Нашли эту машину, говорит, вот тебе машина и ключи.
0: Забирай.
1: И мне нужна твоя куртка и мотоцикл, да?
0: Молодцы.
1: Оркестр, вот это гениально. Оркестр, суд Москвы обязал оркестр выплатить 1 200 000 рублей уволенному за плохую игру пианисту.
0: Прекрасно.
1: В декабре прошлого года его взяли на испытательный срок, а оказалось, что учился-то он на пианиста фигово. Работодатели посчитали, дирижер в частности, что мастерство пианиста не соответствует документам. Он самоускорялся, замедлял темп по своему усмотрению, демонстрировал слабый уровень нотного чтения.
0: Слушайте, он художник, он так слышит, да. Он так видит.
1: Так, ну давайте, грустная новость. В Нижегородской области 16-летний подросток лишился ноги после покатушек на питбайке.
0: Ужас.
1: В 16 лет-то без ноги остаться из-за кошмар, того, что вечером захотелось покататься на этой дряни. Мы сегодня, кстати, поговорим со специалистами, что с этой заразой делать, потому что не спать не дают, теперь вот ног лишаются сами, да? Ну и, наконец, на Урале женщина под шофе с топором разгромила магазин, потому что продавщица на нее посмотрела не так.
3: Да бесит!
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: квартиру сниму на суточно ровно.
1: Телефон рекламной службы 495-105.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России минувшим вечером продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Для этого применялось высокоточное оружие наземного базирования, а также беспилотники. В порту Черноморск Одесской области поражен Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. В порту Николаев под удар попал морской сухогруз с грузами военного назначения. Еще один сухогруз, разгружавший военные грузы, стал целью в порту Южный. А на переходе морем южнее Одессы поражены два морских сухогруза, доставлявшие в порты Украины вооружение и военное имущество. 5 человек погибли, еще 6 ранены в результате атаки беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его данным, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и все оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, отметил губернатор. Кроме того, в деревне Солнышко в обломке БПЛА повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Военные продолжают отражать атаку. На территории Подмосковья фиксируются дроны в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прусском округах, заключил Воробьев. В России упрощают порядок заселения в отеле. Так, заселиться через мессенджер Макс можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах страны. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, которое проходит сейчас в Горно-Алтайске.
2: Правительство ведет системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма. В текущем году запустили целый ряд инициатив, направленных на то, чтобы упростить заселение в гостиницу. Раньше, напомню, для россиян это можно было сделать только по паспорту, теперь по военному билету, по водительскому удостоверению, по заграничному паспорту. А уже с марта можно и без документов через национальный мессенджер «Макс». Такая возможность есть уже почти в 200 отелей, которые расположены в 40 регионах нашей страны.
0: Мишустин добавил, что на 2 года на благоустройство туристических центров предусмотрено по 9 миллиардов рублей. Столичный регион сегодня будет находиться вблизи центра антициклона. Ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура поднимется до плюс 27 градусов в Москве. Об этом заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, ожидается ветер переменных направлений, который будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 21, давление 753 миллиметра, влажность воздуха 59%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 21-23 градуса.
1: Маяк.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный ЦСКА прекратил переговоры с турецким Гёстепе о трансфере нападающего Жуана. В московском клубе отметили, что после взвешивания совокупности игровых и финансовых характеристик было принято решение выйти из переговоров. Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА готов был заплатить за трансфер бразильского форварда 15 миллионов евро. «Велес» одержал волевую победу и поднялся на второе место в первой лиге чемпионата России по футболу, а «Уфа» сыграла в ничью и осталась на четвертой строчке. Подробности у Виталия Павлова.
2: «Уфа» и «КамАЗ» в столице Башкортостана обменивались возможностями в первом тайме, а в самой его концовке Залимхан Юсупов увидел перед собой красную карточку. Все это произошло из-за стычки и по подсказке резервного судьи. Страсти закипели не на шутку. Вслед за Юсуповым у хозяев были удалены главный тренер Амари Тетрадзе и его помощник Федор Щербаченко. Тем не менее, именно уфимцы на 60-й минуте открыли счет. Магомед Якуев прекрасно пробежался по левому флангу и вонзил мяч в ближний угол. Казалось, что хозяева даже ближе к увеличению преимущества, чем челнинцы к тому, чтобы отыграться. Но в добавленное время Максим Богданец удачно сыграл на опережение после прострела и установил финальный счет 1-1. Первое набранное очко для КамАЗа, а Уфа на четвертом месте с 8 очками. В заключительном матче четвертого тура первой лиги Велес дома сыграл против Ротора. На 31-й минуте хозяева забили первыми, но гол отменили из-за офсайда. И буквально в следующей атаке волгоградская команда отличилась по правилам. Абу Саид Эльдарушев подработал мяч грудью и аккуратно пробил в угол. Во втором тайме гости смотрелись очень прилично и заставили соперника глубоко обороняться. Однако забил именно Велес. Благодаря выигранному единоборству в центре поля москвичи разогнали атаку, последовал прострел, который замкнул Захар Тарасенко 1-1. А на 84-й минуте хозяева показали характер. Мяч заметался в чужой штрафной и расторопнее остальных оказался Артур Мурза. 2-1 волевая победа Велеса, которая позволила команде набрать 9 очков и занять второе место по итогам 4 туров.
1: Сборная России завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. На турнире в Париже наши синхронистки стали лучшими в произвольной программе в командных соревнованиях. А в турнире по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Кости Лавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня среди праздников, памятных дней отмечается День спелеолога. Владислав Александрович, вот вы выросли среди гор. Да,
2: Новый Афон посещал. Я не знаю, подходит.
1: Да, и вы знаете, это очень-очень такая мужская, мне кажется, история, мужественная, да, потому что ты вот куда-то вот эти вот черные, причерные вот эти вот ходы, да, вот ведущие в неведомое, они очень манят, да, вот человека, действительно. Хотя, вы знаете, читал много историй, и они, честно говоря, в большинстве своем почему-то вот в последнее время попадающиеся на глаза имеют не романтический какой-то, знаете, такой характер исследователя, открывателя чего-то, да, каких-то глубин, а носят какой-то запугивающий характер. Наверняка, Владислав Александрович, вам попадалась история о том, что вот судьба одного из таких спелеологов, молодой человек, иностранный, я так понимаю, полез, ну вот, куда-то туда застрял.
2: Ужас.
1: И застрял. Человек застрял, ему ноги сломали, чтобы вытащить его обратно, и как ни старались, не получилось почему-то, и пришлось оставить человека помирать вот в толще горы, да, страшная история, там с, я видел фильмы на эту тему, там с какой-то, с реконструкцией графической, как и почему, ну, в общем, нужно запастись немалым мужеством, но и, Владислав Александрович, естественно, не обладать клаустрофобией, во-первых, конечно, да, конечно. Потому что замкнутое пространство. Я очень рад, что сегодня с нами Евгений Снитков, геолог и спелеолог с полувековым стажем. Евгений, здравствуйте, с праздником.
3: Да, здравствуйте, да, спасибо, спасибо.
1: Да, Евгений, ну, множество вопросов, конечно. Давайте начнем, наверное, с детства. Вот, ну, в детстве многих тянет вот куда-то забраться, да. Идешь, бывало, даже по лесу, смотришь, какая-то дыра в земле, думаешь, а кто там внутри живет? Не пошебуршится ли там палкой или рукой, да? Но страшно. А тут вот такая вот в горе, да, огромная, а иногда, может быть, и не такая огромная, да, какая-то расщелина, какое-то отверстие, лаз. Как вот вас поразила эта история вот в вашей личной жизни, когда вы поняли, что вас вот тянут эти внутренности горы невероятно?
3: Да, ну, я не в горе, я в Подмосковье, у нас здесь свои пещеры есть, каменоломни заброшенные. Вот, я в детстве, с 10 лет, как-то вот первый раз пошел с ребятами в такую каменоломню, и вот уже полвека пещерами занимаюсь, каждый все время без перерыва. Так что пещеры тянут. Тянут они, конечно, не всех, некоторые пугаются их, но вот есть люди, которые вот обязательно надо посмотреть, а что же там дальше, и побывать в тех местах, где никто никогда не был.
1: Евгений, а насколько быстро там, находясь уже внутри, когда за спиной скрылся дневной свет, да, и уже вот наступает тьма, и только фонарик помогает тебе видеть, что вокруг тебя, как быстро происходит дезориентация, понимание, где вообще право, лево, там, запад, восток?
3: Если человек занимается спелеологией, ну, во-первых, у него не один фонарик, у него 2-3 фонарика обязательно, на случай, если один откажет. Потому что, конечно, без света из пещеры вылезти невозможно, вот, точно совершенно. Вот. Ориентация, ну, у кого как. Ну, я говорю, вот у спелеологов, которые много занимаются, они достаточно быстро ориентируются, легко ориентируются в пещерах. Ну, запад-восток компас же есть, мы же там работает компас, поэтому мы обязательно с компасом ходим, смотрим, где чего. Мы карты составляем обязательно, когда вот идем в пещеру, обязательно зарисовываем пещеру, меряем, измеряем приборами специальными. Вот, так что ориентация нормальная у нас.
1: Как говорит мой товарищ Владислав Александрович, вы, Евгений, тертый калач, да? Да, вас так вот, понимаешь ли, на откровенности какие-то такие романтического свойства быстро не раскрутишь. Я вас прекрасно понимаю. Евгений, хорошо, тогда другой вопрос. А время? Вот я понимаю, что у вас, наверное, и часов трое с собой, да, и тут трое фонарей, трое компасов и часы, но если не глядеть вот на циферблат, время преломляется там, вот в той среде?
3: Были несколько экспериментов французских, югославских, когда люди по несколько месяцев жили в пещере без часов и смотрели, как у них биологические ритмы. В общем-то, сбегаются. Они сутки становятся, удлиняются. Там, они становятся там, 30-40 часов. То есть они остаются сутками, то есть для человека. Но они вот, человек много спит, человек много бодрствует. То есть ритмы меняются. Да, это есть такой момент. Но вот вы правильно сказали, что мы стараемся придерживаться нашего дневного ритма, то есть поверхностного ритма. У нас есть часы, мы стараемся жить по часам.
1: То есть, Евгений, очень интересная вот мысль прозвучала, да, на основе этих экспериментов о том, что вот это представление о сутках, то есть мы считаем, что в сутках 24 часа, ну, понятно, это продиктовано тем временем, когда у нас, ну, когда мы прокручиваемся перед солнцем, да, ну, или иначе солнце вокруг нас, ну, это все относительно, да, да, но получается, что человеку не надо какого-то глобального такого биологического переустройства или какого-то длительной генетической эволюции, чтобы перестроиться на сутки абсолютно несвойственные, да, для нашей привычной жизни, то есть, вы говорите, даже и 40 часов, да, то есть, по большому счету, просто удлиняется сон, а бодрствование без ущерба для, ну, работоспособности тоже пропорционально разрастается, да, так это удивительно.
3: Ну, насчет работоспособности, надо сказать, что вот мы замечали, что в пещерах человек, он медленнее, как бы, движется медленнее, когда он особенно долго, вот, ну, в длительных экспедициях, там по несколько недель, которые, вот, там заметно, что люди начинают, ну, медленнее все делать, вот. Медленнее готовить пищу, медленнее, ну, двигаться просто медленнее становится. Так что все-таки есть какая-то вот работоспособность, она не падает, но замедляется. Ну и сон тоже удлиняется, да, если вот нет внешних факторов, да, есть такой момент.
1: Евгений, а что касается вот микроклимата, то есть вот какая там вот климатическая обстановка там вдали, в глубине, вот мы привыкли спускаться в метро, да, в метро всегда тепло, всегда запах такой специфический, я спрашивал у специалистов, как-то с метрополитеном делали какие-то совместные проекты, говорят, а они говорят, я говорю, слушайте, а почему у метро такой специфический такой аромат, ни с чем его не спутать, и когда вот мимо станции метро перейдешь, да, а оттуда как бы его выдувает, да, вот выдувает этот аромат, они говорят, а это люди, люди такие у нас, да, думаешь, люди, а вот там, внутри горы, в подземелье, вот в этом, какая вот обстановочка климатическая?
3: Ну, все зависит от того, где это находится, в какой горе, потому что температура в пещерах, она равна средней годовой температуре на поверхности, если вы где-нибудь на Кавказе, там теплее. Если где-нибудь в Пермском крае, на Урале, там, конечно, в пещерах холоднее. Ну, где-то всегда это положительная температура градусов. Ну, вот на Урале там 2-3 градуса. Вот на Кавказе, ну, наверное, градусов 11-12. Вот есть пещеры, где 20 градусов по-разному.
1: Ну, вот мы... Евгений, а в наших краях куда вы хаживаете?
3: В наших краях мы изучаем, ну, в основном Кавказ. Кавказ, Урал, Крым. Вот, но в основном Кавказ. Там самые глубокие пещеры, там очень много пещер. Вот, Кавказ для нас, в общем-то, исторически, как бы, ну, наша родная земля, Советский Союз. Вот, это Абхазия, это Грузия. Вот, то есть вот в тех местах мы, ну, я, по крайней мере, провожу основную часть.
1: Евгений, а там внутри, помимо спелеологов, есть еще вот живность какая-то такая вот? Кто там живет?
3: Есть, конечно, есть. Там есть живность. Ну, при входовых частях пещер, ну, там на первом километре, допустим, там мыши живут летучие. Вот. Ну, а так в основном это жучки всякие, самые, то есть мелкие. Креветки плавают, бакоплавы в озерах. То есть, ну, такая живность, конечно, там не очень, как бы сказать, большая. То есть это мелкие рачки всякие, вот
1: А, ну, то есть такой вот тяжелой опасности, да, для человека, типа там медведь где-то шарится, да, или какой-нибудь волк?
3: Есть,
1: да?
3: конечно. Нет, бывает, встречаются медведи, они на зимовке, но это в основном где-то в Сибири у нас. Вот ребята рассказывают, сибиряки, вот, что там всякие там барсуки, лисы, ну и медведи бывают, встречаются, да. Но это как бы такая экзотика, конечно. В основном все животные стараются жить на, так сказать, на улице, на поверхности.
1: То есть, Евгений, то есть надо, если ты, например, на Урале, где-нибудь, например, в Кунгурскую пещеру, да, пошел в Перми, я вот бывал как, ну, понятно, в оккультуренной части, где такое, как бы, уже это такое культурное пространство, да, с подсветочкой, со всеми делами, но, тем не менее, ты должен идти вооруженным, да, хотя бы чем-то, потому что не равен час из-за угла, как говорится, вынырнет чья-нибудь мохнатая морда.
3: Да нет, конечно. Во-первых, как это вооруженным ходить? Вот, мы же не охотники. Нет, как правило, если пещера занята медведем, он обычно предупреждает об этом. Во-первых, чувствуется запах от логова, он все-таки недалеко от поверхности, там далеко не забредает, у него же нет фонарика. Вот, поэтому где-то прямо на поверхности уже чувствуется, что там вот запах там или какой-то живет. Ну, в основном барсуки, конечно, медведи, даже большая редкость, нет, это нас не очень волнует.
1: То есть самый опасный зверь там в пещере — это человек, да, получается?
3: Нет, ну что,
1: человек. Из другой экспедиции.
3: Нет, ну что, мы все вместе работаем, мы все очень дружные спелеологи, все друг другу помогают. Нет, опасности там, из опасности там самое опасное — это вода. Вода, если на поверхности где-то идет дождь, то по пещерным каналам начинает увеличиваться вода, превращается в бурлящий поток, бушующий, и, в принципе, можно даже закрыть выход из пещеры на какое-то время.
1: Вот это уже страшная история. Да, давайте, Евгений, это обсудим после короткой рекламы. Евгений Снитков, геолог, спелеолог с полувековым стажем. Сегодня день спелеолога. Всех причастных мы поздравляем с этим праздником.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов провел встречу с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Глава региона не только чтит и уважает духовные православные традиции, но и способствует активному сотрудничеству властей в области СРПЦ, в том числе по восстановлению храмов. Этот вопрос также обсуждался на встрече. По федеральной программе в регионе реставрируют 13 храмов и Софийский собор. Работа ведется в том числе совместно с благотворительным фондом «Наследие русского севера». Информация для абитуриентов. Остался один день, чтобы предоставить свое согласие на поступление в один из вузов Вологодской области на бюджетные места. Как отметили в региональном министерстве образования, до 5 августа принимаются согласия на поступление на бакалавриат. Специалитет по основному конкурсу 7 августа будут опубликованы приказы о зачислении. Необходимо обратить внимание, 3 августа опубликованы приказы о зачислении абитуриентов, которые поступают по льготе или целевому договору и подали согласие до 1 августа. Далее продолжится прием документов только на платное обучение. Команда Вологодской области выступает на всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» в Ханты-Мансийске. Крабел и Прионежье представляют Северо-Западный федеральный округ на 20-м всероссийском этапе. Право участия в финале юные спасатели получили после победы на межрегиональном этапе. Всего за победу борются 18 сильнейших команд страны. Как отметила заместитель губернатора и министра образования Екатерина Целикова, участников ждут испытания на прочность, маршруты выживания, поисково-спасательные работы, пожарная эстафета, полоса препятствий и проверка навыков оказания первой помощи. Подведены итоги регионального конкурса на цифровой платформе «Горжусь Вологодщиной». За месяц в голосовании приняли участие более 10 тысяч жителей области. Победителями стали 4 территории. Вологда с вологодским маслом, Шекснинский округ с конфетами фабрики «Атаг», Вашкинский округ с вашкинским рыбником. Специальный приз за активную медиакампанию получил Вологодский округ. Жители опубликовали более 1300 материалов в поддержку клубники как гастрономического бренда территории. Всего в конкурсе были представлены 28 исторических, культурных и природных объектов, связанных с традиционной кухней и продуктами региона. Вологда станет новогодней столицей России 2027. Такой статус областной центр получил как лауреат конкурса «Культурная столица года». Его присвоило Министерство культуры Российской Федерации. Сейчас идет работа над тем, каким будет новогодний праздник. И в этом могут поучаствовать сами вологжане. До 1 сентября организаторы предлагают заполнить анкету по ссылке на сайте. Благодаря предложениям жителям Вологды новогодние торжества смогут стать уютнее и ярче как для местных жителей, так и для гостей города. Они могут повлиять на то, как украсит город и какие мероприятия проведут. Первая умная спортивная площадка появилась в Череповецком округе. Игровая зона для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаут-комплекс, тренажеры с QR-кодами, ведущими к инструкциям по правильному выполнению упражнений, трибуна для болельщиков с навесом. Такой подарок получили жители поселка Маличкино к 99-летию Череповецкого округа. Спортивная площадка построена по инициативе жителей благодаря поддержке губернатора в рамках госпрограммы «Спорт России».
0: Спорта.
4: В Вологде, Фоке и Витязь стартовали бесплатные занятия для школьников. Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей и направлена на укрепление здоровья, развитие координации, гибкости, силы и выносливости. Как отметил глава региона, это хорошая база для первых шагов в спорте и возможность поддержать себя в форме. Георгий Филимонов подчеркнул, что в области расширяют доступ детей к современной спортивной инфраструктуре и создают больше возможностей для бесплатных занятий физической культурой в рамках госпрограммы «Спорт России». Запись в группы продолжается. Для зачисления родителям необходимо обратиться в администрацию ФОКа «Витязь» и представить медицинскую справку от педиатра.
0: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают облачную погоду без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Выше нормы. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России минувшим вечером продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Для этого применяли высокоточное оружие наземного базирования, беспилотники. В порту Черноморск Одесской области поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. В порту Николаев под удар попал морской сухогруз с грузами военного назначения. Еще один сухогруз, разгружавший военные грузы, стал целью в порту Южной, а на переходе морем южнее Одессы поражены два морских сухогруза, которые доставляли в порты Украины вооружение и военное имущество. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 320 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Они сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и Крымом, сообщили в Минобороны. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев информировал, что 5 человек погибли в результате атаки беспилотников на регион. По его словам, число пострадавших увеличилось до 10. В промзоне по Новоселок в муниципальном округе Чехов в результате попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный на складе. Открытое горение уже ликвидировали. Также повреждены электроподстанции и административные здания. На месте работают пожарные и все оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Кроме того, отметил губернатор, в деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль. Сгорание ликвидировано, пострадавших нет. Дроны фиксировались над территорией Подмосковья в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах, заключил Воробьев. Михаил Мишустин поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам в трудный момент. Премьер выступил на совещании по развитию туризма, которое проходит в Горно-Алтайске.
2: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес. Конечно, эту работу будем и дальше продолжать. Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, туристов, которые приехали в отпуск на Крымское побережье, а оказывали всяческую помощь.
1: Ранее Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергетическому сектору, связаны в том числе с попытками противника сорвать курортный сезон на юге страны, в том числе в Крыму. Следовавшее в Россию турецкое судно подверглось атаке дронов ВСУ в Черном море, пишет газета «Джумхуриет». По данным издания, судно «Надежда» под флагом Камеруна перевозило из турецкого порта Самсун в Новороссийск овощи и фрукты. В результате атаки ранены 4 моряка, в том числе 3 турок. Судно было атаковано в 30 милях от Новороссийска. По словам капитана, при этом использовано 6-7 беспилотников. На борту возник пожар, моряки эвакуированы в российский порт. Армузский пролив будет открыт в ближайшее время. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер также заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Армуз. Это могли бы делать сами Соединенные Штаты. Трамп назвал переговоры, которые, с его слов, Вашингтон ведет с Тегераном, последним шансом для Ирана на мирное урегулирование и на заключение договоренности с Вашингтоном. Ранее в МИДе Ирана заявили, что Тегеран продолжает переговоры по Армузскому проливу только с посредником Оманом, а переговоры США напрямую не ведутся. Москва сегодня окажется в центре антициклона, обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Сегодня столичный регион окажется в центре антициклона, поэтому в Москве по области переменная облачность или даже небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, западный 1,6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 25-28, это на несколько градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 750 миллиметров ртутного столба. Ультрафиолет при этом довольно мягкий, уже не выше 4 единиц.
1: По словам Шкафца, во второй половине недели в московском регионе ожидаются ливни и грозы со шквалистым ветром, однако при этом столбики термометров продолжат штурмовать 30-градусную отметку. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 21 градус, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 59%, в городе наблюдается штиль, осадков нет. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 21-23, в Ленинградской области термометры покажут 19-24 градуса. Ветер западный, атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. We'll be right back.

риска ранним информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, ну, уже несколько лет идет у нас история с питбайками, и сегодня с утра была очередная новость. Новости становятся все более кровавыми, потому что теперь уже вот 16-летнему пареньку оторвало ногу в дорожно-транспортном происшествии с этим карликовым мотоциклом, да, который, ну, насколько я понимаю, создан для покатушек где-то по бездорожью, по полям, по лесам, по горам, по долам. Но которые родители наши, о них, кстати, отдельная речь будет с точки зрения психиатрии, что это за родители, которые покупают несовершеннолетним, зная, что этим детям нельзя ездить на этих мотоциклах, микромотоциклах по дорогам общего пользования, тем не менее они это делают, они покупают, они отправляют своих детей в последний путь, потом хоронят. Или, например, вот делают их инвалидами с помощью своих покупок. Об этом чуть позже, но, мне кажется, пришла какая-то, ну вот уже точка кипения, да, когда, ну ладно, люди, которым не дают эти подростки спать ночами, да, потому что у всех ночью открыты окна на дачах, там, за городом, в городах, и вот эти жужжалки без глушителей, да, как правило, они их срывают, я так понимаю, чтобы еще жужжать побольше, более отвратить. Ну хорошо, всем нам плевать на то, что люди не высыпаются. Хорошо, отлично. Но раздавались голоса о том, что давайте запретим автозаправочным станциям заправлять подростков бензином, да, потому что без бензина они ездить не могут. Поговорили, забыли. Давайте продавать эту технику только тем, у кого есть право, ну, водительское удостоверение. Давайте что-нибудь сделаем. То есть, и вот какие-то вялые разговоры, как будто проблемы нет. Хотя она очевидна всем. Я решил, что сегодня пришла пора как-то собрать некое, ну, может быть, стартовый консилиум, да, для того, чтобы поговорить об этой проблеме. И прежде всего я рад, что с нами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, доброе утро, дорогой, рад тебя слышать снова.
2: Сергей, рад тебя слышать, привет.
1: Ну, можно попросить тебя тогда поделиться своими мыслями на эту тему и, может быть, предложениями?
2: Ну, смотри, во-первых, что такое питбайк? Все вроде знают, но не все знают историю происхождения. Вот если слово разложено, составляющее пит, это переводится с английского, это что-то типа ямы смотровой, технической зоны. Вот пит-стоп все знают, да, на гонках. Так, машина заехала в пит-стоп, то есть на врем-зону для смены водителей или там дозаправиться или еще что-то. Вот в 60-х годах прошлого века в Америке вот возникли такие небольшие мотоциклики, скорее это даже мопеды были, для того, чтобы технический персонал на гонках, а гонок всегда там было много всяких, по автодрому не бегали по каким-то делам, а сели на маленький такой мопедик и брррм, и доехали. Ну, чтобы на велосипеде педали не крутить. И вот оттуда это родилось. Это, в принципе, технически это почти мопед. От мопеда отличаются только тем, что у него нет у питбайка светотехники, она просто не нужна. Ни стоп-сигнала, ни фары, ни поворотников. И нет зеркал заднего вида, потому что он не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Потом японцы стали подобную технику выпускать, в первую очередь для американского рынка, ну и так далее. И в итоге это превратилось все из вот такого технического, почти заводского, да, транспорта, если представить какую-то формульную трассу в виде заводика, где что-то происходит и что-то делается, превратилось в такой, в общем-то, спортинвентарь. Стали, появились внедорожные версии питбайков и стали проводить соревнования. То есть, по сути, несмотря на то, что технически это почти мопед или легкий мотоцикл, он им не является. Это сугубо спортивный инвентарь. Ну, по аналогии, вот есть карт, да, для картинга. Вот представь, что люди завтра, пацаны, начнут выезжать на картах, вот на таких, или на легких багги на дороге общего пользования. Но они же могут передвигаться, ехать? Могут. Ой, что, давай будем ездить. На самом деле нельзя. И в этом весь трагикомизм истории. У нас питбайк, как таковой, нигде в документах не существует в принципе. Ты знаешь, как к нам завозят эти питбайки? Догадываешься?
1: Как? Вот расскажи, да, расскажи. Как что? Как что?
2: Как запчасти. Как запчасти. То есть снято...

0: штука, на которой можно ездить вроде как везде, родители покупают. Я с тобой, знаешь, в чем не согласен? В том, что вот хорошо, что у ребят такая техника есть. Мы же тоже были пацанами, тоже хотелось на мопеде гонять. Другое дело, что ну, времена сейчас другие, на дорогах огромное количество транспорта, и эти штуки не предназначены для езды по дороге. Тем более подросткам, у которых нет прав, чувства собственного самосохранения и так далее, и так далее, и так далее. Поле около СНТ, пожалуйста, катайтесь. Если ты навернешься и свернешь себе шею, ответственны родители, и, в общем-то, он только сам пострадает, что тоже неправильно, но хотя бы...
1: Максим, скажи, пожалуйста, а скорость и цена вот этих аппаратов, максимальная скорость и цена средняя, сколько, чтобы мы представляли?
0: А дело в том, что цена может быть разная, как и скорость, потому что это может быть почти мопед, как я сказал, условно, если это бензиновая машина, 50-кубовый мотор и скорость там 40 км в час. Это классика там, да, 30-40, небыстрые какие-то вещи. Он может и стоить. И 50 тысяч, и 60, и 70, и 80, где-то в этих пределах. Но есть питбайки более мощные, которые по нашей классификации тянут на легкий мотоцикл категории А1. Там может быть и 125 кубов мотор, то есть там может быть и 5 лошадиных сил, и 7, и 10. И это уже прям, ну, это мотоцикл, на котором реально можно убиться. И ты, и я, если ездить не умеем, тоже убьемся. И они могут стоить уже сколько хочешь, 100 тысяч, и 120, и 150, в зависимости от бренда и так далее. Но поскольку это все китайское, все это, конечно, недорогое. То есть это там в пределах 50-70 тысяч такие штуки покупают. Вот как-то так.
1: Максим, с твоей точки зрения, регламентация, все-таки наведение порядка в этой истории, от кого зависит?
0: Ой, слушай, ну на самом деле, а зависит от всех. Я же говорил с инспекторами, вот прям вот тут тоже около наших дачных всяких поселений, инспекторов, которые реально ловят вот этих питбайкеров на дорогах. Я говорю, что вы будете делать? Они говорят, а что мы можем сделать? Вот мы сейчас остановили их, ждем родителей, без родителей, малолетки, 14 лет, 13-14 лет, сделать с ними ничего нельзя. Приедут родители, мы отвезем, значит, эти питбайки к нам на штрафстоянку. Родители потом заберут. Значит, на детей там ведут, как это сейчас называется, по делам несовершеннолетних, да, там что-то, какие-то бумажки напишут. Но это же не хулиганство, это просто вот нарушение правил. И все, и родители получат штраф 500 рублей. Все.
1: Бардак.
0: На весь район
1: бардак.
0: Два экипажа. Да, это Московская область, на весь район два экипажа, которые этим занимаются. Ты понимаешь, говорит, если нас вызовут на расстояние 30-40 километров, пока мы доедем, они уедут оттуда. А мы уже, конечно, поехали, а у нас два экипажа на весь район. Я считаю, что штрафы нужны бешеные. Родители должны понимать, если они не могут регулировать своего, следить за своим ребенком, чтобы он не выезжал на дороге общего пользования, пусть будет штраф какой-то бешеный, я не знаю какой, 50 тысяч, 100 тысяч, сумасшедший. Зачем-то, да. Нам не нужно потом этих детей лечить, понимаешь?
1: Конечно, конечно, не нужно. Вот, да. Вот, Максим, да. Максим, спасибо тебе огромное. Да. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Также с нами сегодня Владимир Бахарев, руководитель экспертного центра автономной некоммерческой организации «Движение безопасности». Владимир, доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, Владимир,
2: Единственное, знаете, мне не хотелось бы, чтобы из этой темы мы забывали то, что произошла трагедия для как минимум трех человек. И эти трое в итоге, наверное, будут разбираться в этом всю жизнь. А для нас это когда-нибудь станет такой цифрой в статистике. Через год мы уже будем обсуждать иное. А для них это трагедия. Поэтому давайте так, вот обвинять людей достаточно просто. Вот как сказал Максим, а что можно сделать в этой истории, чтобы этого не случалось? Вы знаете, я много задавался этим вопросом, и в итоге вот спортсмены мне подсказали одно из, ну, на мой взгляд, эффективных решений. Да, действительно, эти питбайки не подлежат регистрации. Кстати, если на них нет паспорта технического средства, если на них нет ВИНа, кстати, на это надо еще посмотреть, есть ли или нет. Это раз. Второе, наличие водительского удостоверения, в общем целом, не дает права использования этой штуковины на дорогах общего пользования, даже если оно есть. Третье, ну, простят меня ребята в этой ситуации, то, что вот парням 17 лет, ну, 2 года как минимум не исполнилось для того, чтобы возить пассажиров. Ну, вот это тоже беда. Так вот,

0: решение подсказали спортсмены. Мне сказали, что существует такая итерация документов, как паспорт спортивного технического средства, который не позволяет передвигаться по дорогам общего пользования, но разрешает участие в соревнованиях, мероприятиях на закрытых площадках. И, в общем, в целом, присваивать этим газонокосилкам, как сказал Максим, вот этот паспорт спортивно-технического средства и отслеживать их действия. Более того, при приобретении подобной штуковины, ну, давайте так, множество спортшкол, множество спортивных организаций, которые могут дать, ну, хотя бы первоначальные навыки, базовые, то есть он научится передвигаться, поворачивать на этой штуковине не у вас в СНТ, а на закрытой площадке. Вот я думаю, что вот паспорт спортивного технического средства и базовый курс подготовки технический минимум. Тогда таких трагедий меньше будет.
1: Владимир, а вот вы как руководитель организации движения, да, безопасности, ну, вы общаетесь там, я так понимаю, что и с ГИБДД, и там с представителями правительства, кроме нас, вот, инициативщиков, как говорится, из народа, вообще эта проблема кого-то волнует, то есть, ну, как бы и практически движение какое-то есть наверху относительно систематизации этой заразы?
0: Вы знаете, она волнует, это такой куб, к которому делается подход с разных сторон, со стороны Франции, со стороны госавтоинспекции, но пока мы не поймем, что это за предмет, и не определим его как спортивное техническое средство, у всех будут руки связаны. Мы можем рассуждать сколько угодно о подходе к тому, как использовать газонокосилку, как там руки себе не отрезать. Но пока это газонокосилка, что мы можем? Поэтому вот первый этап, который, на мой взгляд, нужно сделать, нужно определить это первое, как транспортное средство с ограниченным использованием в ряде соревнований. И развяжите руки спортсменам, разрешите им готовить, не знаю, новичков и сделать это обязательным элементом для подобных транспортных средств. Ну, правда, меньше ДТП будет, правда, меньше крови.
1: Да. Владимир Бахарев, руководитель экспертного центра автономной некоммерческой организации движения безопасности. И мне очень важно сегодня понять с точки зрения психиатрии официальной, да, что движет родителями, которые покупают, которые дают деньги своим детям, а это дети не только 16-летние. Я наблюдал пацанов, которым, ну, знаете, сейчас, конечно, трудно понять, они сейчас гормональные сбои кругом, но лет, наверное, 10-12 им точно уже было. Может быть, конечно, и младше. Может быть, глаз дает сбой. Александр Михайлович Федорович, психиатр, психотерапевт. Александр Михайлович, рад нашей встрече, хотя повод очень грустный. Вот в чем состоит психология родителей, которые вот все то, что мы сейчас говорим, все это прекрасно понимают. Они все знают, что кататься на этой штуке нельзя. Они помнят себя детьми и помнят, что если даже сыночка-ангелочек дал маме честное слово не ехать на дорогу, то он встречается со своими друзьями-корешами и тут же забывает про мамочку, и авторитетом для него в этот момент становится самый ловкий питбайкер, да, который говорит: «Ай, да, поехали в райцентр, да, погазуем, побудем всю эту пенсионную сволочь, что они тут разлеглись в своих дачах, давайте их побудем, да». Мы же все это прекрасно понимаем, но ответственность на родителях. Александр Михайлович, что это за люди, которые дают деньги на предмет убийства собственных детей?
2: Сергей, я вас приветствую. Но на самом деле, вот так вопрос поставить-то нельзя, понимаете, потому что предметов, которые являются собой некую опасность и довольно серьезными временами, на самом деле в нашем окружении при огромное количество. Это во-первых. Это все что угодно. Это, если хотите, банальный велосипед или коробка спичек или что угодно еще. А во-вторых, я абсолютно убежден, что нет ни одного родителя, который размышляет о том, что вот возьму-ка я такой вот мотик для своего негодяя, подростка, пусть он, засранец, там убьется. Вот я уверен, что такого нет и быть не может, ну, по определению. Что касается регистрации транспорта и так далее, ну, это звучит, может быть, с точки зрения теоретической и неплохо, но оно совершенно невыполнимо. Понимаете, в принципе, потому что любое транспортное средство, по сути, это велик. Понимаете, предел к велику моторчик, и вот тебе уже, пожалуйста, он уже едет и 10, и 20, и 30 км в час, и даже 50. взять и начать регистрировать моторчики для велосипедов не представляется возможным. И мне кажется, что здесь речь идет больше не о родителях, которые готовы для своего детятки сделать все, что угодно, а о тотальной вседозволенности, которую мы наблюдаем на улицах наших городов. Например, ну, по крайней мере, в столицах регионов, я уверен, это безумие присутствует, которое называется, например, курьер-доставщик, да? Это странные люди.
1: Да-да-да, это картина, Александр Михайлович, это картина маслом. Этот человек может ехать по тротуару, по дороге. При полном включенном красном свете со всех четырех сторон и открытом крестообразном переходе для пешеходов, а эта сволочь со своим чемоданом, со своей жратвой несется вальсируя между людьми, плюя на все вообще. Да?
2: Абсолютно. То есть, а для подростка это что? Это пример. Понимаете, мы же должны детей воспитывать на позитивных примерах. А вы видите хоть один позитивный пример на улицах? Потом появились самокатчики, потом появились эти велосипеды арендные, да, которые сплошь и рядом. Вот. А теперь я вижу на улицах, например, Москвы, в частности, вот Химок, какие-то мопеды ядовитого зеленого тона, которые абсолютно везде уже стоят, и на них уже даже не втроем, а вчетвером я видел, ездят эти дети. Понимаете? Вот. Поэтому регламент должен быть вот здесь, не у родителей, потому что родитель говорит, да, конечно, да, хорошо, мы вот это сделаем, и обвинить его в этом категорически нельзя. Здесь единственное, что можно сделать, на мой взгляд, это, например, продавая такого рода технику, брать подписку с человека, что он берет на себя ответственность за все, что будет происходить с этим оборудованием, потому что это реальное оборудование. Ну, завезли отдельно мотор, завезли отдельно раму, прилепили колеса, вот тебе и все. Понимаете, то есть здесь...
1: Я понимаю, что торгаши, как всегда, ни при чем, да. Александр Михайлович, но я добавлю, что в ваших словах есть вес, поскольку вы мотоциклист, правильно? Вы эту не только баранку крутите, но и знаете, что такое двухколесный зверь, да, и говорите о вещах понятных именно с точки зрения профессионала практически. Александр Михайлович Федорович, психиатр-психотерапевт, будем продолжать наши душеспасительные беседы за здоровье наших детей.

0: сниму насуточно.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные минувшим вечером продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Черноморск Одесской области поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Помимо этого, в портах Николаев и Южный, а также в Черном море поражены в общей сложности 7 морских сухогрузов с грузами военного назначения. Для ударов применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники, в том числе «Герань». Помимо этого, в военном ведомстве заявили, что дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 320 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, удары нанесены беспилотниками по складским помещениям в муниципальном округе Чехов в Подмосковье, а также в Туснинском районе Ленинградской области. В результате погибли и пострадали люди. По словам Петренко, в очередной раз Киев умышленно атаковал гражданские объекты в нарушении норм международного права. Следователи и криминалисты собирают доказательства. В местах происшествия по обнаруженным фрагментам ППЛА и другим вещдокам будут назначены судебные экспертизы. Действиям лиц, причастных к этим преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка, заключила Петренко. В России упрощают порядок заселения в гостиницы. Так уже сейчас заселиться через мессенджер Макс можно почти в 200 отелей в 40 регионах страны. А с марта такой порядок заселения стартует повсеместно, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, которое проходит в Горно-Алтайске.
1: Правительство ведет системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма. В текущем году запустили целый ряд инициатив, направленных на то, чтобы упростить заселение в гостиницу. Раньше, напомню, для россиян это можно было сделать только по паспорту, теперь по военному билету, по водительскому удостоверению, по заграничному паспорту. А уже с марта можно и без документов через национальный мессенджер «Макс». Такая возможность есть уже почти в 200 отелей, которые расположены в 40 регионах нашей страны.
0: Мишустин добавил, что на 2 года на благоустройство туристических центров предусмотрено по 9 миллиардов рублей. Данные более 135 тысяч британских полицейских утекли в Даркнет после кибератаки, сообщает Times. По данным издания, хакеры взломали базу данных полиции, опубликовали в Даркнете имена, контакты и места службы сотрудников британских силовых структур. Злоумышленники также получили доступ к данным Минобороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы Великобритании. Утечка конфиденциальной информации вызывает большое беспокойство и подвергает сотрудников полиции серьезной опасности. Приводит газета комментарий одного из сотрудников, которого затронула хакерская деятельность. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. Победителями стали немцы, 3-е место заняли итальянцы. Для российских спортсменов эта медаль стала 8-й на соревнованиях. Ранее они завоевали золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Добавлю, российская сборная выступает на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Она участвует в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 753 миллиметра, влажность воздуха 59%.
2: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Спартак» подписал новый контракт с полузащитником Эсекиелем Барко. Соглашение рассчитано до 2030 года. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. По их информации, слухи об уходе Барко не соответствуют действительности, и «Спартак» исключил возможность его трансфера. Футбольный ЦСКА в последний момент отказался от приобретения 24-летнего бразильского нападающего Гёстепе Жуана Сантоса. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
2: Столичная армейца измучена отсутствием забивного центрального нападающего. Рискованное в прошлом сезоне приобретение ведущего снайпера бразильского первенства Алерандро не оправдалось. Зимний обмен Дивеева на Лусиана привел к тотальному провалу. Ушел в тени другой нападающий армейцев Тамерлан Мусаев. Естественно, сейчас ЦСКА ищет проверенный вариант в центр нападения, чтобы рассчитывать на борьбу за медали в РПЛ за победу в Кубке страны. В последнее время ЦСКА вел переговоры по приобретению турецкого клуба Гёстепе 24-летнего бразильского форварда Жуана Сантоса. Президент этой команды Расмус Анкерсен уже заявлял, что переговоры по трансферу футболиста в Россию успешно завершены, а клубы согласовали 15 миллионов евро компенсации. Однако в последний момент москвичи отказались от сделки. ЦСКА действительно высоко оценивает качество Жуана и вел переговоры с Гёстепе. Однако, когда клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, было принято решение выйти из переговоров, заявил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейда. Вероятнее всего, армейцы не захотели снова рисковать, поскольку Жуан пока провел всего лишь один яркий сезон, прошлый, где забил 11 голов и сделал 5 передач. До этого форвард не отличался стабильностью, а Гёстепе в прошлом сезоне выкупил его у Саутгемптона за очень низкий ценник в 900 тысяч евро.
1: Две россиянки пробились во второй круг теннисного турнира категории 1000 в Торонто. Людмила Самсонова в стартовом раунде нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тиен, а Алина Корнеева победила Полину Кудерметову, выступающую за Узбекистан. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Друзья мои, сегодня 65 лет исполняется Бараку Обаме. Не то, чтобы мы его так вот сильно обожаем или чем-то обязаны ему, но просто повод разобраться в... Может быть, это станет нам доступным нашим силам, да, с вами, разобраться в хитросплетениях американской политики, от которой мы, ну, хочешь не хочешь, но все равно зависим, как и все люди на Земле, да. И очевидно, что у нынешнего президента Трампа есть личная такая горячая неприязнь к Обаме. Он неоднократно отличался тем, что публиковал какие-то мемы, фотожабы, шаржи на Обаму и на его женушку, кстати говоря, да-да-да. И вот что-то личное между ними есть, но, может быть, нечто большее, чем просто антипатия такая вот человеческая. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, вновь в нашем эфире. Владимир Сергеевич, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
6: Добрый день вам и всем нашим слушателям.
5: Да. Владимир Сергеевич, ну вот если начать с этого такого горячего повода, что такого между Трампом и Обамой, не только в личном смысле, но и в политическом? Они же из разных, да, как бы таких эшелонов власти, скажем так. И почему их вот так сильно разделяет? Что их так сильно разделяет вот в политической сфере?
6: В феврале этого года на официальном сайте Обама, на официальном сайте Трампа, у него есть появилась, ну, такой ролик, карикатура, который изображал, да, Барака Обаму и его жену Мишель Обаму как двух макак. Это, в общем, обошло, в общем-то, все мировые СМИ. Вот, мем такой был, ну, в общем, вполне понятный. Действительно, вот что называется, с ветки слезли. Это действительно лишний раз показывает вот то неприязнь, которая базируется на, так сказать, расовой основе. Но тут есть одна очень такая, знаете, тонкость, состоящая в том, которую я бы так сказал, без Барака Обамы не было бы и Дональда Трампа. Видите ли, в общем, в Америке, ну, избрание Обамы президентом в 2008 году, в общем, действительно имело тектонический сдвиг, что, ну, тут трудно сказать. Да, но Америка расовое общество, и, в общем-то, во многих своих смыслах сейчас даже многие вещи с началом 21 века даже как бы усилились. Это принимает такие политкорректные формы, но никто никогда не думал, чтобы в Белый дом может въехать чернокожий американец. Вторая вещь. Не забывайте, что полностью зовут Барака Барак Хусейн Обама. Понимаете, для Америки, ну, это было что-то. Это действительно произошло как кризис, так сказать, 2008 года. Может быть, если бы этого кризиса не было бы, и Обамы не было как президента. Но тогда, в тот период, ну, вроде бы махнули рукой, сказали, ну, ладно, задача вот этих черных или задача людей снизу, вот разгребать всякую, как говорится, грязь. Да, Америка в тот оказалась в очень серьезном кризисе. Ну вот пускай он, как говорится, чистильщик такой разгребет все, мы ему скажем спасибо, ну и пойдем дальше. Но в 2012 году Обама-то оказался, кризис он как бы преодолел, разгреб наиболее такие опасные ситуации или повороты, острые углы. Ну, а дальше уже пришел Обама. Если я, видите ли, вас, Америку спас или вывел ее из кризиса, продлите мой мандат. И надо вам сказать, что, в общем-то, уже положение вот в 2012 году, когда ситуация была более-менее нормальной или улучшалась, тот факт, что Обаму повторично избрали, вот это уже было, ну, я бы сказал, огромное ЧП. В том плане, что действительно в Америке возможны президенты, ну, не белые, если так можно выразиться. То есть в Америке всегда была многоэтническая, на подходе еще там латиноамериканцы, на подходе еще коренные народы, азиато-американцы. То есть, понимаете, встраивалась уже дорогая ситуация, когда идентичность страны, которая традиционно строилась, то, что называлось белые, англосаксы, протестанты. Вот это была, что называется, ну, титульная нация или титульная этническая группа. Вот здесь это воспринялось все. Америка кончается. И вот в данном случае вот эти вот опасения и вывели на, так сказать, политическую арену Трампа. Вот если бы действительно не было Обамы, не было бы и Трампа. И в этом отношении эта ситуация до сих пор как бы усиливается, потому что второй, еще очень важный момент. Ну, президентство Байдена, а Байден был бессменным вице-президентом, считается, вообще-то говоря, третьим сроком Обамы. Вот тут я вам должен сказать, что первое, все, что происходило при Обаме, при Байдене, вот, с Трампом, а его пытались и в тюрьму посадить, выдвинули против него все обвинения, Трамп считал, что за Байденом стоит именно Обама. И, собственно говоря, вот эта ненависть, которая, может быть, белые, как говорится, испытывают вот к американским афроамериканцам, но тут есть и обратная ситуация. Афроамериканцы также ненавидят вот этих эксплуататоров, этих, если сходите, тех людей, которые сделали их рабами. и до сих пор смотрят на них как на рабов. Это действительно, можно сказать, знаете, ну, возвращает нас там ко времена античности, как говорится, восстание Спартака и так далее. То есть вот это вот непримиримые противоречия антагонистические между, как говорится, господами и рабами. Вот эта ситуация, она есть, она, в общем-то, сегодня есть и присутствует, но не без оснований Трамп считает, что сегодня демократическая партия, значительная ее часть, она контролируется Обамой. Обама, вот тот самый серый кардинал, он по существу за 8 лет пребывания у власти сделал демократическую партию в этом плане партии этнических меньшинств, и, в общем-то, сегодня, может быть, считается самым таким, вот, самым, как говорится, ну, вот, реальным демократом. Демократ, который выдвигает, задвигает и так далее, и тому подобное. Поэтому это у них борьба, она именно идет с человеком, который как бы действующий, если так можно, то есть президент де-факто, вот, или лидер демократической партии де-факто. При этом Обама действительно за эти долгие годы пребывания, как на посту президента, так и уже уйдя в 17-м году, то есть 10 лет назад, он действительно является таким серым кардиналом. Ему эта роль очень нравится, быть именно закулисным, что называется, серым кардиналом, человека, от которого действительно многое что зависит. И даже, может быть, сегодня считается, что, может быть, даже когда придут выборы 28-го года, Обама, может быть, будет тоже определять, кто будет выдвинут от демократической партии. Во всяком случае, все, что произошло, например, в 24-м году, снятие, так сказать, Байдена с дистанции, выдвижение Камалы Харрис, считается, что это тоже был дворцовый переворот, организованный Обамой. Вот. И последний в этом плане, почему даже вот были, собственно говоря, у нас две представительные, так сказать, тропического леса, было связано с тем, что по Америке старый вариант, который много обсуждался в 2020 году, да и сейчас, это выдвинуть кандидатом Мишель Обаму. Вот в 28-м году, хотя это не говорится, это, в общем-то, вроде бы не рассматривается, и Обама считает, что иногда даже говорит, что есть какие-то три вещи, которые, по-моему, не подлежат сомнению, это надо заплатить налоги, что-то еще сделать, и то, что Мишель Обама никогда не будет участвовать в президентской гонке. Но вы знаете, возможно, это и не так. Дело все в том, что тут есть одна тонкость. Она связана с тем, чтобы не то, чтобы выдвинуть, что Мишель Обама там может сказать, ну да, я готова участвовать в президентских выборах, а то, что демократическая партия, как будет шоу организовано, она попросит Обаму, Мишель Обама, ну и через, так сказать, спасти демократическую партию, выдвинуться вперед. А вот тут начинается тоже интересный момент, который где-то уже, может быть, был отработан на Камале Харрис. Ну, тогда в Белый дом опять въедет Барак Обама. И в данном случае будет считаться, что Мишель Обама будет, в общем, такие представительские функции делать, а, в общем, Барак Обама, а вот ему 65 лет, вы не забывайте, что 65 лет сегодня по американским стандартам политика только начинается. Вот в чем еще проблема. А Барака возраст Обамы позволяет ему еще, в общем-то, рассчитывать на то, что он еще очень, вернувшись в большую политику, он может быть и 4 года, и 8 лет. Извините, если Байден, если сейчас Трамп 80 лет, так довольно более-менее уверенно руководит страной и, в общем-то, на виду у всех, то, извините, в сравнении с ним, в прямом смысле этого слова, понимаете, Барак Обама годится его в сыновья в данном случае.
5: Вот, Владимир Сергеевич, а короткий, позвольте, короткий вопрос совсем перед рекламой. А у демократов совсем туго с настоящей молодежью? Ну, я вижу уже рядом с Трампом молоденького Венца, да, молоденького колонизатора из гешпанских кровей Марко Рубио, да? Они да, совсем молодые, да, им 40, там, 35, сколько им там, ребятам. У демократов вообще нет такой, да, вот обоймы?
6: Вы знаете, совершенно верно, и вот это то, что подводит, а это тоже все не случайно, вот за этим стоит Обама, понимаете, вот он действительно у нас такой, знаете ли, конспирологическая версия, а он и не хочет, понимаете, вот пока у него эти закулисные рычаги, он и не хочет выдвигать.
5: Не пускает, таких, да, не пускает юную смену, да, да. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, 65 лет сегодня Бараку Хусейну Обаме. После рекламы вернемся.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Студенты вологодских вузов выиграли гранты в размере 15 миллионов рублей на реализацию стартапов. Молодые исследователи Вологодщины вошли в число победителей 7-й очереди конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Поддержку получили 15 студентов, каждый получит по 1 000 000 рублей. В числе победителей студенты ВГМХ, ВАГУ и ЧГУ. Как отметил глава региона в соцсетях, полученные гранты помогут реализовать проекты в самых разных направлениях, от развития агропромышленного комплекса и переработки сельхозсырья до робототехники, медицинских технологий, цифровых сервисов, искусственного интеллекта и экологического мониторинга. В Министерстве цифрового развития Вологодской области поясняют, что активность мошенников может говорить о том, что номер телефона потерпевшего попал в базы злоумышленников. Как пояснили в ведомстве, это может случиться, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. Нередко аферисты тестируют несколько схем одновременно, пытаясь понять, какая из них сработает. При этом сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые используют купленные базы для массовых обзвонов и рассылок. Специалисты рекомендуют при резком росте подозрительных контактов проверить, какая информация о пользователе доступна в открытых источниках и усилить настройки приватности в мессенджерах. Среди основных советов – запретить добавление в группы посторонним, скрыть номер телефона от всех, кроме контактов телефонной книги, ограничить поиск аккаунта по номеру и отключить возможность получать сообщения от незнакомых пользователей. Дни Великого Устюга пройдут в Санкт-Петербурге. 8 и 9 августа мероприятие пройдет в культурно-туристическом центре Вологда на Невском проспекте 12. Как отметил Георгий Филимонов, познакомим посетителей с культурой и традициями Русского Севера, проведем уникальные ремесленные мастер-классы, организуем встречу с всероссийским Дедом Морозом. Главный зимний волшебник страны поприветствует петербуржцев и гостей города вместе с народным ансамблем казачьей песни «Суханская вольница». Два вологодских ветерана спецоперации завершили обучение в МГИМО. В Доме приемов МИД России прошла церемония награждения ветеранов специальной военной операции, прошедших обучение в рамках 4-го потока программы профессиональной переподготовки управления городской инфраструктурой и развитием территории. Ее участниками стали 30 ветеранов из 17 регионов России. Среди них два ветерана спецоперации из Вологодской области – Николай Михайлов и Георгий Кузнецов. Череповцы в День города назовут победителей конкурса «Человек года». Прием заявок на торжественное звание продолжается. Лауреатов назовут в 6 номинациях: хозяйственно-экономической, социальной, общественной деятельности, в номинациях «Молодое поколение», «Наставник года». Еще выберут лучший социальный проект. Выдвинуть кандидатов могут организации и предприятия. Как сообщили в городской думе, учитываются достижения и заслуги с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Имена победителя определят депутаты городской думы в сентябре. Чествование лауреатов состоится на праздновании Дня города Череповца. Звание – признание заслуг горожан, которые своим примером, достижениями развивают город.
4: Спорта.
0: Маргарита Асмулькевич вошла в состав Чевакаты. Баскетболистка перешла к пчелкам из Ивановской энергии. Спортсменка два сезона провела во второй команде МБА «Мгусит» и была ее капитаном. В 2021 году Маргарита в составе сборной России Ю-18 приняла участие в Евро-челленджере в Риге. Летом 2025 года Маргарита перешла в Иваново, где выступала за энергию в премьер-лиге. В нынешнем сезоне она выступит в составе баскетбольного клуба «Чеваката». Вологодские шахматисты завоевали 6 медалей межрегионального фестиваля. На состязаниях «Ярослав Мудрый» в Ярославле собрались 225 участников из 12 регионов страны. Награды разыгрывали в классических, быстрых и молниеносных шахматах. В классических шахматах в своих возрастных группах серебро взяли Артемий Гоголев, Алексей Паникаровский, бронза у Аркадия Шухалова. В быстрых шахматах третье место у Артемия Гоголева, в молниеносных шахматах бронза у Артемия Гоголева и Алексея Паникаровского.

0: Погода на маяке.
1: Несмотря на народные приметы, лето не собирается сдавать свои позиции. Считается, что после Ильина дня, который был 2 августа, температура воздуха начнет снижаться. И хоть в воскресенье территорию Вологодской области пересек холодный атмосферный фронт, погода осталась довольно комфортной. Так, сегодня ожидается от плюс 24 тепла в ночные часы до плюс 11. Такая же температура сохранится в регионе и в среду. Дождей в ближайшие дни синоптики не обещают. А вот с четверга область окажется под влиянием циклона. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. А сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают облачную погоду без осадков. Ветер западный и юго-западный 5-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов Цельсия. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Выше нормы. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. В Севастополе задержали двоих россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт в отношении руководителя одного из новых регионов. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, фигурантов 1992 и 99 годов рождения завербовал в мессенджере сотрудник ГУР Украины. После обучения обращению самодельным взрывным устройством куратор поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона, а также против руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова, уточнили в ФСБ. Кроме того, задержанные планировали вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. В ходе обысков у фигурантов обнаружили 3 FPV-дрона с боевыми зарядами по 350 граммов пластита в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 граммов. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Как заявили в ведомстве, для удара были применены беспилотники «Герань». Минобороны опубликовала кадры поражения. Помимо этого, БПЛА «Герань-4» «Сикер» ударили по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в Черноморской операционной зоне. Ранее сообщалось, что российские военные минувшим вечером продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах украинской армии. В порту Черноморск Одесской области поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и горючие смазочные материалы. Помимо этого, в портах Николаев и Южный, а также в Черном море поражены морские сухогрузы с грузами военного назначения. Для ударов применяли высокоточное оружие наземного базирования и дроны. Правительство дополнительно выделило 3 миллиарда рублей для организации детского отдыха детей бойцов СВО и из некоторых других семей. Речь идет о 40 тысячах детей, рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании по туризму и индустрии гостеприимства в Горно-Алтайске. Он также призвал развивать в России патриотический туризм, чтобы увеличить число поездок молодежи и участников спецоперации к памятным объектам в стране.
3: Еще одно направление – детский молодежный туризм, его главная особенность, отличие от привычного отдыха, в том, чтобы помочь ребятам лучше узнать свою страну, получить новые знания, расширить свой круг общения, найти профессиональные ориентиры. И для этого были разработаны различные программы, ход реализации которых мы также сегодня обсудим. Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Недавно выделили 3 миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции из многодетных семей, из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется, кстати, 40 тысяч ребят. Ну и, конечно, хочу также отметить патриотический туризм. Сегодня мы как раз общались с коллегой по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе с участниками специальной военной операции, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать места нашей Родины. Ну и, конечно же, я думаю, что это направление необходимо дальше развивать, о чем мы поговорим еще в Москве по приезду.
1: Напомню, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о дополнительном финансировании детского отдыха. Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер также заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз. Это могли бы делать сами Соединенные Штаты. Трамп назвал переговоры, которые, с его слов, Вашингтон ведет с Тегераном, последним шансом для Ирана на мирное урегулирование и на заключение договоренности с Вашингтоном. Ранее в МИДе Ирана заявляли, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с посредником Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Основной государственный экзамен по истории для девятиклассников не выйдет за рамки программы. Задания будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников. Об этом заявил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, у школьников будут проверять знания, полученные исключительно по тем материалам, которые они проходили на уроках. Напомню, с 1 сентября этого года вступают в силу изменения в федеральной образовательной программе основного общего образования. В связи с этим скорректированы контрольно-измерительные материалы ОГЭ по истории для 9 классов. Столичный регион сегодня будет находиться вблизи центра антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, осадков не будет. Воздух прогреется до плюс 25-27, а в Подмосковье до 28 градусов. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, ветер переменных направлений будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобуса, сейчас в столице плюс 22 градуса, атмосферное давление 753 миллиметра, влажность воздуха 52%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 21-23, в Ленинградской области 19-24 градуса, ветер западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, не надо, дорогой. Он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляс бегай, веселье надо лгать. Тоскою никого не убедишь, ла-ла. Монмартр у костра, сегодня, как вчера. Но перестань, не надо про Париж. Немного подожди,

укрыла горем мгла. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.

0: Стилавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали нашу родину, Советский Союз, известной во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов. И каждый раз эти слова служили главному, вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен изменять ход истории. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, разжигал любопытство и стремление к знаниям. Этот проект мы сделаем, конечно же, вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, а наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, знаю, вы выбираете героев непростых для нашей программы.
2: Ну, я, с одной стороны, выбираю героев непростых, но, честно говоря, иду в том числе и по списку, потому что, слава богу, первооткрывателей в нашей стране достаточно, и, знаете, есть даже некоторая тревога, как бы кого не забыть и как бы кого не упустить. Но вот имя, которое мы сегодня будем вспоминать, это вот тоже же первооткрыватель, так. Человек, который открыл для огромного количества актеров всего мира совершенно новую, свою оригинальную, особую систему, так называемую систему...
1: Ниппель.
2: Конечно, Ниппель. Система Станиславского. Будем говорить сегодня о Константине Сергеевиче Станиславском.
1: Угу. Который не Станиславский.
2: Да, который не Станиславский.
1: Потому
2: который...
1: что он, я так понимаю, что из высшего общества, и семья у него была очень приличная, и занимался вопросами серьезными.
2: Да, да? Очень
1: а
2: серьезно.
1: Он вдруг театрал. Потому что сегодня, давайте сделаем ремарку небольшую, Саша. Сегодня, и уже лет как 35, наверное, с перестройки эта вся началась история, театральные работники, артисты, актеры, в общем, лицедеи, превратились в вершителей дум. Хотя их работа заключается в том, чтобы изобразить то, что придумали другие люди. Режиссер, сценарист, автор пьесы и так далее. Да? Они просто изображают. Но так случилось, что, видимо, в новой России, которая родилась там в 91-м году, да, ей был нужен вот как раз вот такой вот лицедей, который народу достаточно доходчиво объяснит, что да как. И это самим лицедеям очень понравилось. И сегодня вот тот пафос, с которым они себя ведут, особенно начинающие актеры, ну, честно говоря, не сравнится с тем, ну, достаточно приземленным состоянием, да, я имею в виду без пафоса, которое владело актерами настоящими советской школы. Я вот помню, у Баталова прочел, помните, да, замечательный актер был, он говорил, что «я каждый день обязан сделать что-то полезное, чтобы вечером иметь возможность выпить свою чашку чая». То есть вот такое было отношение к людям. А сейчас они у нас многие, к сожалению, небожители. Люди, которые считают, что они нас учат как надо в этом мире себя вести. И у меня, честно говоря, в этом смысле взгляд скептический. И я товарища Станиславского, к чему я это говорю, вот он действительно, он стеснялся своего театрального увлечения. Именно поэтому он взял себе эту самую, не свою фамилию, для того, чтобы родственники не очень сильно напрягались, что их, так сказать, товарищ, их родная кровинушка пошла по такой вот стезе несерьезной.
2: Ну, вообще, нужно сказать, что он в самом начале своего театрального пути, который начинался еще внутри семьи, очень стеснялся вообще на сцену-то выходить. Для него это тоже было таким, знаете, возможностью...
1: Ломал себя.
2: Ну, с какими-то внутренними бесами поработать. Но, мне кажется, что нам важно с вами сегодня, говоря о Станиславском, понять, что этот человек вообще по-другому взглянул на театр. И театр сделал немного другим. Вот театр как явление, театр как процесс, как... Вот нам кажется, ну а что он там мог придумать? Ну, три акта, пришли, разделись, сели. А вот это вот все пришли, разделись, сели, какой-то порядок, вот это вот...
1: Неужели он придумал номерки в гардеробе?
2: Ну, вот вы знаете, вообще гардероб в таком, в обязательном порядке придумал Станиславский.
1: Сейчас вы знаете, что в Москве дают спектакль, так там два Гамлета. Вот бы удивился, товарищ.
2: Это вы про сцену, а я все про буфет. Хорошо, давайте дадим возможность послушать Станиславского. Это уникальная запись, запись 38-го года. Репетиция Тартюфа. Тартюфа, который выйдет через год, но Станиславский не доживет до этого момента. Но этот 38-й год очень важен в жизни Станиславского. Я расскажу сейчас обо всем. Давайте послушаем, что он говорит, потому что это запись его репетиции. И вот на этой репетиции он в работе с актерами, собственно, и объясняет, не что такое его система, а он просит от актера работать так, как он это себе понимает. Он просит актера быть таким актером, как он себе это видит. Слово Станиславскому.
3: Стоп, остановимся.
4: Вот слушайте, значит, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Ощупывали друг друга или нет? Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать каждый свое мнение, и вы выслушиваете, вы говорите, тот выслушает, тот говорит. А вот это, все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение.
1: Это речь Станиславского, она лишний раз подтверждает мои слова. Актеры всего лишь исполняют волю создателя спектакля, а вовсе не являются творцами.
2: Ну,
1: вы со мной соглашаетесь?
2: Хорошо, я с вами соглашусь.
1: Я на этом мнении собаку съел.
2: Хорошо. Поговорим о том, как формировалась система Станиславского. Вообще, система Станиславского как идея, она формировалась с 1900 по 1910 год. Вот в первое десятилетие 20 века. Станиславский ее как-то нащупывал. И это все, конечно, шло параллельными курсами вместе с созданием Московского художественного театра. Почему? Потому что вот в этом новом театре как раз эта новая система рождалась. Но фактически, как-то вот так вот на бумаге,

0: театральных ценностей, Сергей? Это тоже вопрос, которым мы должны задаться, и, наверное, мы должны оставить актеру право на признание того, что он так же важен, как и творец, и режиссер, и тот, кто создает этот
1: спектакль. Так, мы с вами, Александр, договоримся, что и герои мультипликационных картин нам так же важны, как живые люди.
0: Но вообще, если мы с вами говорим о том, какой след они оставляют в сознании тех детей, которые их смотрят, и как каждый из нас проносит где-то внутри своей психики образ Винни-Пуха, кота Леопольда.
1: Товарищи дорогие, напоминаю вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжим.
0: Обучение по системе разложено на два этапа. Первый этап – это работа над собой. Ежедневные тренировки, Станиславский на этом настаивал, для развития ума, артистических навыков, воли, чувств, воображения, внимания. Это прям тренировки, это прям упражнения, с ними можно познакомиться, их можно прочитать, их можно сделать. А вот уже когда начинается работа над ролью, начинается второй этап. И работа над ролью – это детальная проработка биографии, психологии персонажа, изучение текста пьес, исторического контекста. Ну, по большому счету,
1: как человек должен забыть себя.
0: Да, человек должен забыть себя и представить себя вжиться, это вот то, что называется вжиться в роль, представить себя на месте персонажа. Ну, давайте сразу расставим все точки над «и». Если на одном полюсе есть система Станиславского, то на другом полюсе есть система его ученика, так, Михаила Чехова, которую мы все хорошо знаем. Да, которая, кстати, очень часто приводится в пример как система, по которой играют все актеры в Голливуде. Это не совсем так, потому что в Голливуде есть актеры, которые играют и по системе Станиславского, есть ярые приверженцы системы Михаила Чехова, но есть и те, которые спокойно интегрируют обе системы и находят где-то, ну, скажем так, золотую середину. Кстати, не так давно в этом подкасте мы с вами говорили про Мирхольда. Мирхольд вообще нашел третью систему, у него была своя вот эта вот биомеханика, о которой мы говорили. Это какая-то своя особенная система, которая стоит немного в стороне. Мы коснемся сегодня ее немного. Так вот, если по Станиславскому нужно вжиться в роль, нужно забыть себя, нужно полностью понять контекст, почувствовать, как герой чувствовал себя в предлагаемых обстоятельствах, что он переживал, то по системе Михаила Чехова мы сначала должны придумать какое-то действие. То есть должны мы совершить действие и, следуя за действием, должны попробовать почувствовать так же, как герой. Якобы действие может привести за собой чувство. В целом и то, и другое находит в себе отражение даже в современных науках. Если возьмем, ну, например, там разные теории психотерапевтические сегодня о том, как нужно психику людей лечить. Вот, например, Зигмунд Фрейд говорил, что надо начинать с души, и тогда тело подтянется. А вот люди, которые там идут по другому полюсу, они говорят, что нужно сначала движение отработать. И вот Станиславский предлагает погружаться в обстоятельства и переживать то, что переживает герой. Вот как он сам объяснял Василию Топоркову, шла репетиция спектакля про «Остратчиком». Это такая пьеса, она немножко комедийная, такая авантюрная. Ну, чтобы легче было понять, что-то такое в духе Ильфа и Петрова. Вот, ну, вот примерно такое, очень популярное в то время. Вот там был герой, если я не ошибаюсь, кассир, который должен был играть. Вот что Станиславский говорил Топоркову. Топоркову очень известный актер того времени. «Какая чертовщина, какое чудовищное разрушение чудесного Ванечкиного мира!» А он играл Ванечку. «Какая трагедия в его жизни! Вы не создали этого мира, вы не ощутили его внутренне, вы его не пробовали воплотить на сцене!» Топорков пытается вступить в спор. «Но ведь я же очень хорошо играл некоторые роли!» На что Станиславский отвечает. «Очень может быть. А хотите еще лучше играть?» Станиславский был абсолютно убежден в правоте своей идеи. Но, кстати, огромное количество людей уже тогда подвергало это сомнению. И, например, одним из таких людей был Антон Павлович Чехов. Антон Павлович, не Михаил, с которым они недюже стряснулись в момент постановки «Вишневого сада». Мы дойдем до этого момента и поговорим об этом. И Чехов вообще считал, что Станиславский такой, ну, как бы нарочитый приверженец своей системе даже погубил ему пьесу. Так он говорил. Но Станиславский свои ошибки признавал и потом немножко скорректировал постановку, следуя за произведением Антона Павловича. Но давайте вернемся в детство, поговорим о том, каким было детство, для того, чтобы понять, что руководило Станиславским, что его вело за собой. Вы абсолютно правы, он сын московского предпринимателя, владельца домашнего театра. Вот был домашний театр. Кстати, вот к разговору о том, почему Станиславский взял псевдоним Станиславский, вы высказали свою версию. Давайте послушаем версию самого Станиславского. Он объяснял это так. «В то время я увлекался одним любителем, доктором М., игравшим под фамилией

0: Станиславского. Он сошел со сцены, перестал играть, и я решил стать его преемником. Тем более, что польская фамилия, как мне тогда казалось, лучше укрывала меня. Доктор М. — это врач-актер-любитель Алексей Марков, балетоман, взявший псевдоним по фамилии балерина Станиславский.
1: Ну, типа, чуть ли не Лев Давидович Троцкий.
0: Да. Что я думаю? Это же как интересно. Мы с вами говорим о способности вжиться в роль и прожить чью-то другую жизнь.
1: Чужую жизнь,
0: да, актерскую. И в этом смысле Станиславский совершает этот пируэт. Он берет фамилию человека, который играл роль. То есть он доигрывает роль другого человека, если попробовать это, ну, как-то осмыслить и как-то представить, как это потрясающе, и как это сродни его системе. Вполне возможно, что где-то бессознательно своя система родилась у него уже тогда. Это способность играть чужие роли. Давайте еще один небольшой отрывок. Послушаем голос Станиславского.
2: Я вас сразу выключаю из плоскости актерства и вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. В области актерской техники давайте разберем, сколько у каждого актера штамп.
0: Театр очень любили в доме, он был очень популярен. Вот что пишет Станиславский в своих воспоминаниях. «Отец, увлекшись нашей театральной деятельностью, построил нам великолепный театральный зал. В превосходной большой столовой были арки, соединяющие ее с другой комнатой, в которой можно было ставить подмостки сцены или снимать их. В обыкновенные дни это столовая, в дни спектаклей это театр».
1: Прекрасно. Это не квартира-студия в новостройках.
0: Я уже сказал, что отец Станиславского был известным промышленником, мать его была дочерью известной парижской актрисы, то есть в целом любовь к искусству, любовь к театру была с самых корней привита молодому Константину Сергеевичу. Но я уже говорил о том, что Костя был очень стеснительным и очень скромным, и несмотря на то, что вот этот домашний театр существовал, и в семье было принято, что дети развлекают гостей, он это не очень любил, он прямо, скажем, боялся. Но интересно, как няня объясняла его стеснительность и то, почему он стеснялся выходить на сцену. Она говорила так: «Нечем похвастаться им». Вот так она говорила про Станиславского. Первый сценический опыт и пожар. Это потрясающая история. Я предлагаю тоже разобрать ее с точки зрения потом будущей проявленности системы Станиславского. Значит, Костя 4 года, он играет впервые в театре и изображает зиму. Ну, классный же подход. Нужно сыграть зиму, совершенно верно. Он сидит на сцене в шубе, в меховой шапке, у него привязана такая большая серая борода, усы, рядом стоит елка, обложенная ватой. И он вот демонстрирует зиму. Станиславский вспоминает, он говорит: я в этот момент вообще не понимал, куда смотреть, что делать. Я почувствовал свою такую бессмысленность на сцене, абсолютную какую-то неуместность. Мне было очень плохо. Но после того, как закончил спектакль, все так горячо аплодировали, что актеру Косте дали второй шанс. Но как бы даже не второй шанс, это называется вторая поза на бис. То есть ему предложили чуть-чуть иначе сыграть эту роль. Перед ним зажгли свечу в таком в хворосте искусственном. Она как бы изображала костер. Ну, то есть как бы костер, рядом зима, вот что-то такое. И ему в руки дали деревяшку. Как будто бы он должен был подбросить эту деревяшку в огонь. Но сказали: ты только, пожалуйста, ни в коем случае не подбрасывай ее, потому что загорится. И вот дальше открывается занавес, играется сцена на бис. А это, кстати, вот вы сейчас спросите, что это, что такое, что это за сцена на бис. А вот это в театре того времени абсолютно распространено. Спектакль останавливался за время спектакля по нескольку раз. Актеры выходили и перепроигрывали сцену одно и то же. Они могли по-другому это сыграть. Люди хлопали безостановочно, кричали. Артисты выходили на поклон в середине представления. Черти что творилось на сцене. Никакого
1: какая
0: порядка.
1: Какая неискушенная публика.
0: Да, кто-то смеялся.
1: Надо же понимать, что у них не было кинематографа.
0: И системы Станиславского, которая начиналась с вешалки. Так вот, маленький Костя сидит перед огнем, который в хворосте горит. И кидает туда эту деревяшку. Все загорается, начинается пожар. Ну, там как-то тушат, суета, крик. Но потом спрашивают: ты зачем это сделал? А он говорит: мне казалось это в тот момент настолько естественным и логичным, если у тебя в руках деревяшка, а тут горит огонь,
1: хорошо, что
0: то, нужно ее
1: пистолет
0: туда,
1: не дали.
0: То нужно ее туда бросить. Про пистолет мы тоже поговорим, это тоже интересная история в будущем. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он сразу понимал, что вот эта искусственность которую на сцене пытается передать театр, это вредит театру, по его мнению. Все должно быть по-настоящему, все должно быть как в жизни, ты должен жить. И это, на самом деле, несмотря на то, что ему 4 года, уже где-то внутри него работает. Не успели открыть занавес на бис, как я с большим интересом и любопытством потянул руку с деревяшкой к огню. Мне казалось, что это было вполне естественное и логическое действие, в котором... был смысл.
1: Был такой фильм лет 30 назад «Правдивая ложь». Mm-hmm. Вот, мне кажется, отличное название для этого. То есть ты что-то изображаешь, но хочешь изобразить что-то честно. Очень удивительная история, да?
0: Ну, в этом и система Станиславского, Сергей. В этом она и заключается, в том, что ты ищешь какую-то пережитую в свое время тобою эмоцию и чувство в похожий, подобный момент. И притягиваешь ее, и заставляешь себя перепроживать ее, реагируя здесь. Ну, мы с вами не актеры.
1: Друзья мои, нас ждут новости середины часа, новости спорта, и мы вновь в эфире. Оставайтесь с нами.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стиллавин. На маяке.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В Российско-Израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ показала кадры задержания и допроса в Севастополе двух россиян, которые планировали теракты в Крыму. Задержанные рассказали, что украинские кураторы вышли на них через мессенджер. Россияне по наводке занимались разведкой и съемкой военных и гражданских объектов. За выполненные задания они получали деньги от украинского ГУР. Впоследствии мужчинам поступило задание собрать 3 FPV-дрона со взрывчаткой, подключить и отнести в определенные точки. Теракт был направлен против руководителя одного из новых регионов, когда тот должен был находиться в Крыму.
2: Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать фотографировать ПВО, посмотреть, ну, оцеплена она или туда есть свободный въезд. Мне поступило задание поднять 3 FPV-дрона со взрывчаткой, собрать их, подключить к модему и отнести в определенные точки.
3: Еще одно задание. Суть заключалась в том, чтобы найти вывеску города Симферополь и исправить ее на украинский язык. Александр позвонил мне ночью и предложил мне похоронить у себя портфель, в котором находилась СВУ. На мой вопрос, зачем, он ответил, что это для дестабилизации ситуации в регионе.
0: При обысках у задержанных нашли 3 FPV-дрона со взрывчаткой и самодельную бомбу. В отношении них возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Задержанные арестованы, они признали свою вину. Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-4 «Сикер» по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве отметили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ее вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по перевозке вооружения и военной техники. Помимо этого, российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. Об этом также информировали в Минобороны. Как сказали в ведомстве, для удара были применены беспилотники «Герань». Министерство опубликовало кадры поражения. Иран планировал нанести удар по 3 объектам на Украине, однако отказался от атаки после извинений Киева за удар по иранскому судну. Об этом рассказал советник верховного лидера Исламской республики Махсен Ризаи, слова которого приводит телеканал Пресс-ТВ. Напомню, 25 июля Киев нарушил международное право, атаковав иранское торговое судно в Каспийском море. Тогда погиб член экипажа, еще один моряк получил ранение. В тот же день украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины. Ведомстве подчеркнули, что республика будет твердо защищать свою национальную безопасность и интересы. Между тем, накануне представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Тегеран располагает сведениям о намеренной атаке Украины на иранское судно в Каспийском море. Он пообещал, что будут приняты все меры, чтобы Киев ответил за содеянное. Новый британский премьер Энди Бёрнам ушел в отпуск спустя 2 недели после вступления в должность, пишет «Таймс». По данным издания, отдых главы британского правительства продлится до конца недели. Как объяснили в правительстве, перед переездом на Даунинг-стрит Бёрнам провел избирательную кампанию и готовился к вступлению в должность, поэтому решил взять короткий отпуск. Решение премьера раскритиковали представители оппозиции. Они считают, что премьер-министр, серьезно настроенный на руководство страной, так себя не ведет. 20 июля Бёрнам вступил в должность премьера Великобритании после ухода в отставку Кира Стармера, получив от короля Карла III мандат на формирование правительства. Женщину-водителя «Мерседеса» задержали после погони по улицам Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. На Варшавском шоссе полицейские пытались остановить кроссовер без номеров, однако автомобиль лишь прибавил скорость. Началось преследование, во время которого иномарка несколько раз нарушала правила дорожного движения и даже попыталась протаранить патрульный мотоцикл. Машину удалось остановить на 28-м километре МКАД. За рулем оказалась женщина. По словам Волк, на нее составили 28 протоколов по нескольким статьям КАП.
1: Новости. спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Велес обыграл Ротор 2-1 в четвертом туре первой лиги чемпионата России по футболу. Московский клуб набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. От лидера Нижнего Новгорода Велес отстает на 3 очка. В еще одном матче дня Уфа и КамАЗ сыграли в ничью 1-1. Россиянка Алина Корнеева впервые преодолела стартовый круг на турнире категории 1000, а Анна Блинкова с этой задачей справиться не смогла, уступив в своем первом матче. С подробностями Виталий Павлов.
4: 19-летняя российская теннисистка Алина Корнеева в понедельник сыграла в первом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто против бывшей представительницы России Полины Кудерметовой. Ранее обе спортсменки пробились в основную стадию через квалификацию. Корнеева сразу начала с выигранной чужой подачи. Вслед за этим она подтвердила брейк, дальше снова забрала чужой гейм и в целом не собиралась давать сопернице ни одного шанса. В итоге россиянка победила в партии под ноль. Кудерметова никак не могла справиться с условиями, главное с ветром. Во втором сете Корнеева повела 3-0, и тут соперница вызвала на корт врача. У представительницы Узбекистана возникли трудности с правой ногой, и она не смогла продолжить встречу. Россиянка впервые в карьере пробилась во второй круг тысячника. Анна Блинкова в понедельник встретилась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой. Обе девушки также пробивались через квалификацию. 29-летняя Шрамкова первой добралась до брейка и повела 3-1. Правда, тут же проиграла на своей подаче. Однако Блинкова вновь не смогла удержать свой гейм. В итоге первый сет завершился 6-3 в пользу Шрамковой, которая выиграла по брейкам 2-1. Схожая ситуация произошла и во второй партии. Снова 3-1 в пользу словацкой теннисистки, затем 3-3 и все-таки 3 гейма подряд выиграла Ребекка. Вновь 6-3. Блинкова покинула турнир, а Шрамкова сыграет во втором круге против другой россиянки Дианы Шнайдер.
1: Ну и вместе с Корнеевой во второй круг теннисного турнира в Торонто пробилась и Людмила Самсонова. Она в стартовом раунде нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тиен. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
7: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня мы пытаемся верить Константину Станиславскому, который и сам страдал от своей теории.
8: Дальше Константин организует свой собственный театр. Придумывает, что он директор, даже не театр, цирк.
7: Цирк.
8: Придумывает, что он директор цирка.
7: Хорошо.
8: Торжественно клянется своему другу в том, что он станет директором цирка, он принимает решение. Они составляют программу, придумывают воображаемую труппу, устраивают домашний спектакль, где заключают контракты вот с этой вот такой имитированной труппой, в которой родные, друзья, все. И даже младший брат Кости, который категорически не хочет играть, не хочет петь, не хочет играть, и каждый раз срывается в истерику. Потом ему дают плитку шоколада, он как-то собирается с чувствами, говорит, окей, я согласен дальше играть, продолжает играть, но как бы уже со скандалом.
7: Они зверей там изображали?
8: Ну нет, ну они в основном играли наездников и клоунов. Кстати, он семейный бизнес не забрасывал и очень долгое время как-то уделял ему внимание, потому что вообще корни этого семейного бизнеса лежат еще в конце 18 века, когда купец Семен Алексеев основывает в Москве фабрику волочения золота из серебра. Я не буду долго на этом останавливаться, скажу лишь, что привлечение новых технологий, которые были подсмотрены в Европе, там по поводу волочения нити, в общем, технологические решения, они очень сильно в какой-то момент там на разных этапах развивали бизнес и очень сильно разгоняли его вперед. И в какой-то момент это стало прямо по-настоящему очень успешное предприятие. И Константин, кстати, в 1892 году сам отправляется за границу для того, чтобы посмотреть на то, как
7: подшпионить,
8: работают.
7: Да?
8: Ну нет, там не прошивают. Но, кстати, там ему доводилось шпионить. Почему? Потому что ему многое не показывали. Охраняли технические секреты. Но он находил способы как-то там что-то
7: разнюхать,
8: узнавать. А некоторые вещи авантюрно сообщал туда, который сам как-то понял. Понял, что вот так делают. Не видел, доказательств не было. Никому не сказал, что не видел. Сказал, что вроде подсмотрел.
7: И заработала?
8: Действительно заработала. Заработала и очень
7: какой
8: успешно заработала.
7: Прекрасный.
8: Закончилось тем, что открылся алмазный цех. И Станиславский создает первый в Российской империи алмазный цех на своей фабрике. Туда приглашаются французские специалисты. Но в 18 году...
7: Давай сюда.
8: Все национализируют. Ничего не остается. Ну, еще один завершающий отрывок из рабочей речи Станиславского, которая у нас есть в распоряжении.
9: Я сразу знаю, что мне нужно, мне ясна линия, но так как я еще не чувствую, то я, особенно начать говорить, не могу еще. Но знаю, что этот процесс органический, он создается из таких-то вот моментов: подготовление, ощупывание, ориентирование. Потом, когда вы уже ориентировались, тогда вы какую-то бросаете пробную вопрос, стрил такой первый бросаете. Потом другую, смотрите открыть. Какое-то изучение самого себя, то есть партнер и объект.
8: Ну, наверное, стоит рассказать еще одну курьезную историю из детства маленького Кости, когда, играя в домашнем театре, ему нужно было в гоголевской «Женитьбе» убежать через окно и как бы скрыться за кулисами. А там за окном стоял рояль. И так получилось, что ему нужно было на рояль встать. А рояль то ли был открыт, то ли как-то он неудачно встал. В общем, он встал и порвал струны. А второе отделение после спектакля пригласили какого-то певца, который должен был на рояле играть и петь песни.
7: А струн нет?
8: В итоге сели, струн нет, да. Ну, пела капелла, все равно веселились, хорошее было настроение. Вот эта вот любовь Станиславского к театру была, ну, такая, на грани проходила. Он иногда участвовал в очень сомнительных постановках, и как-то его родители стали свидетелями его такой постановки, и папа его очень крепко отчитал, сказал: зачем ты в этом балагане вообще принимаешь участие, давай заканчивай, если ты хочешь играть, как он говорит, на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар, но только не играй всякую гадость, бог знает с кем. И вот этого отцовского совета он послушал.
7: Трудно представить, что тогда считалось гадостью.
8: Но я хочу сказать, что он тогда совета послушал, и в 1890-х годах он, несмотря на то, что занимается производством, все равно не оставляет театр, и встречается в 1897 году ни с кем иным, как с Немировичем Данченко. Это легендарная история.
7: Надо сказать, что это один человек.
8: Немирович и Данченко, да. Но это два. Станиславский и Немирович Данченко. Два человека, хотя три фамилии. Они встретились, это знаменитая их встреча в Славянском базаре. Когда
7: какой
8: они сидели до утра. Утром не закончили. Поехали, по-моему, к Станиславскому на дачу. Там еще продолжили. Или к Немировичу Данченко. Кому-то на дачу поехали. Поскольку Немирович Данченко прекрасным был организатором, но при этом у него не было за душой ни копейки. А Станиславский, у него был, ну, как бы, потенциал, а также была возможность привлечь финансы, и еще была группа интересующихся потенциальных актеров, они объединили усилия и вместе вот договорились о создании Московского художественного театра. Цитата. «В июне 1897 года я получил от него, от Немировича Данченко, записку, приглашавшую меня приехать для переговоров в один из московских ресторанов, называвшийся Славянским базаром. Там он выяснил мне цель нашего свидания. Она заключалась в создании нового театра, в который я должен был войти со своей группой любителей, а он со своей группой выпускаемых в следующем году учеников». Ну, они разделили немножко роли. Станиславский стал акционером, внес собственные средства, привлек еще людей. Немирович Данченко, у него денег не было, но у него был опыт организации театральных, вот плюс ученики у него были. Он их привлек. В итоге в апреле 1898 года создается товарищество. Уставной капитал 25 тысяч рублей, а начинается все это в здании в саду Эрмитаж.
7: Слушайте, ну это очень большие деньги.
8: Очень большие деньги, да, но я хочу вам сказать, что потом потребуются еще большие деньги, которые даст Савва Морозов, которые позволят построить новое здание. И уж это здание было построено по последнему слову техники, чего там только не было. Но помимо того, что создается театр, Станиславский еще и находит любовь всей своей жизни. В этом театральном проекте Мария Перевозчикова, известная под псевдонимом Лилина, девушка из интеллигентной Москвы, московской семьи, становится его женой.
7: Актриса.
8: Да. Они уезжают в Европу, ходят, смотрят картины. Ну, в общем, их...
7: Слушайте, Александр, а для сравнения, вот вы говорите 25 тысяч, да, и еще потом понадобилось. А мы представляем себе примерно, а какова была цена билетов в то время на театральной постановке?
8: Не знаю, но я думаю, что речь шла о единицах рублей, наверное. Ну, что-то такое.
7: Это тоже большие деньги.
8: Это тоже большие деньги, но в целом, наверное, можно было на галерку куда-нибудь из пару десятков копеек достать билет. Думаю, что такие цены были. Но 25 тысяч – это действительно большие деньги, но и проект большой. Мы должны с вами понимать, что открыть театр... Все-таки артисты и тогда зарабатывали неплохо. Это была элитарная профессия. Требовалась организация вот этого театрального пространства. Она тоже требовала вложений. Но давайте вот поговорим о том, каким стал театр, когда открылось здание Московского художественного театра в Камергерском переулке, в которое как раз вложил деньги Савва Морозов. Одна короткая история. Станиславский приглашает артистов для того, чтобы показать им их будущее пространство. И кто-то, там у них разгорается спор. Он говорит, а где буфет? А где увеселение? А где лотерейный аппарат? Вы не поверите, в театре стоял лотерейный аппарат. Да. А где оркестр, который в перерыве, значит, играет? По большому счету, театр был, ну, реально балаганом. Туда можно было входить, не раздеваясь. Традиция посещения театра была такой.
7: Более того, они же спокойно ездили к какому-то определенному акту, да, я так понимаю?
8: Да.
7: То есть можно было к середине припереться.
8: Нет, не просто к середине, ты в любое время мог приехать. И люди ездили на самые популярные, ну, как
7: куски.
8: Бы... Куски. Да. Вот, я поеду к третьему, там этот будет петь. Ну, вот да, так да. Вот. И кто-то заходил в любой момент. Это было абсолютно... Никто на это не обжал. Можно было кричать на бис, отдавать комментарии.
7: То есть Станиславский — это первый фейс-контроль.
8: Станиславский все это запретил к чертовой матери. Сказал, мы будем труд артиста уважать. Во-первых, обязательно гардероб. Да, буфет мы сделаем, но мы сделаем так, что он будет на третьем этаже. Оркестр в перерыве мы отменим. В зал после третьего звонка мы пускать не будем. Комментировать и что-то шуточки отпускать мы, значит, как бы не дадим.
7: А мочеными яблоками кидаться в артистов?
8: Все это. Я вам хочу сказать, что публика довольно быстро перестроилась. Другое дело, что в 2017 году ему снова пришлось новой публике, которая пошла в театр, объяснять правила поведения в театре вообще, в принципе, как явление, потому что они до этого в театре вообще никогда не были. Но Станиславский с этим справился. И это у него тоже получилось. В общем, в итоге, чем закончился спор? Станиславский, цитата, «Все будет там, где следует. Здесь не место ни закусочному, ни чайному буфету, потому что здесь фойе для прогулки. Вон там рядом будет чайная комната. А так как, к несчастью, необходимый буфет, то он будет наверху, подальше от искусства». Главная доходная часть, по его мнению, это художественная. Именно она привлекает зрителей ежедневно. Это было праздничное вообще увеселение. А он сказал, театр – это вот регулярное мероприятие.
7: Серьезная тема.
8: Да, да, да. А больше того, в этом театре впервые подавался теплый воздух сверху, прогретый, чтобы там было комфортно сидеть, чтобы это было отапливаемое помещение. Люди стали говорить шепотом в театре. Вдруг в театре стало тихо. Да, это же сейчас как в театре. Вот это магическая театральная тишина.
7: Друзья мои, короткая реклама, и мы вновь в студии. Будьте с нами.
6: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Студенты вологодских вузов выиграли гранты в размере 15 миллионов рублей на реализацию стартапов. Молодые исследователи Вологодщины вошли в число победителей 7-й очереди конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Поддержку получили 15 студентов, каждый получит по 1 000 000 рублей. В числе победителей студенты ВГМХ, ВАГУ и ЧГУ. Как отметил глава региона в соцсетях, полученные гранты помогут реализовать проекты в самых разных направлениях, от развития агропромышленного комплекса и переработки сельхозсырья до робототехники, медицинских технологий, цифровых сервисов, искусственного интеллекта и экологического мониторинга. В Министерстве цифрового развития Вологодской области поясняют, что активность мошенников может говорить о том, что номер телефона потерпевшего попал в базы злоумышленников. Как пояснили в ведомстве, это может случиться, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. Нередко аферисты тестируют несколько схем одновременно, пытаясь понять, какая из них сработает. При этом сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые используют купленные базы для массовых обзвонов и рассылок. Специалисты рекомендуют при резком росте подозрительных контактов проверить, какая информация о пользователе доступна в открытых источниках и усилить настройки приватности в мессенджерах. Среди основных советов – запретить добавление в группы посторонним, скрыть номер телефона от всех, кроме контактов телефонной книги, ограничить поиск аккаунта по номеру и отключить возможность получать сообщения от незнакомых пользователей. Дни Великого Устюга пройдут в Санкт-Петербурге. 8 и 9 августа мероприятие пройдет в культурно-туристическом центре Вологда на Невском проспекте 12. Как отметил Георгий Филимонов, познакомим посетителей с культурой и традициями Русского Севера, проведем уникальные ремесленные мастер-классы, организуем встречу с всероссийским Дедом Морозом. Главный зимний волшебник страны поприветствует петербуржцев и гостей города вместе с народным ансамблем казачьей песни «Суханская вольница». Два вологодских ветерана спецоперации завершили обучение в МГИМО. В Доме приемов МИД России прошла церемония награждения ветеранов специальной военной операции, прошедших обучение в рамках 4-го потока программы профессиональной переподготовки управления городской инфраструктурой и развитием территории. Ее участниками стали 30 ветеранов из 17 регионов России. Среди них два ветерана спецоперации из Вологодской области – Николай Михайлов и Георгий Кузнецов. Череповцы в День города назовут победителей конкурса «Человек года». Прием заявок на торжественное звание продолжается. Лауреатов назовут в 6 номинациях – хозяйственно-экономической, социальной, общественной деятельности, в номинациях «Молодое поколение», «Наставник года». Еще выберут лучший социальный проект. Выдвинуть кандидатов могут организации и предприятия. Как сообщили в городской думе, учитываются достижения и заслуги с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Имена победителей определят депутаты городской думы в сентябре. Чествование лауреатов состоится на праздновании Дня города Череповца. Звание – признание заслуг горожан, которые своим примером, достижениями развивают город.
0: Новости спорта.
1: Маргарита Асмулькевич вошла в состав «Чевакаты». Баскетболистка перешла к «Пчелкам» из «Ивановской энергии». Спортсменка два сезона провела во второй команде «МБА МГУСИТ» и была ее капитаном. В 2021 году Маргарита в составе сборной России Ю-18 приняла участие в «Евро-челленджере» в Риге. Летом 2025 года Маргарита перешла в «Иваново», где выступала за «Энергию» в премьер-лиге. В нынешнем сезоне она выступит в составе баскетбольного клуба «Чевакаты». Вологодские шахматисты завоевали 6 медалей межрегионального фестиваля. На состязаниях Ярослав Мудрый В Ярославле собрались 225 участников из 12 регионов страны. Награды разыгрывали в классических, быстрых и молниеносных шахматах. В классических шахматах в своих возрастных группах серебро взяли Артемий Гоголев, Алексей Паникаровский, бронза у Аркадия Шухалова. В быстрых шахматах третье место у Артемия Гоголева, в молниеносных шахматах бронза у Артемия Гоголева и Алексея Паникаровского.
0: Года на маяке.
1: Несмотря на народные приметы, лето не собирается сдавать свои позиции. Считается, что после ледяного дня, который был 2 августа, температура воздуха начнет снижаться. И хоть в воскресенье территорию Вологодской области пересек холодный атмосферный фронт, погода осталась довольно комфортной. Так, сегодня ожидается от плюс 24 тепла в ночные часы до плюс 11. Такая же температура сохранится в регионе и в среду. Дождей в ближайшие дни синоптики не обещают. А вот с четверга область окажется под влиянием циклона. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. А сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают облачную погоду без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов Цельсия. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Выше нормы. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Двое россиян, задержанных в Севастополе, сотрудниками ФСБ планировали теракт в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории Крыма. Они действовали по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Это следует из кадров допроса, показанного спецслужбой. Задержанные рассказали, что украинские кураторы вышли на них через мессенджер. По наводке кураторов они снимали военные и гражданские объекты. За выполнение заданий получают деньги от украинского ГУР. Мужчинам поступило задание собрать 3 FPV-дрона со взрывчаткой и отнести в определенные точки.
2: Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать фотографировать ПВО, посмотреть, ну, оцеплена она или туда есть свободный въезд. Мне поступило задание поднять 3 FPV-дрона со взрывчаткой, собрать их, подключить к модему и отнести в определенные точки.
3: Еще одно задание. Суть заключалась в том, чтобы найти вывеску города Симферополь и исправить ее на украинский язык. Александр позвонил мне ночью и предложил мне похоронить у себя портфель, в котором находилась СВУ. На мой вопрос, зачем, он ответил, что это для дестабилизации ситуации в регионе.
1: При обысках у задержанных нашли 3 FPV-дрона со взрывчаткой и самодельную бомбу. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Задержанные арестованы, они признали свою вину. В Минобороны сообщили о поражении действовавшего в интересах ВСУ логистического центра. Он находился в районе города Бурынь в Сумской области. При ударах использовали беспилотники «Герань». Ведомство также опубликовало видео с кадрами поражения объекта. Размещен и ролик с ударами по 7 судам в аэропорту в порту Николаева и в Черном море. Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, подчеркнули в ведомстве. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, удары нанесены беспилотниками по складским помещениям в муниципальном округе Чехов в Подмосковье, а также в Туснинском районе Ленинградской области. Погибли и пострадали люди. Следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествия. Также действиям лиц, причастных к этим преступлениям, будет дана на уголовная оценка, заключила Петренко. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 5 человек в результате атаки беспилотников на регион. Число пострадавших увеличилось до 10. В промзоне Новоселок в муниципальном округе Чехов после попадания БПЛА загорелись несколько помещений на складе. Сейчас открытое горение ликвидировано. Повреждены также электроподстанции, административное здание, частный дом и автомобиль. Кадровая потребность в сфере сервиса и туризма на следующий год превысит 4300 человек. При этом дефицит специалистов в отрасли сохраняется, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании о развитии туризма в Горно-Алтайске.
4: В минувшем учебном году в 272 университетах и филиалах в сфере туризма и гостеприимства обучалось чуть более 52 тысяч человек. При этом ежегодно из вузов выпускается около 9 тысяч человек. При этом по прогнозу Минтруда кадровая потребность по группе специальности сервис и туризм на следующий год составляет 4384 человека. Вместе с тем, как уже сегодня единожды отмечалось, в отрасли наблюдается кадровый дефицит. Причина в недостаточно привлекательных условиях на рынке труда. Это ведет к тому, что потребность остается незакрытой, а выпускники, которых мы готовим для сферы сервиса и туризма, уходят в другие, более привлекательные отрасли.
1: Фальков предложил поэтапно адаптировать механизм целевого обучения под потребности туристической отрасли и активно привлекать регионы к формированию заказов на подготовку специалистов. Отток промышленности из территории Германии приобретает черты массового бегства, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. В июле на территории венгерского города Кечкемет начал работу расширенный завод «Мерседес-Бенц». После расширения он стал самым крупным предприятием «Мерседеса» в Европе и вторым по величине во всем мире. Вайдель при этом отметила, что находящаяся у власти в Германии коалиция блока ХДС-ХСС и партии СДПГ безразлично наблюдает за тем, как страну покидают флагманские промышленные предприятия. Ранее член правления и директор по производству немецкого автоконцерна Михаил Шибе допустил закрытие заводов в Германии и перенос производственных мощностей за рубеж из-за высоких расходов на оплату труда ФРГ. Словакия пережила самую жаркую за 100 лет наблюдений ночь, сообщили в Словацком гидрометеорологическом институте. Столбики термометров в районе Захаря на западе страны не опускались ниже 27,5 градусов. Это рекордно высокая температура для этого времени суток. На большей части территории республики метеорологи тоже фиксировали аномально высокую ночную температуру. Сообщения о ночной жаре поступают из соседних стран. В Чехии, Австрии, Венгрии температура была значительно выше отметки в плюс 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 21-23. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 753 миллиметра.

0: лирики.
1: Здравствуйте, физики, лирики приветствуют вас. Я Лирика Митрофанова.
0: Приветствую, Лирика. Здравствуйте, Лирика. Да, я Лирик Кудряшов, да. Ну что же,
1: с утра я думала о судьбах Родины и производства, бизнеса. У меня есть предложение. Давайте поговорим о производстве жизненно необходимого товара, а именно духов. Духи, вот вообще, насколько я иронизирую, меня сейчас, на меня гость будет обижаться, но я думаю, вряд ли мы давно знакомы. Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Молекул. Сегодня у нас в гостях. Илья, приветствую.
0: Приветствую.
2: Приветствую, рад быть с вас в гостях.
1: Да, из-за печки начала так долго. Просто мне кажется, каждая сфера обслуживания или отрасль производства товаров, наверное, переживают лучшие времена и, ну, не самые, давайте так скажем. Можно ведь, да? И вот как в вашей, вот, в вашем производстве парфюма, даже мы к нему подойдем, как его делают? Вот было вот, за какое время можно отследить? Можно взять историю Советского Союза чуть-чуть и, например, может быть, современную историю России. Потому что интерес был, да, какой-то, а не было предложения. Потом появилось предложение абсолютное, и появился вообще мега-спрос и сумасшествие на теме, да, духов. Вот как сейчас рынок себя чувствует, и как люди стали грамотные уже в этом отношении относиться к духам, парфюмерии?
2: Слушайте, Маргарита, если возможно, я бы хотел прокомментировать вашу первую фразу по поводу самого необходимого духа на самом деле. Если честно, мне, ну, достаточно часто приходится тоже об этом размышлять и даже думать, да, насколько это действительно необходимо. Ведь, по сути дела, что является необходимым? Человеку для существования нужно, ну, казалось бы, не так много вещей. С одной стороны, ему нужна вода, ему нужна еда обязательно, ему нужен воздух, чтобы дышать, ему нужен обязательно социум, вот, иначе он просто сойдет с ума, так как мы все животные социальные. И нужна одежда, конечно, чтобы согреваться, и в этом, на этом, наверное, такие потребности...
0: А крыша, ну, над головой, простите, простите,
2: да,
0: шалаш.
2: Конечно же, крыша... Совершенно верно, крыша над головой, да, защита от агрессии внешней среды. Безусловно, на этом, казалось бы, все исчерпывается. А вот все остальное, что создавал человек, по сути дела, это не особо нужно. Особо, знаете, такие вот совершенно бесполезные вещи, как литература, музыка, как театр, вот уж, согласитесь, да.
0: Как вы с козырей-то пошли сегодня.
2: Да-да-да, и оказывается, на самом деле, что парфюмерия, если вот рассматривать с этой точки зрения, да, как... некая абсолютно, казалось бы, ненужная вещь, но без которой, как без музыки, как без литературы, как без театра, в принципе, прожить-то можно, но нужно ли, вот это вот вопрос, да, то есть это как раз и есть то самое, что, в общем-то, наполняет, украшает нашу жизнь.
1: Такой лирической суетой, вступление. Да, вот наш физический мир, вот то, что мы перечислили, лирической такой вот какой-то, не знаю, пеленой.
2: Да, совершенно верно, по сути дела, ради вот этой вот красоты, ну, в общем-то, жить и хочется, и я думаю, то, что парфюмерия в этом плане немножко недооценена, именно как, ну, если хотите, такая отрасль или область культуры, искусства, ну, так уж вот исторически сложилось, да, то, что существует... к примеру, музеи, да, где мы можем там любоваться творениями великих художников, существуют концертные залы, где мы можем слушать музыку, ну, а вот существует ли музей, где можем, например, слушать ароматы, вот это, конечно, как ни странно, таких музеев практически нет. Ну, то есть, например, как правило, во Франции, там, если мы окажемся, например, в городе Грасс, то там есть действительно музей парфюмерии.
1: Но там сам город, ребята, лучше его не вспоминать. Я один раз была, там ужас, да. Там просто от красоты можно ослепнуть. Да, там меч очень мило.
2: Да, это...
1: как в
2: Суздале. Там действительно очень мило, вот этот город на таких небольших холмах, эти лавандовые поля и все остальное. Действительно, это очень мило, но даже в музее парфюмерном, например, в Грассе, там, ну, как минимум, 2/3, а то и больше экспозиции, это как раз рассказ про то, как делаются духи, да, то есть про компоненты,
1: баллоны
2: про
1: стоят,
2: технологии.
1: Какие-то жбаны, вот так я их называю.
0: Люди какие-то ходят в халатах, да, зачем?
2: Но люди халаты, слава богу, не ходят, все-таки это музей, а не лаборатория в прямом смысле слова. Но, тем не менее, там действительно больше посвящено технологии. Что, честно говоря, мне, конечно, с одной стороны, мне это было безумно интересно. Вот. А с другой стороны, я как раз подумал, ну, представляете, вот Лувр или там Пушкинский у нас бы начинался не с экспозиции вот сразу готовых работ, а там, например, две трети было посвящено тому, как художник пишет эту картину. Ну, на самом деле, не знаю, насколько это было бы хорошо или интересно, но вот в парфюмерии именно так. То есть в парфюмерии, получается, всегда нужно доказывать свою необходимость и свою важность именно как искусство. Но слава богу, то, что особенно в последнее время, последние так лет 30, наверное, в парфюмерии действительно очень сильно поменялось отношение, и действительно ароматы вот, стали очень многие люди расценивать не просто как такой вот запах, который ты наносишь на себя, чтобы там, не знаю, приятно пахнуть, или чтобы скрыть какой-нибудь неприятный запах, как это делали там 200 лет назад где-нибудь там во Франции с помощью духов, да, а расценивать действительно ароматы как способ изменить свое там внутреннее эмоциональное состояние. Ну, то есть примерно так же, как ради чего слушают музыку, ради чего смотрят на картины, для того, чтобы не просто получить там какую-то информацию, а вот в первую очередь, чтобы вызвать определенные чувства, эмоции, ну или рассказать какую-то историю, да, с помощью вот средств живописи, литературы или в данном случае парфюмерии. И это очень здорово, это очень приятно. И как раз, наверное, об этом мы сегодня тоже, если мы успеем, поговорим.
1: Да, конечно.
2: А если мы говорим о том, как это все развивалось, и отвечая вот непосредственно на вопрос, как это развивалось в нашей стране, ну, давайте, наверное, так в общем даже начну с того, то, что парфюмерия, какой она была, ну, 150 лет назад, там, даже 100 лет назад, она очень сильно отличалась от сегодняшней парфюмерии. И в те времена парфюмерия, в общем-то, главной фигурой был, как ни странно, сам парфюмер, как бы это парадоксально ни звучало, и тогда не существовало практически брендов. Ну, вот как мы сегодня представляем, да, не знаю, могу я их называть в эфире или нет, но, наверное, было
1: бы... Ну, там какие-то в куче можно. Я просто,
2: да, ну,
1: я, как мы, поскольку это наш не первый...

0: обладание. И ставить себе цель купить духи за 120 тысяч, как я недавно у девушки одной видела, я сейчас даже сфотографировала, как я сейчас скажу, как они называются. То есть это нонсенс. Но, с другой стороны, я понимаю, оно вкусно пахнет, скажем так, звучит. Но
1: для нее это сейчас просто скажу, звучит, это. Как, я не знаю, как
0: соната. Да нормально, она нормально. Да не для нее, для меня, Андрюш, для всех. Оно звучит так красиво. Но 120 тысяч звучит отвратительно. На мой взгляд. И вот я поэтому парфюмеры хотела вот на такой разговор, когда понимание вот современности и вот этой истории и веса, да, значения, вот с этой стороны uh-huh. просто зайти. Mm. Мне кажется, Андрей Олегович,
1: да,
0: можешь,
1: да, да. Кстати... Нет, ну, сейчас интересно, у меня есть тоже вопрос по этому поводу сейчас. Давай, Илью, послушаем.
2: Ну, смотрите, если вернуться к тому, с чего все начиналось, то давайте так разделим, да. То есть, во-первых, у парфюмерии было утилитарное предназначение, да. Под парфюмерией я, конечно, подразумеваю различные формы, в том числе, например, одеколон. Одеколон, который был гигиеническим средством парфюмерным, он, естественно, не стоил так дорого, как, например, духи. Вот, и в этом плане там одеколон за, к примеру, 120 тысяч рублей, действительно, это нонсенс. Это расходное такое средство, которое ты использовал просто каждый день вместо принятия душа, потому что, ну, 150 лет назад просто элементарно не было водопровода у всех, по крайней мере, и, да, и практически у всех. Вот, а если и был, то был в ужасном состоянии, поэтому... Параллельно вот с этим утилитарным, так сказать, использованием ароматов и гигиенических средств развивалась такая вот индустрия производства духов. То есть то, что не имело как раз никакого утилитарного предназначения и использовалось просто как такой красивый аромат, красивый запах, который как раз вот и выполнял функцию создания нужного ароматного эмоционального впечатления. Да? То есть вот есть одеколон, и после одеколона, например, 100 лет назад наносили духи, то есть они были параллельно. Духи наносились, например, на платье, на галстук, на какой-нибудь
1: письмо другу.
2: На письмо, да, на письмо. Это вообще было супер интересно. Например, я недавно узнал, благодаря одному из парфюмеров, который повторил аромат душистых чернил. Представляете, оказывается, в 19 веке можно было купить чернила с ароматом. Вот, то есть делали чернила, куда добавляли аромат лаванды или розы, для того, чтобы вот можно было писать письма. И это оказывается... Действительно, был такой продукт, и вот даже, казалось бы, я уже все формы парфюмерные исследовал, а для меня это был действительно сюрприз, очень-очень необычно. Да, поэтому это, конечно, использовалось вот уже как ближе, действительно, как произведение искусства. И когда мы говорим о ценообразовании, о стоимости, то с чем это было связано? Ну, во-первых, опять же, в 19 веке, как я говорил, не существовало брендов. Поэтому ценообразование было вполне таким естественным. Имеется в виду, что человек не переплачивал за имя. Как правило, парфюмер приезжал в какой-либо город, где открывал свою лавку и... продавал там продукцию, произведенную, ну, по сути дела, в подвале этой лавки. Ну, практически, да, то есть то же самое. Это касалось и русской парфюмерии дореволюционной, это касалось и любой европейской парфюмерии. Ну, то есть вот там предки Эрнеста Бо, знаменитого создателя «Шанель номер 5», там его дед приехал в Санкт-Петербург, открыл свою лавку, где, в общем-то, как раз для... русской, ну, конечно, в первую очередь аристократии, у кого еще были деньги, делал духи. Да, для кого-то делал на заказ. Духами часто пропитывались, например, предметы одежды такие.
0: Опять же, для тех, у кого были деньги. Я вот сижу, молчу. Как сыч.
2: Совершенно верно. Для тех, у кого были деньги, потому что мы должны при этом понимать, что если не брать во внимание утилитарный одеколон, то то, что касается духов, это всегда была роскошь. Ну, то есть духи были абсолютно не нужны. И духи использовались как украшения. Духи использовались для того, чтобы показать то, что в том числе ты можешь позволить себе вот эти духи. Вот это вот очень важный момент.
1: То есть сейчас, по сути, ничего не изменилось же? Ну, по сути-то. Ну, только, может быть, маркет, да, побольше стал.
2: Изменилось то, что все-таки духи сегодня стали более доступны. Это количество людей, которые действительно вот покупают себе духи по сравнению с тем, что было 150 лет назад, увеличилось кратно. То есть сегодня практически, там, не знаю, 95% населения пользуются ароматами, духами любой ценового сегмента, от масс-маркета, там, грубо говоря, за 1000 рублей и до, там, не знаю, 120-500 тысяч рублей, вот, которые можно найти на полках. Но и тот, кто покупает за 1000 рублей, тот, который покупает за 120 там, или 500 тысяч рублей, они покупают, грубо говоря, из тех же самых целей. То есть для них

0: это, ну, вот такой вот элемент сегодня необходимый, что ли, но, тем не менее, роскоши. То есть то, что утилитарного свойства не имеет.
1: Показать свою принадлежность тогда... какому-то социуму, да, вы имеете, что если какая-то, ну, линейка премиум, да, от 100, там, ну, грубо говоря, если мы в рублях говорим, от 100 тысяч до бесконечности. То
2: я
1: есть
2: нашла,
1: ты,
2: кстати,
1: ты,
2: это
1: то
2: все.
1: Ты, ты пока,
2: 120 пок... оригинальная цена, 102 со скидкой.
1: Ну, и 300, да, и совсем оригинально, но не суть. То есть мы показываем принадлежность какую-то или, или что, нанося на себя
0: совершенно
1: такие
0: верно.
1: Духи?
2: Просто нравится запах. Ну, почему вы что-то должны кому-то
1: нет,
2: показывать?
1: А если мне не нравится
2: если
1: запах?
2: Если есть деньги.
1: Да нет, это ради бога.
2: Ну.
0: Смотрите, безусловно, тогда, когда мы покупаем за 120 тысяч, то мы, естественно, показываем свою принадлежность. Причем я могу сразу сказать то, что если мы возьмем просто человека с улицы, и я дам ему, не знаю, аромат за 1000 рублей, за 10 тысяч рублей, за 30 тысяч, за 120 тысяч, я утверждаю, что не факт, что тот, за который за 120, во-первых, ему понравится, а во-вторых, то, что он сможет понять, какой из них сколько стоит.
1: Вот.
0: Потому что если мы говорим про ценообразование, то оно, естественно, формируется из нескольких факторов. Первый фактор, ну, такой самый очевидный, которым мы пользуемся, это состав. То есть те компоненты, которые входят в состав аромата. В сегодняшнем мире, когда мы говорим про недорогие духи, то я сразу могу сказать, что 100% состава этого аромата будут синтетические материалы. Их за 20 век было создано очень много, там несколько тысяч, там до 3-4 тысяч доходят различных синтетических ароматных молекул. Они используются не только в парфюмерии, но и при производстве, например, еды. Ну, то есть это те же самые вещества, те же самые вещества, те же самые материалы, которые формируют, например, у нас вкус колбасы, простите, да, то есть те же самые компоненты, но только в другом составе они образуют духи. И вот как раз синтетические ноты, они относительно дешевые, и стоимость, себестоимость, например, аромата масс-маркета, она вообще минимально, прям абсолютно минимально. То есть это прям копейки. Там самая, грубо говоря, высокая стоимость — это флакон, спрей, крышка. То есть все, в чем находится. Сама жидкость, она стоит немногим дороже, чем... Я могу даже сказать, что какая-нибудь чистая питьевая вода, она может стоить дороже, чем ароматная вода.
1: Чем смешали духи, да. А скажите, Илья, на коже, грубо говоря, вот эти синтетические материалы и натуральные, да, какие это там масла, они также раскрываются, да? То есть я как простой человек, как потребитель масс-маркета, я не догадаюсь, да, что на мне? Или все-таки...
0: Догадаетесь. На самом деле догадаетесь, раскрываются они абсолютно по-разному. Все-таки, ну, во-первых, сразу хочу сказать, есть, конечно, такой элемент насмотренности, но он достаточно быстро, наслушанности, как мы говорим, но он достаточно быстро возникает, то есть буквально, когда ты попользовался или посмотрел там 2-3 аромата вот таких синтетических масс-маркета, и 2-3 аромата, вот, сделанных из более дорогих компонентов, ты между ними уже разницу слышишь. Ну, действительно слышишь. И очень многие люди, ну, по крайней мере, например, моя подруга, у нее даже есть с собой специально всегда там пробник духов, который она использует не только для того, чтобы носить на себя, но если вдруг она слышит какой-нибудь такой вот откровенно химозный, что называется, аромат, знаете, похожий на елочки.
1: Она вокруг себя облако вот это создает, да?
0: Да-да, она настолько у нее отторжение к этим ароматам, то, что она серьезно наносит на себя вот как раз из пробника духи, которые можно перебить вот это вот ощущение химозности аромата. На самом деле это действительно возникает, и мы, ну, это вот тот самый раздражающий запах, который действительно иногда можно слышать там в машинах, да, когда там дешевые какие-нибудь средства ароматизации. Ну, почему я говорю про машины, потому что это замкнутое пространство, и если ты там долго находишь, то максимально влияет. По сути дела, вот ничем не отличается в каком-нибудь запахе краски, да, который вот используют в строительстве и тоже может так раздражать. Поэтому такие действительно вот синтетические молекулы есть. И они стоят очень-очень дешево. А натуральные компоненты, они, во-первых, стоят дороже. Вот, но, опять же, есть безумно дорогие натуральные компоненты, а есть вполне себе доступные. Поэтому там следующая категория, которая комбинируют вот синтетические такие ароматы с натуральными, но, в принципе, наверное, такая самая-самая распространенная. И себестоимость ароматов там, конечно, в несколько раз выше, но, поверьте мне, это все равно не то совершенно, что мы платим, когда покупаем, в общем-то, этот аромат на полке вот сегодня. Потому что с тех времен, когда вот парфюмер делал аромат из там мател, грубо говоря, у себя в подвале и продавал на первом этаже, до сегодняшних времен, конечно, много сильно всего изменилось, да, но, во-первых, появилось понятие бренда, вот это вот очень важно, то, о чем я говорил, раньше не было бренда, раньше был парфюмер, ну, то есть ты приходил к Герлен, да, но вот сегодня это бренд, а раньше это был парфюмер, ты приходил к Герлен и покупал у него духи, Герлен брал с тебя столько, сколько считал нужным, ну, в общем-то, исходя из своей, грубо говоря, маржи, редкости,
1: жадности,
0: не знаю, своего аромата и своей аудитории, то есть если он выпускает 100 флаконов, да, у него, не знаю, 150 каких-нибудь буржуа французских, которые хотят купить эти флаконы, то, естественно, вот он сделает такую цену, что только 100 из них могут купить. Так все формировал.
1: Илья, вопрос небольшой до перерыва. Смотрите, вы сказали, что если вы мне, да, или Рите, нанесете духи там за 1000, за 10, за 20 и за 120, да, то есть мы, в принципе, не узнаем, да, что составляет внутренность, да, этого аромата, да, этого, этих духов. Но, с другой стороны, вы говорите, что если там натуральные какие-то, да, ингредиенты, то мы, соответственно, это почувствуем. То есть, как? Это мастерство парфюмера называется? 30 секунд у нас до перерыва.
0: Когда, как я сказал, натуральные компоненты, они тоже сильно отличаются по стоимости. К примеру, вот разницу между прям откровенно химозными компонентами, натуральными, вы услышите.
1: Сразу.
0: А вот разницу между дорогим натуральным и дешевым натуральным, я не уверен, имея вот большого парфюмерного опыта, вы сможете распознать. К примеру,
2: Илья,
0: смотрите,
2: Волков, мы должны сделать перерыв, у нас есть следующие полчаса, так что мы все успеем и даже к производству подойдем. Вам огромное спасибо за стойкость, терпение и умение объяснить, что вообще почем.
1: Сейчас вернемся.
3: Родителю и ребенку порой нужно помнить о том, что далеко не все решения связаны с выбором жизненного пути. Никита Карпов, психолог.
4: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России ударили беспилотниками Герань-4 «Сикер» по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ее вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по перевозке вооружения и военной техники. Помимо этого, российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. Об этом также сообщили в Минобороны. Там заявили, что для удара применялись беспилотники «Герань». Министерство опубликовало кадры поражения. Сообщение последних минут. Степана Бандеру и других идеологов украинского национализма признали пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Такое решение вынес Тверской суд Москвы, удовлетворив иск Генпрокуратуры. Вердикт направлен на увековечение памяти жертв геноцида, отмену реабилитации военных преступников и пресечение экстремизма против России. Как сказано в решении суда, деятельность возглавляемых преступниками организации украинских националистов и украинской повстанческой армии была направлена на террор против населения оккупированных территорий, содействие вермахту в борьбе с Красной армией и партизанами, совершение военных преступлений и преступлений против человечности под контролем Германии. Например, установлено, что в сентябре-октябре 1941 года в Бабьем Яре и Белой Церкви расстреляно не менее 70 тысяч евреев. В ходе Львовского погрома с июня по август 1941 года погибли свыше 8 тысяч человек. Добавлю, что ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены в России. Михаил Мишустин поблагодарил бизнес и жителей Крыма за помощь туристам в трудный момент. Премьер выступил на совещании по развитию туризма и сферы гостеприимства в Горно-Алтайске.
2: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 300 000 000 рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес. Конечно, эту работу будем и дальше продолжать. Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, туристов, которые приехали в отпуск на Крымское побережье, а оказывали всяческую помощь.
0: Ранее Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергосектору, связаны в том числе с попытками противника сорвать курортный сезон на юге страны и в Крыму. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победителями стали немцы, третье место заняли итальянцы. Для российских спортсменов эта медаль стала 8-й на соревнованиях. Ранее они завоевали золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Добавлю, российская сборная выступает на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Она участвует в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 21-23. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 753 миллиметра, влажность воздуха 42%.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Спартак» подписал новый контракт с полузащитником Эсекиелем Барка. Соглашение рассчитано до 2030 года. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. По их информации, слухи об уходе Барка не соответствуют действительности, и «Спартак» исключил возможность его трансфера. Футбольный «Крузейро» приостановил переговоры с «Зенитом» по поводу приобретения форварда сборной Бразилии Луиса Энрике. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
1: Луис Энрике, сыгравший за сборную Бразилии на чемпионате мира, летом обозначил желание вернуться на родину, несмотря на еще 2,5 года контракта с «Зенитом». Петербуржцы согласились. Тем более сейчас на позиции южноамериканца блистает Максим Глушенков. В результате российский клуб начал поиск потенциального покупателя на Луис Энрике, желая заполучить за него приличную компенсацию. Напомню, что 25-летний нападающий пришел в «Зенит» из «Ботафого» 1,5 года назад. За это время Луис Энрике провел в команде Сергея Симака 49 встреч, которых забил 8 мячей и раздал 7 передач. Изначально нападающим интересовался его бывший клуб «Ботафого». «Зенит» хотел обменять Луиса Энрике на опорника Данило, но хавбек отказался ехать в Россию. Переговоры пока не свернуты, но замедлились. Далее на Луиса Энрике решил претендовать «Фламенго». Однако клуб из Рио первоначальной целью для себя обозначил финалиста чемпионата мира аргентинца Тиаго Альмадо. Поэтому для «Фла» Луис Энрике пока вариант запасной. И вот, наконец, нападающего петербуржца предложили «Крузейра». Однако российская сторона захотела включение в сделку обмена либо на центральном защитника Джонатана Жезуса, которым интересуется Бенфика, либо на форварда Кенни Аройо. Но переговоры зашли в тупик, поскольку Крузейра готов был исключительно к финансовой сделке без обмена футболистами.
3: Российская синхронистка Валерия Плеханова не сумела попасть на пьедестал почета чемпионата Европы по водным видам спорта. В технической программе «Соло» она заняла только 7-е место. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: и лирики.
1: Физики, лирики и Илья Волков с нами, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Меликул. Размышляем, как создают парфюм, зачем создают парфюм и сколько это стоит от идеи до производства. Обсуждали мы в первой части нашей беседы, зачем изобрели духи и как мы дошли до всего до этого, до цены сейчас. Илья, скажите, пожалуйста, а вот человек, которому не нравится масс-маркет, что ему делать, да, и какая у него сумма должна быть в кармане, чтобы себе хорошие духи сделать?
2: Ну, на самом деле, человек, которому не нравятся масс-маркеты, который, чтобы сделать себе хорошие духи или купить хорошие духи?
1: Подобрать скорее, сделать под себя парфюм. Да.
2: Все, я понял. А то есть ведь на самом деле индустрия, то, чтобы сделать духи себе на заказ. Это, правда, уже отдельные...
1: Это знаешь, сказать, когда ингредиенты тебе подходят, да, ты знаешь уже, как они раскрываются на коже. От этого зависит, ну, да?
2: Ну, чтобы сделать духи на заказ, нет. Там немножко по-другому. Ты, в общем-то, находишь парфюмера, или точнее, вначале находишь компанию, но часто есть парфюмеры, которые могут тебе сделать, и в зависимости от масштаба парфюмера, это может стоить там от 300 евро,
1: потому до что бесконечности, во Франции,
2: например,
1: да?
2: Есть несколько... Ну, да, практически бесконечности. Самый дорогой, я помню, это был такой парфюмер Роджер Дафф, его зовут, очень известный в парфюмерии личность. Профессор парфюмерии его называют. Он делал там духи для какого-то арабского шейха за 160 тысяч фунтов, например, да. Ну, вот. И причем сделал несколько таких формул. А в среднем он делал духи там примерно 30 тысяч. Но это вот именно духи на заказ. Там стоимость на самом деле не только из-за компонентов, хотя понятно, они там могут быть любой стоимостью, грубо говоря, но и за то, что ты покупаешь формулу, потому что, грубо говоря, парфюмер, да, вот он, то он делает духи для одного человека, а то, грубо говоря, может духи выпустить и продавать их, ну, естественно, заработать на этом гораздо больше денег или там меньше.
1: В 100 раз больше.
2: Вот, поэтому такая стоимость,
3: как с картинами.
2: Ну да, грубо говоря, вот такая стоимость, она, конечно, за эксклюзивность в первую очередь, а не просто за компоненты. Что делать, сколько нужно денег для того, чтобы подобрать себе, например, духи? Ну, на самом деле, в среднем это, ну, порядка, там, не знаю, в зависимости от объема, но если брать там 100 миллилитров, ну, на мой взгляд, это где-то около 10 тысяч рублей. Ну, то есть примерно за эту сумму. Да, да, как я говорю, то, что если вот, ну, многие качественные бренды, которые работают с недорогими компонентами, но достаточно высокого уровня качества, да, вот такого среднего, они, да, действительно можно за 10 спокойно себе купить очень, очень приличные ароматы, и которые будут сильно отличаться по звучанию от ароматов, например, масс-маркет. Но можно и за 30 купить масс-маркет, да, то есть это точно так же возможно, и здесь, конечно, нужно от этого избегать. Но, опять же, из чего складывается, например, техническая стоимость? К примеру, если мы говорим про компонент, какой-нибудь там испанский бергамот, он стоит, ну, $5 за килограмм эссенции, килограмм масла. Из килограмма масла, ну, то есть 1000 грамм, да, можно сделать, ну, 1020-30 флаконов, да, то есть представляете. То есть за $5 можно сделать вот масло для там нескольких десятков тысяч флаконов. А есть, например, масло, которое стоит там $1500 за килограмм. Тот же самый, если мы говорим про бергамот, вот испанский $5, а калабрийский, который вот в компании Капуа продает, он стоит около $2200. Представляете, 5 и 2200. Вот такая вот разница между двумя натуральными компонентами. А если мы с вами, например, вот человек, который вообще не разбирается в этом, послушает испанский бергамот и калабрийский, он услышит между ними разницу. Но эта разница не будет для него определять стоимость этого компонента. Это все равно, что... Не знаю, кому-нибудь дать попробовать, вот, который вообще не знаком, например, с кулинарией, да, попробовать какую-нибудь, не знаю, там, черную икру и картошку, да, то есть он почувствует между ними разницу, но он не будет понимать, сколько стоит черная икра, сколько стоит картошка.
1: То есть получается...
2: Да, я убежден, если...
1: Да-да-да, продолжайте, да.
2: Я говорю, я убежден, если черная икра стоила, не знаю, $5
1: за килограмм.
2: За 1000 килограмм, да, она бы продавалась примерно как икра минная.
1: То есть человек, да, по сути, вот для него будет одно масло и другое масло, это просто будет два разных запаха, неважно, да, какая цена будет у него. Просто что ему больше понравится вот по звучанию?
2: Да, абсолютно точно, абсолютно точно. Но здесь начинается следующий этап. Потому что человек, который вот купил себе, попробовал один аромат, потом купил второй, третий, четвертый, он вдруг понимает, что вот за определенную цену он покупает примерно что-то похожее друг на друга на самом деле. И рано или поздно, ну я посчитал, тут понятно, люди разные, но где-то с пятого флакона вот начинается поиск чего-то такого более необычного.
1: Нишевая, то есть он уже начинает, какая-то, да, начинается?
2: Да, он начинает уже разбираться, грубо говоря, в оттенках, компонентах. Это происходит практически автоматически. Угу. Вот, и человек иногда сам себе в этом не отдает отчет, просто вот возникает момент, когда он приходит там в магазин и слушает ароматы там своей ценовой категории, да, как правило, известных там дизайнерских брендов, и вдруг понимает, что, ну, вот это вот все уже было. Вот.
0: Это работа мозга. Это работа мозга, привыкание. Вот об этом, кстати, наш подкаст на этой неделе. Мы уже говорили о том, что мозг иногда он сначала воспринимает что-то необычное как интересное, а потом это переносит в разряд рутины. И поэтому ты лучше играешь на гитаре или наоборот, или слушаешь другие песни или ароматы.
1: То есть тебе нужен какой-то... Ты хочешь сказать, что тебе какой-то новый допинг для мозга нужен, да? Новый запах в данном случае.
0: Ну, это не мне, это вот у нас гость будет про это рассказывать целый час. Артем Ковалев, психофизиолог. То есть это нужно всем.
1: То есть, Илья, смотрите, Рита, да, то есть, смотрите, мы привыкли к одному запаху, да, а он для нас уже рутина. То есть нужен какой-то новый, что-то новое, да, чтобы вот этот дофамин выработался.
2: Ну, не обязательно дофамин. На самом деле, ну, то, что касается вообще восприятия ароматов, ну, это очень, то, что вы сказали, похоже на то, как мы вообще слышим духи или любые другие запахи. Mm-hmm. Например, мы так устроены, что мы вообще слышим только новые запахи. Ну, то есть, mm-hmm. если запах, например, не вызывает там каких-то негативных, как правило, эмоций, связанных там с ощущением опасности, к примеру, да, то мы достаточно быстро, наш мозг вообще про него забывает. И ему нужно постоянно обновлять что-то новое. Поэтому, знаете, какое разочарование может быть у той девушки, которая купила духи за 120 тысяч рублей? Она, конечно, не знает об этом.
1: Все, вы нас
0: успокоили. Я думаю, высшее образование было и есть, и будет. Не-не-не, я думаю, что...
2: Я не закончил, когда через 10 минут она может...
0: Нет, там было другое.
2: Она может перестать слышать этот аромат, например.
0: Она... Да. Она неправильно произнесла. Я говорю, а что это за духи? Я не буду название говорить. Вот. И она говорит, запах обезьянки. И она не шутила. Я начала ржать и говорит, что такое? Оказалось, это божество индийское, где человека тело. Это Хануман, по-моему, называется. То есть, если бы человек мне по-другому это сказал, подал, я бы вообще даже не заинтересовалась. А тут, когда запах обезьянки, я говорю, это вообще что такое? И тут я полезла, стала интересоваться. И это уже целый маркетинг. Вот это уже самое интересное.
1: Со стороны девушки маркетинг, естественно, был уже.
0: Просто она упростить решила для меня задачу, но усложнила, судя по всему. Ведь если об этом до сих пор думаю, запах обезьянки.
1: Час уже,
0: называется,
1: да,
0: реально, это ваше божество Хануман. И если вы заглянете, это правда будет в буддизме или в индуизме, это действительно божество.
1: Илья, смотри,
0: для этого с уважением.
1: Да, смотрите, такой вопрос. Вот я иду по улице, или кто-то из нас идет по улице и слышит какой-то запах, там девушка, мужчина прошел, да, и он просто вот сводит с ума, да, и я начинаю его искать. Как мне его искать, как мне в этом разбираться? Да, даже если я его нашел, я наношу на себя, и он пахнет совершенно по-другому. Что мне делать? Как здесь с мозгом моим быть? Ну, кроме как выкинуть.
2: Ну, выкинуть не надо, надо найти ту самую девушку.
1: Девушка разыскать.
2: На самом деле, опять же, когда мозг, ну, то есть, будем так говорить, когда мы улавливаем определенные олфактивные молекулы, ну, то есть, вот сами, так сказать, составляющие любого запаха, вот, то какие-то наш мозг выделяет, какие-то он, наоборот, скрывает, поэтому, по большому счету, никто не знает, ну, то есть, вот, если мы слушаем один и тот же аромат, то, простите, я говорю, слушают, там, не знаю, чувствуете, да, то разные люди будут слышать в нем разные оттенки на самом деле. Вот. И мы никогда не знаем, я никогда не могу сказать вот конкретно, что вы в нем слышите.
1: А от чего зависит? От чего зависит вот это?
2: От индивидуального восприятия. Это исключительно субъективное. То есть, если, грубо говоря, представить себе, что человек может услышать там, не знаю, 5-10 тысяч олфактивных молекул, да, вот распознать, меньше, чем там животное, то, например, там средний человек может распознать из них там 5 тысяч. Но вот если представить себе спектр этих 5 тысяч, тысяч, он у каждого человека свой. Там, грубо говоря, у меня, не знаю, если представить это шкалу, ну, там, с 4 тысяч до 9, да, а у вас, к примеру, с 2 тысяч до 7, да, поэтому какие-то компоненты я могу... не можете. И какие-то компоненты вы можете, грубо говоря, уловить, распознать, а я не могу.
1: Сейчас мы прервемся буквально на пару минут, Илья, и вернемся к этому интереснейшему разговору.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 160 семей получают компенсацию аренды жилья в Вологодской области. Меры поддержки могут воспользоваться молодые семьи, в которых родился ребенок и которые снимают жилье. Как отметил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов, размер выплаты зависит от количества детей в семье. При рождении первого ребенка компенсируется 50% стоимости найма, при рождении второго и последующих 75%. При этом ежемесячная выплата не может превышать 20 тысяч рублей. Получить поддержку могут супруги или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно. Для получения выплаты необходимо, чтобы рождение было зарегистрировано в ЗАГСе Вологодской области. У супругов не должно быть собственности жилого помещения, пригодного для проживания, в том же населенном пункте. Договор найма не должен быть заключен с близкими родственниками. Только за июль 1700 жителей Вологодского округа прошли мобильную меддиагностику. В июле передвижной лечебно-диагностический комплекс Вологодской ЦРБ совершил 12 выездов в села и деревни муниципалитета. В ходе приемов особое внимание уделили флюорографическим исследованиям, которые помогают выявлять заболевания органов дыхания на ранней стадии. В августе работа продолжится. Мобильный комплекс посетит 23 населенных пункта, где вологжане смогут пройти обследование и получить консультации специалистов без необходимости ехать в районный центр. Конкурс в вологодском филиале ЕГМУ составил более 5 человек на место. В Ярославском государственном медицинском университете завершен прием документов в вологодский филиал. В этом году на 75 бюджетных мест по специальности лечебное дело претендовали более 400 абитуриентов. Конкурс составил 5,5 человек на место. Сейчас в ВУЗе ведется прием оригиналов документа. Конкурсные списки будут опубликованы 5 августа. Для тех, кто поступает по целевой квоте, зачисление состоится 6 августа. Списки поступающих на бюджет появятся 8 числа, а само зачисление состоится 10 августа. Гостей фестиваля «Небославян» в Вологодской области научат ковать и лепить из глины. Особенностью 5-го всероссийского фестиваля «Небославян», который пройдет 8-9 августа в Кирилловском округе, станет обширная интерактивная программа традиционных ремесел. Организаторы сделали акцент на тактильном знакомстве с культурой. Каждый гость сможет не только увидеть, но и самостоятельно создать памятный сувенир. От глиняной игрушки до выкованного вручную гвоздя. В историко-этнографическом комплексе заставы князей Белозерских развернутся сразу несколько ремесленных точек. Вход на мероприятие свободный, участие в мастер-классах на платной основе. Фестиваль проводится по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и входит в проект губернатора «Лето Русского Севера». Здание храма 18 века восстанавливают в Бабаевском округе. Церковь Николая Чудотворца в деревне Новая Старина не относится к объектам культурного наследия, хотя и является одной из старейших не только в округе, но и в регионе. Восстанавливают белокаменный храм местные жители своими силами. Работают и женщины, и мужчины, и пенсионеры, и подрастающее поколение. Сейчас активисты восстанавливают свод храма.
3: Спорта.
4: Вологда выиграла матч городов и сохранила звание теннисной столицы региона. В выходные завершился розыгрыш главного областного турнира по теннису. По итогам двух соревновательных дней вологодский коллектив обыграл череповчан со счетом 112-90. Всего сборная Череповца и Вологды провели 10 матчей в разных категориях.
3: We'll be right back. города на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, выше нормы, будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
6: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
5: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
6: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
5: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
7: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для удара были применены беспилотники «Герань». Ведомство опубликовало кадры поражения. Помимо этого, БПЛА «Герань-4» «Сикер» ударили по семи сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в Черноморской операционной зоне. А минувшим вечером российские военные в порту Черноморска Одесской области поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Помимо этого, в портах Николаев и Южный, а также в Черном море поражены морские сухогрузы с грузами военного назначения. Для ударов применяли высокоточное оружие наземного базирования и дроны. Двое россиян, задержанных в Севастополе сотрудниками ФСБ, планировали теракт в отношении руководителя одного из новых регионов во время его пребывания на территории Крыма. Они действовали по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Это следует из кадров допроса, показанного спецслужбой. Задержанные рассказали, что украинские кураторы вышли на них через мессенджер. По их наводке мужчины снимали военные и гражданские объекты. За выполнение задания они получали деньги от украинского ГУР. Впоследствии мужчинам поступило задание собрать 3 FPV-дрона со взрывчаткой и отнести в определенные точки.
3: Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать фотографировать ПВО, посмотреть, ну, оцеплена она или туда есть свободный въезд. Мне поступило задание поднять 3 FPV-дрона со взрывчаткой, собрать их, подключить к модему и отнести в определенные точки.
4: Еще одно задание. Суть заключалась в том, чтобы найти вывеску города Симферополь и исправить ее на украинский язык. Александр позвонил мне ночью и предложил мне похоронить у себя портфель, в котором находилась СВУ. На мой вопрос, зачем, он ответил, что это для дестабилизации ситуации в регионе.
1: При обысках у задержанных нашли 3 FPV-дрона с взрывчаткой и самодельную бомбу. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о приготовлении к теракту. Задержанные арестованы, они признали свою вину. ФСБ задержала жителя Крыма, изготовившего 22 беспилотника с помощью 3D-принтера по заданию СБУ. По данным ведомства, мужчина также собирал и передавал Киеву информацию о военной технике и критической инфраструктуре полуострова. В местах проживания фигуранта изъято 4 3D-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа, средства управления ими, а также свыше 200 комплектующих, оптиковолоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители и мобильные телефоны. 2,5 миллиона туристов посетили промышленное предприятие в прошлом году в России. Этот показатель в 3 раза превышает цифры 2023 года, сообщила генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на совещании по развитию туризма, индустрии и гостеприимства в России, которое прошло в Горно-Алтайске. Она отметила, что промышленный туризм может стать частью профориентационной программы. Так участники СВО смогли найти работу благодаря программе промтуризма в Подмосковье.
5: Многие из регионов в том числе используют промышленный туризм в части профориентации. И, например, вот Московская область отдельно организует такие туристические экскурсии для участников ветеранов СВО, для их семей. И уже несколько десятков человек трудоустроены на эти промышленные предприятия.
1: По словам Чупшевой, туристические маршруты из 25 регионов России, созданные по программе развития въездного туризма ОСИ, уже вошли в международные каталоги. Они рассчитаны на привлечение туристов из Китая, Турции и с Ближнего Востока. Правоохранители Испании выявили среди мигрантов, массово проникших в испанский автономный город Сеута, людей, находившихся под следствием по делам о терроризме. В ходе анализа записей с камер видеонаблюдения обнаружено не менее десятка потенциально опасных лиц, пишет издание «Эспаньоль». По его данным, этих радикалов ранее уже задерживали, осудили и выслали обратно в Марокко. И вот теперь они вновь незаконно пересекли границу и могут находиться среди примерно 5000 мигрантов, которых еще и не репатриировали. Напомню, на прошлой неделе около 70 тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь и пешком. По данным правительства Испании, не менее 70 человек при этом погибли. На фоне кризиса испанские власти решили задействовать военных для обеспечения безопасности в городе. Атомная электростанция Пакша в Венгрии этой ночью оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае на фоне экстремальной жары. К утру уровень поднялся для безопасного продолжения работ последней турбины станции, сообщил премьер Венгрии Петер Мадьяр. На днях он предупредил, что единственная в стране АЭС Пакш может полностью прекратить выработку электроэнергии до конца дня из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, а в понедельник он уточнил, что последняя турбина не отключена и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще около 2 дней. Добавлю, правительство Венгрии с 30 июля ввело 3-й самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремального зноя. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 14-16, днем плюс 23-25. В Москве также переменная облачность. Дождей не ожидается. В ночные часы плюс 15-17, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 753 миллиметра.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики. Тема следующая. Андрей Алексеевич, наверное, ты должен топать ногами по студии, бегать, метаться и кричать. Почему в искусстве мало великих художниц?
2: Почему? Это философский вопрос, к небу задавать.
1: Ну да, но не я же, женщина, буду топтаться и задавать этот вопрос. Ну, потому что ну, это кто-то должен быть менее заинтересован.
2: Есть смысл в твоих словах. Я здесь позволю себе согласиться. Арина Аксенова с нами, историк искусства, публичный лектор, автор книги «Путь шедевра» от Вермеера до Ван Гога. Как картины становятся суперзвездами? Алина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну вот спросили мы в небо. Теперь давайте вам адресуем все-таки вопрос, почему в искусстве эксперту мало великих художниц. Как так произошло?
3: Вот что-то мне подсказывает, что вы и большинство радиослушателей знают ответ на этот вопрос. Ну, женщины как-то не участвовали в творческих, политических процессах на протяжении очень долгого времени, ну, где-то века. С 18-го они авторизовались, но так, робко. Вот. А все, что до этого момента, то как-то действительно грустновато. Но это не значит, что их совсем не было. То есть здесь нужно разобраться. Обычно, вот если сейчас там набрать в поисковике, первая женщина-художница, что-нибудь такое, ну наверняка, наверняка выдаст поисковик, что это была Артемисия Джентилески. Прям вот я готова подписаться. А на самом деле, конечно, все произошло.
1: Фрида Кало.
3: Ну, почти.
1: Ну, она хотя бы самая известная. Ну, так, она прям, то, если бы тебе сказали, а ты можешь вспомнить хоть одну? И вот это она, как-то она и жизненным примером, и произведениями, но она прямо такой,
3: ну, наверное, если заметна. Прям вот, наверное, если прям совсем вот человек с улицы спросить, может, он, да, Фриду назовет. Но мне кажется, Джентилески точно тоже, ну, как плюс-минус, чуть-чуть интересующийся искусством человек знает. Вот, только обидно, что Джентилески обычно воспринимают как художницу через вот эту историю там с насилием, все такое. А на самом деле она просто великая художница, объективно и равная очень многим большим мастерам своего времени, да, вот первой половины середины 17-го столетия. Но в действительности, если мы как бы пытаемся разобраться с вопросом, то вот как, когда возникает феномен авторства, а он уже, ну, окончательно формируется, наверное, в 15 веке, когда художники начинают, ну, вот себя уже позиционировать как себя. Не просто вот я творю во имя Бога, а я личность творю для другой личности или, может быть, тоже для церкви, но я все равно сам по себе мастер. Это, ну, вот уже 14 и 15 век, ну, и вот первые имена женщин-художниц в 16 веке вполне себе уже звучат. Это из Фанис Бангисоло, если мы говорим про итальянок. Это Лавиния Фонтана, она чуть попозже. Потом были, конечно, и в Италии, и во Франции художницы, там Катрин де Витри. Ну, в общем, какой-то такой список на самом деле набросать можно. Естественно, что он не идет ни в какое сравнение с длиной списка имен мужских. Вот. Но, тем не менее, художницы были. Как правило, они были детьми художников. Они помогали отцам в мастерских. Ну, в общем, понятно, да, что дети художника, они всегда при отце, так или иначе, на подхвате, всегда они такую роль подмастерьев выполняли. И девочки в этом смысле не исключение. Они иногда тоже и смешивали краски, и подсматривали через плечо. Ну, вот случай, например, конечно, с Артемисией Джентилески, из этого вышел большой художник, точнее, большая художница, которая, кстати говоря, интересный факт, мальчика-то учили анатомии, там, перспективе, прям специально вот была, ну, не скажу, программа разработана, но это подразумевалось, что мальчиков этому учат, а девочек нет. То есть она такой самоучкой была вот в этом вопросе. Mm-hmm. И потом, извините, работала при дворе герцога Тосканского и в Англии некоторое время при дворе тоже работала. То есть она вот в самых-самых верхах оказалась. И это, в общем, хороший показатель уровня ее мастерства. А, вот. Но понятное дело, что женщину, конечно, не воспринимали как такую активную деятельницу за пределами собственного дома и семьи, поэтому ответ на вопрос
2: очевиден, да?
3: Конечно, конечно.
2: То есть это где-то было барьером до какого времени? До конца 19 века, да? Ну, плюс-минус.
3: Ну да, ну плюс-минус, да, когда уже пошла такая нормальная волна эмансипации, и действительно вот 70-е, 80-е годы, я боюсь здесь ошибиться с точными датами, но это можно всегда проверить, когда уже вот прямо женщинам разрешили там разводиться и претендовать на детей, например, в случае развода, там и деньги какие-то получать, и работать тоже так вот активно, они начинают где-то вот там с 60-х, да, годов 19 века. То есть, конечно, ситуация меняется, а еще первая половина 19 века, то есть если ты, скажем, занимаешься, никто же не запрещал девушкам заниматься живописью, скажем, где-то с 18 века, это такой хороший тон. Если ты в аристократической семье растешь, то вот во французском языке есть такой термин «agrément», который означает «приятное искусство» или «изящное умение», вот что-то вот такого плана. Mm-hmm. То есть изучение иностранных языков, музицирование, сочинение стихов.
2: Натюрморт,

0: дизайну одежды и вот моделированию это как-то было понятно, чаще делалось, как швеи, да, они были.
1: Да, но они редко,
2: то, что было они все равно доступны. Это все 20 век, да, туда да. все-таки смещается,
1: да, да.
2: нет?
1: Ну, наверное, мы можем назвать уже вот, да, ближе к концу 19 века, к началу 20-го, это будет Берта Моризо, ученица Эдуара Мане, да, знаменитого французского художника. Она была импрессионисткой, и вместе с импрессионистами основными, мы знаем Ренуара, да, Мане, Сислея, а вот Берта Моризо вообще-то с ними выставлялась. У нас было 8 выставок импрессионистов за 12 лет, а Берта Моризо в 7 выставках участвовала. И в одной она не участвовала по причине рождения ребенка. Во всех остальных выставках она принимала самое активное участие, и вообще ее имя, ну, абсолютно вот на равных упоминается в контексте такого явления, как импрессионизм. Мэри Кэссет была, да, еще художница-импрессионистка, тоже, в общем-то, вполне себе известная. Ну, а дальше уже вот в 20 веке, конечно, множатся имена. И здесь мы можем уже и в России посмотреть на наших амазонок-авангарда, конечно, и Гончарова, и Попова, и, ну, в общем, дальше туда, в 20 век, мы видим вполне... Ну, тоже небольшой, на самом деле, список, но он хотя бы как-то получается у нас. Там скульпторшу Мухину, я думаю, что все хорошо знают и помнят.
2: То есть в России, да, это мы сейчас говорим о начале 20 века, к этому после революции проще, да, уже начали относиться тоже?
1: Ну, конечно, да. Здесь, наверное, среди русских художниц вот что-то до... Ну, довольно сложно как-то нам наскрести.
0: Ну, давайте этот список как раз озвучим. Вот, если Берта Моризо, мы ее записали, вы еще несколько фамилий иностранных сказали, чтобы мы, ну, ознакомились, да, сейчас это очень легко, набрал фамилию и тебе выдают сразу. Картинки, мне нравится, images, это по-английски, а по-русски картинки. Мне очень нравится, когда ты философов смотришь. Как он, Геродота. Он говорит, картинки Геродота, давайте. Вот Берту Моризо я себе зафиксировала, и еще парочку каких-то.
1: Ну, давайте, конечно, вспомним очень известную художницу 18 века. Это, пожалуй, первый случай в французском искусстве, когда художница, ну, уже имеет такое мировое значение. Она была действительно известна и в свое время далеко за пределами Франции. Это Элизабет Виже-Лебрен. Точнее, Элизабет Виже-Лебрен. Придворная художница королевы Марии Антуанетты. И она написала очень много портретов и королевы, и не только. Это действительно абсолютно вот такая настоящая большая художница. Да, и... Ее имя известно.
0: Да, и первую, конечно, пишем Артемизию. Прошу прощения, Джентилески. Так, чтобы искать было проще. Артемизия Джентилески. Первая, потом у меня получилась Элизабет Лебрен, так?
1: Виже-Лебрен. Виже-Лебрен.
0: И Берта Моризо. Ну, давайте, этого хватит.
1: Списочек, конечно, почитайте, не очень большой.
2: То есть все равно...
0: Ну, русские дамы.
2: Да, да, сейчас да, мы к русским дамам перейдем. То есть патриархальное мировоззрение все равно ставило вот потолок, да, который не пробить было, да, судя по всему.
1: Ну, это не просто же мировоззрение, это законодательное. Законодательное. Мы не могли учиться, в университетах. Хотя вот должна вам сказать, что... Элизабет Софи Широн была такая художница в 17 веке, то есть за век до Виже-Лебрен, которая стала членом Королевской академии живописи и скульптуры во Франции. И, между прочим, и сама Артемисия Джентилески, уже итальянка, в 17 веке в Флорентийской академии уже была в нее принята. То есть какие-то исключительные случаи были, но так, чтобы вот учиться и получать образование, только, ну, вот с 18 века это во Франции, в Англии стало возможным. И, ну, понятно, что...
0: Да, ну давайте к России тогда. Наш прекрасный, вы там сказали, Попова и...
2: Гончарова.
1: Наталья Гончарова. А еще была Зинаида Серебрякова. А еще
0: давайте.
1: Была художница Остроумова-Лебедева.
2: Они все получили, извините, что перебил, они полноценное образование, да, уже получили в 20 веке. Но, то есть они все равно оставались даже вот в русском авангарде, они в меньшинстве, судя по всему, были. Или это некорректное все-таки высказывание?
1: Знаете, да, мне кажется, что имя и Поповой, и Розановой,

0: Серебряковой. Ну уж, мне кажется, Поповой и Гончаровой, вот это... Ну, это абсолютно, они в одном ряду стоят с именем того же Родченко и Ларионова. То есть это вот абсолютно самодостаточные, такие полноправные художницы. Я бы здесь их вот как-то не умаляла значения. Большие художницы.
1: То есть дальше мы идем к советской власти, правильно, в 20-е годы. Это равенство полов и концепция гендера в отечественном искусстве фактически не существовала, да, до конца 90-х годов в 20 веке или нет?
0: Ну, я бы сказала, что на официальном уровне не существовало, но все-таки если мы смотрим имена соцреалистов, художников, то... Ну, кажется, кроме Веры Мухиной, вот так навскидку, если не вдаваться в какие-то супер подробности, кроме Веры Мухиной мы особо-то имен и не назовем, потому что все остальное, это Герасимов, Ефанов, Сагбродский, Дейнека, Пименов, все мальчики. Вот, а что-то девочек как бы не это самое.
1: То есть опять все равно как-то это все вот как-то почему-то задвигалось, да, даже советской власти.
2: Ну, а семьей кто будет готовить ее
1: щи? Да нет, ну это понятно, нет. Ну, то есть все равно, по сути, если мы смотрим, да, даже на историю западных художниц, да, то есть 18-19 век все равно либо ты должен быть, расти вот в такой семье, да, в семье художников, да, где у тебя есть возможность обучиться, да, там, нарисовать обнаженную натуру, да, то есть анатомию познать, да, а не просто пейзажи, да, какие-то рисовать или что-то еще, а что-то более большее, да, либо получить образование, но все равно, даже получая образование, ну, как-то так не получалось, то есть вот если мы смотрим на историю искусства, даже вот советского.
0: Да нет, почему получалось, но если мы говорим про имена, которые, ну, вот активно звучали, да, мы говорим про выставки, мы говорим про те работы, которые, ну, что называется, публиковались везде и были на виду, и имена были на слуху, то, конечно, это в первую очередь вот вышеперечисленные корифеи социалистического реализма, не боюсь этого слова, тема женщин, ну, конечно, если вы вспоминаете вот 30-е годы, 40-е годы, то там, конечно, все-таки образ женщины, матери, женщины такой вот как бы Стаханов, кино у плиты и мать-героини, вот это вот все. Действительно, то есть не пропагандировался образ творческой вот такой женщины. Хотя, если мы вспомним с вами немножечко про труд, про марксистскую такую концепцию, которая у нас, да, была немножко адаптирована, что труд-то высшая степень и, как бы сказать, ну, вот этот вот идеальный финал, к которому все должны прийти, это же творческий труд, и он касается и женщин, и мужчин в равной степени.
1: Но это только на словах, да, получалось?
2: Маркс сразу три К. Это я еще из детства помню. И, правда, Советский Союз, система образования, потом и детские сады, которые тоже и в Германии, и здесь, в Европе появлялись. Но они действительно просто освобождали женщин от трех К. Это киндер, дети, кюхен, это кухня, кирхи, это церковь. И это, ну, такое вот то, чем полностью была заполнена жизнь. Ты можешь варьировать хотя бы, или могла начинать варьировать уже вот после таких вот.
0: Да, но все-таки лучше, чтобы ты там что-нибудь ковала, там производство какое-то.
1: Трамвай, да, водил.
0: Ну, конечно.
2: Коня на скаку останавливал.
0: Понимаете, идеальная женщина была написана, мне кажется, Самохваловым, художником, а вот он тоже работал в это время, у него такие трактористки, и женщина сама такая немножечко как трактор, метростроевки, такие вот.
2: Самохвалов картинки, давайте, не картины, картинки.
1: Даже открывать, по-моему, не надо, вы уже продали. Это все сразу мгновенно.
2: Ну да, прекрасно тоже. Женщина-вратарь, футболистка.
1: Елена
2: гимнастка.
1: Спортсменка, комсомолка.
0: Вы когда-нибудь думали ли вы о том, что вратарь – это очень политически нагруженный образ? Потому что вратарь охраняет, ну, вообще-то, границу. Ну, понятно, что на футбольном поле. Но это такой особый отдельный персонаж. Это можно прям... разговор тоже затеять альтернативный потом.
2: Футболка, тут от слова футбол, я бы так сказала. Может, эта картина так и не называется. Она футболистка, просто девушка в футболке. Слово футбол понятно. Откуда футбол и вообще игра и все, а вот футбол...
1: То есть, да, так, если подводя итоги, да, советского существования, это только обеспечить быть, да? И, судя по всему, и ковать, ковать...
2: Ну, только кирхи сразу выключили, ребята.
1: Ну, да, да, да.
0: Ну, там просто другая, она просто была в другом воплощении, это кирхи, а все остальное выглядело примерно так же. Но нет, ну, женщина занималась как бы продолжением рода, чем активнее она этим занималась, тем лучше, но все-таки в перерывах лучше ребеночка-то, да, там, в 2 месяца в ясли сдать и пойти что-нибудь паковать.
1: А, простите, такой вопрос, а у великих русских художников жены же тоже прекрасно рисовали? Было такое?
0: Ну, не знаю, наверное, может быть. Я просто, я не настолько, наверное, в курсе. Никогда не занималась отдельным этим вопросом. Ну, то есть мы можем с вами вспомнить вообще еще вот...
2: Опять приходит Фрида Кало и ее художник Диего Ривера, который стал популярен.
0: Да подождите, нет, это, ну, слушайте, это попса. Это то, что знает человек.
2: Ну, как попса? Она нормальная тетка. Несчастная женщина.
0: Она нормальная тетка. Рита, я хотела призвать вас вспомнить нашу Абрамцевскую школу. А кто там был? Замечательная иллюстраторка Елена Поленова, Якунчикова. Вот если мы с вами русские народные сказки будем вспоминать, то ведь первые иллюстрации к русским народным сказкам замечательные, ну, наверное, вспомните Билибина, Зворыкина, но Поленову и Якунчикову забывать нельзя.
2: Я вот уже назвала, две фамилии вспомнили.
0: Назвала имя Остроумовой и Лебедевой. Это художница-график из Петербурга, потрясающие виды Петербурга она рисовала, именно что рисовала, потому что это были открытки, это были, ну, такие вот графические варианты. Посмотрите, не поленитесь, это завораживающие виды северной столицы.
2: Уверена, что те, кто слушал сегодня наш эфир, обязательно пойдут в архив radiomayak.ru, посмотрят нашу беседу и все эти фамилии памяти восстановят. Алине Аксёновой огромное спасибо, историк искусства, была у нас в гостях.
3: В Москве 12:30.
4: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Крыму задержали агента украинских спецслужб, изготовившего 22 беспилотника с помощью 3D-принтера. В ФСБ сообщили, что россиянин передавал кураторам сведения о передвижении военной техники и расположении подразделений российской армии. Кроме того, он отправлял информацию о том, где находятся объекты критической инфраструктуры полуострова, а затем стал изготавливать дроны, печатая детали на 3D-принтерах. БПЛА были оборудованы устройствами для сброса зарядов.
5: Задержанный был завербован посредством мессенджера Telegram, установленным сотрудником СБУ с подзывным «Диего». По его заданию подозреваемый осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении колонн и местах дислокации подразделений ВС России, а также расположении объектов критической инфраструктуры в регионе. В дальнейшем злоумышленник по указанию куратора с использованием 3D-принтеров организовал изготовление отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для сброса боеприпасов.
3: При обыске у задержанного нашли 22 беспилотника и пульт управления к ним, а также сотни комплектующих. Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, организацию украинских националистов и украинскую повстанческую армию пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Как сказано в судебном решении, деятельность возглавляемых преступниками ОУН и УПА была направлена на террор против населения оккупированных территорий, содействие вермахту в борьбе с Красной армией и партизанами, совершение военных преступлений, преступления против человечности под контролем Германии. Например, установлено, что в сентябре-октябре 1941 года в Бабьем Яре и Белой Церкви были расстреляны не менее 70 тысяч евреев. В ходе Львовского погрома с июня по август 1941 года погибли свыше 8 тысяч человек. Добавлю, что ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены в России. Сообщение последних минут. Сухогруз в Ормузском проливе подвергся удару у берегов Омана. На борту возник пожар. Экипаж покидает его. Один моряк пропал без вести, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности. Речь идет о судне под флагом Либерия, которое попало под удар неизвестного снаряда. Все подробности выясняются. Гонку с преследованием пришлось устроить московским госавтоинспекторам, чтобы задержать злостного нарушителя правил движения. Сотрудники мотопатруля заметили автомобиль без номеров на Варшавском шоссе. Требования инспекторов остановиться для проверки документов водитель проигнорировал, лишь прибавил скорости и постарался скрыться. Пытаясь оторваться от преследователей, лихач нарушил с десяток правил дорожного движения и чуть не устроил аварию. Но полицейские оказались быстрее. Во время задержания выяснилось, что за рулем была женщина. Подробности сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
4: Пытаясь скрыться, водитель неоднократно нарушила правила дорожного движения, хаотично перестраиваясь из ряда в ряд и совершая опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не остановило нарушительницу. Более того, она даже попыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом.
3: В итоге нарушительницу задержали на МКАД. Сотрудники ГАИ составили почти 30 протоколов об административных правонарушениях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
6: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 14-16, днем 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 15-17, в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 42%.
6: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 7-е место в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Золотую медаль завоевала испанка Ирис Тио Касас. 2-е место белорусский Василины Хандошко. 3-я немка Клара Блайер. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовит улучшенное предложение московскому «Локомотиву» по трансферту российского футболиста Алексея Батракова, сообщает местная пресса. По информации источников, клуб из Стамбула намерен увеличить сумму предложения и в ближайшее время направить его «Локомотиву». Ранее СМИ сообщали, что «Галатасарай» рассчитывал оформить переход россиянина за 20 миллионов евро. По их данным, 16 из этой суммы должен был получить «Локомотив» и еще 4 – агент футболиста. Противники Джани Инфантино переходят от публичной критики к подготовке кампании против его переизбрания. Сразу 3 конфедерации обсуждают, как ограничить работу ФИФА. А в Вашингтоне не намерены помогать действующему президенту организации. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонкаКаф рассматривают совместные действия на случай, если Джани Инфантино пойдет на 4-й срок. По данным Times, среди вариантов создания альтернативных международных турниров, бойкот заседания Совета ФИФА и блокирование решений организации. Выборы президента ФИФА назначены на март следующего года. Инфантино уже объявил об участии, однако его поддержка среди национальных федераций сокращается. Уэльс, Сербия и Швеция уже отозвали письма в его пользу. Английская футбольная ассоциация также готовится отказаться от поддержки. Параллельно обсуждается возможный соперник. Reuters сообщает, что глава КонкаКаф Виктор Монтальяни рассматривает участие в выборах. Его кандидатура может устроить противников Инфантино за пределами Европы. Это не представитель УЕФА, а руководитель Североамериканской конфедерации. Отдельный сигнал пришел из Соединенных Штатов. Нью-Йорк Пост сообщает, что Инфантино рассчитывал получить помощь администрации Дональда Трампа и хотел провести разговор с госсекретарем Марко Рубио. Госдепартамент эту информацию опроверг. Представитель ведомства Диллиан Джонсон заявил, что у Рубио нет в планах разговора с президентом ФИФА. Напомню, кандидатов можно выдвигать до 18 ноября. В марте решение примут 211 национальных ассоциаций ФИФА.
1: Теперь о хоккее. Как стало известно «Спортэкспрессу», Алексей Терещенко войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова в хоккейном клубе «СКА». В последнее время специалист работал в качестве ассистента молодежной сборной России. И победитель 24 турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович выступил за изменение формата проведения матчей в теннисе, предложив сократить продолжительность сетов с 6 до 4 выигранных геймов и добавить правило «золотого очка». «Нужно, чтобы продолжительность встреч укладывалась в 2 часа. Так будет лучше для всех», — сказал Джокович. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.

0: Физики, лирики, продолжаем эфир. Как нас обманывает мозг, будет чуть позже. Пожалуйста, не пропустите. А вот остальные нас никогда не обманывают.
1: Да, и переписка нас никогда не обманывает. Ольга Лукинова с нами, эксперт по цифровым коммуникациям, автор телеграм-канала «Цифровой этикет», автор книги «Ничего, что голосовым». Обсуждаем язык тела в переписке. Как не додумывать и не обижаться на сообщение? Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так как не обижаться на сообщение? Вот и мне, вот честно признаюсь,
0: примеры надо, привести?
1: Точку, да, вот мне написали что-то в чатике, поставили точку, или да, можно я поеду туда-то? Нет, точка. У меня просто начинается...
0: Вот там, дети пишут родителям обычно.
1: Да это не только дети родителям пишут. У меня просто вот руки трястись начинают. Зачем мне точку поставили? Что со мной происходит? Это нормально?
2: Вы знаете, абсолютно нормально, потому что к точке у всех очень разные отношения. Я специально проводила исследование, выяснилось, что половина говорит, ну, если в конце предложения, предложение закончилось, значит, нужна точка как знак того, что предложение завершилось. Другая половина говорит, нет, но если я отправила уже реплику, то значит, сообщение закончилось, значит, точка не обязательно. Значит, если точка там возникает, значит, она что-то означает, и дальше люди начинают додумывать, что может означать эта точка. Кто-то говорит, что это знак агрессии, кто-то говорит, что это означает разговор окончен, кто-то говорит, что это как будто бы припечатали, знаете, печать поставили и сказали, все, больше не звони сюда,
1: вот,
2: больше.
1: Вот.
2: Но на самом деле нужно понимать, что просто у нас у всех разные цифровые привычки. И кто-то, кто учился писать на бумаге, привык ставить точку в конце предложений, поэтому ставит ее и в электронной переписке. А кто-то учился писать уже в цифровом пространстве, и там эта точка не является обязательным элементом, когда завершается реплика, и поэтому он ее не ставит. И вот здесь мы начинаем додумывать. А додумываем мы потому, что мы не видим человека, мы не видим его мимики, жестов, интонации, и мы пытаемся считать хоть какую-то информацию между строк, и вот наш мозг ради своей безопасности думает, что если он достроит эту ситуацию, как-то восстановит у себя в сознании, что происходит, ему будет безопаснее. Он начинает эту информацию искать вот в этих точках. Вот, поэтому мне кажется, как не обижаться на точку, например, ну, помнить, что у всех разный цифровой почерк, это раз, а во-вторых, посмотреть, как человек писал до этого. Если он всегда ставил точки, ну, значит, это его цифровой почерк, значит, он так делал, делает и будет делать, и эта точка ничего не значит. А вот если точек никогда не было, а потом вы спрашиваете, ты обиделся? Он пишет, нет, и точка. Вот здесь я бы задумалась уже и поняла, что, кажется, эта точка действительно что-то означает.
1: Ну, это просто тревожные пассажиры, на самом деле, один из собеседников, не более того. А одиночная скобочка, вот...
0: Или да, какие вот еще знаки препинания вызывают, кроме точек, вопросики?
1: Да, деловая переписка, вот пишет, и тебе какой-то вот скобочка ставит в конце, и ты понимаешь, что либо над тобой иронизируют, либо уже крайняя степень сарказма произошла.
2: Вы знаете, как правило, все-таки это не крайняя степень сарказма и даже не ирония. Часто называют скобочку вежливой точкой. Вот из-за того, что точка часто воспринимается как знак агрессии или пассивной агрессии, то люди пытаются завершение предложения как-то смягчить. И вот эта вот единичная скобочка, одиночная, она является как раз таким способом смягчить завершение предложения, поэтому называют скобочку вежливой точкой. В общем, если вам одну скобочку отправили, то, скорее всего, в обычной жизни это выглядело бы как такая полуулыбка или какое-то приветливое выражение лица. Вот если вам написали уже много скобочек, то тогда это уже может означать какую-то иронию или какую-то попытку спрятать настоящее чувство за вот этими скобочками. Например, человек недоволен тем, что его заставляют в выходные работать, и он пишет «хорошо» и много-много скобочек. Да? Вот кажется, здесь он действительно скрывает свою настоящую эмоцию, а одиночная скобочка, она скорее значит просто, что я вежливо улыбнулась или как-то я такое приветливое выражение на мордочке состроила.
0: Да. Ой, ребята, страшную вещь сейчас озвучу. Недавно мною было отмечено то, что даже уже не знаки препинания, а ответ, нужно ли лайкать или ставить какую-то вот эту, когда вот этот кулак с верхним пальцем, да?
1: Эмоцию когда... какую-то, да, эмоджи, да, делать?
0: Ну, да, то есть тебе, ты задал вопрос, тебе отвечают. И дальше ты вроде как прочитал, но сейчас всегда все пишут скрытая реакция. То есть ты не, люди не поняли, ты прочитал или тебе только пришло это сообщение, да? То есть ты можешь эти галочки отключить. Они не будут синеть, предположим, в каких-то из приложений.
1: В голове, да.
0: Вот. А с другой стороны, вот да, ты это прочитал, ознакомился, и реакцию нужно ставить или нет? Вот это удивительное сейчас. Это, я не знаю, думал кто-нибудь, кроме меня, вот этого всего?
1: Думал.
0: Так, вы знаете, наша исследовательница?
2: Что, Мне кажется, что совершенно точно здесь есть над чем поразмышлять, потому что в обычной жизни, если вы что-то сказали, вы видите этого человека, он может вам ничего не сказать, но по его взгляду вы поняли, что он вас услышал. А в переписке мы не видим, даже не понимаем, он услышал, прочитал, увидел это сообщение, он отреагировал, какая у него реакция. Поэтому какой-то минимальный символ, знак того, что я это сообщение видел, принял, понял, он становится необходимым просто для того, чтобы эта коммуникация не выглядела оборванной, как будто бы связь между нами разорвалась. Поэтому по возможности действительно лучше либо написать словами «понял», «спасибо», «принято», либо поставить значок того, что сообщение прочитано, либо просто хотя бы как минимум не отключать уведомления вот этими двумя синими галочками, чтобы собеседник видел, что действительно ваше его сообщение было прочитано.
1: Сейчас
0: Синегалочки, хорошее слово. Жительница Сенегала. Сейчас я гляну.
1: Синяя галочка, да. Сейчас трогательный вопрос, Ольга, вам задам. Давай. Значит, подростки и подростки, да, их друзья, они, значит, могут прочитать сообщение, могут прослушать голосовое, могут просмотреть видеокружочек и ответить через 2 дня. А потом ты начинаешь бомбардировать людей вопросами, что происходит, и тебе пишут: «Ой, я забыл». Как не обижаться и не додумывать лишнее про своих молодых родственников?
2: Вы знаете, у меня вчера буквально на лекции была ситуация, когда встала женщина и говорит: «Вы знаете, у меня сыну 18 лет, я ему звоню, пишу,
1: пишу». Да.
2: Он говорит: «Я отвечу, когда мне будет удобно». И она говорит: «Как мне с ним договориться, что мне сделать, чтобы он отвечал?» И я смотрю, у меня в аудитории люди сидят очень разного возраста. Я говорю: «Так, кому 18 лет, расскажите, что вы делаете в таких ситуациях?» И поднимает руку молодой человек, очень воспитанный, очень интеллигентный. Говорит: «Вы знаете, мне бабушка все время звонит, она названивает каждые 15 минут, и я ее переучиваю, приучаю». И оказывается, когда подростки вот так на нас не реагируют и не пишут мне в ответ, не берут трубки, они тоже своего рода воспитательный процесс проводят.
1: Да, он просто говорит, что забыл. Забыл и прочитал, и помнишь, что надо ответить, и просто забыл.
0: А ты переводы донатов прекрати, и будет воспоминание очень быстрое.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 160 семей получают компенсацию аренды жилья в Вологодской области. Мерой поддержки могут воспользоваться молодые семьи, в которых родился ребенок и которые снимают жилье. Как отметил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов, размер выплаты зависит от количества детей в семье. При рождении первого ребенка компенсируется 50% стоимости найма, при рождении второго и последующих 75%. При этом ежемесячная выплата не может превышать 20 тысяч рублей. Получить поддержку могут супруги или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно. Для получения выплат необходимо, чтобы рождение было зарегистрировано в ЗАГСе Вологодской области. У супругов не должно быть в собственности жилого помещения, пригодного для проживания в том же населенном пункте. Договор найма не должен быть заключен с близкими родственниками. Только за июль 1700 жителей Вологодского округа прошли мобильную меддиагностику. В июле передвижной лечебно-диагностический комплекс Вологодской ЦРБ совершил 12 выездов в села и деревни муниципалитета. В ходе приемов особое внимание уделили флюорографическим исследованиям, которые помогают выявлять заболевания органов дыхания на ранней стадии. В августе работа продолжится. Мобильный комплекс посетит 23 населенных пункта, где вологжане смогут пройти обследование и получить консультации специалистов без необходимости ехать в районный центр. Конкурс в Вологодском филиале ЕГМУ составил более 5 человек на место. В Ярославском государственном медицинском университете завершен прием документов в Вологодский филиал. В этом году на 75 бюджетных мест по специальности лечебное дело претендовали более 400 абитуриентов. Конкурс составил 5,5 человек на место. Сейчас в ВУЗе ведется прием оригиналов документа. Конкурсные списки будут опубликованы 5 августа. Для тех, кто поступает по целевой квоте, зачисление состоится 6 августа. Списки поступающих на бюджет, появится 8 числа, а само зачисление состоится 10 августа. Гостей фестиваля «Небославян» в Вологодской области научат ковать и лепить из глины. Особенностью 5-го всероссийского фестиваля «Небославян», который пройдет 8-9 августа в Кирилловском округе, станет обширная интерактивная программа традиционных ремесел. Организаторы сделали акцент на тактильном знакомстве с культурой. Каждый гость сможет не только увидеть, но и самостоятельно создать памятный сувенир. От глиняной игрушки до выкованного вручную гвоздя. В историко-этнографическом комплексе «Застава и князей Белозерских» развернутся сразу несколько ремесленных точек. Вход на мероприятие свободный, участие в мастер-классах на платной основе. Фестиваль проводится по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и входит в проект губернатора «Лето Русского Севера». Здание храма 18 века восстанавливают в Бабаевском округе. Церковь Николая Чудотворца в деревне Новая Старина не относится к объектам культурного наследия, хотя и является одной из старейших не только в округе, но и в регионе. Восстанавливают белокаменный храм местные жители своими силами. Работают и женщины, и мужчины, и пенсионеры, и подрастающие поколения. Сейчас активисты восстанавливают свод храма.
3: Спорта.
4: Вологда выиграла матч городов и сохранила звание теннисной столицы региона. В выходные завершился розыгрыш главного областного турнира по теннису. По итогам двух соревновательных дней вологодский коллектив обыграл череповчан со счетом 112-90. Всего сборные Череповца и Вологды провели 10 матчей в разных категориях.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, выше нормы, будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-4 Сикер» по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ее вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по перевозке вооружения и военной техники. Помимо этого, российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. Об этом также сообщили в ведомстве. Там заявили, что для удара были применены беспилотники «Герань». Министерство опубликовало кадры поражения. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, удары нанесены беспилотниками по складским помещениям в муниципальном округе Чехов в Подмосковье, а также в Туснинском районе Ленинградской области. В результате погибли и пострадали люди. По словам Петренко, действиям лиц, причастных к этим преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о 5 погибших и 10 пострадавших в результате атаки беспилотников на регион. В промзоне Новоселок в муниципальном округе Чехов после попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный на складе. Открытое горение ликвидировано. Также повреждены электроподстанции, административное здание, частный дом и автомобиль. Правительство дополнительно выделило 3 миллиарда рублей для организации летнего отдыха детей бойцов СВО и из некоторых других семей. Речь идет о 40 тысячах детей, рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании по туризму и индустрии гостеприимства в Горно-Алтайске. Он также призвал развивать в России патриотический туризм, чтобы увеличить число поездок молодежи и участников спецоперации к памятным объектам в стране.
3: Еще одно направление – детский и молодежный туризм, его главная особенность, отличие от привычного отдыха, в том, чтобы помочь ребятам лучше узнать свою страну, получить новые знания, расширить свой круг общения, найти профессиональные ориентиры. И для этого были разработаны различные программы, ход реализации которых мы также сегодня обсудим. Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Недавно выделили 3 миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции из многодетных семей, из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется, кстати, 40 тысяч ребят. Ну и, конечно, хочу также отметить патриотический туризм. Сегодня мы как раз общались с коллегой по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе с участниками специальной военной операции, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать места нашей Родины. Ну и, конечно же, я думаю, что это направление необходимо дальше развивать, о чем мы поговорим еще в Москве по приезду.
1: Напомню, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о дополнительном финансировании детского отдыха. Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре на портале госуслуг подали уже более 250 тысяч избирателей. Об этом сообщили в Минцифры. Возможность подать заявление на участие в ДЭК открылась чуть более суток назад. Больше всего заявлений, по данным ведомства, подано в Ростовской области, в Подмосковье и в Алтайском крае. Онлайн-голосование проводится в этом году в 33 регионах, в 32 на федеральной платформе, для жителей Москвы на собственном портале. Москвичам подавать заявление на участие в ДЭК не нужно. Его можно оформить на госуслугах до 23:59 по московскому времени 14 сентября. Если планы изменятся, заявление также можно отозвать до этого времени. Сами выборы разного уровня будут проходить с 18 по 20 сентября. В московском регионе во второй половине недели ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом, по его словам, столбики термометров продолжат штурмовать 30-градусную отметку.
2: В среду дожди также маловероятны и станет на градус теплее. Под утро 14-17 в Подмосковье, особенно в низинах и у водоемов, будут стелиться молочные туманы. Ну а после полудня плюс 26-29. Во второй половине недели летняя идиллия оборвется раскатами громом, ливнями, шквалистым ветром. В четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и скоротечным грозовым дождем. В сумерках 17-20, а в дневное время удушающий зной плюс 28-31. В пятницу в теплом секторе циклона неустойчивость атмосферы будет нарастать, из-за чего к вечеру в небе вырастут шапки разрозненных кучево дождевых облаков высотой до 11-12 километров, переходящих в грозовое состояние. Ожидается до 7-12 литров воды на метр площади. Ночная температура воздуха составит 18-21, а в дневные часы, когда солнце будет стоять в зените таким отвесным молотом, столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Это будет жара прощания.
1: В выходные в атмосферу столицы ворвется холодный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Интенсивность ливней в мегаполисе составит от 15 до 20 литров воды на квадратный метр. При этом ультрафиолетовый индекс снизится до безопасного уровня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в российской столице плюс 24, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 42%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 14-16, днем 23-25 градусов.
0: Маяк.

0: Да?
1: Да? О возможностях мозга.
0: О возможностях мозга, да-да-да, именно так.
1: Сегодня тема «Как мозг нас обманывает». Представим гостя.
0: Да-да-да, Артем Ковалев, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ, доктор психологических наук. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, привет.
0: Как это происходит? Что вообще понятие «обман мозга»? Нас обманывает, кого-то другого? Как давайте, может быть, с этого начнем, с простых понятий.
2: Мне так понравилось.
1: Кто такие мы, кстати?
0: Да, кто такие, да,
1: собирательный образ.
0: Люди, да.
2: Как сначала сказали, о возможностях мозга, знаете, вот в научных статьях название там, о возможностях и ограничениях, о преимуществах и недостатках. Вот, то же самое, наверное, и здесь. Ну, мне кажется, здесь надо немножко так ввести систематику некоторую, чтобы не запутаться, чтобы разобраться, кого кто обманывает и обманывает ли. Ну, вообще, надо сказать, что наша центральная нервная система и головной мозг, в частности, он, наверное, не склонен кого-то обманывать, да, у него там такой мотивации нет или говорить правду. Он, в общем-то, занят своими делами, в первую очередь, скажем так, связанными с обработкой информации в различных аспектах ее. Да, то есть это обработка поступающей сиюминутной информации через наши органы чувств. Это обработка информации путем извлечения ее из нашей памяти, это распределение внимания на те объекты, которые нам сейчас важны при выполнении нашей текущей деятельности, и, так сказать, принятие решений на основе всего этого вот информационного потока о том, как строить наше поведение в окружающем мире, ну, исходя из наших там целей, намерений, потребностей и желаний. И поэтому вот при такой постановке, в общем-то, вопроса становится понятно, что, наверное, он не столько нас обманывает, сколько ошибается. И следом за ним ошибаемся мы в тех, соответственно, вот действиях, которые он совершает.
0: Самый яркий пример ошибки какой-нибудь, да.
2: Вот, да, вот есть... чтобы эти ошибки разложить на тоже на разные уровни, чтобы было понятно. Вот самое простое, что мы ведь иногда ошибаемся в том, что мы видим или в том, что мы слышим. Вот яркий пример, есть такое замечательное совершенно явление, удивительное, зрительные иллюзии. Многие
0: на
2: с ними,
0: море, да,
2: многие
0: корабли,
2: с ними встречались.
0: Корабли, да, какие-то, вот кажется, что он плывет над поверхностью моря. Это вот это?
2: Совершенно верно. В том числе это корабли на море, которые, да, значит, из-за дымки кажется, как будто висят в воздухе. Значит, нашумевшее несколько лет назад вот это платье, которое то ли светлое, то ли темное, и все гадали, значит, в интернете, какого же на самом деле цвета платья. Известные старые изображения, вот двойственные, женщины или старушка и так далее. То есть, когда мы смотрим на некоторые предметы, и нам кажется, что это одно, а на самом деле другое. И для этого, и тому есть объяснения, связанные в первую очередь с особенностями того, вообще, как выглядит изображение и как вот информация о нем обрабатывается нашей зрительной системой. И зрительная система, она вот склонна ошибаться, потому что у нее есть свои правила, по которым она работает. Вот ошибка это, ну это не ошибка, да, на самом деле это некоторое искажение той реальности, которую мы воспринимаем. Почему это происходит? Ну, потому что наивно думать, что мир вокруг нас, он такой, какой он есть. Да, вот информация, если там про зрительную систему говорим, к нам в глаз прилетает свет, он проходит через сосудистый, значит, сначала через зрачок, да, через хрусталик, линзочка, она изображение переворачивает, дальше через все сосуды, наше сосудистое тело глаза, попадает на заднюю поверхность глаза, там на сетчатке светочувствительные клетки информацию воспринимают, дальше 5 слоев клеток ее обрабатывают, передают через нижележащие структуры, и, наконец-то, все попадает к нам в зрительную кору. И вот вопрос, да, мир действительно такой, какой он есть? Или на всех этих этапах что-то происходит с этим информационным потоком? Что его меняет? Конечно, меняет. Поэтому вот эти зрительные иллюзии, на самом деле, это иллюстрация того, как наша перцептивная система все время принимает решения. И чуть сложнее возьмем вот ситуацию. Все же такое частое явление нам встречали, кто на поездах ездит, сидишь в поезде, смотришь на то, как отходит с пути соседний состав. Возникает
0: головокружение.
2: Такое даже сначала возникает ощущение, как будто движешься ты сам. Железнодорожная иллюзия называется. А вот вдумаемся, что происходит. То есть поступает информация, вы знаете, что вы сидите в поезде, вы неподвижны, он никуда еще не едет. Вы только, ваша зрительная система вам дает сигнал о том, что движется вокруг большой объем зрительного поля, то есть состав на соседнем пути, и вам кажется, что движетесь вы сами. Ну, разве это, так сказать, не обман мозга? Ну, по сути, обман, да? Mm-hmm. Хотя на самом деле это не обман, просто наша нервная система центральная складывает поступающие сигналы, вестибулярный аппарат говорит о том, что мы сидим на месте, а зрительная наша система говорит о том, что мир куда-то весь поехал в сторону. Поскольку часто зрительному сигналу мы приписываем более важное значение, значит, принимаем решение, что права именно она.
0: Мы сейчас описываем только визуальные иллюзии, да, уже тоже 4 примера. То есть все равно зрение, да, оно наиболее важное, да, с точки зрения вот именно работы мозга.
2: При принятии решения о том, что мы видим, нашей системой воспринимающей, она очень часто очень большой вес, очень большое значение приписывает именно зрительному сигналу, потому что это важно, ну, это удобно с точки зрения ориентации вообще в окружающем мире. Но я к чему? Я к тому, что вот это пример того, что наша воспринимающая система, она в моменте решает задачу, она определяет, а в каком положении сейчас мы находимся, мы движемся или стоим. И она может ошибаться, потому что, как сказать, у нее тоже ее настройка, она не всегда совершенна. И, кстати, у разных людей вот уровень эти ошибки, они разные. Знаете, мы вот с фигуристами профессиональными проводили такие эксперименты, виртуальную реальность вокруг них вращали, а у них ничего никуда не движется, они стабильны, потому что они привыкли интегрировать, да, большое количество очень сложной сенсорной информации. Поэтому вот эти примеры того, как, так сказать, мозг нас, ну, давайте в кавычках скажем, обманывает, на самом деле являются примерами того, что мы все время пытаемся адаптироваться к окружающим условиям, мы все время именно решаем задачу по этой адаптации, мы все время пытаемся вот приспособиться.

0: такое словосочетание «повторение без повторения». То есть выдающийся физиолог российский середины прошлого века Бернштейн, Николай Бернштейн, вот он когда говорил о том, как мы осваиваем двигательную активность, он говорил, что наше движение никогда не повторяет предыдущее. И вот на самом деле это связано с тем, что вся наша память с точки зрения, ну так грубо скажем, да, с точки зрения нейрофизиологии представляет собой большое количество связей между нервными клетками. Эти связи, они могут меняться по силе, они могут меняться по интенсивности, и в зависимости от этого что-то, так сказать, помнится лучше, а что-то начинает постепенно истираться в нашей памяти. И в результате вот этих динамических изменений с нашими следами памяти в ней тоже происходят определенные изменения. И часто, например, мы можем либо совсем забыть, предположим, какое-то явление, а может быть, наше какое-то воспоминание, оно окажется искаженным, когда мы будем его под влиянием разных факторов. Потому что в момент, когда мы его запоминали, у нас было определенное эмоциональное состояние, у нас были определенные ожидания от того, что произойдет, и эти ожидания, например, не оправдались, и мы из-за этого расстроились.
1: Другие приходящие обстоятельства, да, они потом могут просто поменяться, да, и, соответственно... Не получится, да, восстановить вот то, что...
0: То первоначальное, да, что да, было, да. Да. То есть получается, что оно видоизменяется.
1: Чувство, скорее, да.
0: Можно ли назвать, опять же, это, да, обманом таким, так сказать, целенаправленным?
2: Может, какой пример? Пример совсем бытовой, понятный. Вот,
0: ну, самое простое, это, конечно, наши детские воспоминания, когда мы, например, помним, что там нам что-то не дали, велосипед не купили в детстве, вот, а мы потом, значит, вспоминаем, что его не купили, а просто в этот момент в магазине не было нужной модели. Вот мы и помним это в взрослом возрасте, а потом нам родители рассказывают, говорит, да подожди, мы тебе его не купили, потому что не собирались. И все. А мы-то помним, что его не купили, потому что его не было, потому что так удобнее, потому что так не надо переживать.
2: А мне дед купил.
1: Дед купил каму. У тебя хорошие воспоминания, да?
2: Диджей был, у меня великолепные, да. А, так, и мы их потом интерпретируем с годами. А вдруг, если тебе объяснят, то ты меняешь в этой базе мозга?
1: Или оно у тебя стирается, это воспоминание?
0: А вот оно вновь начинает обрабатываться. Мы же можем не поверить, например, да? Мы же можем подумать, что это нас просто решили, так сказать, уже, на всякий случай, уже другие люди обмануть, не наш мозг. Да, потому что нам так, с точки зрения вот хранения информации, так удобнее ее хранить. Она уже вот так хранится, она уже такие, так сказать, эмоциональные связи получила. Так удивительно, что, вот пример, вы говорите, что с нашими воспоминаниями даже очень интенсивно ведь можно работать, можно их изменять. И вот сейчас, да, вот актуальная задача, связанная с специальной военной операцией, с феноменом посттравматического стрессового расстройства. Да, когда у человека существует определенное воспоминание о травматичном событии, оно во многом искаженно, и он его вспоминает уже в искаженном виде, но в своем первоначальном виде оно может проявляться в сновидениях, в каких-то внезапных флешбеках, да. Таких вот по ходу жизнедеятельности. И вот одна из технологий, хотя к ней много вопросов с точки зрения того, как она работает и почему она эффективна, и вообще, так сказать, еще ученым предстоит вскрыть всю механику этого процесса, но тем не менее она существует, называется десенсибилизация и переработка движениями глаз. Такое страшное название. А идея такая, что человека просят вспомнить вот это психотравмирующее событие в моменте, постараться. Он его вспоминает, а в это время психотерапевт перед ним водит рукой, совершает такие ритмичные движения слева направо, слева направо.
1: В смысле, как вот метроном,
0: только в горизонтальной плоскости, да. И, соответственно, то есть не стрелка вот амплитудная, да, совершает движение,
1: ровное
0: по горизонтали. И человека просит следить глазами за рукой. То есть, получается, одновременно происходит два процесса обработки информации. С одной стороны, обрабатывается, извлекается воспоминание из памяти, и на это определенный ресурс внимания затрачивается. С другой стороны, выполняется сложная глазодвигательная задача по слежению за объектом. Поскольку задача вторая
1: разделяется,
0: сложная, да, то на первое, на воспоминание внимания уже не хватает на обработку этого психотравмирующего события, на его воспоминания, вот обработку, как с ним работу. И постепенно оно начинает, так сказать, терять подпитку внимания и постепенно фактически из-за этого угасать. И получается, что таким образом снижается значимость вот этого психотравмирующего воспоминания, вплоть до того, что оно как будто истирается
1: в нашей
0: памяти.
1: А новые данные какие-то закладываются в этот момент? Или это просто рука там водит?
0: Нет, никаких новых данных, просто именно вот слежение, да, выполнение прослеживающего движения. И вот мы проводили эксперименты и выясняли даже не с психотравмирующими воспоминаниями, а с обычными воспоминаниями, даже самыми простыми это работает. Просили испытуемых запомнить определенный материал. Группа одна испытуемых следила потом за движениями вот такими рукой, другая группа не следила, сидела просто некоторое время в точку смотрела. И вот оказалось, что те испытуемые, которые выполняли вот такие следящие движения глазами и при этом одновременно старались усвоить запомненный ранее материал,

0: его запомнили гораздо хуже, потому что внимания на этого не хватило. И фактически мы в моменте исказили, так сказать, их память.
1: Это есть гипнотерапия? То есть гипноз, это же тоже сейчас вроде практикуется. Я просто видела это в конце 80-х в сериале «Альф», где смешной волосатый пришелец часами такими на цепочке котов, значит, усыплял, а потом их ел.
0: Механизмы, так сказать, проникновения в наше сознание, да, я так немножко высокопарно скажу, они довольно универсальны в том смысле, что какие-то, в принципе, вот ритмичные события, поскольку вся наша центральная нервная система, вообще весь, вообще мы все построены на ритмах и на циклах, да, то мы разные ритмы и циклы неплохо усваиваем, и то, что связано с гипнозом, хотя там с ним тоже надо разбираться, и к нему есть разные вопросы с точки зрения его научной обоснованности, и, значит, ее наличия, там, конечно же, тоже задействуются эти ритмичные механизмы. Но вот то, о чем я рассказал, здесь скорее речь идет не столько о ритмике, сколько о вот сложности выполнения задачи. То есть почему переработка движениями глаз? Потому что запускается иная обработка той информации, которая извлекается из памяти. Она фактически перерабатывается, как на заводе. Да, ее пересобирают и упаковывают во что-то менее значимое и отправляют обратно в память. Это если огрубить. Возвращаясь, да, можно ли сказать, что при этом мозг совершает некоторую там обман наш, да? Или он ошибается? Ну, он не столько обманывает, сколько мы...
2: Перезаписывает.
0: Ставим его в такие условия, когда он, соответственно, вынужден, да, переработать.
2: А можно ли использовать вот такой обман мозга при любом психотравмирующем событии? Да, это не обязательно ПТСР, да, ну какой-то, не знаю, там страшная болезнь, да.
1: После развода.
2: Да, ну после развода, давай, например, да, там, после, где было тебе очень больно физически, да, но ты хочешь это забыть. Ну понятно, что у нас психика все равно это забывает, да, это нормальное состояние, да, каких-то травмирующих событий, которые на задний план обходят. То есть в психотерапии это уже как бы нормальная работа, да, с этим ведется.
0: Это хороший, очень правильный вопрос, потому что одно дело работать, допустим, с такими интенсивными эмоциональными воспоминаниями, mm-hmm. и вот с ними такие механизмы переработки, они хорошо срабатывают. А вот как ни странно, те воспоминания, которые имеют меньшую эмоциональную нагрузку, они более устойчивы. Поэтому там одними, так сказать, следящими движениями тут не ограничишься. Но...
2: А какие примеры? Вот можно...
0: Ну вот, например, вот Маргарита, да, сказала, там, развод кто-то пережил. Mm-hmm. Ну, не для всех развод, это после развода возникает ПТСР, да, но грусть, да, депрессия, состояние там одиночества и прочее возникает.
1: Mm-hmm. Да и дети тогда... напоминают, а иногда.
2: О!
1: Похож.
2: Привет!
0: Внезапно. Но тогда возникает другая, значит, история. Вот в ходе таких, скажем так, менее эмоциональных переживаний, если мы говорим о нашей памяти, в ней как раз могут возникнуть определенные искажения, да, то есть это менее такие, значит, менее интенсивные изменения там, в сравнении с полностью переработкой, как в случае с ДПДГ. В ней могут возникнуть искажения, которые уже, так сказать, не столько мозг, сколько вообще наша психика использует для того, чтобы объяснить себе, что... Все, значит, все правильно. Например, что там, ну, предположим, да, женщина развелась с кем-то, никого не призываем. Вот, и потому что все мужчины такие вот нехорошие, mm-hmm. и этот такой же нехороший, да, такое вот обобщение генерализованное. Почему это происходит? Ну, для того, чтобы объяснить свое, так сказать, решение, например, решение о разводе, которое, может быть, эмоционально переживается глубже. Негативно или не принимается. Mm-hmm. И в этом случае, когда мы говорим, например, о психотерапевтах, то они как раз работают, опять же, с вот такими вот убеждениями, пытаясь их изменить. То есть они показывают разные, дают новую информацию, предположим. Дают разные новые стороны, с которых можно посмотреть на проблему, и в результате этого происходит уже такая сознательная переработка информации, которая приводит к тому, что вот уже новые переработанные, так сказать, смыслы, они закрепляются и в памяти, и на основе этого мы строим дальше наше поведение. То есть в этом случае мы не спускаемся здесь, понимаете, уже, вернее, наоборот, мы поднимаемся от уровня там конкретно взаимодействующих между собой нейронов, это довольно сложными комплексами нейронных ансамблей явно все обеспечивается, mm-hmm. но с точки зрения вот обработки информации, опять же, происходит именно тот же самый процесс.
2: А переработанная информация, которая, да, перезаписывается в головном мозге благодаря там психологам, психотерапевтам, она не ломается, да, потому что мозг не возвращается вот на то же самое травмирующее, то есть то воспоминание все равно сильнее например, оказалось, да, там связь, да, нейронная гораздо сильнее. Так бывает? И что в этом случае тогда делать?
0: Бывает, и она может меняться, потому что мы, опять же, да, сталкиваемся с новыми событиями в жизни. Опять же, они требуют определенной переработки. Все динамично, ничто не вечно под луной нашего, нашего сознания. Поэтому оно может изменяться. Здесь возникает вопрос о том, насколько эффективно и длительно будет это, значит, удерживаться, и это связано с глубиной. С глубиной вот этой самой переработки, которая произошла. И еще это связано, знаете, с чем? Вот если, так сказать, вернуться туда к мозгу, то ведь у нас не просто какие-то там нейроны, да, между собой связаны, у нас есть целые такие функциональные системы, которые обеспечивают те или иные наши, значит, этапы жизнедеятельности. И даже наше поведение. И вот когда мы работаем, соответственно, с уже изменениями в этих функциональных системах, то есть когда мы нейрофизиологический уровень захватываем, тогда это более глубоко. Как это происходит? Например.
1: Ой, мы не успеем.
2: Да, у нас 10 секунд.
1: У нас реклама, новости, мы должны другие студии передавать микрофоны, и тогда делаем паузу и возвращаемся к нейронным ансамблям.
2: И укладываем информацию в голову, да, и потом говорим стоп. Не уходите далеко.
3: 100 минут по... Язык – очень живая структура, и он меняется постоянно, и это классно. Если бы язык не менялся, это означало бы, что он умер. Светлана Гурьянова, филолог.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Число детей, погибших от атаки ВСУ на пляж в Архипоосиповке, увеличилось до 4. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, 3 детей остаются в больнице.
2: Страшная трагедия. Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. 3 детей находятся в больнице Краснодарского края. Один ребенок прооперирован, 2 других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Вот, всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
0: Напомню, накануне была совершена атака БПЛА на курортную Архипоосиповку в Подгильнижеком. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали 58. Среди погибших и пострадавших есть жители других регионов, находившихся на отдыхе. Правоохранители Испании выявили среди мигрантов, массово проникших в испанский автономный город Сеута, людей, находившихся под следствием по делам о терроризме. В ходе анализа записей из камер видеонаблюдения обнаружено не менее 10 потенциально опасных лиц, пишет издание «Эспаньоль». По его данным, этих радикалов ранее уже задерживали, осудили и выслали обратно в Марокко. И вот теперь они вновь незаконно пересекли границу и могут находиться среди примерно 5000 мигрантов, которых еще не репатриировали. Напомню, на прошлой неделе около 70 тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь и пешком. По данным правительства Испании, не менее 70 человек при этом погибли. На фоне кризиса власти страны решили задействовать военных для обеспечения безопасности в городе. Около 1000 пожарных борются с огнем в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Природный пожар, который начался 2 недели назад, охватил почти 6000 гектаров, сообщили местные власти. В работах задействовано более 250 единиц наземной техники, вертолеты и 2 самолета. По заявлению властей, огонь больше не распространяется. На фоне аномальной жары во всем департаменте запретили перевозку канистр с топливом и ношение с собой газовых зажигалок. Доступ в леса закрыт из-за высокого риска возгорания и перекрыто несколько дорог. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Сильнее всего страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Публикация пользователей в соцсетях позволяет мошенникам найти уязвимые точки, с помощью которых можно втянуть граждан в противоправные действия или выманить персональные данные. Об этом предупредила в беседе с «Вестями» доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета Елена Галяшина. По ее словам, чем больше информации в сети, тем больше у мошенников возможности воспользоваться данными против человека. Она рассказала, какие фото из соцсетей могут использовать аферисты. Так нельзя фотографировать детей, свои загородные дома, детей в летних лагерях. Особенно опасно делать фото себя и детей на фоне производственных зданий, госпиталей или объектов, которые могут быть связаны со спецоперацией. Вся эта информация может быть использована недоброжелателями, чтобы обвинить вас в передаче информации, которая может быть использована против российской армии, отметила Галяшина. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность. Дождей не ожидается. В ночные часы плюс 15-17, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 24, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 44%.

0: «Маяк».
1: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация волейбола объявила, что допустит мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций 2027 года. Международная федерация продолжила консультации с заинтересованными сторонами, чтобы разобрать четкую стратегию возвращения российских спортсменов и технических специалистов из России на международные соревнования. По итогам этих консультаций Международная федерация волейбола может подтвердить, что мужская и женская сборная России примут участие в Международной лиге наций по волейболу в 2027 году, как команды с самым высоким рейтингом, которые еще не прошли отбор на соревнования, говорится в заявлении организации. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии «Челлендж» в Токио, сообщил РИА Новости источник знакомой ситуации. Отмечается, что спортсменка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. При этом она все еще ожидает выдачу нейтрального статуса. Другой источник агентства добавил, что на турнире в Токио планируется участие всех доступных российских фигуристов из национального топ-3. Сегодня в Кубке России по футболу стартует групповой этап пути РПЛ. В программе 4 матча, включая московское дерби «Локомотив» ЦСКА. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В 16:15 «Акрон» примет Ростов. Команды провели 4 очных матча, одержали по 2 победы и забили по 6 мячей, ни одной ничьей. Тольяттинцы неудачно начинают встречи. В первых двух турах чемпионата они пропустили 5 голов уже к 34-й минуте. Главный тренер Ростова Джонатан Альба подтвердил, что в Кубке проведет ротацию. У гостей дисквалифицирован Андрей Лангов. Дмитрий Чистяков выбыл на долгий срок, а Егор Галенков еще не готов. У «Акрона» травмирован Дмитрий Пестряков. В 18:30 махачкалинская «Динамо» сыграет с крыльями «Советов». Дагестанцы начали сезон 2 волевыми победами над «Факелом» и «Локомотивом», оба раза со счетом 2-1. Кроме того, «Динамо» выиграла у «Самарцев» все 3 домашних матча с общим счетом 7-0. Хозяевам не поможет травмированный Идар Шумахов, у «Крыльев» потерь нет. Одновременно «Родина» встретится с «Рубином». В 2 официальных очных матчах москвичи пока не забивают. Казанцам «Рубин» победил 2-0, еще одна встреча завершилась без голов. У гостей из-за травмы колена не сыграет Уруш Дрезгич. В 20:45 «Локомотив» примет ЦСКА. В прошлом розыгрыше Кубка армейцы дважды победили «Железнодорожников», один раз в серии пенальти. Дмитрий Баринов впервые проведет официальный матч на РЖД-арене против бывшего клуба. У «Локомотива» травмированы Николай Камличенко и Антон Митрюшкин. У ЦСКА точно не сыграют Игорь Акинфеев и Максим Воронов.
1: И российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 7 место в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Золотую медаль завоевала испанка Ирис Тио Касас. И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Ну, конечно, о возможностях мозга. Именно так на этой неделе звучит наш подкаст. У нас в гостях Артем Ковалев, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ, доктор психологических наук. Как мозг нас обманывает, мы говорим об этом и завершаем мысль.
1: Да, и как мы иногда обманываем его.
0: Да, да, да.
1: Еще один пример технологии, замечательная технология, называется биологическая обратная связь. И ее суть заключается в том, что мы в моменте даем человеку обратную связь о том, как работает какая-то его функция или орган. Например, просто даем обратную связь о вот сейчас, как бьется сердце человека, частоте сердечных сокращений. И вот приходит, допустим, человек, субъект, который жалуется на излишнюю тревожность. Вот любой маленький там шорох, у него тут же возникает активация, он не может успокоиться. Задача научить его успокаиваться. Что делаем? Садится, наушники, резкий звук, и в это время на экране монитора он видит реально, как у него сейчас бьется сердце. И задача заключается в том, чтобы успокоиться самому. То есть выработать самостоятельный, произвольный способ реагирования. И вот он начинает немножко расслабляться в кресле, подзакрывать глаза, думать в этот момент о чем-то другом, и видит в режиме онлайн, как меняется пульс, что он снижается. И вот так вот раз за разом таких вот тренировок происходит довольно прочное формирование уже навыка. То есть есть стимул тревожный, но в ответ на него не надо напрягаться, а наоборот, надо, так сказать, релаксировать, надо расслабляться, и человек научается это делать за счет того, что он видит в моменте, получается у него это или нет. А на самом деле мы довольно неплохо можем вот так, когда мы получаем обратную связь, реальную, научиться управлять нашим состоянием.
2: Что но на это самом... не рефлекс, как у котов, правильно? Потому это что кота не... ударил, нет, там, нет. Он подскочил это и дальше пошел.
0: Новое воспоминание.
1: Наоборот, фактически это такое формирование, так сказать, нового рефлекса. Mm-hmm. А что значит формирование нового рефлекса? Это означает, что в нашей памяти теперь сложился новый способ реагирования на конкретную ситуацию.
0: То есть это новая нейронная связь, да, образовалась?
1: Да,
0: перезаписанная.
1: Вот перезаписали там нейронные связи. Одни, значит, сделали более сильными, другие, наоборот, ослабили. Фактически что сделали? Изменили способ реагирования, то есть изменили способ обработки и реагирования дальше на эту обработанную информацию и, следовательно, поменяли, соответственно, способ нашего поведения. Ну, можно сказать, что при этом с точки зрения центральной нервной системы она опять нас обманула, да, потому что до этого она напрягалась, она возбуждалась, когда какой-то стимул возникал, а теперь она перестает это делать, потому что она обрабатывает информацию иначе. И вот такие вот примеры, как с биологической обратной связью или с ДПДГ, они как раз показывают, что все очень динамично и очень пластично.
0: Так это же не совсем все равно получается, да, с кем-то это может сработать, а с кем-то нет, то есть кому-то ты...
2: Главная мотивация – желание.
0: Нет, это понятно, но даже если у тебя есть мотивация и желание, мы об этом в предыдущей части беседы говорили, о том, что воспоминание более травмирующее, если мы не добираемся до глубины, да, где оно было записано, да, у нас ничего не получится, оно все равно выплывет на поверхности. То есть как здесь вот поступить?
1: Ну, психологический пласт здесь никто не отменял, и здесь, конечно, важно, чтобы, вот, понимаете, психолог, который там датчики устанавливает и прибор включает, той же самой биологической обратной связи, он же не просто некоторый, так сказать, инженер, который кнопки нажимает, он все-таки должен с человеком проработать, чтобы понять, какой сценарий вот этой процедуры подобрать, какие стимулы будут наиболее подходящими. Если он подберет неправильные, которые до той самой глубины не дойдут, понимаете, если человек тревожится только от того, что он, у нас был случай, одна девушка, быстро скажу, она упала в метро на рельсы перед приходом поезда, ну, не выспавшаяся была, покачнулась, упала. И вот она после этого боялась, значит, заходить в метро. Ну, очевидно, было бессмысленно давать ей там резкие звуки, значит, или показывать просто пугающие картины, говорит, ну, давай научим тебя успокаиваться, да, стимул должен был быть связан конкретно с метрополитеном. И когда вот такие стимулы ей давали, постепенно научили ее адекватно, спокойно реагировать, например, там, на даже видео въезжающего состава на станцию метрополитена. Поэтому здесь очень важен этот индивидуальный вот психологический пласт. Без него никуда. С точки зрения
0: построения работы. Пока тебе пациент не расскажет, да, что было на самом деле, пока ты не докопаешься до этой сути, ничего не получится.
1: Да, конечно, задача, вот эту психотерапевтическую задачу выяснить реальную причину, да, здесь никто не отменяет, конечно же.
2: А вот вопрос. Если эволюция из нас заложена, что мозг нас обманывает, ну, как бы, чтобы жизнь сохранить, да, и как-то тебя все время держат в напряжении, то если ты такой умный, все это изучил, потом смотришь на кого-то, думаешь, о, вроде нормальный челик, сейчас, извините, а потом образно, да, или даже хороший ученый, или аналитик, что угодно, а потом думаешь, да нет, мозг меня обманывает, просто он симпатичный. Это сколько исследований, да, когда совершеннейшие упыри были симпатичными, и потом и люди просто даже визуально на это как-то, да, вот, то есть мозг, он все время время что-то тебе пытается сказать, либо обмануть, либо сказать правду.
1: Он скорее все время пытается упростить. Он все время пытается упростить задачу, потому что это уже мы как раз переходим вот на следующий, так сказать, уровень. Да, мы говорили об этом, восприятие, память, вот теперь вот фактически принятие решения. Вот этот человек, он какой? Хороший, плохой, добрый, злой, а мне чего от него ожидать? Если мы, там, мы в день сколько встречаем людей, если мы в отношении каждого будем стоять, значит, и часами думать, анализировать его походку, его высказывания, сопоставлять это с тем, что мы знаем, но у нас никакой жизни не хватит, да, поэтому нам приходится решение принимать быстро, ну, не только нам, нашей центральной нервной системе, решение приходится принимать быстро, во многом интуитивно, и она, конечно, в этом отношении здесь тоже может ошибаться, потому что для таких вот быстрых принятий решений она пользуется готовыми схемами. Готовыми некоторыми, так сказать, предустановленными такими вот установками.
0: А откуда они появились, предустановленные схемы?
1: Они появляются в ходе нашего развития, они появляются в ходе некоторых паттернов, которые, так сказать, существуют в обществе и которые мы себе присваиваем.
0: То есть опыт.
1: И опыт нашей, опыт. Да, но опыт наш опыт индивидуальный и, так сказать, вот культурно-исторический опыт, да, который существует вокруг нас. Старые эксперименты такие, ну, прекрасные, совершенно иллюстрирующие это, когда группе студентов показывают фотографию, говорят, это лицо вора-рецидивиста. Что вы думаете о его психологическом характере? Они говорят, он, наверное, значит, злой, он там циничный и так далее. Другой группе студентов показывают то же самое лицо, говорят, это выдающийся ученый. Как вы думаете, какой у него характер? Ну, характер у него мягкий, он очень целеустремленный, такой усидчивый, наверное, человек добрый. Да, вот установка возникает, и исходя из этой установки, а что значит установка? Способ реагирования определенным образом. И уже не надо сидеть и долго смотреть на это лицо, рассматривать его, рассуждать. Вот эти вот, соответственно, паттерны принятия решений, они нам очень нужны, потому что в ситуации, в которой мы находимся постоянно, а мы каждый ежедневно с вами находимся в ситуации, так сказать, как сейчас модно говорить, неопределенности. Да, все время, все очень
0: принятие
1: быстро меняется.
0: Принятие решения постоянное. Да.
1: Постоянное принятие решений в ситуации неопределенности. И вот на этом, как раз на этих наших быстрых способах реагирования, нас и ловят, к сожалению, различные, так сказать, люди, кто хочет нами манипулировать.
2: Телефонные мошенники. Гадалки.
1: Гадалки, телефонные мошенники.
0: А гадалки так же работают, да?
1: Конечно. Идея та же самая. То есть ухватить внимание человека, его быстро, значит, захватить и дальше туда подбросить какую-то задачку, которая будет очень быстро решена. И после этого, так сказать, вот уже после решения задачки внимание ухватывается, и дальше человек начинает обрабатывать именно ту информацию, которую ему, так сказать, дают именно теми схемами, которые запустились. Ну, условно говоря, вот эти звонки, когда говорят о том, что это представитель каких-то силовых структур. У нас есть определенные схемы, на самом деле, культурно-исторические, реагирования на такое, когда нам говорят, мы остановиться, да, это же все-таки представитель власти, что он нам скажет, ой, а что-то вдруг, это же это всегда, наверное, это что-то важное, да, плюс к этому ну, мы знаем, что там с требованием представителей правоохранительных органов необходимо следовать. Вот что мы делаем. Нам говорят, мы начинаем следовать. Мы не задумываемся, почему мы это делаем? А почему звонить мне в 8 утра? А почему там номер телефона, да, значит, другого региона Российской Федерации? Это все не успевает обрабатываться, потому что запускается способ реагирования. Вот то же самое здесь.
0: То есть паттерн запускается
1: определенный паттерн, определенная схема, определенный порядок и последовательность действий. И вырваться из вот этого уже процесса, да, можно только за счет того, чтобы, так сказать, запустить новые уровни обработки информации. Вот в этот момент, опять же, нас же не столько мозг обманывает, да, сколько мы, как сказать, сами себя обманываем, потому что мы привыкли, нам так удобно. Потому что если мы все время будем задумываться, все время запускать вот эти сложные, глубокие процессы обработки информации от каждого телефонного звонка, то жизни, что называется, не хватит. Но при этом, вот сейчас много говорят об этом.
2: Процесс размножения может затормозиться, так, если в эволюционном смысле. Если ты будешь думать, что там у него есть, у него машина или нет, и потом просто это современный человек, он сложнее, мне кажется, он нас так часто думает, когда может такой первобытной общины особенно не парился.
1: Хотя, может быть, иногда в этих случаях лучше задумываться дополнительно перед тем, как что-то делать.
2: Не факт, тут столько ловушек.
0: Ну, не факт, это depends, на самом деле. Или надо ли задумываться или нет. Потому что если будем действительно постоянно задумываться, то ничего не будет.
1: Да, и вот где баланс между этим? А баланс между этим на самом деле в формировании вот той самой произвольности нашего поведения, осознанности в хорошем смысле этого слова. То есть осознанность не в смысле достижения какого-то уровня просветления своего сознания, а осознанность в смысле понимания, что я делаю, для чего я делаю, почему я делаю. И на самом деле вот такие остановки с точки зрения как раз мозга, да, то есть вот нам позвонили, мы начали делать, потом остановились, отключили, например, там, телефон. Ну, связь пропала, такое бывает. Они очень хороши, потому что именно с точки зрения работы мозга его очень здорово останавливать. Он, когда останавливается, то у него происходит такая перезагрузка, и в результате этой перезагрузки фактически обрабатывается информация начисто. Я так немножко утрирую компьютерно, но идеология и именно такая. То есть сделать такое обнуление системы, она тогда вновь, значит, берет исходные данные и начинает их обрабатывать, и теперь уже может оказаться не зашорена вот тем каким-то способом, тем паттерном, который, значит, который мы ей навязали до этого.
0: То есть, если, грубо говоря, перенести всю эту историю с мошенников на какое-нибудь свидание, да, с красивой девушкой, то там весь там в этих розовых облаках, там ля-ля-ля-ля-ля, потом, как только там вы расходитесь, у тебя мозг останавливается и начинает анализировать все, правильно? Так происходит?
1: Да, может быть, даже и в моменте выйти, позвонить.
0: Это совсем тяжелый случай. А кому позвонить-то? Это же уже до свидания. Зачем звонить-то?
1: Это как раз вот те самые наши индивидуальные различия, но кроме шуток, вот такие остановки, да, они так работают.
0: Давайте сейчас остановку.
2: Насколько важен опыт, да, мы обязательно сделаем
0: остановку
2: на рекламу.
0: Подумаем.
2: Пока еще не поздно, там так текст звучал.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. 45 вылетов за июль совершила вологодская санавиация. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 50%. Тогда специалисты выполнили лишь 25 рейсов. С помощью санитарной авиации территориального центра медицины катастроф врачи спасли жизни 73 человек, среди которых 16 дети. Наиболее часто вылеты совершались в Великий Устюг, Вытегру, Кичминский городок и Никольск. В основном у пациентов были сердечно-сосудистые и педиатрические заболевания, а также различные травмы. С 1 сентября вступят в силу изменения в работе советов многоквартирных домов. Как пояснили в Главном управлении Государственного жилищного надзора Вологодской области, в настоящее время еще не у всех домов созданы советы. Совет дома – это инструмент для коммуникации между жителями и управляющей компанией, позволяющий оперативно решать вопросы и принимать решения, направленные на улучшение проживания в многоквартирном доме. Совет дома избирается на 2 года, если собственники на собрании не установили иной срок. Если по истечении 2 лет жильцы не провели новое голосование, полномочия прежнего состава автоматически продлеваются на такой же период. Также собственники имеют право сменить состав совета досрочно. Напомним, что избрание совета многоквартирного дома является не просто правом, а прямой обязанностью собственников в соответствии с Жилищным кодексом России. Экспортеров Вологодчины приглашают на вебинар по особенностям ведения переговоров с вьетнамскими компаниями. 12 августа сотрудники Российского экспортного центра проведут вебинар «Особенности ведения переговоров с вьетнамскими компаниями. Как достичь результата». Участники узнают, какие аспекты необходимо учитывать при проведении переговоров с компаниями, как избежать распространенных ошибок и выстроить доверительные отношения, которые помогут достичь поставленных бизнес-целей. Начало в 10.00. Спланировать отпуск или выходные в Вологодской области поможет интерактивная карта региона. На турпортале «Путешествуй по Вологодчине» теперь можно выстроить полный маршрут по региону, в том числе выбрать гостиницы, кафе, рестораны и достопримечательности, которые хочется посетить. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, на карту нанесено 115 гостиниц, санаториев и баз отдыха, 167 кафе и ресторанов, включая участников проекта «Гастрокод» Вологодской области. Кроме того, представлен информация о фермах, сыроварнях и других самобытных уголках нашего края, где можно порыбачить, пособирать грибы или покататься на лодке. Отдельно обозначены места для экстремального отдыха и ярких впечатлений. Это полеты на воздушном шаре, прыжки с парашютом и другие варианты активного отдыха. Отличные результаты показывают вологжане в школе безопасности. Итоги 2-го дня юбилейных 20-х всероссийских соревнований подведены в Ханты-Мансийске. Волокжане в старшей возрастной группе заняли первое место в кросс-эстафете, на полосе препятствий показали четвертый результат, а в пожарной эстафете стали третьими. В личном зачете у девушек в кросс-эстафете Екатерина Зуевская показала третье время, у юношей сразу трое вошли в пятерку сильнейших: Даниил Иванов – первое место, Матвей Июдин – третий, Максим Клинов – пятый.
3: Спорта.
4: Вологодские спортсмены завоевали три медали на Кубке мира по джиу-джитсу в ОАЭ. С 1 по 9 августа в Абу-Даби проходят международные турниры. Первый из волокжан на пьедестал за третье место взошла Хадулина Есения в категории до 14 лет. Вторую бронзу на Кубке мира завоевала Северина Варвара. Несмотря на высочайшую конкуренцию и непривычный климат, вологодская спортсменка уверенно прошла путь к пьедесталу. Третьим бронзовым медалистом на турнире стал Генералов Марк. Он провел серию напряженных схваток, проявив бойцовский дух и тактическую выдержку, а также волю к победе. Как отметили в областном центре спортивной подготовки, в условиях жесткой международной конкуренции этот результат – показатель высокого класса подготовки и стабильности региональной школы джиу-джитсу. Череповецкий «Алмаз» занял третье место на предсезонном турнире памяти Павла Беляева. Соревнования состоялись в Череповце, участие в них приняли 5 команд. Победителем турнира стала красная машина «Атлант» из Подмосковья. Второе место досталось сахалинским «Акулам», а замкнул тройку лидеров череповецкий «Алмаз». Отметим, что Тимофей Гуленок из «Алмаза» стал лучшим защитником турнира.
3: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Выше нормы, продолжит понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
6: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
5: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
6: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
5: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
7: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Полетел, значит, будет не холодно. Вечером зимним идти в одиночестве. Ждет откровения милая Вологда. В чем-то прошедшем покаяться хочется. Где-то в душе защемит, заволнуется давняя боль, что судьбою мне.

делать хорошее. В жизни порою так много ненужного, только зачем понимать,

вуаль для уснувшей красавицы. Русской души вознесение гордое, вера в Христа — это вера.

0: хорошее.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 14 часов.
3: Новости.
2: В студии Лора Стадницкая. Российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для удара применялись беспилотники «Герань». Ведомство опубликовало кадры поражения. Помимо этого, БПЛА «Герань-4» и «Сикер» ударили по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в Черноморской операционной зоне. А минувшим вечером российские военные в порту Черноморск-Одесской области поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и горючие смазочные материалы. Помимо этого, в портах Николаев и Южный, а также в Черном море поражены морские сухогрузы с грузами военного назначения. Для ударов применяли высокоточное оружие наземного базирования и дроны. Число детей, погибших от атаки ВСУ на пляж в Архипоосиповке, увеличилось до 4. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, трое детей остаются в больнице.
4: Страшная трагедия. Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. 3 детей находятся в больнице Краснодарского края. 1 ребенок прооперирован, 2 других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Вот, всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
2: Напомню, накануне была совершена атака БПЛА на курортную Архипоосиповку под Геленджиком. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали более 50. Среди жертв и пострадавших есть жители других регионов, находившиеся на отдыхе. В Крыму задержали агента украинских спецслужб, который изготовил 22 беспилотника с помощью 3D-принтера. В ФСБ сообщили, что россиянин передавал кураторам сведения о передвижении военной техники и расположении подразделений российской армии. Кроме того, он отправлял информацию о том, где находятся объекты критической инфраструктуры полуострова, а затем стал изготавливать дроны, печатая детали на 3D-принтерах. Эти БПЛА были оборудованы устройствами для сброса зарядов.
5: Задержанный был завербован посредством мессенджера Telegram, установленным сотрудником СБУ с позывным «Диего». По его заданию подозреваемый осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении колонн и местах дислокации подразделений ВС России, а также расположении объектов критической инфраструктуры в регионе. В дальнейшем злоумышленник по указанию куратора с использованием 3D-принтеров организовал изготовление отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для сброса боеприпасов.
2: При обыске у задержанного нашли 22 беспилотника и пульт управления к ним, а также сотни комплектующих. Армузский пролив будет открыт в ближайшее время. С таким утверждением выступил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер также назвал переговоры, которые, с его слов, Вашингтон ведет с Тегераном, последним шансом для Ирана на мирное урегулирование и на заключение договоренности с Вашингтоном.
6: Мы провели много крупных операций, но они были обычными. Надеюсь, они одумаются, потому что то, что произошло, не должно приводить к применению ядерного оружия. Я думаю, что, возможно, мы сможем добиться чего-то, но я хочу дать им последний шанс, прежде чем прибегнуть к крайним мерам.
2: Трамп добавил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Армуз. Это могли бы делать сами Соединенные Штаты. Между тем, ранее в МИДе Ирана заявили, что Тегеран продолжает диалог по Армузскому проливу только с посредником Оманом, а переговоры с Соединенными Штатами напрямую не ведутся. Новый британский премьер Энди Бёрнам ушел в отпуск спустя 2 недели после вступления в должность, пишет «Таймс». По данным издания, отдых главы британского правительства продлится до конца недели. Как объяснили в Кабмине перед переездом на Даунинг-стрит, Бёрнам провел избирательную кампанию и готовился к вступлению в должность, поэтому решил взять короткий отпуск. Решение премьера раскритиковали представители оппозиции. Они считают, что премьер-министр, серьезно настроенный на руководство страной, не ведет себя таким образом. Напомню, 20 июля Бёрнам вступил в должность премьера Великобритании после ухода в отставку Кира Стармера, получив от короля Карла III мандат на формирования правительства. Курорт мирового уровня Манжурок в Республике Алтай стал драйвером роста в регионе. На всесезонном курорте Сбера состоялось совещание по развитию туристической отрасли, которое провел председатель правительства Михаил Мишустин. В совещании принял участие глава Сбера Герман Греф. Мы активно инвестируем в развитие внутреннего туризма в стране и создаем курорты мирового уровня, которые становятся центром притяжения туристов и точками роста для экономики регионов. Манжурок – отличный тому пример. Наши инвестиции в его развитие уже превысили 200 миллиардов рублей. Курорт обеспечил 4000 новых рабочих мест, отметил Герман Греф. На Алтае Сбер реализует проект комплексного развития территории. Это современный аэропорт в Горно-Алтайске, новые гостиницы, канатные дороги, автомобильные, горнолыжные трассы, туристическая и развлекательная инфраструктура. Одни объекты уже сданы в эксплуатацию, другие продолжают возводиться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 14-16, днем 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 15-17, дневные 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 24, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 44%.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет, доброго дня. Ну, Паш, поздравляю, конечно, поздравляю.
2: Привет, привет, Ваха. Неожиданно это, во-первых. Во-вторых, приятно. А в-третьих, чем?
1: Ну как, спасибо отцу Периньону, как говорится, монаху. Сегодня день рождения игристого напитка.
2: А, Буратино.
1: Не то чтобы мы это все любим, да, конечно, но, тем не менее, девчонки порадуются.
2: Да, ну что ж, а мы работаем для девчонок в основном, но и для мальчишек тоже, конечно, конечно же. Ведь конечно. Что такое шоу «Как знать»? Я спросил у чата, а он мне ответил. Шоу «Как знать», оказывается, это возможность почувствовать себя умнее, чем ведущий, и при этом узнать что-то новое.
1: А это несложно.
2: Потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе гениальный преподаватель испанского и каталанского Светлана Рудник, выдающийся ортодонт с золотыми руками Мария Балакирева, неподражаемый эндокринолог Наталья Лазуренко, замечательный химик-виртуоз Денис Байгозин. Сегодня мы узнаем, как правильно указывать время и дату в испанском языке, почему лимон, изюм и семечки могут навредить зубной эмали, кому нельзя есть арбуз, можно ли изучать химию без валентности, а в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Аналитик.
1: Вот.
2: В студии.
1: Вижу аналитика. Туризма.
2: Читает аналитик. Читает новую статью в РУСПАС журнале туристическом. И, к сожалению, понимает, что лето уже потихоньку собирает чемоданы, но ведь так хочется задержать лето хотя бы еще на пару недель. И вот в этой статье я нашел способ сделать это красиво, через семейные прогулки и настоящие маленькие приключения. Начинается статья с музеев, но сразу скажу, что тут не про скучные экскурсии с табличками «Не трогать». Мы сразу идем в остров мечты. Парк такой, недалеко от Коломенского в столице. Тут пространство Брикстарленд. Это настоящая вселенная кирпичного конструктора. И здесь, честно говоря, теряются не только дети, но и родители. История бренда полностью рассказана, от деревянных игрушек до современных наборов. Здесь есть модели «Титаника», «Колизея», «Эйфелевой башни», целый «Готэм-Сити» и даже сцены из «Звездных войн» и «Гарри Поттера». И все это из маленьких деталей, которые обычно впиваются нам в пятку, когда мы идем босиком по детской комнате. Еще можно самому стать частью экспозиции, собрать свой шедевр, превратиться в фигурку и даже попробовать тематический десерт. Ну, вот это я понимаю, музей, из которого не выгоняют за поиграть руками, это хороший, и попробовать обязательно, да. Ну, а если вашему ребенку ближе приключения, то добро пожаловать в музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» на Измайловском шоссе. И здесь, среди настоящих исторических артефактов, от фонографов Томаса Эдисона до телевизора КВН-49, разворачивается пиратская история. Дети становятся командой морского волка, учатся вязать узлы, расшифровывать сигналы и, конечно же, ищут клад и танец пиратов – это обязательная часть программы. Это, конечно же, веселее, чем просто смотреть витрины. Так что добро пожаловать на «Дедушкин чердак». Для тех, кто хочет не сокровища искать, а создавать их своими руками, есть мастерская «Учинить» в музее Москвы. Здесь что особенно ценно? Здесь никаких делаем строго по образцу. Детей учат не копировать, а придумывать, сочетать цвета, работать с тканью, создавать собственные вещи от игрушек до аксессуаров. Ну, то есть это уже не просто развлечение, а маленький шаг к самостоятельности и вкусу. Ну, а дальше выбирайте сами. Там уже и театры в столице, и цирк есть, и даже не один, и даже возможность заглянуть за кулисы. Ну, вот, например, шоу «Сны Пушкина», где знакомые сказки оживают так, что ребенок не просто смотрит, а буквально погружается в историю. Ну что, вот итоги давайте. Видите, я даже сегодня не бурчал. Все очень интересно.
1: Вообще не бурчал.
2: Все супер, да, очень, очень. во всей этой подборке от Руспас-журнала, что мне особенно нравится, это не просто список мест, куда сходить, это идея, как провести время так, чтобы ребенок сказал «классно». Не говорил, чтобы он был нормально, а сказал «классно» и запомнил это лето, потому что, если подумать, август – это не про конец каникул, это про яркие кадры, которые мы будем с вами пересматривать в наших воспоминаниях до следующего лета, и я пожелаю вам приятных путешествий.
0: Как знать.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Транзистория.
1: Начнем мы сегодня с путешествия в Санкт-Петербург. В Сапсане появился новый проводник. Он не просит чай, не устает после смены и никогда не забывает, в каком вагоне находится пассажир. Знакомьтесь, робот-проводник Володя. Нового сотрудника РЖД уже проверили в деле во время реального рейса Сапсаном. Эксперимент прошел в поезде номер 768. Во время посадки Володя встречал пассажиров, проверял билеты и документы, а затем помогал найти нужное место. Но на этом обязанности Володи не закончились. Его отправили и в вагон бистро, где проходила дегустация напитков. Там он стал не только помощником, но и настоящей звездой мероприятия. Пассажиры фотографировались с необычным проводником на память. Для работы робот получил красный жилет с символикой РЖД и массивные часы на руке. Выглядит очень солидно. Судя по опубликованным фотографиям, в основе Володи лежит гуманоидный робот G1 китайской компании Unitree. Но, правда, пока неизвестно, дорабатывали ли его специально для железнодороги или он сам просто быстро освоил новую профессию. Пока что Володя работает в тестовом режиме, но, кто знает, возможно, однажды пассажиров будут встречать целые команды Володь. Ну а теперь новость для тех, кто помнит времена, когда музыку слушали не в приложениях, а на компьютере, а любимый плеер можно было украсить разными необычными обложками. Легендарный WinAmp готовится к большому возвращению. В перезапуске участвует музыкальный сервис Deezer. Он предоставит WinAmp свою стриминговую платформу и каталог лицензионной музыки. При этом узнаваемое название, фирменный внешний вид плеера обещают сохранить. Разработчики хотят объединить в одном приложении музыку по подписке, собственные треки пользователя, интернет-радио, подкасты и музыкальные коллекции из облачных хранилищ. Появятся настраиваемые интерфейсы, социальные функции, инструменты для удобного поиска музыки. Стоимость подписки и список стран пока что, к сожалению, не раскрывают. Известно лишь, что позже обновленный сервис появится и в классической компьютерной версии WinAmp. И это не просто попытка сыграть на ностальгии. По данным компании, старой настольной программой до сих пор пользуются более 40 миллионов человек. Ну и ожидается, что новый WinAmp выйдет в первой половине 2027 года. А вот компания Alibaba представила свою новую флагманскую языковую модель QN38 Max. По заявлению компании, она содержит 2,4 триллиона параметров и способна работать самостоятельно больше 10 дней. Разработчики утверждают, что нейросети можно поручить большой проект, ну а затем просто наблюдать за результатом. Ну там вздремнуть, попить чаю, заняться какими-то любимыми делами. QN38 Max способна придумать программный код, помогать проектировать микросхемы, решать задачи в области биоинженерии, экономики, права и дизайна. Во время испытаний модели дали проект с нуля и позволили развивать его более 10 дней без постоянного участия человека. В рекламном ролике Alibaba специалисты спокойно отдыхают, как я и сказал, пока искусственный интеллект продолжает работать в фоновом режиме. Помните, песня была в фильме про электроников? Вкалывают роботы,
2: а не человек.
1: А не человек. Вот, совершенно верно. Ури, где у него кнопка? Alibaba заявляет, что в некоторых тестах QN38 Max показывает результаты на уровне ведущих моделей компании Anthropic и OpenAI, ну а по отдельным показателям даже их превосходит. Среди заявленных возможностей – работа с разными типами данных, автономное программирование, способность учиться в процессе и строить долгосрочные планы. Все как у людей, мы любим строить долгосрочные планы. Пока что все эти результаты основаны на данных самой компании, поэтому независимые проверки еще будут особенно важны в ближайшем будущем.

Направление уже понятно. Нейросети постепенно превращаются из помощников, которым нужно объяснять каждый шаг, в системы, которые способны долго работать над сложными задачами самостоятельно. И что мы имеем в результате? В результате роботы проверяют билеты, старые музыкальные плееры возвращаются с искусственным интеллектом, а нейросети работают больше недели без перерыва. А сразу же после песни выпуска новостей мы узнаем, как правильно указывать дату и время в испанском языке.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о наречиях и, прежде всего, разберем ударение в некоторых проблемных словах. Первый пример попал в этот выпуск прямиком из программы «Физики и лирики». У микрофона гость Михаил Каптюк.
2: Если бы лед падал на дно, то у нас бы промерзали бы все водоемы, собственно, зимой насквозь, и весной бы размораживалось уже все стерильное.
1: Насквозь неверно. Ударение в этом наречии должно падать на второй слог. Насквозь. Так зафиксировано в словарях, только насквозь. В следующем примере мы послушаем высказывание Александра Федоровича, гостя программы «Как знать».
3: Ах, вот так? Ну, тогда я с тебя втридорого спрошу. Вот, хотя мы знаем, в истории есть немало примеров.
1: Втридорого – это неверно. Правильный вариант – с ударением на первом слоге. Втридорого. Еще с одним наречием не справился Марат Сафаров, гость программы «Физики и лирики». Слушаем, что он сказал.
4: Но, тем не менее, религиозные, сообразные его жизни, тем более сейчас это все у нас возродилось, а конфессиональные праздники.
1: Сообразно, неверно. Правильное ударение в этом наречии – сообразно. Ударяем третий слог. У однокоренных слов, кстати, ударение такое же. Сообразный, сообразность, сообразно. Ну и мы переходим к самому интересному примеру от Любови Гогиной, гостьей программы «Как знать».
5: Например, никто не будет сомневаться, что слово «искренне», то есть с самого начала, так ведется «искренне». То есть всегда так было, с самого начала зарождения мира.
1: В этом отрывке обсуждалось слово «искренне», но такого наречия нет в русском языке, и не наречия тоже нет. Зато есть два похожих слова. Первое – «искони». Это наречие имеет ударение на последнем слоге и пишется с одной «н» – «искони». Второе похожее слово – «исконно». Здесь уже нужны две «н», а ударение ставим на второй слог – «исконно». Таким образом, мы имеем два наречия – «исконно» и «искони», а значения у них одинаковые – «издавна». С незапамятных времен, с самого начала. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: В Москве 14:30.
0: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, сообщили только что в Минобороны. По данным ведомства, в этом населенном пункте располагались важные опорные пункты ВСУ, которые были предназначены для сдерживания наступления российской армии. Помимо этого, российские военные за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Южная группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по вооруженным формированиям Украины в ДНР, в том числе в районе Славянска и Краматорска. Российские средства ПВО за сутки сбили 16 управляемых авиабомб и 753 украинских беспилотников самолетного типа. Суточные потери неприятеля в зоне проведения спецоперации составили не менее 1435 военнослужащих. Компания «Алроса» добывает порядка 30 миллионов карат в год. Об этом гендиректор компании Павел Мариночев доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле. По его словам, «Алроса» – крупнейшая алмаздобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов.
7: Как дела?
8: Владимир Владимирович, в рабочем порядке. Спасибо большое, что нашли время. Хотел бы доложить о деятельности нашей компании.
7: У вас запас 1 миллиард карат, да?
8: Да.
7: Это примерно 50% от общемировых запасов алмаза.
8: Все верно. Около того. И
7: а добыча примерно 30% мировой добычи, да?
8: 30% в каратах. И, как вы знаете, Владимир Владимирович, сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Но плюс к этому «Алроса», как и некоторые другие компании, работает под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке. У нас в группе работает примерно 33 тысячи человек, и добываем мы порядка 30 миллионов каратов в год.
6: Напомню, в июле глава государства принимал с докладом главу Якутии Айсена Николаева. Он отмечал, что, несмотря на все санкции, «Алросан» стала единственной алмазодобывающей компанией в мире, которая по итогам прошлого года получила прибыль. Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре на портале госуслуг подали уже более 250 тысяч избирателей. Об этом сообщили в Минцифры. Возможность подать заявление на участие в ДЭК открылась чуть более суток назад. Больше всего заявлений, по данным ведомства, подано в Ростовской области, в Подмосковье и в Алтайском крае. Онлайн-голосование проводится в этом году в 33 регионах, в 32 на федеральной платформе, для жителей Москвы на собственном портале. Москвичам подавать заявление на участие в ДЭК не нужно. Его можно оформить на госуслугах до 23:59 по московскому времени 14 сентября. Если планы изменятся, заявление также можно отозвать до этого времени. Сами выборы разного уровня будут проходить в России с 18 по 20 сентября. Атомная электростанция ПАКШ в Венгрии этой ночью оказалась на грани полного отключения из-за критического снижения уровня воды в Дунае на фоне экстремальной жары. Лишь к утру уровень поднялся. Для безопасного продолжения работы последние турбины станции, сообщил премьер Венгрии Петер Мадьяр. На днях он предупредил, что единственная в стране АЭС может полностью прекратить выработку энергии до конца дня из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Но в понедельник он уточнил, что последняя турбина не отключена и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще до двух дней. Добавлю, правительство Венгрии с 30 июля ввело третий самый высокий уровень опасности на всей территории страны из-за экстремальной жары. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
6: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 14-16, днем 23-25 градусов. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается, в ночные часы плюс 15-17, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 25, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 41%.
0: Маяк.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация волейбола объявила, что допустит мужскую и женскую сборную России к участию в Лиге наций. Международная федерация продолжила консультации с заинтересованными сторонами, чтобы разобрать четкую стратегию возвращения российских спортсменов и технических специалистов из России на международные соревнования. По итогам этих консультаций Международная федерация волейбола может подтвердить, что мужская и женская сборная России примут участие в Международной Лиге наций по волейболу в 2027 году, как команды с самым высоким рейтингом, которые еще не прошли отбор на соревнования, говорится в заявлении. При этом стало известно, что мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Решение объясняется отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши. Серебряный призер Олимпиады 22 года Александра Трусова планирует выступить на турнире ICU серии Challenge в Японии. Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. По данным РИА Новости, фигуристка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. Сейчас она ожидает решения ICU по поводу нейтрального статуса. В случае участия для Трусовой это будет первый международный старт с Олимпийских игр в Пекине. 22-летняя спортсменка возобновила карьеру после перерыва и рождения ребенка. Сегодня в Кубке России стартует групповой этап пути РПЛ. В программе 4 футбольных матча. Первыми выяснять отношения будут Акрон и Ростов. И вот что по поводу предстоящего матча сказал футбольный эксперт Евгений Ловчев.
2: Мне кажется, что у Акрона практически ничего не получается. Да, новый тренер, да, Дзюба ушел. Еще можно что-то сказать. У Ростова все равно что-то есть. Такое, что они добиваются и побед, и, в общем-то, играют неплохо, по большому счету. Думаю, что Ростов все-таки победит.
1: И российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 7-е место в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. О спорте на этом пока все.
3: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
0: Маяк. Как знать?
8: Так-так-так, наше любимое шоу «Как знать» в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами певица, эксперт по фламенко, руководитель курсов испанского, преподаватель в Эль Абанико Светлана Рудник. Светлана, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Мы хотим сегодня выяснить, как правильно указывать время и дату в испанском языке, но давайте немножко пофилософствуем. Вообще, что такое время для испанца? Как испанцы представляют время, может быть, относятся ко времени? Может быть, в этом есть ключ для понимания нашей темы?
9: Ну, есть вообще много стереотипов, что испанцы очень такие непунктуальные люди. И вообще, не только испанцы, но и испаноязычные, да, Латинская Америка, Испания, что там, ну, с пунктуальностью всегда проблемы. Если мы говорим, конечно, про деловую сферу, там пунктуальность важна, она будет соблюдаться, а уже среди друзей, да, действительно, есть такой момент, что можно и нужно опаздывать, и если там, условно говоря, тебе назначили встречу на 2 дня, то можно прийти чуть-чуть попозже, потому что другой человек тоже опоздает.
10: Ну, как же вот это вот известная испанская маньяна? Ну, то есть, когда будем делами? Маньяна, да, все как бы откладывают на завтра.
9: Да, ну, к слову, кстати, может быть, не все это знают, что когда вам где-то говорят маньяна, это эквивалент русскому посмотрим. Скорее всего, никогда это вообще не случится. Тут все зависит от человека. У меня вообще, на самом деле, на личных примерах никогда такого не происходило. У меня с испанцами с пунктуальностью проблем не было. Ну, наверное, это мои друзья такие особенные.
8: Любят завтраками кормить. А у них, кстати, завтрак со словом «маньяна» как-то связан?
9: Ну, завтрак у них называется по-испански десаюно. И вообще, на самом деле, день традиционно делится вокруг приемов пищи, да, то есть вот у них есть завтрак, обед, да, есть полдник традиционно и ужин. И испанцы вообще стараются очень это соблюдать. А завтрак у них в то же время, как у нас, в принципе, все, кто работает в офисах и на стабильной работе, встают рано, поэтому все завтракают рано. А уже обед где-то с 12 до 4, у них есть бизнес-ланч, это уже тоже мой отдельный совет, да, воспользоваться этим моментом, потому что они обычно дешевле во всех ресторанах и намного интереснее и привлекательнее. И уже ужин их поздний, намного позднее, чем, может быть, мы привыкли, где-то в 9-10, они все ужинают, когда все приходят с работы, можно даже в 11 даже кто-то ужинает.
10: Ну, это, наверное, связано, конечно, еще и с климатом, потому что климат жаркий, да, и рано ужинать, наверное, тяжело, а уже вечером попрохладнее, конечно, и можно поужинать. А как же вот сиеста вот эта вот, что офисные работники тоже сиесты себе устраивают?
9: Скорее всего, вряд ли, особенно те, которые работают в международных компаниях, но сиеста тоже связана с климатом, потому что в жару, я думаю, и вы сами, когда вы пообедали, вам хочется немножко покемарить, как у нас говорят в русском языке, ну и испанцы кемарят с удовольствием, особенно это касается тех, у кого есть небольшие фирмы, например, аптеки, которые открыты семьей, и им просто некуда деваться, им нужно как-то покушать, да, пока есть обед, ну, приходится поэтому их бизнес закрывать на время, да, на время обеда, и потом они открывают, когда они пообедали, отдохнули, расслабились, и вот могут вернуться к работе. То есть это практический смысл на самом деле.
8: А испанские зумеры тоже испытывают затруднения, чтобы определить время по часам со стрелками?
9: Да.
8: То есть им нужны прям вот циферки, да, электронные часы, их спасают?
9: Все зависит от человека. Uh-huh. Мне, например, нужны циферки.
8: Понятно, понятно.
10: Все мы в душе немножко зумеры, да, конечно. Хотя я, правда, умею по стрелкам до сих пор.
9: Я тоже умею, конечно же, но с циферками намного удобнее.
10: Ну и мы все-таки говорим о том, как правильно указывать время, дату в испанском языке. Вообще у нас традиционно сначала идет число, потом месяц, потом идет год. А у испанцев как это все происходит?
9: Испанская система похожа на нашу, то есть это не английская, не американская система. Если вы посмотрите на даты, которые у испанцев указывают, они будут эквивалентны тому, что делаем в России, как мы делаем. То есть 5, там, условно, сегодня 4 августа, да, 4.08.2026, то есть это будет так же, как у нас. Тут никаких различий на самом деле не будет.
8: Угу. Так, а вот мне кажется, удобнее сначала год, потом месяц, а потом число, чтобы потом, ну вот, например, составляешь архив фотографий, и когда у тебя отсортировано, отформатировано сначала год, потом месяц, потом число, у тебя все встает в правильном порядке. Иначе у тебя будет первое, там, 01, 01.02, 01.03 и так далее. То есть ты сначала увидишь первого числа всех месяцев этого года фотографии. Мне кажется, все-таки логичнее по году ориентироваться. А почему испанцы не взяли такую систему?
9: Ну, возможно, просто в практике, да, исторически так сложилось, что они оставили такую систему. И, в общем, на самом деле это касательно вот вашего удобства, может быть, кому-то удобно по-другому. Мне, например, удобно все-таки по числу сразу видеть число и месяц, и по нему ориентироваться. Это уже зависит от человека, на самом деле.
10: А вот интересно, в русском языке конструкция времени строится, ну, следующим образом. Чаще всего, не всегда, но чаще всего. Сначала, когда у нас начало часа, ну, например, мы говорим там 5 минут третьего, там 10 минут третьего, потом мы говорим половина третьего, а потом мы уже говорим, вот сейчас 14 часов 44 минуты, а мы говорим без 16 или без 15.03, да, то есть после получаса мы как бы в обратную сторону начинаем идти, мы реже говорим 14.44, хотя с часами, которые сейчас уже с цифрами говорим, но все-таки вот так это у нас происходит. А как происходит у испанцев?
9: А в испанском языке интересная система, у них, когда мы считаем до 30 минут, мы их прибавляем, то есть у нас получается, ну, сейчас нам это не, как бы не подходит, но, тем не менее, если бы было у нас, например, 14.30, мы бы говорили 2.30, да, son las dos y media. Да, либо говорят 30, либо говорят половина, да, это, кстати, зависит от носителя, от страны, вот, То есть все зависит от человека. А уже после 30 мы вычитаем из следующего числа. То есть всегда надо помнить, что ты делаешь. Да? То есть сейчас 14.30, 14.20, либо 14.40. И в зависимости от этого, да, от числа, мы уже грамматически выполняем наши какие-то задачи. Да, после 30 мы из трех, вот, например, сейчас мы из трех будем вычитать, да, 15 минут. То есть это будет 3 минус 15, дословно, по-испански.
8: Угу. А как мы определим, когда мы скажем «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер»? Есть ли границы четкие, когда утро начинается и заканчивается, день, когда начинается и заканчивается и так далее?
9: Граница утра, она на самом деле четкая, потому что она определяется полуднем, да, то есть в 12 часов это полдень, поэтому до 12 строго идет утро, как раз маньяна, только с артиклем, да, то есть как мы определяем маньяна, как завтра и маньяна. Утро, да, то есть есть какой-то артикль, значит, существительное утро, да, то есть ламаньяна. И далее уже идет латарды с 12 часов, и утарды у кого как, кто как считает.
8: А начинается утро во сколько, в 6 или раньше?
9: Где-то в 6, да, потому что у испанцев есть еще слово мадругада, это раннее утро, и вот как раз оно где-то идет до рассвета. Рассвет у нас тоже, видите, это же все зависит от времени года, он может и в 5, и в 6, да, то есть начинаться. Поэтому все зависит от все-таки природных условий.
8: То есть я пришел домой в 4 часа ночи, это мы зимой скажем, да, а в 4 часа утра это мы скажем летом?
9: Ну, в основном 4 часа это будет мадругада, то есть я вот вам уже говорила, что у них есть специальное слово, которое описывает раннее утро. Другое дело, что лимиты этого раннего утра, они, скорее всего, будут немножко отличаться от времени рассвета.
10: Ну вот «de la mañana», «de la tarde», «de la noche», да, говорят испанцы. А «de» они зачем используют?
9: Ну, смотря, что вы хотите сказать. Если вы просто хотите сказать «утром», это будет вообще предлог «por», «por la mañana». У них нет падежей, поэтому им приходится придумывать какие-то словосочетания с предлогами. В данном случае, чтобы сказать «утром», «днем», «вечером» у нас будет «por la mañana», «por la tarde», «por la noche». А «de» появляется, когда есть время четкое. То есть вот сейчас, например, «son las dos», да, ну, сейчас у нас будет «tres menos trece», «de la tarde», да, вот когда у вас есть время, и потом вы хотите сказать «чего», да, «дня», «ночи», там, «утро» и так далее. То есть в этот момент появляется предлог. Предлог «de», он, как у нас, можно так сказать, он заменяет родительный падеж. То есть в испанском просто падежи не существует, они не могут этим располагать.
8: А у нас, получается, мужские день и вечер, ночь женская, а утро среднего рода. А в испанском что у нас по родам?
9: У нас, ну, как бы, как вы знаете, в разных языках ничего не совпадает. Вот, к сожалению, очень бы хотелось. Но, тем не менее, день у нас мужского рода, это исключение, и tarde, ночи, но это тоже словарные слова. В общем, просто нужно запомнить, да, что они женского рода.
10: А вот мы говорим, например, «доброе утро» или «утром», да, у нас всегда «утро», а тут мы говорим «маньяна», да, «утром», но мы говорим, я уже не помню, там «добрый день», «буэнос диэс», да, там «буэнос тардес» мы говорим, да, то есть другие какие-то слова получаются у нас, нет?
9: Да, ну, чтобы сказать «доброе утро», мы используем «буэнос диэс», он как раз длится до 12, с 12 до где-то 7, наверное, 8 мы будем говорить «буэнос ночи». И уже с 8 мы будем... Буэнос тардес, извините. И уже с 8 мы будем говорить буэнос ночи.
8: А есть такое понятие у испанцев, как минута без времени, когда часы показывают 0 часов, 0 минут, 0 секунд?
9: Ну, наверное, скорее всего, они скажут в этот момент просто «en punto», ровно, и этим ограничатся.
8: «En punto». Да, это значит
9: да,
8: ровно, да?
9: Это ровно.
8: Мы встречаемся в 7 утра ровно, да? То есть, как
9: en punto
8: всегда заканчиваем. Ну что ж, и мы тоже заканчиваем en punto ровно в 14.50, делаем рекламную паузу. И огромное спасибо говорим нашему гостю. С нами была певица, эксперт по фламенко, руководитель курсов испанского и каталанского «Эль Абанико» Светлана Рудник. Мы сегодня выяснили, как правильно указывать время и дату в испанском языке. Ну и в следующий раз, конечно же, продолжим нашу беседу.
10: Да.
8: Маньяна, да? Ну, а маньяна нельзя говорить, это значит никогда. Все, отменяем. Буэнос тардес. Да. Спасибо, до свидания, Светлана.
10: Всего доброго.
4: Маяк. Радио Маяк.
0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 45 вылетов за июль совершила Вологодская санавиация. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 50%. Тогда специалисты выполнили лишь 25 рейсов. С помощью санитарной авиации территориального центра медицины катастроф врачи спасли жизни 73 человек, среди которых 16 дети. Наиболее часто вылеты совершались в Великий Устюг, Вытегру, Кичминский городок и Никольск. В основном у пациентов были сердечно-сосудистые и педиатрические заболевания, а также различные травмы. С 1 сентября вступят в силу изменения в работе советов многоквартирных домов. Как пояснили в Главном управлении Государственного жилищного надзора Вологодской области, в настоящее время еще не у всех домов созданы советы. Совет дома – это инструмент для коммуникации между жителями и управляющей компанией, позволяющий оперативно решать вопросы и принимать решения, направленные на улучшение проживания в многоквартирном доме. Совет дома избирается на 2 года, если собственники на собрании не установили иной срок. Если по истечении 2 лет жильцы не провели новое голосование, полномочия прежнего состава автоматически продлеваются на такой же период. Также собственники имеют право сменить состав совета досрочно. Напомним, что избрание совета многоквартирного дома является не просто правом, а прямой обязанностью собственников в соответствии с Жилищным кодексом России. Экспортеров Вологодчины приглашают на вебинар по особенностям ведения переговоров с вьетнамскими компаниями. 12 августа сотрудники Российского экспортного центра проведут вебинар «Особенности ведения переговоров с вьетнамскими компаниями. Как достичь результата». Участники узнают, какие аспекты необходимо учитывать при проведении переговоров с компаниями, как избежать распространенных ошибок и выстроить доверительные отношения, которые помогут достичь поставленных бизнес-целей. Начало в 10.00. Спланировать отпуск или выходные в Вологодской области поможет интерактивная карта региона. На турпортале «Путешествуй по Вологодчине» теперь можно выстроить полный маршрут по региону, в том числе выбрать гостиницы, кафе, рестораны и достопримечательности, которые хочется посетить. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, на карту нанесено 115 гостиниц, санаториев и баз отдыха, 167 кафе и ресторанов, включая участников проекта «Гастрокод» Вологодской области. Кроме того, представлен информация о фермах, сыроварнях и других самобытных уголках нашего края, где можно порыбачить, пособирать грибы или покататься на лодке. Отдельно обозначены места для экстремального отдыха и ярких впечатлений. Это полеты на воздушном шаре, прыжки с парашютом и другие варианты активного отдыха. Отличные результаты показывают вологжане в школе безопасности. Итоги 2-го дня юбилейных 20-х всероссийских соревнований подведены в Ханты-Мансийске. Вологжане в старшей возрастной группе заняли 1-е место в кросс-эстафете, на полосе препятствий показали 4-й результат, а в пожарной эстафете стали 3-ми. В личном зачете у девушек в кросс-эстафете Екатерина Зуевская показала 3-е время. У юношей сразу 3 вошли в 5-ку сильнейших. Даниил Иванов – 1-е место, Матвей Июдин – 3-й, Максим Клинов – 5-й.
11: Спорта.
7: Вологодские спортсмены завоевали 3 медали на Кубке мира по джиу-джитсу в ОАЭ. С 1 по 9 августа в Абу-Даби проходят международные турниры. Первый из вологжан на пьедестал за 3-е место взошла Хадулина Есения в категории до 14 лет. Вторую бронзу на Кубке мира завоевала Северина Варвара. Несмотря на высочайшую конкуренцию и непривычный климат, вологодская спортсменка уверенно прошла путь к пьедесталу. 3-м бронзовым медалистом на турнире стал Генералов Марк. Он провел серию напряженных схваток, проявив бойцовский дух и тактическую выдержку, а также волю к победе. Как отметили в областном центре спортивной подготовки, в условиях жесткой международной конкуренции этот результат – показатель высокого класса подготовки и стабильности региональной школы джиу-джитсу. Череповецкий «Алмаз» занял 3-е место на предсезонном турнире памяти Павла Беляева. Соревнования состоялись в Череповце, участие в них приняли 5 команд. Победителем турнира стала красная машина «Атлант» из Подмосковья. 2-е место досталось сахалинским «Акулам», а замкнул тройку лидеров череповецкий «Алмаз». Отметим, что Тимофей Гуленок из «Алмаза» стал лучшим защитником турнира.
4: Года на маяке.
7: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Выше нормы, продолжит понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
11: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
12: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
11: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
12: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
11: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
13: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль село Бакшеевка в Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, эта группировка за сутки нанесла поражение формированию механизированной мотопехотной бригады ВСУ и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Черкасский, Тишкин, Сердобина, Черная, Ивановка и Устиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады терробороны в районах Уланово, Бунякино, Рыжовки и Писаревки. По информации Минобороны, за сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» превысили 275 военнослужащих. Также уничтожены 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Алроса сократила четверть всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Об этом заявил глава компании Павел Мариночев во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
2: Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем. Особенно если смотреть на уровне Республики Саха-Якутия, остаемся безусловным лидером в своей социальной ответственности. Ну как мы этого достигли? Мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. Вот, если говорить о процентах, то это 25% всех затрат. То, что мы сократили, всегда говорят, мы сократили инвестиции или мы сократили фонд оплаты труда. Мы валовые затраты все свои таким образом сократили. Это для нас 65 миллиардов рублей, большая для нас цифра.
1: В конце июня компания сообщала, что дочернее предприятие «Алросы» «Североалмаз» с 1 июля приостанавливает горные работы на срок около 3 месяцев в соответствии со стратегией компании по сохранению операционной и финансовой устойчивости. Капитальные вложения «Алросы» сократились за прошлый год на 16% и составили 49,5 миллиарда рублей. Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети. Уточняется, что лимиты на заправку отменены также в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Ярославской, Омской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии, в Татарстане. Клиенты там могут приобрести топливо в любом требуемом объеме, в бак автомобиля или канистру. Для автомобилистов также доступна система оплаты после заправки. Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. В регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время, утверждает Дональд Трамп. Американский лидер также назвал переговоры, которые Вашингтон ведет с Тегераном, по его словам, последним шансом для Ирана на мирное урегулирование и на заключение договоренности с США. Трамп добавил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз. Это могли бы делать сами Соединенные Штаты. Между тем, ранее в МИДе Ирана говорили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с посредником Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Ситуация с природными пожарами на Ямале ухудшается. За сутки огонь охватил еще 3000 гектаров леса. Площадь возгорания стремительно растет из-за жары и ветра. Большинство очагов находится в труднодоступной местности. В огне уже почти 38 тысяч гектаров. На помощь в борьбе с лесными пожарами накануне прибыло подкрепление почти 100 огнеборцев из Иркутска. Ранее приехали спасатели из Тюмени, Екатеринбурга и Архангельска. Ожидается приезд пожарных из Карелии и Свердловской области. Координатор добровольцев в сфере ЧС Ямала, председатель добровольцев пожарной охраны Надыма и Надымского района Игорь Заборовский рассказал о том, как ликвидируют пожары.
3: Самое первое, что мы делаем при прибытии на пожар, это непосредственно разведка, конечно. Разведка пожара, разведка местности. Мы смотрим, определяем характер пожара, наличие угроз, его площадь и определяем уже тактику и методы тушения.
1: По состоянию на сегодняшний день на Ямале действуют 176 природных пожаров. В тушении задействованы около 750 человек и 4 вертолета Ми-8. Сегодня в Москве на несколько градусов теплее нормы, до плюс 25-28 и без осадков. Завтра еще жарче, в выходные ожидается комфортная погода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: среду дожди также маловероятны и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время 27-30. Столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку в пятницу. Ну а в ночь на субботу прорвется холодный фронт, который и выгонит из столичного региона жару. Выходные днем комфортные, плюс 23-26. Несмотря на то, что день становится короче, а тени длиннее, августовское лето не хочет уходить и продолжит щедро раздавать свое тепло.
1: Сообщение от Минтранса. Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение. Иранская авиакомпания Iraq Airways осуществила первый рейс в аэропорт Внуково, сообщили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, ночью 14-16, днем 23-25 градусов. Ну и в Москве осадков тоже не ожидается, как уже рассказал синоптик, ночью 15-17, а днем 27-29.

0: «Как знать» на маяке.
1: Вахтанг Махарадзе, с нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балатерева. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую вас.
1: Сегодня у нас на рассмотрении лимон, изюм и семечки. И, конечно, мы будем говорить о том, как эти продукты, а может быть, какие-то другие, взаимодействуют с нашей зубной эмалью, насколько они могут быть для нашей эмали вредны. Вообще, зубная эмаль – это что такое, если говорить простым языком?
3: Сам зуб, он состоит из нескольких естественных частей. Самая, которая нам всегда видна, это эмаль, которая покрывает зуб, грубо говоря, защищает его от вредоносных носителей. Поэтому нам надо еще и самим с умом пользоваться и принимать в пищу то, что мы каждый день можем употреблять. Вот сейчас у нас лето, сезон фруктов, овощей. И также эти овощи и фрукты могут приносить и пользу, и в то же время вред. Поэтому надо уметь и разбираться, как и что правильно употреблять. Вот мы сегодня, наверное, и разберемся с вами.
2: Да, давайте разбираться. А вот эмаль с возрастом, она, наверное, становится тоньше, получается.
3: Она,
2: да?
3: И темнеет, и тоньше становится за счет, еще раз говорю, за счет пищи, которую мы употребляем в течение нашей длительной жизни.
2: То есть мы стесываем буквально нашу эмаль, да?
3: Ну, можно сказать и так, грубо говоря.
1: Вообще говорят, что эмаль – это чуть ли не самая твердая ткань нашего организма.
3: Да, верно.
1: При этом, да, а при этом она повреждается. Как так
3: получается? Потому что за счет кислотности идет повреждение. Вот если мы будем говорить про цитрусовые, те же самые, лимон, грейпфрукт, апельсин – это источник витамина С. И в то же время это они содержат кислотность, pH где-то от 2 до 3,5. А в норме наше pH от 7,35 до 7,40. И когда ниже идет кислотность pH, она уже ведет к разрушению эмали. Тот же самый лимон. Например, вот если утром многие люди любят вставать и начинать свой день с того, что пьют стакан воды и туда выжимают лимон. Да, это хорошо для желудочно-кишечного тракта, но также это вредно для эмали зубов.
2: Угу. Нужна трубочка.
3: Вот трубочка, да. Если через трубочку, то пожалуйста. Это первый момент. И второй момент важный. После этого, даже вот если вы сок свежевыжатый пьете, апельсиновый, а после этого нельзя идти сразу чистить зубы.
2: Угу.
3: Надо прополоскать рот, и только через 30-40 минут мы можем почистить зубы. Потому что если вы сразу после того, как выпили сок свежевыжатый, и пошли чистить, вы еще хуже механическим воздействием щетки ухудшаете ситуацию эмали. Казалось бы, наоборот, очищаете, но в данном случае нет. За счет этой кислотности происходит размягчение эмали, при том, что она считается зуб самый твердый.
1: Я помню, что в детстве был такой народный метод. Брали лимонный сок, выжатый, значит, содой, и зубы чистили для того, чтобы они белыми были. Наверное, не очень хорошая идея.
3: До сих пор некоторые, я общаюсь с людьми, я слышу такой народный метод. Да, был такое. Но когда мы покупаем пасту, там всегда написана ее абразивность. А у соды у нее высокая абразивность, тем самым она может повредить эмаль. Если потом уже рассматривать эмаль под микроскопом, то мы увидим разрушение ее.
2: Угу. Сода, кстати, гасит, да, получается? Вернее, лимон гасит соду. Вот это шипение мы знаем, да? Нельзя прополоскать водой с содой сразу после лимонного сока? Это у нас все разрушится окончательно?
3: Нет, только водой обычно.
2: Угу.
1: А если получается, что мы апельсиновый сок свежевыжатый пьем через трубочку, да, воду пьем через трубочку, а что, чай с лимоном тоже нам через трубочку, получается, нужно пить?
3: Да нет, конечно, вы можете пить, как вам удобно, но главное, как я люблю говорить, можно из 5-го этажа спрыгнуть, но только аккуратно. Поэтому не часто, не усугублять ситуацию.
2: Угу. Понятно. Так, хорошо. Вот мы как должны оценить состояние своей эмали? Просто визуальным способом или есть какие-то, может быть, маркеры? Может быть, как, какая-то есть лакмусовая бумажка, которая позволит нам оценить состояние
3: эмали? Есть, конечно,
2: эмали
3: в домашних условиях, но все-таки лучше всего обратиться к врачу-стоматологу, который он уже визуально или уже, если не может только визуально, может и еще на диагностику его направить. Но визуально можно сразу определить, есть ли налет на зубах. Поддесневой камень, который надо обязательно снимать перед тем, как начинать, например, отбеливание зубов. Снять поверхностный слой вот этого налета, который за счет того же чая, кофе покрывает все эмаль наших зубов.
2: Ультразвуком, да, это делается?
3: Ультразвуком, чистка Airflow, потом идет полировка зубов. Окончательно.
1: А вот мне интересно, мы заговорили про Airflow, про полировку зубов, а вот Airflow, он эмаль не повреждает? Никаким образом получается?
3: А сейчас уже есть такой порошок, который там микрочастицы, они очень маленькие, до этого был другой порошок, ну, более грубого. Он хорошо, конечно, снимал весь налет, зубы сразу становились светлее на 1-2 тона, смотря у кого как покрывается налетом. Но сейчас технологии не стоят на месте, у нас постоянно все ноу-хау происходит. Поэтому готовы ли многие пациенты оплатить за чистку более 20 тысяч? Здесь вот в этом вопрос уже укладывается.
2: А мы можем есть кальций для того, чтобы у нас эмаль росла?
3: Ну, просто кальций содержится...
2: Яйца со скорлупой, например.
3: Кальций содержится в многих продуктах, просто правильное питание, поменьше углеводов, поменьше сладкого. Но если его уж любите, но мы все любим и сладкое, и я люблю, конечно. Но после употребления, пожалуйста, прополощите рот. Не обязательно бежать щеткой и чистить зубы. Еще раз повторюсь, потому что вы можете только усугубить еще ситуацию, повышая вот эту кислотность. Поэтому просто прополоскать. И пользоваться дополнительными средствами гигиены. Это флосы, флос, ниточка, которая должна быть всегда у нас в сумочке с собой. И, ну, например, даже я рекомендую своим пациентам, у нас есть вот яблоко. Это очень хороший продукт, который хорошо снимает налет на зубах.
2: Он тоже кислый, как лимон.
3: А здесь
2: и
3: за
2: сахар.
3: Счет своей кислотности он снимает вот эту пленку. Но яблоко, оно же не может очистить те труднодоступные места полости рта. Например, между контактами зубов, если застряла пища, яблоко-то не очистит. Поэтому мы пользуемся для этих целей флоссом.
1: Ну, им неудобно пользоваться.
3: Почему это неудобно? Мне очень даже удобно. Ниточку подлиннее сделали и прошлись между зубами. Всё.
1: Вот зубочисткой куда удобнее?
3: Нет, ни в коем случае зубочисткой нельзя пользоваться.
2: А просто ниткой, которую мы в заплатку пришиваем, нельзя это сделать?
3: Ой, ну, можно, конечно, но есть же средства, которые уже придуманы.
2: Это маркетинг. Там оно стоит.
3: Нет, это не маркетинг. Флоссы, они состоят из других волокон, которые более элементарнее проходят между контактами. А если вы возьмете, например, для сравнения обычную нитку для шитья, она уже будет не такая вязкость, не тот материал, который будет легко доступен пройти между зубами и также выйти между зубами.
1: Ну вот хорошо, про цитрусовые мы говорим, уже поняли, что нужно полоскать водой после.

0: в школе говорили, что как животные.
1: Пломба выпадет.
2: Да, пломба выпадет. Сейчас такие пломбы, что не выпадают.
1: Угу. Ну, кстати, в детстве выпадали после жевательной.
0: А какой чуингам или баблгам лучше?
2: Нет. Жвачки тоже должны быть правильные, без сахара.
0: А, то есть это медицинские жвачки?
2: Ну, они с ксилитом.
0: Без вкладышей, что ли?
2: Да, без вкладышей. Как раз они вот самые скучные, самые невкусные, противные и самые полезные, как всегда.
0: Понятно.
1: Ну, вот мы начали говорить уже про сахар, да, про какие-то сладкие вещи. А употребление сладкого насколько сильно разрушает нашу эмаль и вообще как правильно употреблять сладкое, там, как правильно съесть тортик, шоколадку для того, чтобы потом наши зубы чувствовали себя хорошо.
2: Ну, дело в том, что если мы говорим о шоколадках, о тортиках, это же углеводы, которые хорошо прилипают к стенкам эмали, и за счет вязкости слюны уже слюна не может так хорошо омыть полость рта от остатков пищи, которые прилипли еще и к труднодоступным местам. Поэтому также мы идем, берем стакан воды и полощем рот.
0: Простой воды, да?
2: Простой
0: без
2: воды.
0: Газиков?
2: Без газиков, самый обычный.
0: Угу. Без добавок, без землянички?
2: Да, без всяких сахарозаменителей. В общем, просто обычная вода. Даже вот могу сказать, из-под крана налили, не пить ее, а прополоскать рот.
1: Угу. А есть какой-то рейтинг вот продуктов сладких, кислых, которые наиболее опасны, скажем так, для нашей эмали, и, может быть, лишний раз стоит подумать и заменить их на что-нибудь другое?
2: Ну, я бы сказала, что вот те конфеты, даже те вот ириски, которые нам с детства знакомы, вот вы говорите, что пломбы выпадали. Вот я как раз помню, когда вот эти ириски ели, они настолько вязкие были, настолько прилипучие, что реально воздействовали на эти пломбы, за собой тащили. Вот за счет вот этой повышенной вязкости, да, очень негативное ведет вот эта ириска. Вязкость ее. И еще раз повторяю, это углеводы, в которых содержится сахар. И очень негативно оказывает влияние на саму эмаль, которая со временем постепенно она сначала размягчается, что ведет к пигментации. А пигментация — это уже дальнейший шаг к развитию кариеса.
0: А еще гематоген был в детстве у нас.
2: Был, да.
0: Он тоже вредный, да? Вредный. Это же полезный продукт.
2: Полезно, да. Я бы сказала, по-другому, ладно. Вот поэтому. Все полезно, но все аккуратно.
0: То есть надо его лучше растолочь и проглотить?
2: Нет, нет, нет, не то, что растолочь. Ну, съели, ну, еще раз говорю, пошли, прополоскали. Если что-то там застряло, флоссом воспользовались, жвачкой без сахара. И, пожалуйста, ешьте. И тортики.
1: Хорошо, переходим к изюму и другим сухофруктам. А они тоже повреждают наши эмали?
2: Да.
1: Чего это получается?
2: Вот
1: они
2: изюм,
1: вроде не вязкие.
2: Курага, чернослив, финики. Это концентрированный источник сахара. Вот такой с вязкой консистенции. Ну, это худшая комбинация с точки зрения для стоматологов. Там сахара много, и он буквально прилипает к стенкам эмали, к поверхности зубов и межзубных промежутков, которые также говорю, что тяжело за счет слюны они не могут, как бы говоря, отлипнуть.
0: Сушеные бананы еще, кстати, забыли.
2: А вообще вот все сухофрукты, они содержат огромное количество сахара. Если уж даже, знаете, вот, тот же изюм, лучше съешьте виноград. В нем нет той повышенной кислотности.
0: Зимой нет винограда.
2: Так, ну, к сожалению, вот сейчас у нас лето, поэтому употребляйте сезонные фрукты и овощи.
0: А вымочить, может быть, в кипяточек залить, во-первых, чтобы...
2: А он тогда теряет все овощи, которые более 2 минут подвержены термообработке, они теряют все свои важные свойства. Они, вот, например, при варке... Можно сказать, они улетучиваются, все важные элементы, которые содержатся в фруктах.
0: А в холодной воде на ночь замочить, например, чтобы и сохранить, и размягчить продукт?
2: Он размягчится, но сахар никуда не денется.
0: Уйдет в воду, ведь вода же это окислитель.
2: Нет, нет, здесь так не получится, не работает по-другому немного.
1: Я прям представил, как мы варим изюм, и что же потом...
0: Компот.
2: Компот, да, есть только. Но также, это же сахар выделяется.
0: А в плов можно изюм добавить.
2: Вот здесь, чтобы снизить концентрацию pH, я рекомендую тогда, ну не только я рекомендую, это уже специалисты, известный факт, что вот как раз если изюм вы употребляете с чем-то, вот так же с рисом, то здесь уже его... воздействие, оно уменьшается, оно не,

0: такое вредное, как вот если его в чистом виде есть.
1: Так, может быть, мы и апельсиновый сок будем с бутербродом, с колбасой
2: есть. Плов давайте нальем.
0: Ну, я боюсь, здесь уже будет желудочно-кишечный тракт, мы получим другие заболевания.
1: То есть, не как бутерброд с колбасой, с докторской, у нас действие лимонного и апельсинового сока не снизит, судя по всему. Жаль, жаль, а так бы хотелось. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, послушаем песню, выпуск новостей, и после этого сразу же вернемся к нашему общению. С нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балатерева. И сегодня мы говорим о том, какие фрукты, овощи, вообще продукты могут навредить зубной эмали. Ну и, конечно, поговорим о тех продуктах, которые, кроме яблок, могут нашей эмали помочь. Вернемся и продолжим уже через несколько минут.

0: Ведь это большой талант – знать, когда сказать, а когда промолчать.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Подразделение группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там располагались важные опорные пункты ВСУ, которые предназначались для сдерживания наступления российских сил. Помимо этого, российские военные, как говорится в сводке, за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Южная группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по украинским формированиям в ДНР, в том числе в районе Славянска и Краматорска. Средства ПВО за сутки сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 украинских беспилотников самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне СВО составили не менее 1400 военнослужащих. Число детей, погибших от атаки ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке, увеличилось до 4. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, 3 детей остаются в больнице.
2: Страшная трагедия. Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. 3 детей находятся в больнице Краснодарского края. Один ребенок прооперирован, 2 других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Вот, всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
0: Накануне была совершена атака на курортную Архипосевку по Геленджиком. По последним данным, погибли 8 человек, пострадали более 50. Среди погибших и пострадавших есть жители других регионов, которые были на отдыхе. Несмотря на глобальный кризис алмазной отрасли и беспрецедентные санкции, «Алрос» сохраняет мировое лидерство, занимая 1 место по добыче, 2 по выручке. Об этом рассказал глава компании Павел Мариночев Владимиру Путину во время встречи в Кремле. Особенное внимание уделили запасам минералов в стране. Гендиректор «Алроса» также рассказал о приоритете компании об импортозамещении.
3: Безусловно, приоритет нашей работы – это импортозамещение. ПВО полностью, новые затраты на ПВО – это
4: 100%.
3: Оборудование, которое мы используем в своей технологии в работе – это 98%. Это для нас, повторюсь, безусловный приоритет, и мы продолжим эту работу.
0: Мариночев также сообщил, что «Алрос» сократила 1/4 всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Новая волна жары может прийти в Москву в конце недели. В пятницу воздух может раскалиться до 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Не исключено, что в пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры, уточнила синоптик. Однако, по ее словам, в течение месяца температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому первая неделя августа может оказаться самой жаркой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет 25-26 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил РИА Новости, что считает неправильным решение отказаться от участия в чемпионате мира в Польше, потому что после того, как сборную России допустили до международных турниров, нужно играть вне зависимости от места проведения соревнований. Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет в Польше в сентябре 2027 года. Ранее Всероссийская Федерация волейбола сообщила, что мужская сборная России не примет участие в чемпионате мира в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны. Если нас допустили, то какая разница, где играть, в Польше или на Луне? Мы и так были в бане почти 5 лет, а тут нас допускают. Зачем отказываться, сказал Спиридонов РИА Новости. Добавлю, что российские сборные примут участие в Международной Лиге Наций в 2027 году. Российские пловцы на открытой воде неудачно выступили на дистанции 10 километров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Денис Адеев и Владимир Иванов заняли, соответственно, 26 и 28 места. Александр Степанов не сумел дойти до финиша, он сошел в результате контактной борьбы, получив удар от соперника. Чуть ранее российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 7 место в технической программе. Сегодня в Кубке России по футболу стартует групповой этап пути РПЛ в программе 4 матча. Родина начнет матч с Рубином в 18:30. И вот что по поводу предстоящего матча сказал футбольный эксперт Евгений Ловчев.
2: Родина очень неважно сыграла в предыдущем туре со Спартаком. Просто провалилась, откровенно говоря. А Рубин довольно серьезная команда. Да, они, наверное, уже в этой игре не будут использовать Даку, но все равно там есть кому играть, есть кому забивать, по большому счету. И вот то, как Родина, еще раз повторю, сыграла не очень хорошо, видно было, что у нее практически команда не сложилась пока. Я думаю, что Рубин все-таки победит.
1: Российские фигуристы-одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, а также танцоры Мария Фефилова и Артем Валов включены в состав участников этапа юниорского гран-при в Таиланде, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут 3-5 сентября в Бангкоке. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. О спорте на этом пока все.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балатерева. Сегодня мы обсуждаем продукты, которые вредят зубной эмали. Ну, я надеюсь, обсудим продукты, которые и помогают зубной эмали. Вот после изюма цитрусовых мы дошли до наших любимых в детстве, по крайней мере, семечек. Вот пожаришь семечек, бывало, вот полный мешок, значит, и, как говорили в детстве, лузгаешь, да, семечки.
2: Да.
1: Так вот, между передними зубами и раскусываешь, чтобы кожуру снять. Говорили, что в детстве, что аппендицит будет, поэтому не рекомендовали. А вот про зубную эмаль почему-то ничего не говорили.
2: А зря, что не говорили, потому что, когда мы семечки едим, ну, кусаем, можно так сказать, не едим, дело в том, что все находят определенный зуб, кому как удобно, вот на определенный зуб надкусывать вот эту семечку, и со временем уже видят такую маленькую выемку в зубе. И даже когда ко мне приходит пациент уже взрослый, я бы сказала, молодежь так уже, наверное, семечки не любит, как вот мы там лет 20 назад. И вот этих взрослых людей сразу говорю: вы любитель семечек? Она: да. Как вы поняли? Я говорю: ну как, вот выемка, она же не просто так появилась. Это со временем происходит, ну, точится эмаль, истончается, и поэтому появляется вот эта выемка. А если еще посмотреть зуб под микроскопом, то мы еще увидим трещину. А если уже пациент возрастной, которому, ну, где-то уже пенсионного возраста, то и эмаль темнеет. А когда трещина образуется, она еще быстрее темнеет, потому что вот эти пищу, которую мы употребляем, она забивается в эти трещинки. И, естественно, уже даже не поможет гигиена полости рта у стоматолога. Уже отбеливание даже не поможет. Это Airflow, ультразвуковая чистка. Потому что мы не доберемся до вот этих труднодоступных частиц, которые ушли, можно сказать, даже в глубину эмали.
3: Так надо спасать зуб. Что делаем? Меняем зуб каждый раз? Семечки разными зубами?
2: Нет, не зуб мы меняем. Мы просто стараемся пальчиками семечки открывать.
3: Это не гигиенично.
2: А как это гигиенично? А, значит, в рот семечки сувать гигиенично.
3: Ну, пальцы-то неизвестно, что брали.
2: Руки помойте.
1: А если мы не передними зубами, а задними? Да, задними зубами начнем.
2: А вы попробуйте.
1: Да, наверное, не очень удобно. Зубами мудрости лучше всего, они самые бесполезные.
2: Тем более, не доберетесь.
3: Зубами мудрости орехи грецкие надо грызть.
2: Вот, да, тоже.
1: Кстати, орехи мы тоже ведь грызли в детстве. Это же тоже, наверное, не очень полезно.
2: Ты знаете, некоторые бутылки открывают зубами.
3: Только хотел сказать.
1: Тоже было, да, делом. Да,
2: а потом едут сразу в травмпункт.
1: Давно, правда.
3: Кто-то глазом открывает. Ой, учитесь глазом открывать.
1: Ну, получается, что если мы будем есть, например, сразу очищенные семечки покупать, слава богу, у нас сейчас есть возможности.
2: Да, очищенные, пожалуйста.
1: То вообще никаких проблем у нас зубной эмали не будет. А вообще орехи, вот самые разнообразные, они могут повредить зубной эмали? У них же тоже разная консистенция. Какие-то бывают более вязкие, какие-то бывают более твёрдые.
2: Самый вот один из полезных продуктов орехов, который, ну, я бы сказала, я бы отдала ему самое первое место, это грецкий орех. В нем содержится очень большое количество важных элементов вообще для нашего организма, который влияет и на кожу, на волосы, на ногти, естественно, и на эмаль зубов. Но в большом количестве его употреблять нельзя. А какое количество? Это, ну, где-то 3 грецких ореха.
3: 3 бабочки?
2: Да.
3: А 6 бабочек, да? 3 грецких ореха, 6 бабочек.
2: Ну, вот 6 бабочек. Это максимум за весь день. Вот все можно, все, но не злоупотреблять. Все в норму надо, по норме. Не слишком много, но и не слишком мало. Поэтому наш организм, он тоже сам нам дает сигналы, что ему нужно, какой элемент не хватает. Потому что вы даже сами за собой, наверное, замечали, что вот у вас дикое, что тут желание, вот хочу именно вот этот продукт. А это нам дает организм сигнал, что ему не хватает какого-то элемента. Мозг нам дает сигнал, что вот, наверное, вот в этом продукте этот элемент должен содержаться.
1: Ну, у нас обычно мозг дает сигнал, что ему хочется что-нибудь сладкого, что-нибудь жирного.
2: Да, счастья хочется.
1: Углеводиков хочется.
2: Потому что сладкое – это, значит, равно счастье. Вот в этот момент мы вот такие испытываем счастье. Это тоже биохимический процесс нашего организма, но он быстро проходящий. Поэтому Все-таки следите за тем, что вы употребляете.
3: А кунжут, вот, например, мы же его не разгрызаем, он практически проходит сразу же, да, в пищевод?
2: Кунжут вообще полезен для также организма. Я бы рекомендовала в день, ну, если только по одному, есть. Хорошее воздействие на сердечную мышцу он оказывает. Но там, так как это все-таки фрукт, и все у нас проходит через полость рта. Естественно, еще возвращаясь к началу нашей передачи, говорю, что после этого нужно просто прополоскать рот.
1: Прополоскать рот хорошо, а может быть, мы сразу обратимся к высоким технологиям и возьмем ирригатор, предположим, и начнем ирригировать наши зубы.
2: Ну, это, конечно, если вы это в домашних условиях проводите, или даже где-то, ну, может быть, в ресторане находитесь, ну, вам же тоже будет неудобно. Вы уехали, скажем так, на пляж. Вы же перекусили, почему бы вам не взять, не наполнить стаканчик воды, прополоскать рот и тут же его выплюнуть? Вот это уже вы помощь себе и своему организму сделали.
3: А на пляже-то вообще прием пищи, он не чреват расстройствами?
2: Да всем чреват.
3: То там чайки
2: всем чреват,
3: летают.
2: Еще как. Но, как всегда, на природе-то больше хочется есть.
3: Ну да, аппетит, конечно.
2: Да, развивается.
3: Свежий воздух. Искупался. Все там.
1: Вот тоже в детстве говорили, надо пить больше молока, потому что в молоке есть кальций. Действительно ли молочные продукты укрепляют нашу эмаль?
2: Укрепляют.
1: И вообще работает ли только молоко или кисломолочка тоже работает? Если кефирчик пить будет нам хорошо или нет?
2: А вот здесь надо остановиться, потому что молоко, которое продается в наших магазинах, сами понимаете, это в основном...
3: Ультрапастеризация.
2: Да. И... Я бы не сказала, что там какие-то полезные свойства находятся. Если у вас есть какой-то выход на молочную ферму, вот, если вы там будете закупаться молоком свежим, то пожалуйста. Но здесь тоже чревато тем, что жирность повышенная, и у некоторых также есть непереносимость лактозы. Ну, все полезно, но аккуратно.
3: Творог, кстати, да?
2: Творог великолепный,
3: великолепный.
2: Да.
3: И кальция много.
2: Да.
3: Но в домашних условиях же мы помним, что мамы делали как молоко, лимонный сок, и потом отжимали, и вот это вот все получился такой домашний
2: видите,
3: творог.
2: Видите, еще говорите, есть вот лимонный сок, что отжимали, он идет в совокупности. А когда в совокупности, он уже не такое негативное влияние не оказывает на стенки эмали зубов. Как сам по себе. Потому что я также, у меня были пациенты, которые обращались уже с критической ситуацией, например, наносили себе дольку лимона на зубы для того, чтобы отбелить эмаль. Когда я им говорил, что так делать нельзя, ну, говорили, вы лишь бы вот хотите с нас там. Вот.
1: Вы ничего не понимаете.
2: Да, вы ничего не понимаете. Я вот в интернете прочитала, что так можно и нужно делать, у меня зубы отбеляются. Да, они отбелятся, но важные органические вещества, они будут вымываться, и это приводит к стираемости эмали, и ладно, к стираемости, ну, хорошо, опустим, но повышенная чувствительность, что настолько эмаль уходит, что даже языком страшно дотронуться до зуба, боль адская.
3: Ничего себе, это уже нервы, значит, рядом.
2: Да.
3: Ого.
1: Я бы хотел вот на секундочку, может, вернуться к семечкам. А семечки, мы уже поняли, что выемки в зубах образуются, а могут семечки как-то повредить не только эмаль, но, например, пломбу повредить, или виниры какие-нибудь повредить, или еще что-нибудь.
2: Ну, виниры как? Каким воздействием? Поцарапать? Нет, не могут. Они могут, я бы так сказала, что если грызть, вот как луцкать, можно сказать, луцкать семечки, вы можете повредить вот этой чешуей, который мы вот откусываем, десне. Очень часто бывали такие ситуации, когда они прям вот залазили под десну, и были такие негативные последствия. Кровоточивость десен вызывалась. Поэтому, ну, я не рекомендую семечки именно вот зубами откусывать. Есть уже семечки, которые почищены.
3: А есть мягкие семечки, тыквенные? Они же совсем мягкие совсем.
2: Да, они мягкие, но... Все равно, если вы будете откусывать вот эту чешую на определенный зуб, вот вам удобно по прикусу, по смыканию зубов, вот именно на центральном резец, и там со временем будет выемка. Потому что постоянное воздействие. Да даже если не эта семечка, вот ручку, карандаш вот грызть именно на определенный зуб, вы уже воздействуете на него, и будет постепенное стирание эмали происходить.
1: Uh-huh. А как же бобры? Они все время дерево грызут, и у них эмали стирают.
2: Бобрам повезло, но я думаю, если их осматривать, там тоже свои проблемы есть с зубами.
1: Жаль, конечно, хотелось бы быть как бобер, чтобы все можно было грызть. А если говорить о сочетании продуктов, ну, для того, чтобы уменьшить вред, ну, например, от того же лимона, изюма и так далее, можно ли, например, вот изюм в творог, который у нас, как мы помним, он полезный, да, мы раз в изюмчик замешали и в творог, и вроде как...
3: Творожная масса получится, там сахара килограмм.
1: И у нас сразу будет, а мы не будем сахар в творог добавлять, только изюм. Вот,
2: вот
1: и...
2: если в такой консистенции, то да, я согласна. Потому что мы тоже где-то ранее с вами говорили по поводу, если изюм с рисом, плов.
3: Uh-huh.
2: Вот так же, если изюм добавлять с чем-то, с рисом, с творогом, то да, воздействия такого уже не будет на эмаль негативного. А в чистом виде здесь уже содержание повышенного сахара в изюме, это сухофрукт, и прилипает к стенкам эмали.
3: Угу. А в плове еще горох идет, ну, турецкий. Он...
2: А это уже кто как любит. Не во всех же.
3: Да-да-да. Но он не влияет, да, на эмаль? Гороховые вообще бобы? Нут, горох, что там, фасоль?
2: Ну, они не влияют, там нет той повышенной кислотности и такого содержания сахара, как в сухофруктах, о которых мы говорили, изюм, курага, вот эти высушенные апельсиновые дольки, даже вот есть сахарные такие дольки. Там очень огромное количество, да, это очень вкусно. Ну, вот потом, пожалуйста, тогда прополощите рот, и через 30-40 минут вы можете почистить зубы.
1: Вот эти вот апельсиновые дольки в шоколаде, в тёмном.
2: Ой, ну все.
3: Это же просто... А мармеладные, помните?
1: Не, мармелад не так, а вот именно апельсиновые дольки в шоколаде.
3: А зефир, помните?
1: Зефир, помню, но это очень сладко, нет. Давайте сейчас сделаем перерыв на небольшую рекламу и вернемся к нашему разговору и обсудим, наконец, может быть, какие продукты, кроме яблок и творога, могут нам помочь укрепить эмаль зубов, очистить эмаль зубов, может быть, от какого-то налета.
3: Да, пломбир, наверное, будем пломбировать.
1: А с нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балатерева. Вернемся и продолжим.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области в 2026 году модернизируют 42 образовательных учреждения, 26 школ, 8 детских садов, 8 зданий, колледжей и техникумов. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов выделено 2 миллиарда 340 миллионов рублей. Основной объем ремонтов планируют завершить к началу учебного года. В Ожегодской средней школе, Нифонтовской школе Шахнинского округа, образовательном центре кадетской школе, Корабелы Прионежьей, Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже ремонты уже завершены, отметила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова. Сейчас модернизируют 38 образовательных организаций. До начала учебного года планируют завершить ремонты в 13 школах, 6 детских садах и 7 зданиях колледжей. До 1 декабря еще в 4 школах и 1 детском саду. Эти сроки установлены заключенными контрактами. В Череповце стартовал семинар для соцработников из Вологодской и Новгородской областей. Сессия семьесбережения для практиков перепрофилирования детских учреждений открылась сегодня в многофункциональном центре на Менделеева. В форуме приняли участие руководители детских организаций, которые работают с детьми-сиротами и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Цель форума – сопровождать руководителей соцучреждений и помогать им в перепрофилировании в семейно-ориентированные центры. Среди спикеров уполномоченных по правам ребенка в регионе Антонина Федорова, советник отдела по обеспечению и деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Олеся Трофимова. В Вологде на набережной 6-й армии обустроят березовую рощу. На набережной 6-й армии в областном центре появится новая прогулочная зона. Проект реализует инвестор ООО «Вологодские земельные ресурсы». Здесь обустроят пешеходную дорожку, видовые зоны с скамейками, видом на реку и соборы. Тротуар продлят до существующего покрытия, рядом сделают пешеходный переход. Ранее Зеленстрой выполнил подсыпку дороги. Глава города Сергей Жестяников отметил, что это продолжение благоустройства 2,3 километра набережной. Проект реализуется при поддержке губернатора и станет частью пешеходного маршрута вдоль водоема. Фонтан в Комсомольском парке Череповца вновь работает после капремонта. Гуляющие сегодня в Комсомольском парке смогли оценить первыми обновления фонтана. Терракотовая плитка и камни, золотые львы, зеленые листья, нежно-желтый фон, струи воды, сверкающие на солнце. Фонтану постарались придать первозданный вид. Он был построен еще в 1961 году. Во время ремонта полностью заменили системы водо- и электроснабжения, построили новую ветку водопровода. Завтра состоится праздничное открытие. Веди родителей в музей. С 1 июля по 15 августа в России проходит акция для владельцев пушкинских карт «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Подростки и молодые люди, купившие билет на культурное мероприятие со своей пушкинской карты, могут привести родителей, которым сделают скидку на билеты. Как отметил министр культуры области Владимир Осиповский, в акции участвуют около 30 учреждений культуры Вологодской области. Каждая из них подготовила собственное предложение для семей с детьми. Вологодский музей-заповедник предлагает в рамках акции 8 августа сходить всей семьей в музей кружева. В этот день родители обладателей пушкинской карты могут прийти вместе с детьми в экспозицию музея и приобрести входной билет со скидкой – 250 рублей вместо 400. В эти выходные Тотьма приглашает на большой праздник. С 7 по 9 августа Тотьма будет праздновать 889-ю годовщину со дня основания. Программа получилась многогранной, в ней сплелись гастрономические традиции, ремесла, музыка, спорт и глубокое погружение в историю города. Гостей ждут творческие мастер-классы, экскурсии по знакомым местам, концерты и спортивные состязания. Каждый сможет найти события по душе. Вологодский стрелок завоевал серебро на всероссийских соревнованиях. Илья Марсов занял второе место на открытом кубке страны в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров стоя. В матче за золотую медаль наш спортсмен уступил 4 балла Тимофею Олейникову. Соревнования проходят в Подмосковье. В них принимают участие 397 стрелков из 40 регионов России и Беларуси.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Выше нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Снег на дорогу, белый ромашковый цвет. Может, дойду понемногу

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. В Башкирии российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для удара были применены беспилотники «Герань». Ведомство опубликовало кадры поражения. Помимо этого, БПЛА «Герань-4» «Сикер» ударили по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в Черноморской операционной зоне. А накануне вечером российские военные в порту Черноморск Одесской области поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военно-автомобильную технику, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Помимо этого, в портах Николаев и Южный, а также в Черном море поражены морские сухогрузы с грузами военного назначения. Для ударов, как говорится в сводке Минобороны, применяли высокоточное оружие наземного базирования и дроны. Несмотря на глобальный кризис алмазной отрасли и беспрецедентные санкции, «Алрос» сохраняет мировое лидерство, занимая первое место по добыче, второе по выручке. Об этом рассказал глава компании Павел Мариночев во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Особенное внимание уделили запасам минералов в стране.
2: У вас запас 1 миллиард карат, да? Это примерно 50% от общемировых запасов алмаза.
3: Все верно. Около того. И
2: а добыча примерно 30% мировой добычи, да?
3: 30% в каратах. И, как вы знаете, Владимир Владимирович, сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Но плюс к этому «Алроса», как и некоторые другие компании, работают под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке. У нас в группе работает примерно 33 тысячи человек, и добываем мы порядка 30 миллионов каратов в год.
1: Смоленский завод «Кристалл» станет основой для создания ограночного кластера. Об этом также сообщил гендиректор «Алрос» во время встречи с президентом. Он подчеркнул, что инициатива направлена на создание благоприятных условий. Все гостиницы и отели в России могут заселять гостей с помощью мессенджера «Макс». Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Горно-Алтайске, где сегодня прошло совещание по развитию туризма. По словам министра, с 1 сентября возможность заселения в отеле без предъявления бумажных документов с использованием мессенджера «Макс» появится во всех средствах размещения с более чем 50 номерами.
4: У нас есть большая работа, связанная с трансформацией делового климата в сфере туризма, да, и мы там расширяем возможности, там снимаем административные барьеры, и мы существенно расширили перечень документов для заселения в гостиницу. У нас теперь есть и биометрия, у нас есть загранпаспорт, у нас есть военный билет, что особенно для ребят с СВО важно, водительское удостоверение и вот цифровая идентификация в МАКСе, она у нас 1 июня добровольная, ну то есть мы легализовали, а с 1 сентября она будет обязательно для гостиницы от 50 номеров.
1: По словам разработчиков, бумажные документы больше не нужны. Для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере «Макс». Сервис открыт для всех россиян, включая семьи с несовершеннолетними. На сегодняшний день цифровой ID уже технически готовы принимать 24 тысячи отелей. Такой вариант сокращает время заселения для туриста до 1-2 минут и снижает операционную нагрузку на сотрудников отелей, сообщили в правительстве. Мужская сборная по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности для спортсменов. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола на своем сайте. Турнир пройдет с 10 по 26 сентября в следующем году. «Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», заявил президент федерации Станислав Шевченко. Его слова приводит РИА Новости. При этом женская сборная может поехать на чемпионат мира. Этот вопрос вопрос прорабатывает Международная федерация волейбола с оргкомитетом турнира, представителями США и Канады. Во вторник ВФВ сообщила, что мужская и женская сборная поучаствуют в розыгрыше Лиги наций 27 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее. Россияне, выигравшие это соревнование дважды, не принимали участие в этом году из-за отстранения. 8 июля Международная федерация волейбола объявила о допуске их до турниров. Перед этим Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях против отечественных спортсменов. Сегодня в Москве на несколько градусов теплее нормы, до плюс 25-28 градусов и без осадков. Завтра еще жарче, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В среду дожди также маловероятны и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время 27-30. Столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку в пятницу. Ну а в ночь на субботу прорвется холодный фронт, который и выгонит из столичного региона жару. Выходные днем комфортные, плюс 23-26. Несмотря на то, что день становится короче, а тени длиннее, августовское лето не хочет уходить и продолжит щедро раздавать свое тепло.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра хорошая погода, без осадков, плюс 23-25 градусов. Ну а в эти минуты в Москве около 26 градусов, атмосферное давление чуть выше нормы.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами врач-диетолог, эндокринолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Лазуренко. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вчера мы отмечали Всемирный день арбуза.
2: И продолжаем отмечать сегодня.
1: Как раз начинается уже потихоньку сезон арбузов, когда они будут вкуснее, когда они будут дешевле и чаще появляться на нашем столе. Сегодня хотели бы обсудить арбуз. Вообще арбуз считается главным, один из главных продуктов лета и вроде бы полезным. Действительно ли это полезный для нас продукт?
3: Ну, конечно, действительно, ягода очень вкусная, яркая, сочная, и не могу сказать, что она не полезная. Все-таки договариваемся всегда не демонизировать продукты. И здесь важно понимать, что в нем такого, в этом арбузе, что эти ингредиенты и составляющие могут кому-то навредить. Если мы возьмем с вами относительно здорового человека, или, как я шучу, нет здоровых, есть плохо обследованные, да, то вообще на самом деле навредить никак не может арбуз. Потому что это сочно, это сладко, это вкусно, и это много-много воды. В арбузе на 100 грамм приходится 92-93 грамма водички. Все остальное – это сахара, причем простые сахара. И как раз вот из-за этих простых сахаров глюкоза, фруктоза, а могут начинаться всякие неприятности. И здесь, конечно же, если у организма, у человека есть сопутствующие заболевания, связанные с нарушением, например, углеводного обмена, то, конечно же, вот эта вот ягодка может принести, ну, вред. А почему, самый главный вопрос, почему она может так сделать? Потому что мы не можем остановиться на рекомендованной дозировке потребления этой ягоды. Потребление ягоды – это 200-300 грамм, считается нормальным. Но как мы обычно едим арбуз? Кто-то ложкой, да? Кто-то от целого куска. Да, да, вот вы правы, просто сейчас вот вы сказали то самое, что на самом деле придает вот этой ягоде ту самую демонетическую окраску, про которую мы все эндокринологи говорим. Действительно, если мы будем сочетать углеводный углевод, которым является арбуз, с белым хлебушком, то это будет как раз та самая гликемическая бомба, которая будет заставлять углеводный обмен, ну, скажем так, возбуждаться. Ведь что происходит? Мы съедаем арбуз, у нас повышается уровень глюкозы. За счет чего? За счет того, что в этой ягоде очень легко доступны простые сахара. Как я уже сказала, глюкоза и фруктоза. Нам становится хорошо, комфортно, сытно именно потому, что уровень нашей глюкозы в нашей крови повышается. Но когда мы добавляем вот эту вот белую, да, хлебную единицу...
1: Маслицем еще намажем, маслицем
2: серым. Колбаски еще положим.
3: Подождите, ну вот это я немножко уже не встречала, чтобы и масло тоже... Ну, если масло добавляется, то это вообще, это действительно такая углеводно-жировая бомба. Но здесь уже, знаете, какие будут сложности, даже не с углеводным обменом связаны, а скорее с работой желудочно-кишечного тракта в плане усвоения. Потому что когда мы едим сразу одновременно и жиры насыщенного происхождения, сливочное масло, и углеводы вот такие простые, ферменты начинают путаться, что мы от него хотим, от этого организма, да, чем заниматься быстрее. И тогда мы можем спровоцировать вот это вот метеоризм, урчание, неприятные ощущения в области живота.
1: А что, без хлебушка не будет у нас урчания в животе, если мы сразу
3: если
1: пол арбуза?
3: Если много съесть, ну, конечно, пол арбуза-то, конечно. Все дело в дозе. Если съесть, как вы говорите, пол арбуза, можно тоже спровоцировать вот эти неприятные ощущения. Потому что фруктоза, она имеет такую особенность, она может раздражать слизистую оболочку. И особенно у людей, у которых есть воспалительные изменения стенки желудочно-кишечного тракта, или вот пресловутый синдром раздраженного кишечника, или обострение каких-то хронических заболеваний, колиты, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, то, конечно, такие тонко настроенные, скажем так, слизистые оболочки, они могут быть более чувствительные.
2: А косточки мы выплевываем или тоже съедаем? Оно, может быть, как-то прочистит ЖКТ еще, может, какая-то польза есть, микроэлементы в них?
3: Микроэлементы есть, конечно же, в самом арбузе, а если говорить про косточку, вот если вы просто проглотили, то чудес не ждите, потому что косточка – это защищенный такой продукт, который ждет хороший путь для того, чтобы прорасти. То есть есть фитиновая оболочка, есть фита, которые защищают это зернышко от там всяких вредителей, грибков и так далее. Поэтому, скорее всего, если вы не разжевали, то такая косточка пройдет транзитом через весь желудочно-кишечный тракт.
1: Как зайдет,
3: ну,
1: так и выйдет,
3: может спровоцировать послабление стула, например, если съесть много. Ну, я сомневаюсь, что вас это будет радовать. Поэтому я бы все-таки рекомендовала не есть их.
1: Может, людей с колитами и порадует, мы же не знаем, в конце концов.
3: Может быть.
1: Сахар есть, простые сахара, фруктоза, значит, у нас имеется. А людям, скажем, с диабетом первого-второго типа или вообще, может быть, с преддиабетным состоянием, когда сахар где-то на границе находится, можно ли употреблять арбуз, и если да, то в каких количествах и когда лучше это делать?
3: Да, ну вот как раз преддиабет, сахарный диабет второго типа – это состояние, при котором нарушается углеводный обмен, когда поджелудочная железа, скажем так, извращенно выделяет инсулин для того, чтобы этот инсулин схватил вот эти моносахара, которые есть в арбузе, и перетащил их в нуждающиеся клетки, потому что моносахара – это универсальный источник энергии, на котором каждая клеточка наша работает. Благодаря этому мы, собственно говоря, и существуем, потому что с помощью определенных биохимических процессов у нас из глюкозы образуется энергия АТФ. Так вот, съели арбузик, поджелудочная железа выделила инсулин, у нас все прекрасно перетащилось в нуждающиеся клетки, и на этом все хорошо закончилось. Но вот если арбуза съели целую половину, а может быть даже целый, то у нас слишком много вот этих вот энергетических ресурсов. И поджелудочная железа вынуждена очень много выделять инсулина. А теперь представьте ситуацию, что и так до арбуза были нарушения работы поджелудочной железы, и так есть повышение инсулина, и так есть повышение глюкозы, вот как раз состояние при преддиабете, сахарном диабете второго типа, тогда, конечно, будет ухудшение самочувствия. Ведь самое главное – это не только контроль уровня сахара, но и контроль работы поджелудочной железы. Потому что, к сожалению...
2: Да, да. А еще же на почки нагрузка, да, ведь это вода, вы сказали, 90%. Вот раньше при пиелонефрите, вообще говорят, назначали арбуз, да, очищает почки, говорили. А сейчас как ситуация изменилась?
3: Ну, смотрите, у нас есть такие рекомендации по совершенствованию, скажем так, своего рациона при различных заболеваниях, патологиях. Если острая ситуация, конечно же, диета вот, в узком понимании этого, она будет достаточно ограничительная. Если же есть ремиссия, то определенное количество, например, 50, 100, 200 грамм арбуза будет разрешено. Но здесь мы ориентируемся на индивидуальное состояние, индивидуальную способность работы почек и наличие тех заболеваний, которые могут быть принципиально ограничительными, такими заградительными условиями при использовании арбуза. Специально, чтобы, как знаете, это говорят, промыть почки, вот специально так не надо все-таки. Для этого есть другие совершенно методы, которые будут меньше вредить, скажем, тому же углеводному обмену. Вот. Ну и, конечно же, если есть хроническая болезнь почек, есть, как вы говорите, пиелонефрит, то, конечно же, стоит воздержаться от избыточного употребления арбуза. Ну, вот 150-200 грамм, и хочется все-таки, чтобы это было в первую половину,

0: считается, да, что ягода полезная, сезонная ягода, что от нее такого плохого может быть, это же там не булочка, и начинает налегать. Вот это самая опасная ситуация, потому что здесь гликемия может быть непредсказуемой, уровень глюкозы может очень резко скакнуть, подняться, и тем самым усугубит ситуацию, связанную с основным заболеванием. Могут быть неприятные осложнения.
1: Корку вот спрашивают наши слушатели, можно есть? Арбуз в мундире, вот, может быть, там какие-то вещества полезные есть?
0: Арбуз в мундире. Ну, нет, на самом деле корка, это может быть тем самым провокатором воспалительных изменений со стороны слизистой. То есть вообще корочка, это не тот ингредиент арбуза, который мы хорошо воспринимаем. Именно поэтому мы съедаем обычно красную часть. Но есть, например, разные продукты, когда мы можем, например, сушеную корочку эту видеть, да, там, засахаренную. У меня есть некоторые пациенты, которые, между прочим, варят варенье, но не на сахаре, а на стевии. Да, и потом зимой вспоминают как раз тот самый летний жаркий денечек, когда вот они этот арбузик, корочку собирали.
2: Соленые арбузы делают.
0: Соленые арбузы, да, можно, но здесь опять же соль, да, это продукт, который стоит ограничивать, потому что есть состояние, например, гипертонической болезни. Кстати, когда мы говорим с вами про арбуз, мы тоже должны помнить про пациентов, которые страдают гипертонической болезнью, потому что пол арбуза, про который вы уже сегодня сказали, это дополнительное количество жидкости в объеме нашей циркулирующей крови. И вот чтобы не иметь повышения давления от такого пищевого продукта, желательно все-таки соблюдать дозу, о которой я уже сегодня рассказывала.
2: А если мы все-таки не соблюли дозу, например, да, и съели пол арбуза, и с утра проснулись, и у нас отеки, вот пальцы такие у нас, как колбаски, что-то лицо какое-то странное. Это что, повод обратиться к врачу, или это нормальная история?
0: Ну, если эта ситуация была спровоцирована как раз той самой половиной арбуза накануне вечером, и да еще и с хлебушком, то здесь все понятно почему. Поэтому я обычно рекомендую для начала вернуться в свой обычный, привычный пищевой режим и режим физической активности. И уже посмотреть там к 12 к часу, как правило, все вот такие вот пастозности, они уходят. Ну, при условии, конечно, что изначально у нашего подопечного нет какого-то хронического состояния, которое может, ну, скажем так, усугубить ситуацию.
1: А как быстро арбуз покидает организм, чтобы вот перед сном поесть и был еще запас времени, чтобы он покинул и не беспокоил нас ночными побудками?
0: Прям на ночь я вообще не рекомендую арбуз использовать, потому что все-таки там сахара, мы уже про это говорили. А стандартный такой ужин – это 4 часа до сна, причем сон не должен быть позже, чем 11 часов. Да, вот сразу рамки такие жесткие ставим, чтобы было понятно. Если это на ночь, то, ну, это понятно, что это будет очень такая жесткая провокация для всех наших органов и систем в организме. А так, пожалуйста, это может быть утро, день, не поздний вечер.
2: Ну, я посчитал, не позже 7 часов вечера, вот в таком
0: условии. Да, 6-7 часов вечера, как десерт к основному блюду, и потом прогулочка. И тогда никакие отеки не будут вам или нам страшны.
2: Вот хотелось бы на секунду буквально отвлечься от арбуза. Вот слышал много раз, что дыня, ну, арбузы, дыня, они же рядом где-то у нас всегда стоят, что дыня – это вообще отдельный продукт, и его вообще ни с чем нельзя сочетать. Правда ли это?
0: А дыня сама по себе, она будет больше, знаете, таким агрессивным продуктом работать на наш желудочно-кишечный тракт. Вот если ее переесть и съесть там больше, чем 200-300 грамм, некоторые организмы могут дать как раз вот именно послабление стула. И насчет сочетания, вы знаете, есть десерты, как вот фруктовый салат, там смешиваются и арбуз, и дыня. Здесь в большей степени индивидуальная переносимость, хотя вот эти вот сахара, про которые мы сегодня очень много говорим, они могут не восприниматься некоторыми людьми, некоторыми кишечниками. И здесь можно вспоминать про такое питание FODMAP, когда есть необходимость ограничения вот таких вот специфических моносахаров. Дыня – это один из тех продуктов. Поэтому здесь я бы ориентировалась на индивидуальную восприимчивость. Если изначально какие-то есть такие сомнения, ну, желательно в этот прием

0: случае не использовать. А дальше посмотреть по дозировке. Небольшое количество и наблюдение.
1: Ну что ж, мы поняли. Дозировка у нас – это очень важно. Людям с повышенным сахаром отнестись тоже повнимательнее. Ну и не едим после 7 часов, 6-7 часов вечера арбуз. И главное, не едим его с хлебушком. Большое спасибо за эту беседу. Врач-диетолог, эндокринолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Лазуренко была с нами. Мы говорили сегодня об арбузе. Вчера отмечался Всемирный день арбуза. Спасибо.
2: Спасибо.
1: И до новых встреч. Всего доброго.
2: До свидания.
3: Как знать на маяке.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Подразделение группировки войск «Север» установили контроль над поселком Бакшеевка Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там располагались важные опорные пункты ВСУ, предназначавшиеся для сдерживания наступления российских сил, отметили в ведомстве. Помимо этого, российские военные за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Южная группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по украинским формированиям в ДНР, в том числе в районе Славянска и Краматорска. Средства ПВО за сутки сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 украинских беспилотников самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне СВО, по данным Минобороны, превысили 1400 военнослужащих. На развитие туристической инфраструктуры в национальных парках России будет потрачено почти 25 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным по развитию внутреннего туризма.
2: По решению президента государство финансово участвует в строительстве туристической инфраструктуры. До 2030 года вложим почти 25 миллиардов рублей. Первый транш свыше 1 миллиарда рублей выделен в этом году, и в 29 национальных парках появится 41 объект. Это экологические тропы и маршруты, визит-центры, экологические туристические комплексы, места семейного отдыха, научно-образовательные объекты, музейная инфраструктура и смотровые площадки. Отбор проектов на будущий год пройдет в декабре. Заявки от нацпарков рассматривает специально созданная межведомственная комиссия при правительстве.
0: Министр добавил, что в приоритете проекты, которые получают поддержку региона или иное софинансирование, связанные с объектами культурного наследия, направленные на создание санитарной инфраструктуры, входят в туристские маршруты или находятся в стадии незавершенной реализации. Новая волна жары может прийти в Москву в конце недели. В пятницу воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Не исключено, что в пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры, рассказала она. Однако, по словам синоптика, в течение августа температура воздуха будет постепенно снижаться. Поэтому первая неделя месяца может оказаться самой теплой. В то же время в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с полудня среды до 18 часов в пятницу 7 августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Дневные часы 23-25 градусов. В Москве осадков тоже не ожидается. Максимальная температура воздуха составит 27-29 градусов. Сейчас в российской столице плюс 25 градусов. Атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россиянки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Трифонова стала второй в квалификации, Кузина заняла шестое место. Всего в финальной части выступит 12 спортсменок. Финал пройдет позднее сегодня в 22 часа 15 минут по московскому времени. Тем временем тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев в интервью Матч ТВ взял вину на себя за неудачное выступление своих спортсменов на дистанции 10 километров на чемпионате Европы. Сегодня российские пловцы Денис Адеев и Владимир Иванов заняли 26 и 28 места соответственно. Еще один россиянин Александр Степанов не сумел дойти до финиша. Он сошел в результате контактной борьбы, получив удар от соперника. «Беру всю вину на себя. Это правильно. Выступление никакое. Это не то, что я видел на тренировках, не то, на что рассчитывал. Но такое случается. Сейчас надо остыть. У нас впереди много программ. Надо разобраться в причинах и идти дальше», — сказал Беляев. Всероссийская федерация волейбола объявила, что мужская и женская сборные примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее, говорится в заявлении Всероссийской федерации. Сегодня в Кубке России стартовал групповой этап пути РПЛ. В эти минуты футбольный клуб «Акрон» принимает Ростов и уже проигрывает 0-2. Махачкалинская «Динамо» примет «Крылья Советов» в 18 часов 30 минут по московскому времени. И вот что по поводу предстоящего матча сказал футбольный эксперт Евгений Ловчев.
2: «Динамо Махачкала», что удивительно, да, чуть не в лидерах находится в чемпионате. И видно, что характеры сошли с самой команды и тренера. И думаю, что здесь, наверное, все-таки «Динамо» Махачкала, которая особо так ничего и не выигрывала в нашем чемпионате и в Кубке, она сейчас может что-то добиться. Тем более они играют на своем поле. В то же время надо отметить, что работа Булатова в «Крыльях Советов» дает интересный результат. Команда играет в быстрый футбол, команда играет в радостный футбол. И здесь будет такая серьезная игра. Но мне кажется, свое поле для Махачкалы как раз это то, что они, наверное, выиграют.
1: Сборная России по зимнему плаванию примет участие в Кубке мира в Аргентине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации зимнего плавания. Заплывы пройдут на дистанциях от 25 до 450 метров в воде ледника Перита Морена. И о спорте на этом пока все.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Как знать.
4: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами химик, руководитель химцентра при президентском лицее 239, доцент университета ИТМО, автор страницы «Блок химика» Денис Байгозин. Денис, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Денис, подключайтесь к нам. Ждем
6: вас.
4: Да,
6: я слышу вас. Здравствуйте.
4: Отлично, очень хорошо. Добрый день еще раз. Хотим сегодня с вами тему провентилировать. Можно ли изучать химию без валентности? Валентность, что-то знакомое. Помним, лет 30 назад проходили в школе. А что это такое валентность?
6: Ну, если просто, то это палочка между атомами, между символами атомов.
4: Волшебная палочка?
6: Ну, практически, да, рисует, которая в тетрадке. Ну, смотрите, значит, если мы хотим рисовать формулу химического соединения, да, которая состоит, наверное, все помнят, из атомов, то есть у нас есть молекула, да, молекула состоит из атомов, атомы обозначаются символами, это так называемый химический элемент, разные виды атомов, и чтобы им создать соединение, их надо как-то соединить. Да? И раньше никаких вопросов не возникало, когда ставили между символами палочки, там, не знаю, H2SO4, да, серная кислота, или там самое простое, H2O, да, два атома водорода, HH, и между ними кислородик, и все это связано палочкой. Вот это, собственно, и есть валентность.
5: А что, без нее вообще никак получается?
6: Вот как раз без нее на самом деле как. И современная химия, она говорит о том, что в целом никакой валентности не очень-то и существует. Значит, если мы говорим там натурально квантовую теорию посмотрим, посмотрим, как по-настоящему устроен атом, то оказывается, что химическое соединение образуется из-за того, что перекрываются так называемые орбитали, да, это места, где находятся электроны, обобществляются эти орбитали, и электроны как бы охватывают всю-всю-всю молекулу. Это раз. И второе еще, ну, взаимодействие зарядов. Тут так называемое кулоновское, то есть плюс с минусом притягивается. Вот это два основных фактора, которые держат соединение вместе. И валентности среди них нету.
4: То есть валентность отменяется, потому что новая модель появилась, да? Вот раньше орбитальная модель, что там ядро, атомы летают, там эти какие-то электроны. А сейчас говорят, и электронов-то никаких нет, как мы их представляем. Это
6: вообще нет, ну, электроны точно есть, да, но они немножко не такие, как мы представляли действительно там 20, 30, 40 лет назад. Да, все-таки такая квантовая теория, я бы сказал, победила. Валентности были на самом деле использованы в том числе нашим соотечественником Бутеровым, вот, который описывал с помощью валентности органическую химию. И вот, кстати, в органической химии я бы посоветовал от палочек никуда не уходить, потому что это просто удобно. И он, ну, я бы сказал, популяризовал теорию валентности, и она распространилась на всю остальную химию. А сейчас, в общем-то, когда хотят делать более точную модель, более близкую к реальной науке, ну вот, собственно, и думают от нее отказаться и переходить там на заряды, например, или на степень окисления, вот так.
5: То есть получается, что мы в школе зазря валентность учили, да? Я, конечно, ничего не помню, но все равно же учили, в конце концов, да? И что теперь это знание совершенно бессмысленно получается?
6: Ну, это упрощающая, некая модель упрощающая. Вот представьте себе, что вы, там, я не знаю, рисуете в тетрадке автомобиль, да? Вы можете его нарисовать в виде трехмерной картинки, и это будет нормальный уже, нормальный автомобиль. А можете, как ребенок, нарисовать там в боковой проекции два кружочка, да, в виде колес и корпус. У вас эти кружочки не будут никак связаны с корпусом, да? Ну, то есть это, типа, вроде неправильно. Но в целом, вроде понятно, на машину похоже. Вот валентность примерно так же. То есть это некая модель, которая, да, конечно, не отражает в полной мере современные знания, но немножко помогает разобраться.
4: А конфликта не возникает от того, что валентность исчезает из химии? Вот, допустим, внучок придет из школы и скажет, а у нас никакой валентности, дед, нет. И ты можешь эту всю валентность вообще забыть. А дед только с валентностью может решить примерчики. Как быть?
6: Ну, конфликт, конечно, в любом случае возникнет, да, потому что это два разных подхода. С валентностью, по моему опыту, потому что я и так, в общем, учил разные категории детей, с валентностью проще. Потому что, ну, вначале просто дети понимают, как надо нарисовать, нарисовать молекулу воды им просто, а потом им просто через там годик-два говорит, что на самом деле валентности особой нет, это было упрощение, им уже достаточно легко. А если мы...
5: Это как детям сказать, что Деда Мороза не существует, это жестоко.
6: Ну, примерно так, да-да-да. Вот. А если сразу же начинать с того, что Деда Мороза никакого нет, то, в общем, сложно объяснить, откуда подарки. Вот здесь та же самая история. Сложно объяснить, почему же атомы держатся друг с другом, да, вместе. А для того, чтобы вот это объяснить хорошо, нужно, чтобы дети хорошо понимали, что такое заряд, кулоновское взаимодействие. И вот боюсь, что уже основы квантовой химии. Вот когда будут основы квантовой химии в 7-8 классе, тогда вот валентность точно будет не нужна совсем.
4: Так эта вся химическая арифметика тоже уходит, получается, в корзину. Мы же решали какие-то примерчики, там что-то какие-то валентности писали, это сюда переходит, и тут газ выделяется. Все, забываем про это уже.
6: Нет, вот здесь вот точно нет. Если вы говорите про расчет по химической реакции, он, в общем, ничем не отличается. Выход на химическую формулу практически ничем не отличается. То есть, в общем, расчеты как были, так и остались. Отличается внешний вид молекул. То есть, вот как их правильно рисовать. Даже писать можно точно так же. Ну, я не знаю, поваренная соль, да, натрий-хлор. Да? Натрий-хлор. Два атома атом натрия, атом хлора. В теории валентности, когда мы хотим нарисовать структурку, мы должны написать натрий, между ними палочку, черточку, и хлор. Вот современная теория говорит, что так нельзя категорически, потому что там нет никакой валентности, никакой палочки, а надо написать натрий с плюсом и рядом хлор с минусом. И вот это будет, ну, типа, правильно. Вот в этом будет отличие, а не в расчетах.
5: Но как вы считаете, стоит ли детям и сегодня в школе преподавать валентность для того, чтобы они потом дальше лучше понимали уже какие-то квантовые теории и про Деда Мороза не существует, и вот это все? Или все-таки нужно отринуть вот это устаревшее понятие и сразу же погружать их в настоящую науку?
6: Зависит от цели, да, вот если цель сделать из них химиков, то лучше рассказать им все, значит, и теорию валентности рассказать, и степень окисления, и все, потому что это модели, которые могут им пригодиться, просто для понимания или там для построения своих моделей, если они наукой будут заниматься. А если у нас, вот как в обычной школе, один час химии в неделю, то я боюсь, что, да, надо валентность исключать, сразу говорить степень окисления, просто потому что не успеют все модели, и, ну, как бы... Только современную преподавать.
4: И, и что никаких затруднений не возникнет у нас при отказе от понятия валентности? Может, какие-то темы в химии становятся труднее, наоборот?
6: Потом сложнее в 10 классе начать органическую химию, да, там, где все равно палочки эти есть. Но, опять же, вот я говорю, что если ребенок не будет сдавать ЕГЭ по химии, то большинство учителей, я не разделяю точки зрения, но, тем не менее, она есть, большинство учителей говорит, что, ну, и как бы общее понимание химии есть какое-то базовое, ну, и ладно, что он не выучит органику, глубоко органическую химию. Поэтому, ну, я боюсь, что именно здесь где-то и находится правда. Если часов мало, то, да, отказываемся от валентности, даже в 10 классе с проблемами.
5: Ну, то есть мы окончательно считаем валентность устаревшим понятием, да, и отправляем на свалку истории ее, получается.
6: Я не отправлю. Я преподаю глубоко, поэтому это для меня полезная модель, которая пригодится.
4: А вот в органической химии там всякие облака, они до сих пор актуальны? S-облак, что-то там, P-облак, я помню.
6: Да, но это не только в органической химии, это везде, в любой химии. В органической химии просто это, чтобы объяснить типы связи, там, сигма-связи и пи-связи. Опять же, зависит от глубины подхода, да. Вот у меня в химическом центре мы, естественно, с этого начинаем изучать органическую химию, чтобы ребята глубже поняли. Если мы говорим про химию ЕГЭшную, то это лишние, там, 2-3 часа, а если у учителя этого времени нет, то он сразу же просто рисует, там, молекулы метана, этана, ну, как есть.
4: Бензольные кольца вот эти вот все, да?
6: Да. И просто заучиваются какие-то базовые реакции. Мне не нравится повторять этот подход, но если это один час в неделю, ну, других вариантов нет.
5: Не, ну, с другой стороны, валентность, она же тоже не супер простая схема. Да?
4: Она же написана вся в таблице Менделеева, по-моему, да?
6: В таблице Менделеева как раз степень окисления ближе. Валентность – это надстройка. А вот раньше в старых таблицах Менделеева была дополнительная строчка типичной валентности элементов. Вот. Вот сейчас этой строчки нет, и поэтому, можно сказать, не написано ничего. Вот по опыту взаимодействия с совсем младшими ребятами, потому что я с 8 лет тоже химию преподаю, ну, там, условно, ни шатка, ни валка, но чтобы познакомить с химией, им как раз валентность максимально проста, потому что они понимают, что такое соединить два кружочка палочкой, и все, им просто и легко.
5: Ну, валентность же тоже бывает постоянная, бывает там сразу несколько каких-то связей, да, насколько я помню?
6: Ну, да, но это уже как раз не младшие ребята, и в этом случае, может быть, действительно стоит уже переходить к степеням окисления, там, ну, давайте какой-нибудь пример вам приведу, там, олово, да, олово бывает двухвалентным, бывает четырехвалентным, типичной степени валентности. Степень окисления, соответственно, плюс 2 и плюс 4, то есть численно они совпадают. Просто запомнить про олово, что бывает двойка, бывает четверка, и, в общем, дальше, на самом деле, неважно, мы говорим о валентности или степени окисления, просто отображение будет разное, а так в целом одно и то же.
4: А валентность всегда постоянная, да, а степень окисления может отличаться.
6: Нет, ну, валентности внутри соединения, она постоянна, но она может меняться, если мы что-то делаем с соединением, да, так же, как и степень окисления меняться будет. Есть исключение, вот я, собственно, хочу привести пример, азот, да, азот в азотной кислоте, азотную кислоту тоже, я думаю, что все слышали, как и серную, азот в азотной кислоте, он четырехвалентный, но степень окисления у него 5, вот там такой парадокс.
4: Как нам это запомнить, или это где-то в таблице Менделеева написано?
5: И как это сочетается?
6: Это нигде не написано, это надо, да, боюсь, что знать. Ну, как бы из таблицы Менделеева понятно, это выходит, но в целом это надо знать уже теорию строения атома, в первую очередь теорию строения атома азота. И возможно, что как раз валентность, вот окончательный гвоздь в гроб валентности пытаются загнать из-за как раз азота, чтобы дети не путались.
5: Азот убьет валентность.
4: А теорию строения атома сейчас тоже переписывают, да, раньше-то мы как это Солнце и планеты, а сейчас это частицы, которые электрон, в смысле, которой волна.
6: И частица разом, да.
4: Во, и частица разом.
6: Ну,
4: Как быть
6: будем честны, на самом деле, вот планетарную модель, о которой вы говорите, она удобная, красивая, но в целом ее должны были закрыть где-то в 1930 году. Просто она была настолько красивая, настолько удобная, что ее до сих пор печатают в учебниках. Ну, просто легко запомнить, там, типа, как Меркурий, Венера, Земля, Марс и все такое. А это она неправильная, действительно, потому что если бы электроны вращались вокруг ядра, как планеты, то они бы давно упали. Ну, так просто доказано расчетами. А тогда электрон — это облако, скорее, чем частица, да, которая находится просто распределена вокруг центрального.
5: Дети. Детство порушено, Деда Мороза не
4: существует. А почему мы твердые, если у нас электронов нет?
6: А потому что электронные облака отталкиваются друг от друга. У нас вот между... То есть атомы нельзя сблизить настолько сильно, чтобы они там перекрылись. Потому что каждое электронное облако заряжено отрицательно, и отталкивание минус от минуса отталкивается.
4: Вот
6: да, плюс от плюс отталкивается.
4: Видишь, как все быстро вы нам объяснили. Спасибо большое за эту беседу. С нами был химик, руководитель химцентра при президентском лицее 239, доцент университета ИТМО, автор страницы «Блок химика» Денис Байгозин. Мы сегодня изучали химию безвалентности. Спасибо, Денис. До новых встреч.
5: Всего доброго. До свидания.
6: До свидания. До свидания.
7: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области в 26-м году модернизируют 42 образовательных учреждения, 26 школ, 8 детских садов, 8 зданий, колледжей и техникумов. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов выделено 2 миллиарда 340 миллионов рублей. Основной объем ремонтов планируют завершить к началу учебного года. В Ожегодской средней школе, Нифонтовской школе Шахнинского округа, образовательном центре кадетской школе, Корабелы Прионежьей, Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже ремонты уже завершены, отметила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова. Сейчас модернизируют 38 образовательных организаций. До начала учебного года планируют завершить ремонты в 13 школах, 6 детских садах и 7 зданиях колледжей. До 1 декабря еще в 4 школах и 1 детском саду. Эти сроки установлены заключенными контрактами. В Череповце стартовал семинар для соцработников из Вологодской и Новгородской областей. Сессия семьесбережения для практиков перепрофилирования детских учреждений открылась сегодня в многофункциональном центре на Менделеево. В форуме приняли участие руководители детских организаций, которые работают с детьми-сиротами и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Цель форума – сопровождать руководителей соцучреждений и помогать им в перепрофилировании в семейно-ориентированные центры. Среди спикеров уполномоченных по правам ребенка в регионе Антонина Федорова, советник отдела по обеспечению и деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Олеся Трофимова. В Вологде на набережной 6-й армии обустроят березовую рощу. На набережной 6-й армии в областном центре появится новая прогулочная зона. Проект реализует инвестор ООО «Вологодские земельные ресурсы». Здесь обустроят пешеходную дорожку, видовые зоны с скамейками с видом на реку и соборы. Тротуар продлят до существующего покрытия, рядом сделают пешеходный переход. Ранее Зеленстрой выполнил подсыпку дороги. Глава города Сергей Жестенников отметил, что это продолжение благоустройства 2,3 километра набережной. Проект реализуется при поддержке губернатора и станет частью пешеходного маршрута вдоль водоема. Фонтан в Комсомольском парке Череповца вновь работает после капремонта. Гуляющие сегодня в Комсомольском парке смогли оценить первыми обновления фонтана. Терракотовая плитка и камни, золотые львы, зеленые листья, нежно-желтый фон, струи воды, сверкающие на солнце. Фонтану постарались придать первозданный вид. Он был построен еще в 1961 году. Во время ремонта полностью заменили системы вода и электроснабжения, построили новую ветку водопровода. Завтра состоится праздничное открытие. Веди родителей в музей. С 1 июля по 15 августа в России проходит акция для владельцев пушкинских карт. Веди родителей в музей, театр, концертный зал. Подростки и молодые люди, купившие билет на культурное мероприятие со своей пушкинской карты, могут привести родителей, которым сделают скидку на билеты. Как отметил министр культуры области Владимир Осиповский, в акции участвует около 30 учреждений культуры Вологодской области. Каждая из них подготовила собственное предложение для семей с детьми. Вологодский музей-заповедник предлагает в рамках акции 8 августа сходить всей семьей в музей кружева. В этот день родители обладателей пушкинской карты могут прийти вместе с детьми в экспозицию музея и приобрести входной билет со скидкой – 250 рублей вместо 400. В эти выходные Тотьма приглашает на большой праздник. С 7 по 9 августа Тотьма будет праздновать 889-ю годовщину со дня основания. Программа получилась многогранной, в ней сплелись гастрономические традиции, ремесла, музыка, спорт и глубокое погружение в историю города. Гостей ждут творческие мастер-классы, экскурсии по знакомым местам, концерты и спортивные состязания. Каждый сможет найти события по душе. Вологодский стрелок завоевал серебро на всероссийских соревнованиях. Илья Марсов занял второе место на открытом Кубке страны в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров стоя. В матче за золотую медаль наш спортсмен уступил 4 балла Тимофею Олейникову. Соревнования проходят в Подмосковье. В них принимают участие 397 стрелков из 40 регионов России и Беларуси.
7: На маяке.
9: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Выше нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
7: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
10: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
7: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
10: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
7: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
7: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области, сообщила Минобороны. По данным ведомства, в этом поселке располагались важные опорные пункты ВСУ, которые предназначались для сдерживания наступления российских сил. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякина, Рыжовка, Уланова и Писаревка. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Армия России за сутки, согласно данным Минобороны, поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Российские средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 беспилотников противника. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав вне зависимости от предварительного декларирования. Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, а также обменниками при совершении сделок и операций. Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют. За учет и хранение криптовалют предстоит отвечать депозитариям, реестр которых начнет вести Центробанк, а к участникам рынка будут предъявлять жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек. Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением положений, которые начнут действовать позже. Алроса сократила 25% всех затрат, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Об этом заявил глава компании Павел Мариночев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
3: Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем. Особенно если смотреть на уровне Республики Саха-Якутия, остаемся безусловным лидером в своей социальной ответственности. Ну как мы этого достигли? Мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. Вот, если говорить о процентах, то это 25% всех затрат. То, что мы сократили, всегда говорят, мы сократили инвестиции или мы сократили фонд оплаты труда. Мы валовые затраты все свои таким образом сократили. Это для нас 65 миллиардов рублей, большая для нас цифра.
1: В конце июня компания сообщала, что дочернее предприятие «Алросы» «Североалмаз» 1 июля приостанавливает горные работы на срок около 3 месяцев в соответствии со стратегией компании по сохранению операционной и финансовой устойчивости. Капитальные вложения «Алросы» сократились за прошлый год на 16% и составили 49,5 миллиарда рублей. Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время, утверждает Дональд Трамп. Американский лидер также назвал переговоры, которые Вашингтон ведет с Тегераном, последним шансом для Ирана на мирное урегулирование и на заключение договоренности США.
4: Мы провели много крупных операций, но они были обычными. Надеюсь, они одумаются, потому что то, что произошло, не должно приводить к применению ядерного оружия. Я думаю, что, возможно, мы сможем добиться чего-то, но я хочу дать им последний шанс, прежде чем прибегнуть к крайним мерам.
1: Трамп добавил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз. Это могли бы делать сами Соединенные Штаты. Между тем, ранее в медиа Ирана говорили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с посредником Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в первые дни недели и кратковременные дожди во второй половине. Об этом Вестям ФМ сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Температура воздуха в столице останется выше климатической нормы до самой субботы.
5: такая жаркая погода у нас сохранится и в среду, и в четверг. Единственное, что к вечеру в четверг местами может пройти кратковременный дождь. Но это действительно только к вечеру в четверг. То, что касается последующих дней, хотя погода сохранится с высокой температурой воздуха, но уже у нас будут приниматься дожди, может быть, возможно, грозовая деятельность. То есть в пятницу и субботу у нас по прогнозу звучит кратковременный дождь, возможно, гроза в пятницу. Да и, собственно говоря, субботний день тоже не обойдется без кратковременных дождей. Температура остается высокой, потому что, несмотря на то, что у нас будет пересекать, как говорится, атмосферный фронт, и он идет по типу холодного, существенно на температурном режиме это не скажется. Максимальная температура в пятницу в Москве также 27-28 градусов, то есть жаркая погода. Собственно говоря, около 26-27 градусов максимальная температура будет и в субботу. То есть температура воздуха у нас остается выше климатической нормы до конца недели на 2-3 градуса. Так что погода вот на этой неделе порадует теплом. Вначале это будет больше солнца, а потом будут кратковременные дожди, начиная с позднего вечера четверга.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков, и тоже отличная погода, 23-25 градусов. Ну а в эти минуты в Москве плюс 25, атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Это что за парень?
1: Где? А, Витька Буров. Просто хулиган. А вот это его банда. Паштет, Шныра, Фургон, Белка.
2: Попрошу вас! Красота!
0: Они что, беспризорны?
1: Да, Паштет и Белка из беспризорных. У Шныра, у Витьки матери работницы на фабрике. А вот Фургон, ну, тот, который Андрей, у него отец даже главный инженер.
0: Сын Николая Львовича Зимина?
1: Именно.
0: Странно в такой компании.
1: А это Костя Карлик. Профессиональный вор. Конкурент Витьки за влияние и власть во дворе.
0: Вор?
1: Да, вор-карманник.

0: Ну, заходите, заходите, дети. Заходите.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте бутылочку.
2: В очередь, давай, в очередь, в очередь, давай.
0: Так.
2: Все в очередь. Так, бутылочка.
0: Пивных три по пятаку, пятиалтынный.
2: Еще две бутылочки.
0: Хорошо. Так, полбутылок. Раз, два, три, четыре. По три копейки. 12 копеек.
1: А вот это вы посчитали.
0: Посчитал.
1: Посчитали.
0: Так, четвертинок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По 2 копейки. 12 копеек.
3: 12 копеек.
0: Так. Mm-hmm. И два, вот, пожалуйста, 2 мерзавчика по копейке.
1: Почему по копейке?
3: Как по копейке?
0: Мерзавчики. Еще 2 копейки. 41 копейка.
3: Почему 41?
0: Итого 41
1: Ой,
0: копейка.
1: Почему 41 копейка?
0: Дети, 41 копейка.
1: Ну-ка.
0: Все
1: ну-ка.
0: В порядке. Ты что делаешь? Что делаешь?
1: Давайте пересчитаем.
0: 3 по пятаку, 15?
1: Ну, 15.
0: Так. 4 по 3, 12?
1: 12.
0: 6 по 2, 12?
1: Ну и что?
0: 2 по 1, 2 копейки. Итого 41 копейка. Все правильно. Все правильно. Так, ты что, девочка, 2 бутылочки? Так, бутылочки по пятачку, 10 копеек. 10 копеек. А что, вот еще пивные у тебя? Ага, очень хорошо. 30 копеек. Так, хорошо. А четвертинки у тебя спустили.
2: А вот у Белки еще 2 бутылки. Смотрите.
1: Еще 2, считайте же.
2: Белка, давай.
0: Давай сюда, давай. Так. Итого 63 копеечки. Получай деньги. Ты хорошая девочка. Ну, кто следующий?

0: Рассмотрели?
1: Посмотрел.
0: Акты?
1: Акт.
0: Действительно, 3000 метров брака.
1: Да, 3000.
0: 3000.
1: 3.
0: Вы что-то сказали?
1: Что?
0: Вы что-то сказали?
1: Нет, ничего.
0: Трудно.
1: А что, собственно, трудно?
0: Трудно сбывать такой товар. Приходится сучать кооперации, частникам.
1: Да, вам, бедняги, только посочувствовать можно.
0: Мне, бедняги?
1: Да-да, вам.
0: Ну да, конечно.
1: Будьте добры, вы задержите эту партию, я ее сам проверю.
0: Какую партию?
1: А вот эту, 3000 метров.
0: 3000?
1: Ну вот эту, 3000 метров.
0: Товар упакован, готов к отправке.
1: И все-таки задержите. Я после обеда буду делать обход, и я зайду на склад.
0: Что? Вы сами?
1: Да, я сам.
0: Тогда постараюсь.
1: Пожалуйста.
2: Юра, накладную.
3: Сейчас будет готово.
2: А, Миша, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы что, тут работаете, да?
3: Да нет, я работаю на платформе, записываю отправку продукции.
2: Можете записать мою отправку до Тифлиса.
3: Да еще не скоро, так что вы не спешите.
2: Да, ужасно все долго. Всему виной ломовые извозчики. Лошадь, это, знаете, анахронизм.
4: Представитель деткомиссии, гражданин Навронский.
2: Что такое?
4: Погрузка.
2: А вы говорите, не спешите.
4: Живей,
2: иду,
4: живей.
2: Иду.
5: Быстро, как дела, ребята?
2: Ну и отлично, хорошо. Так, ну, давай. Ну, быстро. Так, скорее, ребятишки. Так, ну, быстро. По чекушке на брата.

0: Где бракованная партия?
1: Какая?
0: Вот здесь. Здесь лежало 3000 метров бракованной материи. Вот здесь.
1: Здесь?
0: Где она? Я предупреждал красавца, просил, чтобы задержали всю партию.
1: А? Приходил товарищ красавца.
0: Ну и что?
1: Поздно.
0: Как поздно?
1: Мы ее уже отправили, эту партию, Лев Николаевич.
0: Николай Львович.
1: Вот, Николай Львович. Поздно, не успели задержать.
0: Как не успели? Я же просил задержать.
1: Транспорт подали, а клиент шумел. А потом, кто будет платить за простой вагонок?
0: Ну, знаете, просто, я не знаю, просто ни в какие ворота.
1: Нет, вы ответили мне, кто будет платить за простой вагонок? Идите.
2: Слушай, а когда приходил красавцев? Не знаю. Может, и приходил. Да точно не приходил. Ой, Миш, ну не помню я. Ну ты же здесь был все время. А?
1: Фургон! А ну ты спой песню!

0: сюда. Ну. И зачем к нему пошел, а? Ну иди сюда.
1: Ну я не понимаю.
2: Сейчас тебе очки не понадобятся.
1: Давай, давай, давай. Давай.
2: Подожди.
1: Сейчас, ребята. Идет, родной, а? Ну что, Поляков, пойдем отойдем, поговорим. А что нам хвастаться? Вниз пойдем. Так, давай, пойдем, давай, сойдем. Сюда, Поляков. Так, поговорим. Ага. Плохи твои дела, Поляков. Хватай, пацаны. Ух ты, черт! Ой, какая вещь, а!
3: Смотри.
1: Не надо!
3: Сейчас ему покажу, давай.
1: А что ж теперь делать ты будешь, а? За милицией побежишь! За милицией спрячешься! Эх ты! Не успеешь!
3: Вот именно! Ой, Витька, Витька! Витька, иди своим ногой! Ну, ты я! Витя, Витя, ну!
1: Ну, давай! Андрей, иди сейчас же! Сейчас же иди домой! Опять этот бандит! Андрей! Андрюша, я кому сказала? Сейчас же домой! Андрюша! Уходите! Все! Уходите! Уходите! Уходите! Уходите! Какой ужас у него!
3: Не убивайте!
1: Он всех нас когда-нибудь зарежет! Какой ужас! Весь дом терроризирует! Дети могут гулять! Один бандит терроризирует весь дом!
4: Чей нож?
1: А не мой это нож?
4: Твой? Нет. Твой?
1: Нет. Ах ты, чё?
5: Это неправда, это его нож. Андрюша, скажи, чей это нож?
3: Мам, я ведь не знаю.
4: Чей нож?
1: А пускай пацаны скажут.
3: Это его нож.
6: Это Поляков хотел Витьку порезать.
4: Да ты что?
1: Вот так, ясно? Понял?
7: Какой, однако, мерзавец.
2: Да плевать, пускай сами разбираются.
7: Ну, значит, я тебя не понимаю. Товарищ милиционер, я видел, как все произошло. Я сейчас спущусь. Ага. Товарищ милиционер, этот нож принадлежит этому молодому человеку. Он мучил мальчика. А
1: кто
7: этот
1: я
7: молодой
1: мучил?
7: Человек...
1: Да не было этого! Да.
7: А этот молодой человек вступился. Да. Я видел из окна. Все сначала до конца. О! Я думаю, другие жильцы тоже
1: врет,
7: видели.
1: Вон врет!
2: Что скажешь?
1: А что врет он?
7: Нехорошо, дети, лгать. Вы же знаете, чей это нож.
2: Ладно, разберемся. Пошли. Пошли.
8: Благодарю вас.
7: Мадам, я выполняю свой долг.
1: Ну, Бет, мы еще встретимся!
7: Пошли. Ой, как страшно.
9: Летний кинозал «Маяка».

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Документ даст возможность уполномоченным федеральным округам власти выявлять резкий рост цен и анализировать его причины. Их перечень определит правительство. Эти органы могут получать информацию о производителях, поставщиках и продавцах, продуктах, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли. Одновременно за АФН закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим органам, которые будут использовать их для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольственные товары. Изменения вносятся в закон об основах госрегулирования торговой деятельности. Президент также подписал закон «Спутник», вносящий в статью 102 Налогового кодекса изменения о распространении режима налоговой тайны на сведения, которые ФНС будет передавать федеральным округам. Он запрещает разглашать эти данные и обязывает соблюдать правила их хранения. За нарушение грозит ответственность. Российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для удара применили беспилотники «Герань». Ведомство опубликовало кадры поражения. Помимо этого, БПЛА «Герань-4» «Сикер» ударили по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в Черноморской операционной зоне. Накануне вечером российские военные в порту Черноморск Одесской области поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую автомобильную технику, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Помимо этого, в портах Николаев и Южный, а также в Черном море поражены морские сухогрузы с грузами военного назначения. Для ударов применяли высокоточное оружие наземного базирования и дроны. Премьер Михаил Мишустин назвал важным направлением развития патриотического туризма с вовлечением участников СВО. Об этом глава правительства заявил на совещании по развитию туризма. Помимо этого, Мишустин сообщил о дополнительном выделении средств на организацию летнего отдыха для детей участников спецоперации, а также детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2: Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Недавно выделили 3 миллиарда рублей, чтобы дети участников специальной военной операции из многодетных семей, из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря, в детских оздоровительных организациях Краснодарского края. Это коснется, кстати, 40 тысяч ребят. Ну и, конечно, хочу также отметить патриотический туризм. Сегодня мы как раз общались с коллегой по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе с участниками специальной военной операции, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать места нашей Родины. Ну и, конечно же, я думаю, что это направление необходимо дальше развивать, о чем мы поговорим еще в Москве по приезду.
0: Мишустин также отметил, что в стране реализуются различные программы детского и молодежного туризма. По его словам, они помогают школьникам и студентам лучше узнать Россию, получить новые знания, расширить круг общения и определиться с будущей профессией. Сообщение с пометкой «Молния» от пресс-службы Кремля. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с бразильским коллегой. Они обсудили актуальные международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины. Подробности последуют. Новый британский премьер Энди Бёрнам ушел в отпуск спустя 2 недели после вступления в должность, пишет «Таймс». По сведениям издания, отдых главы британского правительства продлится до конца недели. Как объяснили в Кабмине, перед переездом на Даунинг-стрит Бёрнам провел избирательную кампанию, готовился к вступлению в должность, поэтому решил взять короткий отпуск. Решение премьера раскритиковали представители оппозиции. Они считают, что премьер-министр, серьезно настроенный на руководство страной, не ведет себя так. 20 июля Бёрнам вступил в должность премьера Великобритании после ухода в отставку Кира Стармера, получив от короля Карла III мандат на формирование правительства. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +25 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Всероссийская федерация волейбола объявила, что мужская и женская сборные примут участие в розыгрыше Лиги наций 27-го года. Такое решение было принято Международной федерацией волейбола. Вместе с тем стало известно, что мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 27-го года в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации. Решение объясняется отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши. Сегодня в Кубке России по футболу стартовал групповой этап пути РПЛ. В эти минуты «Акрон» принимает «Ростов» и проигрывает 0-2. У Матвея Сафонова в Пари Сен-Жермен может появиться новый конкурент. Парижский клуб согласовал контракт с основным вратарем сборной Японии Дзюном Судзуки и готовит новое предложение по армии. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Дзюон Судзуки принципиально согласовал с Пари Сен-Жермен контракт до лета 1931 года. Об этом сообщил итальянский инсайдер Никола Скира. Теперь парижанам необходимо договориться с Пармой. Первое предложение составило 33 миллиона евро. Итальянский клуб хочет получить 40 миллионов с учетом бонусов. ПСЖ готовит новые условия. Официально о переходе пока не объявлено. Судзуки 23 года. Он выступает за Парму с лета 24-го и провел 57 матчей в серии А. В прошлом клубном сезоне японец сыграл 22 встречи во всех турнирах, пропустил 30 мячей и 6 раз сохранил ворота сухими. Вратарь – основной голкипер сборной. Он уверенно играет ногами, часто выходит за пределы штрафной и снимает подачи с флангов. По данным «Спортэкспресса», в прошлом сезоне японец отразил 70% ударов. У Сафонова 75%, хотя российский голкипер играл за значительно более сильную команду и реже вступал в игру. В апреле агент Паулу Барбоза говорил, что тренерский штаб доверяет Сафонову и что Матвей выиграл конкуренцию у Люка Шевалье. Француз, между прочим, этим летом может покинуть Париж. Если ПСЖ купит Судзуки, японцы будут рассматривать уже как прямого конкурента Сафонова за место в составе. Контракт вратаря с Пармой, напомню, действует до 29 года, а разница между первым предложением парижан и запросом итальянцев составляет всего 7 миллионов евро.
1: Участие фигуристки Камилы Валиевой в турнире в Японии не планировалось. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. «У нас для каждого ведущего спортсмена определены индивидуальные планы по участию в международных соревнованиях. Валиева как кандидат на участие в соревнованиях в Японии не планировалось», — сказал Коган. И россиянки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Трифонова стала второй, в квалификации Кузина заняла 6-е место. Финал состоится сегодня в 22 часа 15 минут по московскому времени. И о спорте на этом пока все.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. Летний кинозал «Маяка».
5: Да, я тебе скажу, ты оказался не на высоте. Ты боишься этого, Альфонсо Дуде?
6: Да нет, просто у меня сложные отношения с Поляковым. Так что, если бы я вмешался, он бы это расценил как подлизывание. Да вы не волнуйтесь. Ему больше поверят, чем хулигану Витьке. Так что он в вашей помощи не нуждался, а уж в моей-то тем более.
5: Правду надо защищать всюду и всегда. Этот Витька кончит тюрьмой. Это мне ясно. Абсолютно.
6: А что ж ему делать? Идти на фабрику?
5: Почему именно на фабрику?
6: Ну, мы получаем так называемое трудовое воспитание на мануфактурной фабрике.
5: Так.
6: Даже дипломные работы пишем. Организация труда в красильной мастерской. Значит так, постановка учета на складе. Ну, что-то в этом духе.
5: Ну и что ж тут плохого? другие после школы пойдут на биржу труда, а ты все-таки будешь человек со специальностью.
6: Нет, такая специальность меня не устраивает. Я хочу независимости.
5: Независимость? Что ж тебя привлекает?
6: Кино.
5: Что?
6: Кино.
5: А у тебя есть для этого актерские способности?
6: Ну, в кино, вероятно, прежде всего нужна внешность.
5: Наверное. Ну, внешность у тебя есть.
6: Папин один пациент, кинорежиссер. Так вот он обещал взять меня на съемки.
5: Ну, будешь советским Рудольфом Валентино или Дугласом Фербенксом. Позволь мне говорить с тобой откровенно.
6: Конечно.
5: Можно?
6: Ну, конечно.
5: Ты интеллигентный, бесспорно одаренный юноша. Ты рассуждаешь о независимости, а между тем независимость дается только деньгами. С этих маленьких кругляшек, по сути дела, и началась подлинная история человечества.
6: Да, но где их взять?
5: Надо начинать с небольшого. Вот я, например. Я уполномоченный общества друг детей. Я раньше что делал? Ходил по квартирам, разносил открытки, сувениры, лотерейные билеты. Не слишком солидные занятия для интеллигентного человека, для человека моего возраста. Но что делать, такова жизнь. Ой, извини. А что я делаю сейчас? Я заготовляю мануфактуру для наших предприятий. Прибыль от них также идет в помощь детям, что характерно. Раз в месяц я получаю свой процент. Рокфеллер со своего капитала получает несколько больше. Но я сыт, одет, обут. Делаю деньги. И думаю, как их сделать побольше.
6: На чем? На лотерейных билетах? На отгрузке мануфактуры?
5: Друг мой, деньги надо делать на всем. НЭП. Папиросы и Иры – это еще не все, что осталось от старого мира. Страсти человеческие тоже остались. Их надо уметь использовать. Вот только что перед нами сейчас прошли три персонажа. Альфонс Доде, Костя Карлик и комсомолец.
6: Миша Поляков.
5: Ими руководит страсть. Костя Карлика волнует содержимое чужих карманов. Витька жаждет власти над маленькими. Ну, а Миша Полякова движет стремление к справедливости.
6: Я только одного не пойму, как на всем этом делать деньги.
5: Шевели извилины, дорогой. Жизнь сама тебе дает шанс. Умей взять это, что характерно. Получится с режиссером? Ради бога. Уйдешь в Дугласа Фербенкс? Не получится? Плевать. Мануфактурная фабрика? Прекрасно. Интересно? Актуально?
6: Вы с таким энтузиазмом говорите о мануфактурной фабрике. Знаете, как Миша Поляков на собраниях.
5: Кстати, из всех троих, которых я видел во дворе, мне он понравился больше всех.
6: Но вы его еще плохо знаете.
5: Вполне возможно.

0: Смотри.
1: О, здесь Поляков?
0: Я бы не хотел, чтобы он нас здесь видел.
2: Поздно, он нас заметил. А, Миша! Здравствуйте. Что вы здесь делаете?
0: Я гуляю.
2: Да? А не хотите... Простите, а не хотите прогуляться вместе с нами?
0: Да я думаю, вам и без меня неплохо.
2: Да? Ну, жаль.
0: Пока. Привет.
1: До свидания.
0: До свидания.

не богат, червонцу рад. Мне нужен клад, а не оклад. Я не богат, червонцу рад. Мне нужен клад, а не оклад. Если б каждый из сограждан дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, я б себе купил однажды то, чего люблю. Конечно, то, чего люблю. Как же то, чего люблю? А я люблю копилки из фарфора, они моя надежда и опора. Когда миллион себе скоплю, я макинтош себе куплю. Кому не хочется наесться всласть и в сливки общества попасть. Если б каждый из сограждан дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, всего лишь дал мне по рублю, я б себе купил однажды то, чего люблю. Конечно, то, чего люблю. Как же то, чего люблю? А я люблю красотку Мариетту, но у меня пока миллион нету.

0: Слава, привет.
1: Привет, ты откуда здесь?
0: Да вот шел мимо, думаю, дай зайду.
1: Ну и как тебе?
0: Ну и рожа. Я тебе сочувствую.
1: Ты знаешь, эти рожи дают пищу для некоторых размышлений.
0: Ну, например?
1: Например, ну думали ли мы 2 года назад, что вновь появится все это?
0: Но мы-то с тобой не стали другими, а это главное.
1: Да это конечно. Но они ведут себя как новые хозяева жизни.
0: Они не хозяева жизни, а хозяева своих денег. И не более того, денег.
1: Зато каких денег?
2: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Вологжанам напоминают о необходимости своевременно проверять водосчетчики. Северная сбытовая компания сообщает, если срок поверки прибора учета истек, его показания не учитываются при расчете платы за воду. В этом случае первые 3 месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу с повышающим коэффициентом. Дата следующей поверки указана в единой квитанции в разделе «Индивидуальные приборы учета». Срок межповерочного интервала для водосчетчиков составляет от 4 до 6 лет. Контролировать дату поверки должен сам собственник помещения. Около 260 тысяч жителей Вологодской области прошли обследование на ВИЧ за первые 6 месяцев этого года. Такие данные приводит региональный центр по профилактике инфекционных заболеваний. Специалисты отмечают, что тестирование особенно важно для людей, планирующих рождение ребенка. ВИЧ-инфекция может долгое время протекать без выраженных симптомов, поэтому своевременная диагностика позволяет начать лечение и снизить риски передачи вируса. В регионе обследование можно пройти бесплатно и анонимно. В поликлиниках и центральных районных больницах, по данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Вологодской области с диагнозом ВИЧ-инфекция, на учете находятся более 6 тысяч человек. Вологодские и петербургские врачи спасли пациентку с критическим расслоением аорты. Многоэтапную медицинскую помощь 68-летней жительнице региона оказали специалисты Великоустюжской центральной районной больницы, Вологодской областной клинической больницы и Национального медицинско-исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Женщина поступила в ЦРБ в тяжелом состоянии. После обследования врачи выявили расслоение стенки аорты, выполнили экстренные процедуры и с помощью телемедицинской консультации определили дальнейшую тактику лечения. После этого пациентку на вертолете доставили сначала в Вологду, а затем в Санкт-Петербург. В федеральном центре ей провели операцию по замене пораженного участка аорты на искусственный. Сейчас женщина продолжает лечение в кардиологическом отделении клиники. Конкурс на обучение в Вологодском филиале Ярославского государственного медицинского университета составил 5,5 человек на место. В этом году на 75 бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» поступило более 400 заявлений. Конкурсные списки опубликуют 5 августа. Зачисление поступающих по целевой квоте пройдет 6 августа на бюджетные места 10-го. Кроме приема первокурсников, филиал продолжает набор в ординатуру по 13 медицинским специальностям. В этом году планируется принять 65 ординаторов. Продолжаем выпуск. Литературно-художественный журнал «Вологодский лад» отметил 35-летие. Торжественный вечер, посвященный юбилею издания, прошел в музее-мастерской Татьяны Чистяковой в Вологде. Журнал выпускается с 2006 года. Все это время главным редактором издания остается Андрей Сальников. На встрече говорили об истории журнала, его роли в литературной жизни региона и современных авторах. В последние годы в издании появился раздел «Новые деревенщики», где публикуются произведения современных писателей. В юбилейном вечере приняли участие литераторы и читатели. Фестиваль традиционной культуры «Небославян» пройдет в Кирилловском округе 8 и 9 августа. Пятый всероссийский фестиваль состоится на территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских». В программе мастер-классы по народным ремеслам, концерты, военно-исторические реконструкции, этномода и гастрономические площадки. Гости смогут принять участие в занятиях по гончарному делу, кузнечному мастерству, резьбе по дереву и кружевоплетению. Фестиваль объединит представителей традиционной культуры и народного творчества русского севера. Вход на мероприятие свободный, участие в отдельных мастер-классах платное. Презентация новой книги поэта Антона Черного «Сбор» пройдет в Вологде 11 августа. Встреча состоится в зале редкой книги Вологодской областной научной библиотеки. В книгу вошли избранные стихотворения и поэтические переводы автора, созданные с 99-го года по наши дни. Сборник объединяет несколько этапов творческого пути поэта, а также переводы с немецкого, английского и нидерландского языков. На встрече Антон Черный расскажет о новой работе, в которую вошли 3 авторские книги стихов и переводы произведений зарубежных поэтов. Начало презентации в 18 часов 11 августа в областной библиотеке. И в завершении выпуска владельцы пушкинских карт смогут посетить музей кружева вместе с родителями со скидкой. Семейную акцию проведут в Вологде 8 августа в рамках проекта «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». В этот день родители, обладатели пушкинской карты, смогут приобрести входной билет в музей кружева за полцены. Посетители смогут познакомиться с историей вологодского кружевоплетения, увидеть экспонаты из разных стран и работы мастеров разных периодов. Акция проходит в России с 1 июля по 15 августа и направлена на совместное посещение культурных мероприятий детьми и родителями.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологодской области сохранится комфортная летняя погода. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают 13 градусов тепла. Завтра утром 19 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Существенных изменений не ожидается.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Лошадка в Сипирово в лес. Дед Мороз идет навстречу.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для удара были применены беспилотники «Герань». Ведомство опубликовало кадры поражения. Помимо этого, БПЛА «Герань-4 «Сикер» ударили по 7 сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в Черноморской операционной зоне. Накануне вечером российские военные в порту Черноморск Одесской области поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ремонтировали украинскую военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Для ударов применяли высокоточное оружие, наземного базирования и дроны. Также в сегодняшней сводке Минобороны говорится, что бойцы группировки войск «Север» установили контроль над поселком Бакшеевка в Харьковской области. Ситуация вокруг Украины обсуждалась сегодня в телефонном разговоре президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасио Лула да Силвы. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты также обсудили расширение взаимной торговли. Телефонный разговор состоялся по инициативе бразильской страны, уточняется в сообщении. Сегодня же президент подписал закон, позволяющий мониторить цены на всех этапах движения продовольственных товаров. Документ даст возможность уполномоченным федеральным органам выявлять резкий рост цен и анализировать его причины. Они смогут получать информацию о производителях, поставщиках и продавцах продуктов, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли. Одновременно за ФНС закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим органам власти. Президент также подписал закон «Спутник», который запрещает разглашать данные ФНС и обязывает соблюдать правила их хранения. За нарушение грозит ответственность. Гендиректор алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Мариночев пригласил Владимира Путина дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре. Об этом Мариночев сообщил на встрече с главой государства в Кремле.
3: Это, конечно, достаточно крупные инвестиционные проекты. Мы вместе с компанией «Интеррао» реализуем проект по строительству Новолинской ТЭЦ, где мы участвуем как поставщик природного газа. Для того, чтобы это произошло, нам нужно модернизировать наши месторождения, установку комплексной подготовки газа и необходимую инфраструктуру. В этом году мы закончим строительством и в первом полугодии следующего года получим документарную обвязку по проекту нового аэропортового комплекса в городе Мирный, когда этот проект реализуется при безусловной государственной поддержке. Государство строит новую взлетно-посадочную полосу, ну а мы строим новый аэропорт. Мы перевели на газ ряд наших месторождений, тем самым меняя топливный баланс, и с этого года перестали на ряд месторождений завозить жидкое топливо. Конечно, это и экология, и экономика тоже. В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат номер 4 на нашей гидроэлектростанции.
4: Светлинская ГЭС.
3: Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС на 104 мегаватта сразу. И, Владимир Владимирович, если у вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума, если позволит, конечно, график.
1: Глава «Алроса» также рассказал, что по новым правилам торговли бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. Мариночев поблагодарил российские власти за введение новых правил продажи бриллиантов. Ормузский пролив, как утверждает Дональд Трамп, будет открыт в ближайшее время. Президент США также назвал переговоры, которые Вашингтон ведет с Тегераном, последним шансом для Ирана на мирное урегулирование и заключение договоренности с Соединенными Штатами. Трамп добавил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз. Это могли бы делать и сами США. Между тем, ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу, но только с посредником Оманом, а переговоры США напрямую не ведутся. Чудотворная Донская икона Божьей Матери перенесена в Донской Ставропигиальный мужской монастырь Москвы и доступна для поклонения верующих, сообщили в обители. Донскую икону наряду с Владимирской в апреле передала Донскому монастырю Третьяковская галерея в безвозмездное пользование на 49 лет. Икона временно выставлялась в храме Христа Спасителя до завершения реставрации в Большом соборе Донского монастыря. Чудотворная Донская икона, предположительно написанная в 14 веке Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. Повышение температуры воздуха до 31 градуса ожидается в Центральной России в ближайшие несколько дней, предупредил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Как отметил синоптик, в пятницу жара еще сохранится, но в регион начнут уже пробиваться облачные поля грозового фронта, а в субботу в столичном регионе посвежеет до плюс 26 градусов.
2: В Москве в условиях солнечной и сухой погоды воздух прогрелся до плюс 25,5 градусов. В среду характер метеоусловий не изменится и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время плюс 27-30. Ну а в пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучево дождевых облаков высотой до 11-12 километров. Прошумят ливни, прогремят грозы. В середине дня плюс 29-32. Выходные посвежее до уровня идеального комфорта. В дневные часы плюс 23-26. В этой связи рекомендуем жителям Центральной России в полной мере использовать погоду на этой неделе, чтобы насладиться летом, потому как у Небесной канцелярии лимит на атмосферные подарки вскоре будет исчерпан. Во второй половине августа лето будет умеренным с нормальным для конца сезона 20-градусным теплом.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и хорошая погода, 23-25 градусов. Ну а в Москве в эти минуты около 25 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Летний кинозал «Маяка».
1: Вам понравился сегодняшний вечер?
2: Очень.
1: Я рад, что Юра нас познакомит.
2: Я тоже.
3: Ой, ой, ой, чего? Как нога болит, а?
1: Молодой человек, позвольте пройти.
3: Вот это да, вот такие мы серьезные. Циц!
1: Подожди. Вы меня хорошо слышите?
3: Я вас слышу.
1: Позвольте пройти.
3: А что, места мало? Ладно, чешите.
1: Мы еще вернемся к этому разговору.
3: Вернемся, вернемся.
1: Юра, всего доброго.
2: А как же вы сейчас?
4: Что?
2: Этот хулиган опять нападет на вас?
1: За меня не беспокойтесь. А ваши уже, вероятно, спят?
2: Ну что ж, у меня свои ключики.
1: Ну, привет вашей матушке.

0: Добрый вечер.
1: Подойди, пожалуйста, сюда.
0: А что?
1: Подойди, подойди. А теперь посмотри на часы. Который час?
0: Половина первого.
1: Ночи. Половина первого ночи.
0: Ну, ночи.
1: Нет, у нас великолепная дочь. Какое платье? Туфли? А духи?
2: Ну, не надо сердиться. Не надо. Она взрослая девушка. Это так естественно в ее возрасте.
1: Как странно. Люда сколько лет училась музыке? 8. И до сих пор концертов не дает. Ну, впрочем, у нее дивная походка. Но еще бы 3 года. 3 года школы ритмики и пластики. Ты не знаешь, почему божественная Сидора Дункан не пригласила ее в свою труппу?
2: Ты в самом деле хочешь, чтобы наша дочь стала звездой балета?
1: Ну, зачем? Зачем столь высокие требования? Может, она просто постарается быть человеком?
0: Между прочим, сейчас во дворе нас задержал этот бандит Витька Буров.
2: Витька?
0: Да, Витька.
2: Опять?
0: Опять. И если бы не Валентин Валентинович, нам пришлось бы очень плохо.
2: Валентин Валентинович?
0: Да, Валентин Валентинович. Он как раз в это время подошел к нашему дому.
1: А могу я узнать, кто этот благородный и таинственный рыцарь?
2: Валентин Валентинович, я тебе рассказывала. Это очень-очень милый и очень интеллигентный человек. Это он вмешался, когда Витька третировал Андрея. Я думаю, мы его должны пригласить к нам в дом.
1: Он уполномоченный какой-то организации, получает мануфактуру на нашей фабрике.
2: Ну и что? И
1: принимать его у себя мне не совсем удобно.
2: Ах, боже мой.
3: Слава, а про консерваторию ты не забыл?
4: Да нет, не забыл. Я поэтому и в ресторане подрабатываю, чтобы днем можно было заниматься.
3: Ну, так поступай в этом году.
4: Не знаю, как получится. Понимаешь, чтобы стать настоящим музыкантом...
5: Привет, музыканты.
6: Славка, поди-ста.
3: Ну что,
6: Славка?
3: Ну что, Славка?
6: Иди домой, ложись спать, не то тебя мама
3: домой,
6: хватится.
3: Да. Может, ты меня еще в постельку уложишь?
6: Ой, ну я тебя прошу, иди домой. Нам с Поляковым поговорить надо. Слав, ну я тебя прошу.
3: Ты хочешь, ну сам иди. Он не будет нам мешать.
6: Слышь, Поляков,
3: да.
6: Если еще раз сунешь нос не в свое дело...
3: И что будет?
6: Что будет?
3: Да.
6: Что будет?
3: Да.
6: Что будет?
3: Ну перестаньте, ребята.
6: А?
3: Слава.
6: А будет торцы и в воду концы. Вот так.
3: Боже, какой грубиян.
6: Ой, да только не надо грубиян.
3: И он носит имя? Великого писателя, ты представляешь? А ты знаешь, кстати, почему тебя называют Альфонс Даде?
6: Чё?
3: А?
6: Чё ты?
3: Да ну хватит, ну хватит!
6: Ну ещё пыльца, не трожь меня, моего коня, встань на место!
3: Слава, дай в сторону. Так вот запомни, Альфонс Даде – великий французский писатель. А французы, между прочим, отличаются вежливостью и галантностью.
6: Чё? Какой халатностью? Какой халатностью?
3: Да что ты в самом деле? Ну, Миш, ну...
6: Ну,
3: где Миш, ну, Миш, ну, уйди. Ну, хватит, ну, разойдитесь, ребята.
6: Ой.
7: Добрый вечер. У вас серьезный разговор?
3: Да нет, ничего особенного.
7: Что, не поладили?
6: А вам-то какое дело?
7: Ох, как грубо. Разве со старшими так разговаривают?
6: Ой, да ладно, чеши отсюда.
7: Не понял.

0: 101, 102, 103, 104, 105. Айна.
1: Ты чего на лестницу забрался? Что тебе другого места
2: нет? А тебе сидеть, что ли, нельзя?
1: Нельзя, ну считай.
2: А мне воздух чистый нужен.
1: Какой там еще воздух?
2: А так кислорода мало.
1: Кислороду мало? А ну слезай.
3: Эть. О, а, ой, какой хороший здесь кислород, первый сорт.
1: Витька, достукаешься?
2: Ладно, бабка, дуй себе с миром.
4: Костя, карлик идет.
5: А где Белка? Ребята?
4: А мы не знаем.
6: Тебе кого надо?
5: А тебе кого?
6: Я тебе кого?
5: А тебе кого?
6: Козел носатый. Ну и чеши отсюда.
5: Ты один, учти. А я не один, понял?
6: Да плевал я на твоих, ты моих не трогай.
5: Ух, какие мы страшные. Ну, смотри у меня. Ну, смотри, смотри.
6: Да ладно, ладно, смотри. Дергай, родимый. Сосед, что же ты делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Тузик, Тузик, Тузик, мяу. Обижаешь ты меня, Тузик?
7: Опять этот бандит на лестнице. Он когда-нибудь залезет к нам в квартиру.

Бледнеешь, зараза. Ну, давай, давай, давай. Да подожди, дай ему залезть.

0: Ой, ну, Белка, ну, молодец. А сейчас посмотрим.
1: Ой, крем-сода. Дай, открою. Держи. Чего это?
0: Это мы посев, дорогу.
1: А когда мы поедем, Крым?
0: В июле. Деньги сделаем и поедем. Обедать будем в вагоне-ресторане.
1: Ой. А как мы деньги сделаем?
0: Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Витя, тебе кто позволит задавать такие вопросы, а?
1: Он просто так спросил. Он просто так спросил.
0: Кто, спрашиваю, позволил? А может, ты подучил, подослал? Ты у меня смотри. Я с тобой знаешь, что сделаю? Я тебя с крыши сброшу. Вот так.
1: А хорошо в Крыму? Спрашивает. Все в Крым едут. Было бы плохо, не ездили, точно? Там море кругом.
0: Братцы, самое лучшее место в мире – это Крым. Море, солнце, кислород. Хочешь загорай, хочешь купайся, хочешь рыбу лови. Рыба там.

0: снимают?
1: Не сказал. Они в бутылки записки ложат и в море отправляют.
0: А что в записках пишут?
1: Ну, че пишут, откуда я знаю? Что живут очень хорошо, чего и нам желают. Замри.

0: Двери закрыты. Управдом, что ли, запер?
1: Чем? Замка-то нет? По-моему, на засов заперты изнутри.
0: Слушай, это Буров со своей бандой опять здесь.
2: Опа! А, вот вы где. Здорово, орлы.
3: Здравствуйте.
4: Обращайте внимание. Слушайте меня. Крым – фабрика здоровья. Крымские дворцы, принадлежавшие ранее царю и его прихвостням, стали в наше время фабрикой здоровья рабочих и крестьян. Если вы хотите помолодеть как минимум на 10 лет...
3: Чего на 10 лет?
4: Ничего на 10 лет, а как минимум... Фургон, хочешь помолодеть?
3: Спрашиваешь, конечно.
4: Сброси с усталых плеч обуза будней и собственными глазами увидеть рай на земле. Посетите курорты южного берега Крыма. Еще с горной дороги перед вами откроется чарующий вид. Стройные кипарисы на фоне лазурного неба. Поистине райский уголок.
2: А знаешь, Миша, если нашу антенну кто тронет, я тому все руки и ноги пообрываю.
5: Правильно, Гена.

0: Что это такое?
1: Хм, не знаю.
0: Голубятню, что ли, строят? Не, вроде не голубятня.
2: Это антенна для детекторного приемника.
0: А ты-то откуда знаешь?
2: А я видел в школе, старшеклассники одевают такие наушники, трубочки и слушают.
0: Да, сейчас послушаем.
1: Че, ну?
0: Нет, пацаны, ни черта они не услышат.
1: Ну-ка.
3: Здравствуйте, молодые люди. А я знаю, что вы там делали. Радио устраивали. Кстати, скоро должна начать свои передачи радиостанция имени Коминтерна. Так, во всяком случае, пишут газеты. А вы не встретили на крыше там своего недруга?
4: Какого недруга?
3: Ну, этого, Альфонса Доде.
4: Да, мы их видели. Чердак – это их место жительства, они там и ночуют.
3: Откровенно говоря, я поражен, что его так быстро отпустили из милиции.
4: Да, но ведь он никого не зарезал.
3: Да, но была попытка, есть такой юридический термин.
4: А по-моему, была попытка только похвастаться своим ножом.
5: Он вообще любит пофасонить.
3: Ладно, бог с ним. Кстати, у одного моего приятеля есть отличный итальянский детекторный приемник. Если хотите, я у него попрошу.
4: Да нет, спасибо. Я думаю, не стоит, обойдемся.
3: Ну, желаю успеха.

0: Ребят, работает, как итальянский.
1: А ты видел его итальянский-то?
0: Не видел, но услышал. Сегодня Валентин Валентинович рассказывал.
1: А по-моему, Валентин Валентинович просто жулик. Вероятнее всего. Ловкий, сладкий и скользкий, как карась.
0: Дай попробовать. Коммерсант должен быть ловким.
1: Я вот не пойму только, в чем у них фокус с вагоном. По-моему, они с красавцем что-то хитрят. А, ребят?
0: Слушай, красавцев как раз и есть жулик. Тихо.
1: А по документам у них все правильно?
0: Знаешь, Нэп проник во все поры. Вот тебе, пожалуйста, пример. Паштет и шныра. Разговаривали, разговаривали. Ну и что? Они опять сидят на крыше с этим Альфонсом.

0: ФНЗД, по-моему, несчастный парень.
1: Слушай, Поляков, ты стал такой сентиментальный. Такой сентиментальный, нужно Антона на тебя натравить.
0: Внимание. Да брось ты.
2: Передаем новости.
1: Тихо.
2: По стране советов. Начался призыв в ряды Красной Армии граждан, родившихся в 1903 году. В Москве полным ходом идут работы по строительству нового телеграфа. В столицу Белоруссии, Минск, прибыл комиссар кавалерии Семен Михайлович Буденный. Он будет присутствовать на военных маневрах. Закончился триумфальный перелет советских летчиков Москва-Токио. Как сообщает из Италии, диктатор Муссолини смертельно болен. Ему необходима срочная хирургическая операция. На случай смертельного исхода...

0: кинозал «Маяка». Наша родительская ответственность сделать таким образом, чтобы ребенок напробовался достаточно, чтобы осознанно выбирать между одними и другими вещами.
1: Никита Карпов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: Суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30. Новости. Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы продолжили наносить удары по противнику. Поразили в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками ФП-2, сообщили в Минобороны. Также, согласно сегодняшней сводке ведомства, российские вооруженные силы установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области. По данным ведомства, в этом поселке располагались важные опорные пункты ВСУ, которые предназначались для сдерживания наступления российских сил. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякина, Рыжовка, Уланова и Писаревка. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Российская армия за сутки поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Российские средства ОПВО сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 беспилотников самолетного типа. Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют. В России документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту, предусматривает судебную защиту прав вне зависимости от предварительного декларирования. Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, а также обменниками при совершении сделок и операций. Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют. За учет и хранения криптовалют предстоит отвечать депозитариям, реестры которых начнет вести Центробанк, а к участникам рынка будут предъявлять жесткие требования по защите информации. Чтобы не допускать утечек, закон вступит в силу с сентября, за исключением положений, которые начнут действовать позже. Глава МИДа Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин. В делегацию также войдут замглавы МИДа Александр Алимов, председатель комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам, Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постпред России при ООН Василий Небензе. МИДу также предписано утвердить состав советников, экспертов и технического персонала, которые войдут в делегацию. 81-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Экспресс-касса заработала на Ленинградском вокзале в Москве. В аппарате можно будет оформить проездной за час и менее до отправления поезда, сообщила пресс-служба ФПК. Отмечается, что такие кассы будут удобны при срочной поездке, быстрой пересадке и при других ситуациях, когда будет необходимо оперативно приобрести проездной непосредственно на вокзале. Ранее стало известно, что после реконструкции на Ленинградском вокзале установили более 250 информационных носителей. Там впервые внедрили цифровую навигацию, интегрированную в систему московского транспорта. Современная навигация работает на всех 5 этажах здания, а также на приветственных указателях на привокзальной площади. Для удобства пассажиров поезда отмечают 2 разными цветами. Синий для поездов дальнего следования, оранжевый для пригородных направлений. Кроме того, на Ленинградском вокзале появились указатели с номерами выходов в город. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 25 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и вновь в синхронном плавании. Наша команда в составе Герасимовой, Косовой, Павловой, Смирновой, Тютюник, Черезовой, Шабановой и Шмидта держала победу в технической программе. Таким образом, на счету нашей команды на чемпионате Европы уже 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Ранее сегодня 16-летняя российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 7-е место в технической программе. В плавании на открытой воде в реке Сенна в рамках женского заплыва на 10 километров лучшая из россиянок Екатерина Сорокина показала 6-й результат. У мужчин на дистанции 10 километров лучшая из наших Денис Авдеев 26-й. Надежда Трифонова и Елизавета Кузина квалифицировались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина. В предварительных соревнованиях Трифонова заняла 2-е место, а Кузина 6-е. Сегодня стартовала программа матчей первого тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ. Ростов на выезде разгромил Акрон со счетом 4-0. Чуть позже состоится центральный матч дня, в котором «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Об этом противостоянии известный эксперт Евгений Ловчев.
2: С одной стороны, Лука, ну да, наверное, потеряли двух центральных нападающих, но все же остались остальные. И они вроде бы играют неплохо, а результата особого нету, да? ЦСКА новый, может быть сказать, новый старый тренер, хотя он довольно молодой человек. И этот матч будет интересен. Это принципиальный матч, как и у всех московских команд. И мне думается, что то, что Лука играет на своем поле, это и то преимущество, которое они, наверное, и будут иметь. Поэтому, наверное, Лука выиграет.
1: Казанский «Рубин» исключил нападающего Мерлинда Даку из своей заявки на сайте российской премьер-лиги. Ранее сообщалось о том, что 28-летний албанец успешно прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак», за который будет выступать под номером 19. Международная федерация волейбола объявила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций 2027. Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип, отметил министр спорта России Михаил Дегтярев. Вместе с тем, мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира будущего года в Польше. Решение объясняется отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши. Фигурное катание. Тренер Камилы Валиевой Светлана Соколовская опровергла информацию о том, что ее подопечная выступит на турнире категории «Челленджер» в Японии с 4 по 6 сентября. Ранее «Спортэкспресс» сообщал о том, что в одиночном катании на этих соревнованиях выступят следующие российские спортсмены – Гуменник, Семененко, Кондратюк, Игнатова, Валиева и Захарова. Президент России Владимир Путин наградил орденом почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину. Глава государства отметил заслуги Москвиной в области спорта и многолетнюю работу. Алексей Терещенко войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова в хоккейном СКА, сообщает «Спортэкспресс». В последнее время 45-летний специалист работал в качестве ассистента в молодежной сборной России. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Сборная России по зимнему плаванию примет участие в Кубке мира в Аргентине, информирует ТАСС. В соревнованиях примут участие Жарков, Ясинский, Овсейчук и Малаева. Отмечу, что российские спортсмены выступят с национальными флагом и гимном. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Летний кинозал «Маяка».
4: Можно вас попросить одну минуту?
5: Пожалуйста.
4: Ага. Ну давай. Так, ребята, сейчас я прочитаю стихи, которые написала ученица 6 класса. Розы, стихи такие, значит. Розы тогда расцветали и пели тогда соловьи. Когда мы друг друга узнали, то были счастливые дни. Ну, что смешного?
5: Ничего смешного.
4: Ну и все. Это пишет ученица советской школы. Пускай другую ты ласкаешь, такую гордую, как я, но, может, счастье потеряешь и вспомнишь обо мне тогда. Далее. Ты не знаешь, что я тайно страдаю, ты не знаешь, что я тайно люблю. К тебе подойти я не смею, люблю, но сказать не могу. Но это еще не все, отойди, мальчик, в сторону. Не плачь, когда крылом могучим твой горизонт тоска затмит. Не верьте этим грозным тучам, за ними солнышко блестит. Ага, и рисунок, вот, пожалуйста. Вот так. Вот такие стихи написала ученица 6 класса. Зоя Новикова, это твои стихи? Ты их сочинила?
6: Нет, не мои. Я их переписала.
4: У кого?
6: Не скажу.
4: Ну, мы хотим знать, кто в нашей школе распространяет подобную мещанскую пошлость.
6: Я все равно не скажу.
4: Ну, значит, ты укрываешь пошляков и мещан. И сама ты, Зоя, мещанка.
6: Я не мещанка. Просто у меня было плохое настроение, я переписала эти стихи.
4: Зоя, ну как это плохое настроение? Разве у пионерки может быть плохое настроение?
5: Антон,
4: да.
5: Ты когда неуд получаешь, у тебя хорошее настроение?
4: У меня всегда хорошее настроение, я комсомолец, ясно?
5: Ясно. Зоя, ты дала Антону тетрадь?
6: Я никому ничего не давала. Ее вытащили из моего ящика.
5: Кто?
6: Не знаю, хотя подозреваю.
5: Где ты взял тетрадь?
4: Ну какое это имеет значение?
5: Ну как какое значение? Где ты взял тетрадь, я спрашиваю?
4: Нина Усова дала.
5: Ну так бы и сказал. Нина, поди сюда. Поди. Это твоя тетрадь? Нет, где ты ее взяла?
7: Вытащила из чужого ящика и украла.
5: Да прекрати.
7: Гена. А что Гена?
5: Ну пойдем, покажи, где твой ящик. Пойдем. Ну показывай, где твоя клетка? Где?
8: Вот моя клетка.
5: Правильно, а Зоина?
8: Вот рядом. Я случайно взяла тетрадь.
5: А почему обратно не положила? А? Ну, Антону, зачем ты ее отдала?
4: Послушай, Поляков.
5: Что?
4: Миш.
8: Антон сам велел отдать.
5: Антон велел?
4: Я тебе одному все объясню.
5: Да мне одному не надо объяснять, не надо.
7: Слушай, так здесь все ясно. Одна ворует, другой поощряет, а потом вместе читают чужие дневники. Знаешь, Миш, что я предлагаю? Давай Антону влепим строгий выговор, а Нине бойкот на неделю. Вот так. Реви-реви громче. Преступники всегда ревут, как белуги. Это помогает. Пойдем, ребят.
5: А ты, любительница поэзии, в другой раз выбирай стихи получше.
9: Мне нужно 20 червонцев.
10: Я могу вам их дать, но только не для игры. Вам сегодня не везет.
9: Не учите меня. Сегодня играть не буду. Я завтра могу сделать вагон, но только не для деткомиссии. Слишком часто. Документы настоящие?
10: Евгений Иванович, у меня все документы настоящие. В этом можете не сомневаться. А то, что я представляю разные организации, пусть это вас не беспокоит.
9: Меня ничего не беспокоит. Меня интересуют только документы.
10: Да, кстати, о документах на брак. Вы передали их Зимину? Передайте обязательно. Он же вас просил. Идеально, конечно, было, если бы он отнес их домой.
11: Выигрыш! Мы выиграли!
10: Но, откровенно говоря, мы честные труженики, друзья детей. Как говорил один писатель, должны стоять над схваткой.
11: Это сказал Роман Роман?
10: Хорошо сказал.
11: Очень хорошо сказал.
10: Здесь ты можешь наблюдать одну из главных человеческих страстей. Страсть к игре.
11: Да.
10: Но шанс на выигрыш судьба дает не каждому. И потому пусть неудачник плачет.
11: Пусть плачет.
10: Мы же с тобой обратили этот глупый азарт этой глупой толпы в свою пользу. Отдай долг.
11: Забыл, извините.
10: Вот ты говорил, что скоро день рождения Люды.
11: Да.
10: Скажи, ты способен на безумный поступок ради нее?
11: Да.
10: Правильно. Один великий художник осыпал цветами дорогу к дому своей любимой.
11: Красиво.
10: Я понимаю, в Москве эти номера не проходят.
11: Нет.
10: Да это и не нужно. Но ты мог бы, предположим, я не знаю, ты мог бы, предположим, залезть по пожарной лестнице в комнату Люды и поставить одну корзину цветов.
11: По пожарной лестнице?
10: Да.
11: Ну что вы, на глазах у всего дома.
10: А, Георг, в наше время так не рассуждали. Ну хорошо, я тебе прощаю и это. Скажи, ты мне как-то говорил, что в школе вы храните вещи в коридоре, на стеллажах. Ну, называйте их клетки.
11: Да.
10: И там в одной из клеток портфель Люды.
11: Да.
10: И там ключ от квартиры.
11: Наверное.
10: Ну, правильно. Я всегда говорил, в таких случаях, эврика.
11: Юр, ты куда? Я на секунду. Папа должен в школе подойти. Я ему отдам ключ от квартиры, он свой забыл.
12: Ну-ну.

0: ты мне нужен? Что? Мы должны выяснить точно, почему Красавцев не выполнил распоряжение Зимина и даже не пришел на склад.
1: Я не знаю, Миша. Так вот, слушай дальше.
0: Ну, ты же слышал, что Зимин говорил Панфилову?
1: Миша, я не прислушиваюсь к чужим разговорам.
0: Да?
1: Что?
0: Ну, ладно.
1: А что там случилось? Ребята, не знаю. А? Спокойно, чего вы кричите?
2: Тихо! Стой! Девочки-прелестницы, не ломайте лестницы! А мальчики-соколики, берегите столики!
3: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Вологжанам напоминают о необходимости своевременно проверять водосчетчики. Северная сбытовая компания сообщает, если срок поверки прибора учета истек, его показания не учитываются при расчете платы за воду. В этом случае первые 3 месяца начисления производятся по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу с повышающим коэффициентом. Дата следующей поверки указана в единой квитанции в разделе «Индивидуальные приборы учета». Срок межповерочного интервала для водосчетчиков составляет от 4 до 6 лет. Контролировать дату поверки должен сам собственник помещения. Около 260 тысяч жителей Вологодской области прошли обследование на ВИЧ за первые 6 месяцев этого года. Такие данные приводит региональный центр по профилактике инфекционных заболеваний. Специалисты отмечают, что тестирование особенно важно для людей, планирующих рождение ребенка. ВИЧ-инфекция может долгое время протекать без выраженных симптомов, поэтому своевременная диагностика позволяет начать лечение и снизить риски передачи вируса. В регионе обследование можно пройти бесплатно и анонимно. В поликлиниках и центральных районных больницах, по данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Вологодской области с диагнозом ВИЧ-инфекция, на учете находятся более 6 тысяч человек. Вологодские и петербургские врачи спасли пациентку с критическим расслоением аорты. Многоэтапную медицинскую помощь 68-летней жительнице региона оказали специалисты Великоустюжской центральной районной больницы, Вологодской областной клинической больницы и Национального медицинско-исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Женщина поступила в ЦРБ в тяжелом состоянии. После обследования врачи выявили расслоение стенки аорты, выполнили экстренные процедуры и с помощью телемедицинской консультации определили дальнейшую тактику лечения. После этого пациентку на вертолете доставили сначала в Вологду, а затем в Санкт-Петербург. В федеральном центре ей провели операцию по замене пораженного участка аорты на искусственный. Сейчас женщина продолжает лечение в кардиологическом отделении клиники. Конкурс на обучение в Вологодском филиале Ярославского государственного медицинского университета составил 5,5 человек на место. В этом году на 75 бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» поступило более 400 заявлений. Конкурсные списки опубликуют 5 августа. Зачисление поступающих по целевой квоте пройдет 6 августа на бюджетные места 10-го. Кроме приема первокурсников, филиал продолжает набор в ординатуру по 13 медицинским специальностям. В этом году планируется принять 65 ординаторов. Продолжаем выпуск. Литературно-художественный журнал «Вологодский лад» отметил 35-летие. Торжественный вечер, посвященный юбилею издания, прошел в музее-мастерской Татьяны Чистяковой в Вологде. Журнал выпускается с 2006 года. Все это время главным редактором издания остается Андрей Сальников. На встрече говорили об истории журнала, его роли в литературной жизни региона и современных авторах. В последние годы в издании появился раздел «Новые деревенщики», где публикуются произведения современных писателей. В юбилейном вечере приняли участие литераторы и читатели. Фестиваль традиционной культуры «Небославян» пройдет в Кирилловском округе 8 и 9 августа. 5-й Всероссийский фестиваль состоится на территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских». В программе мастер-классы по народным ремеслам, концерты, военно-исторические реконструкции, этномода и гастрономические площадки. Гости смогут принять участие в занятиях по гончарному делу, кузнечному мастерству, резьбе по дереву и кружевоплетению. Фестиваль объединит представителей традиционной культуры и народного творчества русского севера. Вход на мероприятие свободный, участие в отдельных мастер-классах платное. Презентация новой книги поэта Антона Черного «Сбор» пройдет в Вологде 11 августа. Встреча состоится в зале редкой книги Вологодской областной научной библиотеки. В книгу вошли избранные стихотворения и поэтические переводы автора, созданные с 99-го года по наши дни. Сборник объединяет несколько этапов творческого пути поэта, а также переводы с немецкого, английского и нидерландского языков. На встрече Антон Черный расскажет о новой работе, в которую вошли 3 авторские книги стихов и переводы произведений зарубежных поэтов. Начало презентации в 18 часов 11 августа в областной библиотеке. И в завершении выпуска владельцы пушкинских карт смогут посетить музей кружева вместе с родителями со скидкой. Семейную акцию проведут в Вологде 8 августа в рамках проекта «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». В этот день родители, обладатели пушкинской карты, смогут приобрести входной билет в музей кружева за полцены. Посетители смогут познакомиться с историей вологодского кружевоплетения, увидеть экспонаты из разных стран и работы мастеров разных периодов. Акция проходит в России с 1 июля по 15 августа и направлена на совместное посещение культурных мероприятий детьми и родителями.
1: Года на маяке.
2: Завтра в Вологодской области сохранится комфортная летняя погода. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают 13 градусов тепла. Завтра утром 19 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Существенных изменений не ожидается.
0: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжили удары по портам, судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, российские войска поразили в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками FP-2. Об этом сообщили в Минобороны. Также в ведомстве ранее рассказали, что российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. Для удара применялись беспилотники «Герань». Российские войска, согласно сводке, взяли под контроль село Бакшеевка в Харьковской области. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Север». По данным Минобороны, группировка за сутки нанесла поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ и отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишек, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Уланово, Бунякино, Рыжовки и Писаревки. По информации Минобороны, за сутки противник потерял в зоне ответственности группировки «Север» более 275 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 5 артиллерийских орудий, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин подписал закон, позволяющий мониторить цены на всех этапах движения продовольственных товаров. Документ даст возможность уполномоченным федеральным округам, органам выявлять резкий рост цен, анализировать его причины. Они смогут получать информацию о производителях, поставщиках и продавцах продуктов, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли. Одновременно за ФНС закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим органам. Президент также подписал закон «Спутник», который запрещает разглашать данные ФНС и обязывает соблюдать правила их хранения. За нарушение грозит ответственность. «Алроса» сократила четверть всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Об этом заявил глава компании Павел Мариночев во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
2: Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем, особенно если смотреть на уровне Республики Саха-Якутия, остаемся безусловным лидером в своей социальной ответственности. Ну как мы этого достигли? Мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. Вот, если говорить о процентах, то это 25% всех затрат. То, что мы сократили, всегда говорят, мы сократили инвестиции или мы сократили фонд оплаты труда, мы валовые затраты все свои таким образом сократили. Это для нас 65 миллиардов рублей, большая для нас цифра.
1: Павел Мариночев пригласил Владимира Путина дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре. Российские граждане не обращались в посольство России в Афинах за помощью в связи с продолжающимися лесными пожарами. В республике сообщили РИА Новости в дипмиссии. Там отметили, что опасности для посольства и его сотрудников в связи с возгораниями на данный момент нет. Согласно сообщениям пожарной службы Греции, за последние дни в стране возникало более 30 лесных пожаров в сутки. Власти эвакуировали тысячи туристов и местных жителей. При тушении погибли несколько пожарных. Один из крупнейших очагов возгорания охватил столичную область Атика и район Биотия недалеко от Афин, где выгорело уже более 13 тысяч гектаров земли. Тем временем в Австрии установлен новый температурный рекорд. Сегодня в пригороде Вены зафиксировали температуру воздуха в 40,8 градуса. Это абсолютный рекорд для Австрии за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд в 40,5 градусов был зарегистрирован 13 лет назад. В Восточной Австрии объявлен наивысший уровень опасности в связи с жаркой погодой. Закрыты некоторые автомобили. Дороги в федеральной земле Бургенланд бушует лесной пожар. Жителей столичного региона на этой неделе ждет волна жаркой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, несмотря на температуру, стремящуюся к 30-градусной отметке, в пятницу ожидаются дожди и местами грозы.
3: В среду характер метеоусловий не изменится и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время плюс 27-30. Ну а в пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров. Прошумят ливни, прогремят грозы. В середине дня плюс 29-32. Выходные посвежее до уровня идеального комфорта. В дневные часы плюс 23-26.
1: Как отметил синоптик, прогнозируется, что вторая половина августа будет не такой жаркой и больше соответствует температурным нормам метеорологических наблюдений. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков, ночью плюс 14-16 градусов, днем 23-25. В Москве осадков тоже не ожидается, температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов, а днем воздух раскалится до 27-29. Сейчас в российской столице плюс 25 градусов, переменная облачность, без осадков, дует небольшой северо-западный ветер, атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» приветствует вас. Приветствуем вас. Вечерняя программа, но летом это слово особенно приятно говорить. Кстати, о словах. Я говорю о слове «вечерний». Такое яркое солнце, тепло. Там пугали нас какими-то переменными погодными. Ну, сейчас всем тяжело. А насчет слов поговорим еще чуть-чуть с Марией Равинской, лингвистом, членом орфографической комиссии Российской академии наук, доцентом кафедры русского языка МАРХИ и преподавателем Высшей школы экономики. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, сегодня мы говорили в утреннем эфире в рамках программы «Физики и лирики» о парфюмерии, о дорогих духах, о разных ароматах, как их слушать, чувствовать, покупать, что себе позволять. И очень часто употребляли слово «нишевый». И вот эта ниша, она как-то вроде была когда редкой, вроде ничего. А вот говорят, что это слово стало словом года. Что это за слово такое?
2: Ну, про слово года мы пока говорить не можем, потому что еще середина года и итоги разными институциями, которые определяют слово года, не подведены, очевидно. Ну, наверное, у слова «нишевой» шанс такой есть, а я напомню нашим радиослушателям.
1: А это «нишевой» еще? Простите.
2: Пока в словарях, да, зафиксирована единственная орфоэпическая норма, и правильно произносить «нишевой». Хотя очевидно, что норма это, видимо, проверки времени не выдержит, поскольку в основном все говорят «нишевый» с ударением на корне, да.
1: Но это пока не самое грубое такое прям уж нарушение именно
2: произношения. Нет, это не такая уже страшная, конечно, ошибка, просто мы видим сейчас очевидный такой феномен, когда слово за частотностью употребления вдруг приобретает ту орфоэпическую норму, то ударение, которое удобно говорящим.
1: Ну да, там какую-то куркуму или куркуму все время вспоминают, и еще...
2: Ольгу, да, у нас есть много примеров, да, когда зафиксированная норма менялась, и в словарях появлялась другая, просто потому что люди говорят по-другому, это нормально.
1: Ну, давайте тогда само слово «нишевой», но пишется «нишевый», даже «о» нету на конце.
2: «Нишевой», да.
1: А, то есть это разные два слова, «нишевой» и «нишевый», но это другое?
2: Это одно и то же слово, просто с разным ударением и, соответственно, с разным окончанием. Но слово действительно стало очень популярным, оно приобрело некоторые, ну, можно сказать, оттенки значения, на мой вкус, даже новые значения, потому что оно стало обозначать нечто специфическое, выходящее за рамки обычного, но при этом без оценки, как положительное, так и отрицательное. Такое нейтральное слово, которое обозначает нечто выделяющееся. Очевидно, что нам такого слова, видимо, в языке не хватало, и вдруг оно вот
1: взялось.
2: Появилось.
1: Ну, оно какое-то совсем иностранное, или все-таки мы можем откуда-то проследить путь?
2: Ну, проследить можем, очевидно, что оно не русское, но уже довольно привычное, и слух не режет, что называется. Это слово относится к тем словам, про которые говорят, что у них нет явных признаков заимствования, надо понимать. Немножко про язык, чтобы понимать, что оно заимствованное. Интересно, что это слово мы стали применять не только к неодушевленным объектам, но и к людям. Да, у нас есть разные способы обозначения людей, которые нам кажутся не такими, как все. И слово «нишевый» в смысле человек, в смысле, там, не знаю, поклонник, товарищ, знакомый. В этом сочетании тоже стало обозначать человека, у которого есть некоторые особенности, ну, может быть, чуть близко к тому, что раньше называли на любителя.
1: Ага. Ну, да, на любителя это какое-то совсем простецкое. И тогда, может быть, еще вот пару слов, если у вас есть на слуху, какие-то вы особенно отмечали, что, может быть, они могут посоревноваться. И когда этот итог подводят лингвисты и институты русского языка?
2: Честно говоря, на скидку не скажу, ага, какие слова могут претендовать на слово года, будем наблюдать. Но итоги, конечно, подведем не раньше января-февраля следующего года, когда осмыслим все, что произошло в этом году, И еще раз повторю, разные институции по разным основаниям и вообще по разным методикам подводят итог, лингвистический итог года. И надеюсь, что там будут у нас интересные сюжеты на грамоте, в институте русского языка. И
1: то есть нужно за этим чуть-чуть следить.
2: И Российской академии наук.
1: Хорошо, тогда на слово нишевое или нишево будем обращать внимание. Правда, оно очень часто встречается. Ну и последнее, что вот как раз я удивлялась, когда увидела большой-большой плакат. Может быть, я вам уже жаловалась. Дни российского ритейла. И вот тут, это, по мне, это был оксюморон какой-то. Российский ритейл. Вот,
2: ну,
1: в принципе...
2: странновато, согласна.
1: Да, но прямо был симпозиум здесь в гостинице. Собирались люди из регионов, из Москвы. И ритейл, я даже заинтересовалась, что это? Потому что вроде его объяснять даже не надо. А потом смотрю, это розница. Дни российской розницы. Но здесь тоже звучит так себе. Не солидно.
2: Ну, видите, русский язык, как и многие языки мира, находит пути выражения разных значений, и мы эти пути, эти решения пробуем на вкус, и что-то остается в языке, а что-то исчезает,
1: ну,
2: как
1: тогда
2: всегда.
1: Проверим. Спасибо. Будем искать с перламутровыми пуговицами в рознице. Спасибо огромное Марии Равинской, лингвисту, и я продолжу программу. Все сразу. Да.
0: Все сразу.
1: Все сразу. Все сразу очень спорное утверждение. Почему-то цветы делают нас счастливыми. Почему? Попытались узнать сотрудники «Моей планеты», блогеры, тревел-аналитики. Но я пригласила психолога, автора книг, автора блога «Пора к психологу» Оксану Козыреву, чтобы мы рассудили, так ли это на самом деле. И могут ли цветы, правда, сделать кого-то счастливыми. Либо это зависит от цвета цветов. Поскольку я однажды видела... жен, которым подарили синие розы. Они просто плакали, эти женщины. Это было отвратительно. Но если разрешит парень, который жене такое подарил, мне озвучить его фамилию, я обязательно ее озвучу. Очень смешно. Просто они рыдали.
3: Да. Да, очень. Здравствуйте. Я думаю, что привет, это очень Ага. понятная причина, почему рыдали жены, потому что действительно нас делают все-таки счастливыми те цветы, которые нам нравятся. И это вот камень преткновения, на самом деле, во многих отношениях, потому что иногда мужчины могут дарить роскошные букеты, какие-то очень объемные, очень дорогие, но при этом они могут не слышать, какие именно цветы хочет их женщина, какого цвета, не знаю, не напоминаю. Не совсем по отношению, не про любовь к женщине, не про знак внимания, а больше про, ну, некое такое самоутверждение, иногда про формальность. Иногда есть вот эта вот история, когда дарятся гигантские букеты, да, и такие вот большие широкие жесты, они очень часто отвлекают от чего-то, что в отношениях не хочется показывать. Но в целом цветы, которые мы любим, конечно же, они способны сделать нас счастливыми, потому что это красиво, это приятно, и это нечто такое очень непрактичное, бесполезное вот с практической точки зрения, и поэтому особенно ценное, потому что да, это просто вот знак внимания, знак проявления какой-то любви, да, такой вот комплимент, выраженный в букете.
1: Так, а как вы думаете, ваш прогноз личный и, может быть, как профессионала, с поколенческими вот всякими переменами, вот, ну, действительно дети не понимают, как можно потратить, я не знаю, ну, давайте скажем, 6 тысяч рублей на, на букет пионов. Они пахнут и очень долго, мало стоят, ну, такое. И, видимо, это будет как-то меняться, или, я не знаю, или не будет. Что с этим мы будем дальше делать? Объяснять детям, мальчикам, бедолагам, что обязательно отдарить цветы. Ну, учителям понятно.
3: Ага. Мне кажется, здесь есть все-таки некий такой культурный код, потому что все равно, да, это не только наше поколение, и предыдущее, и прямо это вообще, на самом деле, я даже углубилась в историю, такая несколько столетий, тысячелетняя история подношения цветов, то есть это действительно, ну, такой давно устоявшийся знак внимания, поэтому вряд ли это вообще куда-то отпадет, но да. Здесь, мне кажется, самая такая здравомыслящая история, вот опираться на здравый смысл, что действительно... Бюджет бывает у всех разный. И важно бывает, не знаю, купить не самый дорогой, не самый какой-то огромный букет, а, например, не знаю, тот, который ты можешь, но услышать и знать, какой конкретно, не знаю, там, цветок, какого оттенка нужен твоей любимой девушке. И самое важное, что тут можно прививать, да, это, ну, способность быть в контакте, вообще слышать другого человека, потому что девушки тоже разные. Кто-то любит букеты, кто-то не любит, кто-то вообще любит цветы в горшках. И это тоже очень индивидуально. И поэтому, ну, все-таки здравый смысл, и это, на самом деле, для женщин тоже полезное понимание, что, ну, мужчина — это не всегда волшебник на голубом вертолете, который может подарить какой-то супер дорогой букет, особенно если мы говорим там о молодом парне, да, там, ну, где-то помогут родители, но не всегда там есть такая возможность. Где-то, наоборот, молодой человек, не знаю, может проявить какие-то усилия, чтобы заработать там деньги и купить букет, но здравый смысл все-таки превыше всего.
1: Ой, и даже песню вспомнила. Пойду куда-то, куплю букет или нарву цветов. Какой-то был парень, такой рано как-то умер, Барыкин, что ли, сорву букет.
3: Да-да-да, нарву цвет, да-да-да, букет и подарю той девушке, которую люблю.
1: Можно даже вздрогнуть и психануть.
3: Ну, кстати, полевые цветы – это тоже вариант, это тоже такое трогательное проявление, креативное. Да, ну, лучше, конечно, не с клумбы, а вот, ну, не знаю, именно в поле там или еще что-то. Да, и тогда это тоже может быть вполне романтичным, это тоже выход.
1: Ну хорошо, ладно, мы, как говорят некоторые, мы вас услышали. Ну, по радио это особенно очевидно. Это отвратительное высказывание, но по радио точно. Ну как? Ну, услышали, спасибо. А выводы будем дальше делать. Спасибо еще раз нашей гости Оксане Козыревой, психологу. И я продолжу программу. У меня осталась еще одна новость для вас в этой части программы.
0: Ага. Все сразу.
1: Она, эта новость звучит сенсационно. В России.

0: верно вы отметили, что, в принципе, каких-то продуктов для похудения не существует. Это больше маркетинг. Потому что люди худеют не от каких-то конкретных продуктов, а от дефицита калорий. Но что важно отметить, что хлеб, о котором говорят, мы можем отнести к категории так называемых функциональных продуктов. То есть продукты, которые специально разрабатывают, обогащают их определенными питательными соединениями для того, чтобы они были более полезными, ну и в частности более полезным этот хлеб будет по сравнению с обычным хлебом. Официальную рецептуру я пока не видела, но могу предположить, что, скорее всего, в этом хлебе будет существенно увеличено количество белка, возможно, даже где-то до 15-20 граммов против 80 в обычном, что будет меньше быстрых углеводов, вот тех самых углеводов, которые влияют на глюкозу, да, то есть и повышают очень быстро ее, и будет больше клетчатки. То есть, да, такой хлеб будет давать больше насыщения, будет лучше влиять на уровень глюкозы в крови, но по калориям он тоже будет где-то 200-250 килокалорий, потому что он сделан из муки, тем не менее, да? Поэтому это не хлеб для похудения, а это хлеб, обогащенный белком и пищевыми волокнами, оно, возможно, еще какими-то дополнительными там витаминами, что в рецептуре предусмотрено. И это лучше, чем обычный хлеб, но нельзя сказать, что от этого хлеба вы будете худеть, если вы будете его есть.
1: Понятненько. Ну, а есть какая-то дозировка или какой-то понятный минимум или максимум? Просто люди старшего поколения любят вообще все с хлебом есть. Другие как-то вообще, ну, иногда.
0: Ну, вот есть, смотрите, как-то есть рекомендация? Понимаем, что в любом случае все вопрос калорий. Ну, в том отношении, что если вес набирается, то он набирается, потому что лишние калории в организм попадают, потому что лишний вес из воздуха образоваться не может. И калорийность этого хлеба, там, 200-250 килокалорий, соответственно, ну, съедать его тоже можно, не больше, там, где-то 100 граммов в день, там, 150. То есть это не значит, что этот хлеб можно есть без меры, добавляя по 2 куска на завтрак, на обед и на ужин. Просто производители рассчитывают на то, что такого хлеба много не съешь. То есть вот обычно хлеб, который обогащен белком и пищевыми волокнами, он насыщает быстрее. Да, если белый батон у нас вообще тает во рту, и можно его есть, и не замечая количество, то этот, в принципе, поменьше. Но, тем не менее, это не значит, еще раз говорю, что его без меры можно есть, и порция там до 100 граммов на день.
1: 100 грамм, это сколько? Если вы контролируете, это кусочек? 100 грамм, это сколько примерно?
0: Вот смотрите, обычно, когда мы покупаем хлеб в нарезке, если мы возьмем черный хлеб, вот квадратный, он бывает по весу один вот этот квадратный кусочек 40-50 граммов.
1: То есть
0: два кусочка – это как раз где-то 100 граммов, да.
1: Ага. Ладно,
0: ну, 2-3 кусочка на день.
1: Ну да, и при том, наверное, утром, чтобы потом его как-то, чтобы он сгорел. В топке
0: в принципе,
1: бессмысленной
0: здесь
1: жизни.
0: Не обязательно даже утром, а можно съесть и вечером. Самое главное – не превышать количество. То есть для нас важно, сколько мы получаем за раз углеводов. Если они будут в вечернем приеме, это не страшно, если их будет немного.
1: Хорошо, мы все поняли. Спасибо огромное, Марина Макиша, с важными комментариями. Врач-диетолог была с нами. Ну, а я к вам вернусь, вступлю в музыку, в музыкальной паузе, да, микрофон новостям спорта. К вам вернусь, да, через какое-то время. Программа «Все сразу».
2: «Все сразу».

0: Города делают вид, что они современны. Но люди в городах не являются современными. Потому что человек вообще не может быть современным. Культура может быть современной, технологии могут быть современные, но человек – нет.
1: Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

круглосуточно ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Он будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию армии или действий госорганов, призывы к введению санкций против России, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Если выполняются оба этих условия, будут вводиться ограничения, среди которых запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, заключение сделок по доверенности, использование электронной подписи, регистрация транспорта с ограничением права управлять им. Таким людям также заморозят деньги и имущество, ограничат совершение консульских действий за границей, откажут в рассмотрении заявления о кадастровом учете, регистрации прав на недвижимость, выдача кредитов и займов, выдачи лицензии, аккредитации, совершения нотариальных действий. Российские вооруженные силы сегодня продолжили ударом по судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, российские военные поразили в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками FP-2, сообщили в Минобороны России. Российские военные, как сообщалось ранее, уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь Сумской области. Для удара применялись беспилотники «Герань». Российские войска также, согласно сегодняшней сводке, взяли под контроль село Бакшеевка в Харьковской области. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Север». Федеральная антимонопольная служба вместе с территориальными органами возбудила в этом году против ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов более 30 дел и выдала почти 60 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС. Июль в Москве занял 30-е место по теплу за 135 лет метеонаблюдений. Средняя температура в прошедшем месяце составила 19,8 градуса, что чуть выше нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. 19,8 градуса на 0,1 выше климатической нормы, и это 30-е место в ряду метеонаблюдений с 1891 года, уточнила синоптик. Она добавила, что все данные приведены по базовой столичной метеостанции ВДНХ, чей непрерывный ряд наблюдений насчитывает 135 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве жаркая погода, 27-29 градусов, по области местами до 30, без осадков. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 23-24 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Вновь в синхронном плавании наша команда в составе Герасимовой, Косовой, Павловой, Смирновой, Тютюник, Черезовой, Шабановой и Шмидта держала победу в технической программе. Таким образом, на счету нашей команды на чемпионате Европы уже 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Сегодня стартовала программа матчей первого тура группового этапа Кубка России по футболу в пути РПЛ. Ростов на выезде разгромил Акрон 4-0. В эти мгновения махачкалинская «Динамо» уступает крыльям Советов 0-1 после первого тайма. «Родина» после первых 45 минут ведет во встрече с «Рубином» 1-0. «Спартак» достиг соглашения о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эзекиэлем Барко, сообщает инсайдер Пабло Оливейра. По информации источника, новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 30 года. Ранее неоднократно сообщалось о том, что Барко был близок к возвращению в аргентинский «Ривер Плейт». Международная федерация волейбола объявила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций 2027. Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций. А базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. А вместе с тем, мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 в Польше. Решение объясняется отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши. В хоккее сформирован тренерский штаб СКА. На предстоящий сезон главным тренером остался Игорь Ларионов. К петербургскому клубу присоединились три специалиста. Тренер Вадим Япончинцев, тренер по индивидуальной подготовке Алексей Терещенко и видеотренер Владислав Корниенко. Штаб СКА покинули Юрий Бабенко и Андрей Цайслер. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о том, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. «Кто-то запускает фейковые новости, что я заканчиваю карьеру. Это неправда. Когда ты в форме, когда ты лучший боец мира, это невероятные чувства, которые невозможно получить за пределами спорта. Я продолжаю карьеру и хочу побить все рекорды, поэтому буду драться еще несколько лет», — заявил Махачев. Свой следующий бой россиянин проведет 16 августа против Йена Гэри на турнире UFC 330. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: все сразу.
1: Программа «Все сразу» продолжается. Я даже в начале программы забыла представиться. Я Маргарита Михайловна. Ой, столько новостей, прям забегалась. Иногда так удивляешь, какие новости можно даже и прочитать, и понять, и, или которые могут пронять. Вот такое слово даже я нашла. Оказывается, прошло исследование, почему знакомые запахи помогают нам мысленно перенести с детства. Мы тоже говорили о запахах разных мест, где мы родились, откуда взялись и выросли где-то. Поскольку тут вот иногда это приходится обсуждать. Анна Харужа сегодня с нами, врач лучевой диагностики, исследователь, заместитель главного редактора портала «Нейроновости». Как наш мозг запоминает эти запахи, места, я не знаю, как вы уже называете это, силы или там детство? Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да, на самом деле интересная работа вышла. Знаете, есть такой эффект, который называется эффект Марселя Пруста. Когда-то французский писатель еще в начале 20 века в своей книге «В поисках потерянного времени» описал прекрасную картину. У него были любимые печенье Мадлен, которые он макал в ромашковый чай, и это всю его жизнь возвращало его в детские воспоминания. Вот он вспоминал запахи, вспоминал, как ему было хорошо. Вот этот эффект на самом деле испытывают очень многие взрослые. Честно говоря, я не отношусь к исключению, но у меня тоже есть любимые детские запахи. И вот исследователи все задумывались, вот почему возникает такая устойчивая связь между запахом, классными, приятными ощущениями, эмоциями, и вот почему мы это помним всю жизнь, условно.
1: А это только приятные эмоции? Или какие-то отрицательные тоже могут воспоминания приносить?
2: Совершенно верно, отрицательные тоже. Вот исследователи выяснили, где, собственно, эта связь находится. А формируется она благодаря особому типу клеток, которые находятся в обонятельной луковице. Это кусочек мозга, вынесенный на периферию, который первично перерабатывает все запахи, которые мы чувствуем. Вот. И как раз в этом кусочке есть такой определенный тип клеток, который, оказывается, очень сильно связан с памятью. С памятью и с областями мозга, отвечающими за эмоции. И вот ученые выяснили, что если у маленьких мышек, которые вот только-только новорожденные, вот они находятся в приятных для них условиях, они играют, им хорошо, и при этом еще приятный запах им поступает в это окружение, они потом очень долго помнят этот запах благодаря вот этим самым гранулярным клеткам, как их называют. А если эти клетки отключить или подавить, то мышки перестают запоминать этот запах. То же самое касается и негативных запахов, и негативной среды. То есть именно эти клетки, как выяснилось, отвечают за вот эту связь между памятью и эмоциями, которыми мы реагируем.
1: И тогда человек сам регулирует, какая эмоция ему важнее, да, и помнит из детства. Например, запах прекрасного какого-то хлеба, которого испекли в булочной, из какой-то машины грузовой, просто в отсутствии какой-либо санитарии, просто руками мужики перекладывали. Это первое. Либо запах, ну вот я не знаю, что самое такое отвратительное было, но, наверное, если эстетически. Ну, в школе, когда ты дежурил по классу и убирал этот, всегда тряпки задыхались, они воняли чудовищно.
2: Да-да-да-да.
1: И ты это помнишь, все. Ну, и как тебе в этом во всем жить?
2: Ну, а отключить это можно. То есть вот как раз в этом же исследовании ученые показали, что со временем вот эта связь устойчивая, которая возникает вот в этих народившихся клетках, когда их обеспечивают приятными воспоминаниями, приятным запахом, она со временем меняется. И со временем эта связь может ослабнуть. Вот. А пока что, правда, на людях таких экспериментов ставить, на людях таких экспериментов пока нельзя ставить, но на мышах, вот если прицельно взять и отключить уже во взрослом возрасте вот эти гранулярные клетки, то таких яркой связи между воспоминанием и запахом и эмоцией не происходит. Вот. Людей такие клетки пока отключать нельзя, потому что нельзя над ними генетические модификации совершать. Поэтому можно только, наверное, с помощью когнитивно-поведенческой терапии это делать, если совсем уж не в моготу.
1: Потому что, да, если для тебя это была травма, дежурить по классу и вонючую тряпку я тебе полоскать, то сейчас, когда ты взрослый, старый, ты вспоминаешь это с умилением, поскольку ты был молодой и перспективный, так? И ты сам регулируешь отношение к этому.
2: Это можно, да, это можно. Знаете, для меня еще воспоминания вызывают, я родилась в поселке, вот, у нас у всех были ямы выгребные, и вот этот запах ассенизаторской машины,
1: неплохо
2: это очень яркое, негативное воспоминание с детства, хотелось бы от него избавиться.
1: Да, то есть вы тоже, даже нейрофизиологи, человек-редактор портала нейроновости.ру тоже нейропереживания испытывает от выгребных ям?
2: Ну да. А, вспомните, еще есть классный мультфильм «Рататуй». Я вот обожаю его в плане иллюстрации влияния запаха. Там очень хорошо как раз показано. «Рататуй», кстати, писался вместе с шеф-поварами нейрофизиологами. Там как раз этот эффект просто описан, когда критик ресторана приходит в ресторан, ест этот «Рататуй» и вспоминает, как ему было хорошо в детстве, когда мама готовила.
1: Да, да, да, так и есть. Ну, давайте тогда порекомендуем нашим слушателям пересмотреть любимые мультфильмы. Мало ли, вдруг с этим тоже что-то связано. Не обязательно «Рататуй», но что угодно. Ну и, да, и поработать уже с эмоциями, а не с нейроклетками.
2: И окружить себя любимыми запахами детства.
1: Да, может быть, это. Спасибо огромное.
2: Повышает настроение.
1: Попробуем. Будем искать. Спасибо, Анна Харужа, врач лучевой диагностики, исследователь, была у нас в гостях. Спасибо огромное. И еще одна новость у меня для вас припасена.
0: Все сразу.
1: Да, сейчас много путешествует людей по Москве, Санкт-Петербургу, пытаются сравнивать и вообще анализировать, почему в Москве так мало прямых улиц, а в Петербурге, наоборот, много. Я обратилась к своему другу, москвоведу, экскурсоводу Андрею Клюеву. Сегодня с нами куратор экскурсионных программ управления отделом мэра и правительства Москвы. Андрей, привет тебе.
3: Привет, Маргарита. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, у нас такой принцип, мы можем сами все объяснить. Да, уже там пожили, да. Но, с другой стороны, ты как эксперт в этом во всем, наверное, будет очень важное экспертное мнение. Хотя, по-простому, у тех был генплан, у нас его не особо было. У москвичей, так?
3: Ну, большую часть истории Москвы, да. То есть, когда мы смотрим на любой город, возникший в Средневековье, Москва все-таки в 12 веке появилась, то выясняется, что в то время город строился без какого-то единого замысла и во многом...
1: Только речка.
3: ...подчинялся рельефу, да. То есть, да? Где склон холма, где речка там не получится лучше проложить, туда переулок спускается. И в центре... Прошу прощения, в центре Москвы до сих пор можно по трассировкам улиц, переулков увидеть вот этот древний рельеф, его следы на карте города. Конечно, в 20 веке, когда генпланы появились, когда спрямлялись, расширялись улицы, уменьшались перепады рельефа, многое стерлось, но все равно не до конца. И это, наверное, хорошо.
1: То есть у каждого города тогда свой какой-то собственный план, и они, эти города, его придерживаются. Помните, как тот велосипедист, которого спросили, он ответил. Ну, а по большому счету, сейчас новые города вообще возникают, или это все потихонечку просто должно развиваться, и какие-то есть методы удобного развития?
3: Нет, новые города, конечно, возникают. В некоторых странах вот за последние десятилетия там столицы новые появились. Вот есть такой яркий пример. Это город Бразилия, столица Бразилии, собственно говоря, который в 50-е годы начали строить в центральной части страны. И вот он, там не то чтобы все улицы просто прямые, но если посмотреть на трассировку города, то есть он с высоты птичьего полета похож на такую огромную птицу или огромный самолет, что, конечно, естественным путем сложиться не могло. А вот искусственным путем такое появляется вполне. И на самом деле, даже если говорить о Москве и посмотреть на карту ее так называемых спальных районов, которые появились там в 60-е, 70-е, 80-е годы, там не обязательно улицы будут прямые, но если они где-то поворачивают, то они поворачивают под строго заданным углом. Вот. И, собственно говоря... Можно сказать, что такого хаотичного строительства в крупных городах в последние там 100 лет уже практически нет.
1: Ага. Ага. То есть мы не волнуемся. Ну, а малые города тоже, они как-то по-своему, наверное, будет тенденция закрывать центр, да, и делать его пешеходным. Можешь двумя словами буквально намекнуть?
3: Ну, в принципе, да. То есть, когда, особенно если маленький город становится центром туризма, да, то вполне логично, что и его центр, его достопримечательности должны быть удобны для прогулок, осмотра и так далее.
1: Андрей Клюев, спасибо огромное. Мы передаем микрофон рекламе. Вернусь совсем скоро. Оставайтесь с нами. Москвовед, экскурсовод был у нас в эфире.
0: Маяк. Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай. Лучи. Яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рекламные службы 495-105-5244. Из дневника.
4: Апрель 1927 года. Неверие в людей. Меня всегда пугала эта бездна, когда я подходил к ее краю. И тут я все брал на себя. Не люди плохи, а я. И когда я уходил в себя, страдал о себе, что я не такой, как все, что у меня нет чего-то, что все имеют. Вдруг при каком-нибудь нечаянном взгляде на мир какая-нибудь березка, птица, река являлись в необыкновенной красоте. И тогда я, как бы прощенный красотою, я с любовью обращался к людям. Я верил им, и они мне помогали.
0: Михаил Пришвин.

0: сразу.
1: Все сразу. Программа «Все сразу» подходит к концу. Спасибо вам за внимание к темам и их обсуждение. Ну, вот последнюю песню я выбрала, конечно, о букете. Мы все думаем, что песня называется «Букет», но, в принципе, официально называется «Я буду долго гнать велосипед». Александр Александрович Барыкин, настоящая фамилия Барыкин. К сожалению, он очень рано покинул этот мир в 2011 году, но эту песню мы помним. И уверена, если мы с Матецким в эту пятницу встретимся в эфире, то, конечно, очень каких-то хорошие слова вспомним. Потому что музыканты, они после врачей, наверное, на втором месте святые. Ага, Александр Александрович Барыкин прямо сейчас вот с этим букетом. Ну, а я желаю всем хорошего вечера и до новых встреч в эфире.

0: «Училка против маяка».
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях и об ударении в них. Первое проблемное слово, ну очень проблемное. В нем постоянно делают ошибку. И в качестве доказательства приведу много примеров от ведущих и гостей «Маяка». И он оговаривает Горчакова на тот момент умершего своего друга.
2: Но считалось, что весной души умерших, они не погребенные, они ходят и просят погребения, но они еще и связаны друг с другом вот этой помощью общественной, то есть они помогают душам умерших.
3: Если мы видим на туши, они иногда приходят на умерших существ, поедают падаль, они прогоняют всех оттуда.
4: Ну что это такое, ей-богу, апостол Павел говорит, не скорбите про умершим. Так давайте, если вы такие религиозные, мы будем апостола Павла тогда слушать.
1: Много раз прозвучало причастие «умерший» с ударением на первом слоге, но это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог «умерший», «умершие», «умерших». В русском языке ударение подвижное, и перед нами пример, когда оно очень активно двигается. В исходном глаголе ударными могут быть и приставка, и суффикс, и окончание «умер», «умереть», «умерла», а в причастии ударяем корень слова «умерший». Ну а мы переходим к более редким случаям и слушаем Сергея Насибяна, ведущего программы «Провокация».
5: Но в отношениях затруднения нравятся те, кто легкие на подъем, раскрепощенные, борящиеся за свою свободу. В начале отношений все прекрасно.
1: Борящиеся – неверно, причем в этом слове сразу две ошибки. Во-первых, ударение должно падать на первый слог. Во-вторых, в этом слове суффикс «ющ», а не «ящ». Борющиеся – это правильный вариант. Ну а теперь мы слушаем Сергея Стилавина и ищем еще одно неправильное причастие.
6: Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши.
1: После пережитой трагедии. Неверно. Должно быть после пережитой трагедии. Если перед нами причастие, а здесь перед нами именно оно, то ударение ставим на третий слог – пережитый. Хотя в русском языке есть еще слово «пережитое» с ударением на четвертом слоге. Это имя существительное, которое раньше было причастием. То есть сбежать можно от пережитого или от пережитой личной трагедии. Ну а на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжили наносить удары по судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Об этом сообщили вечером в Минобороны. Ранее сегодня в ведомстве рассказали, что российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь. В Сумской области для удара были применены беспилотники «Герань». Из сегодняшней сводки ведомства также следует, что российские войска взяли под контроль село Бакшеевка в Харьковской области. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Север». Подробнее о результатах работы группировки рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякина, Рыжовка, Уланова и Писаревка. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Армия России за сутки поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Наши средства ПВО за сутки сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 беспилотников ВСУ самолетного типа. Сегодня после удара ВСУ по пляжу Архипа Усиповки в Геленджике скончался 4-й ребенок. Общее число погибших достигло 8, пострадали 58 человек. Они получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. 2 ребенка прямо сейчас находятся в реанимации. Исполняющий обязанности заместителя главного врача по хирургической помощи НИИ ККБ номер 1 Алексей Коваленко рассказал о состоянии здоровья пострадавших.
3: К нам в клинику доставлено 14 человек. Отделения, которые распределились пациенты, это травматологический профиль, абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, вертебрология и ожоговое отделение. 4 из них в тяжелом состоянии, остальные пациенты в состоянии средней тяжести. Самая младшая пациентка это в нашей клинике 19 лет, самая старшая 63.
0: Накануне была совершена атака БПЛА на курортную Архипа Осиповку под Геленджиком. Среди погибших и пострадавших есть жители других регионов, которые были на отдыхе. Пляж сейчас оцеплен, работает Следственный комитет. Запуск гидроагрегата номер 4 на Светлинской ГЭС, также окончание строительства нового аэропортового комплекса в городе Мирный, перевод работы ряда месторождений на газовое топливо. Обо всем этом в ходе рабочей встречи доложил Владимиру Путину гендиректор алмаздобывающей компании «Алроса» Павел Мариночев. А также он пригласил президента дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре.
4: В этом году мы закончим строительством и в первом полугодии следующего года получим документарную обвязку по проекту нового аэропортового комплекса в городе Мирный, когда этот проект реализуется при безусловной государственной поддержке. Государство строит новую взлетно-посадочную полосу, ну а мы строим новый аэропорт. Мы перевели на газ ряд наших месторождений, тем самым меняя топливный баланс, и с этого года перестали на ряд месторождений завозить жидкое топливо. Конечно, это и экология, и экономика тоже. В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат номер 4 на нашей гидроэлектростанции.
5: Светлинская ГЭС.
4: Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС на 104 мегаватта сразу. И, Владимир Владимирович, если у вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума, если позволит, конечно, график.
0: Мариночев также сообщил Путину, что «Алроса» сократила четверть всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Закон о легализации криптовалют в России подписал президент. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав вне зависимости от предварительного декларирования. Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, а также обменниками при совершении сделок и операций. Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют. За учет и хранение криптовалют будет отвечать депозитарии, реестр которых начнет вести Центробанк, а к участникам рынка будут предъявлять жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек. Закон вступит в силу с сентября, за исключением положений, которые начнут действовать позже. В центре Москвы открываются павильоны здорового долголетия, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, павильон на Никитском бульваре уже принимает посетителей. За 10-15 минут там можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, состав тела, попробовать нейрофитнес для тренировки памяти и внимания. По итогам обследования каждый гость получит персональные рекомендации по корректировке образа жизни. В ближайшее время откроются еще два таких пространства на Трубной площади и в ДНХ. Более подробно оценить состояние организма жители столицы могут в любой удобный момент с помощью московского чекапа в мобильном приложении ЕМИАС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 23-25 градусов. В Москве тоже дождя не ожидается. Воздух раскалится до 27-29 градусов.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин, и мы приглашаем вас на футбол.
0: Добрый вечер.
1: Который уже завершился, а мы вот только сейчас дозрели до обсуждения Мундиаля. Мундиаль.
0: Да.
1: Да. А, собственно, чемпионат мира по футболу, а уже кто-то отключает. Подождите, вы не отключайте. Вы что думаете, мы тут будем с вами обсуждать аналитику? Нет, нам это не интересно. У нас тут узоры поинтереснее. Владислав, он распечатал 30 страниц текста. Сейчас мы вам зачитаем. Так что дайте время. И вообще, ну как так можно без доверия к реальности, дорогие мои? Ну дайте вы вот это, щелкайте радио, ну остановитесь, подождите. Вы же не знаете, где Бог вас поджидает, понимаете? Он может быть где угодно. Так что просто проявите как бы доверие к реальности.
0: Правильно говорю? Да, абсолютно ты правильно говоришь.
1: Что произошло?
0: Что-то произошло.
1: Что-то
0: Давай так скажем. Что-то произошло. Значит, 5 недель шел чемпионат мира по футболу. На нем играло 48 сборных команд впервые. И это очень много. Да, учитывая то, что...
1: Это каждая практически четвертая сборная. В мире 201
0: сборных. В мире 245 футбол. Стран, да?
1: 211 сборных.
0: То есть, действительно... четырех с половиной часть, как сказать,
1: математика,
0: да, 2/9 части мира,
1: молодец,
0: так или иначе были вовлечены прямо или косвенно в этот, значит, праздник спорта. И хочется поговорить сегодня о том, что это за мероприятие в целом, потому что с каждым разом чемпионат мира все больше и больше набирает обороты, мне кажется, и по медиавлиянию, и по влиянию на бессознательное мира. То есть это явно какое-то событие мирового масштаба, понятно, да, Мундиаль — это мировой переводится. А с другой стороны, что это за влияние, вот об этом сегодня хочется поговорить. И с одной стороны у нас есть цифры, которые связаны там с результатами, с забитыми голами, с количеством команд, денег и прочее, прочее. А с другой стороны, кроме цифр, есть еще и какие-то качественные узоры, которые сегодня хочется понаблюдать, порассматривать и пофантазировать вообще, куда это все катится, откуда и куда, вот так вот. И в какой точке мы сейчас находимся.
1: Да, ну и помимо всего прочего, вот в этот год «Красной лошади», для многих турбулентный, поворотный год, чемпионат мира был какой-то несколько иной. Не только количество команд, еще и в трех странах. Для каких-то сборных было огромное количество перелетов. Насколько я помню, сборная Англии пролетела практически 10 тысяч километров.
0: Просто перемещаясь между стадионами, да?
1: Да. Мы видели... Что мы вообще видели с того, Влад? Вот этот чемпионат мира тебе чем запомнится?
0: Ну, ночными матчами, которые по нашей часовой линии в основном приходился на после полуночи. И, соответственно, я вспомнил какой-то опыт свой из юности, когда ты встаешь, заводишь будильник для того, чтобы посмотреть
1: олимпийские, я помню,
0: плей-офф НБА, я так смотрел.
1: А я так смотрел как-то спортивную ходьбу вот на 50 километров. Они шли в Китае, кажется, в 4 утра они начинали, я проснулся и смотрел 6 часов.
0: Как девушки из Ижевска, да, всех рвут?
1: Да, да, абсолютно.
0: Ну, там есть на что посмотреть.
1: Да, ну...
0: Что запомнилось? С одной стороны, вроде как бы чемпионат мира и чемпионат мира, да? И для многих, кто футболом не интересуется, ну, и дела нет до него. С другой стороны, какие-то невероятные рейтинги просмотров, там несколько миллиардов человек в сумме смотрело и смотрели эти матчи, что для человека далекого от этих... материй спортивных или футбольных кажется, ну, чем-то абсурдным.
1: Я хочу рассказать про свой диалог с нейросетью по поводу болельщиков на чемпионате мира. Ты мне как-то сказал: Артем, вот билеты на футбольный матч стоят очень дорого. Действительно, если мы вспомним цены на футбольный матч чемпионата мира в России, которые были, они были подъемными, если ты мог купить. То есть я, например, не смог купить дешевый билет. Я был на одном матче тогда, я ездил в Казань, Австралия, Франция. И мне выпал билет аж за 12 тысяч рублей. Это было очень много для меня, но мне очень хотелось. Я купил тогда этот билет. Это был дорогой билет аж в шестом ряде на первой трибуне.
0: Ух ты.
1: Вот Мбаппе передо мной бегал. Представляешь, 12 тысяч рублей. И ты вот буквально вот...
0: Да.
1: Ну. А тут билеты стоили... Самый дешевый вообще билет стоил 800 долларов, а на игры плей-офф там десятки и даже сотни тысяч долларов стоили билеты. То есть, и ты мне говоришь, это чемпионат мира для богатых людей. Для американцев, может быть, это не очень большие деньги.
0: Хотя да. Тоже вопрос, да?
1: Тоже
0: но
1: вопрос.
0: Смотря на всех болельщиков, которые, например, представляют Африку, ты видишь эти золотые браслеты, ты видишь лувитон сплошной.
1: Слушай, я говорю нейросетке, я правильно понимаю, что это чемпионат мира для коррупционеров? Она говорит, это некорректно так говорить, и вообще что-то людей... Говорит, слушай, погоди, ну вот какая-нибудь...
0: Открываем, значит, золотой миллиард, да?
1: Вот там какая-нибудь Гана, Тога, Кюрасао, я не знаю, там, ну там... ВВП на человека в год 20 тысяч, сколько там? Ну, сколько тут? 25 мы напечатали.
0: Не, мы не напечатали на человека, но там 2, 3, 4, 5 тысяч
1: ну, короче
0: долларов.
1: Говоря, это колоссальная цифра. Mm-hmm. Для русского это дорого, а для Курасао это просто... Но они там в леопардовых шкурах, в Луи Виттон, с 10 айфонами и так далее. То есть, я
0: всей семьей.
1: Я говорю, ну о чем ты? Я говорю, ну о чем ты? Ну, то есть, не может быть, типа, 100 тысяч болельщиков, там 80 тысяч болельщиков, значит, и все они вот на честные деньги туда приехали.
0: Это еще долететь надо, Америке,
1: да? Он говорит, это не доказательно. Казуем, я говорю, все с тобой понятно. Вот. Нам нужна какая-то русская нейросеть, которая была бы неэтична. Мне бы хотелось с ней пообщаться, вот честно говоря, чтобы она была умная и свободная от этики. Знаешь, фантазерка такая. Угу. Вот. То есть это был чемпионат мира для богатых людей. Что это меняет?
0: Ты у меня... Это
1: да.
0: Вопрос?
1: Да. То, что на стадионе фанаты, которые не понимают правил матча, то, что на стадионе люди, которые туда приходят, на что у них есть деньги, но им интересно само событие, а не само действие. Как тебе кажется, это меняет что-то в отношении самого футбола или нет?
0: Мне кажется, в отношении самого футбола это не меняет ничего, да. Потому что вот единственное, что остается во всем этом, это футбол, который при этом тоже испытывает изменения, но мы об этом еще поговорим.
1: Ты про отмену карточек?
0: Отмена карточек, водопои, которые включают какие-то коммерческие перерывы и новые правила, которые вводятся за последние десятилетия. Но футбол остается футболом при этом. А вот это поведение болельщиков вокруг этого события, как ты сказал, мне кажется, это что-то напоминает такое культовое, массовое, чуть ли не средневековое, знаешь, вроде как пойти в Рим на инаугурацию папы. А ты, может быть, абсолютно неверующим, но вот есть вещи, которые надо посетить.
1: Я здесь был.
0: Да, я здесь был. Может быть, подобными вещами являлись какие-нибудь крестные ходы, да, Сантьяго де Компостелла, ну, то есть массовые какие-то, как сказать, календулы.
1: Представляешь, игрок в шахматы сделал крестный ход.
0: Рокировка — это половина крестного хода, да? И, то есть, получается, я оказываюсь при каком-то событии, при каком-то...
1: Но не в,
0: да. И вот этот парадокс, мне кажется, был виден за счет того, что чемпионат проходил в США и Канаде, кроме Мексики. Да, где этот вид спорта называется сокером, где, собственно, футбол — это далеко не самый популярный вид спорта, и часто можно было услышать от комментаторов, что в этот же день, когда там играют лучшие сборные какие-то со всего мира, люди идут на концерт какой-то или на НФЛ какие-то выставочные матчи, потому что, ну, какой сокер, о чем вы, да, вот эти 80 тысяч дураков со всего мира приехали посмотреть за тем, как 22 человека мячик пинают, но есть нормальный вид спорта, бейсбол там, в конце концов, да? И вот этот вот контраст, что наш чисто европейский, мне кажется, фокус на том, что на футболе свет клином сошелся. Ну, то есть, если посмотреть уровень воздействия, ну, наверное, еще хоккей есть, но это тоже не тот уровень, что футбол в старом свете. И вот увидеть такую неевропоцентричную картину мира было интересно и было заметно. Вот, и ко всем этим рассуждениям, знаешь, какая мне мысль пришла? Я открыл список государств, рейтинг государств по количеству населения.
1: Так.
0: И посчитал, сколько команд из первых 15 стран по населению мира, что составляет, ну, порядка 40% мира по населению, сколько сборных было представлено.
1: Сколько?
0: Как ты думаешь?
1: 6.
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Угадал?
0: Да.
1: Из 15 самых многонациональных стран?
0: Да.
1: Только 6?
0: Да.
1: США?
0: Да.
1: Бразилия?
0: Да. Ты прям как будто подглядываешь.
1: Нет.
0: Это, получается, третье место и седьмое место.
1: Ну, Китай, Индия нет, понятно, России нет, Бангладеш нет. Да, правильно?
0: Все верно.
1: Ну, подсказывай, какие еще.
0: Мексика.
1: Мексика, да.
0: Япония. Эфиопия нет, Филиппины нет, Демократическая Республика Конго, да?
1: Ну, это какая-то аномалия.
0: И Египет.
1: А в Конго много многонациональностей?
0: 109 миллионов человек уже.
1: Вау.
0: Да, и они растут бешено.
1: Ну, у них постоянно день рождения, потому что.
0: Ну, да.
1: ДР Конго.
0: Вот, и получается...
1: И о чем это?
0: О том, что это не массовый вид спорта. В очень многих странах. Например, в Китае, в Индии.
1: Ну, в Индии свои приколы, знаешь, там какие-то есть игры.
0: Да, Индонезия, Пакистан, знаешь, просто идут мимо.
1: Да, и Пакистан. Знаешь, что в Индии есть такая игра, пока у тебя нет мяча, ты должен танцевать. Там есть такие правила.
0: Да, есть.
1: Очень интересно.
0: Они вообще в своей реальности живут. Если бы мы, например, какой-нибудь индийский чемпионат обсуждали, по которому бы сходили с ума сотни миллионов фанатов, да, а такое, я уверен, там происходит вокруг крикета или вокруг чего-то другого, мне почему-то в голову лезет палак панир, но это еда, а не вид спорта, хотя может быть и вид спорта, а мне то все бы сказали, вы что вообще обсуждаете? То есть, мне кажется, это еще и про многообразие мира. Потому что часто говорят, вот футбол — это игра для богатых, там платят огромные деньги, непонятно за что. И вообще это значит старый свет против какого-то нового мира. Но вот такой состав из 48 сборных, который был в этот раз, мне кажется, показывает, что как будто, да, в финале играют, в основном в финалах играют те, кто обычно там играет, да, за редкими черными лошадками, которые пролезли туда и как-то выиграли, типа той же самой, кто немцев выбил? Вазинье.
1: Кабо-Верде.
0: Кабо-Верде, да. Кроме таких вот выколотых точек, футбол... не имеет аналогии в нашем стандартном марксистском понимании мира. Вот я о чем хочу сказать. Грубо говоря, мы говорим, что капитал всегда побеждает.
1: Ага.
0: Мы говорим, что футбол — это массовая игра. Ну, часто это можно услышать, когда мы, например, слышим рассуждение про Бразилию, да, мол, там каждый мальчишка играет в футбол, а вот на этих пляжах Копакабаны, и понятное дело, что из этих вот десятков миллионов мальчишек можно набрать сборную, но мы видим, что сборная не набирается, а та сборная, например, которую мы вспоминаем 2002 года, была действительно уникальной, и так можно про каждую сборную сказать, или про Россию часто говорят, вот 140 миллионов человек, а мы не можем 11 человек собрать.
1: А, я понял, о чем ты говоришь, о том, что количество не перерастает.

0: которые, ну, явно по этому выступлению не скажешь, что это случайность. Потому что они цикл за циклом, отбор за отбором шли к такому результату.
1: Ну или вот я гуглил про Уругвай, интересную историю. Я просто задался вопросом. Ну, в детстве я когда монеты собирал, мы собирали монеты, я смотрю, две страны, Уругвай, Парагвай. Ну, они так похожи называются, Уругвай, Парагвай, да? И еще в 2002 году, когда я первый чемпионат мира по футболу смотрел, тогда как раз монеты собирал, и Уругвай, и Парагвай играли. Я думаю, как интересно. Значит, они, наверное, как-то, ну... подобные результаты будут показывать. Потом становится понятно, что Уругвай, там он чемпион мира был дважды, да, и они в России до полуфинала, если не ошибаюсь, дошли. Ну, недавно с ним. В общем, мощный сборная. А Парагвай, ну что, ну все знают Человерта, и вот они там как-то грязную игру показали на этом чемпионате, да. И я заинтересовался и начал искать причины, почему в Уругвай это вот так с футболом все невероятно, и оказывается, что Уругвай выбрал футбол как национальное достояние, туда на протяжении там последних стали вкладываются деньги, это невероятные интересы сверху и снизу, а в Парагвай это не стало национальной идеей. То есть вот, и оказывается, что это какое-то усилие внутреннее, да, оно может что-то породить, а может не породить. Вот, кстати, другая история про Аргентину. Вот про Аргентину. Я помню эти разговоры, когда Аргентина уже с Месси и с другими звездами вот еще прежнего поколения не могла ничего выиграть. И помнишь, говорили, ну, конечно, там коррупционеры, деньги не вкладываются в юношеский футбол, у них ничего не получится, и они выиграют чемпионат мира. Потом они выиграют Копу, еще Копу. И как-то все забыли говорить о том, что там до сих пор те же самые проблемы, просто в этот раз сборная выигрывает. То есть нету этой корреляции.
2: Мне кажется, эти спортивные результаты или отсутствие результатов, они вскрывают ложность нашего обычного мышления причинно-следственных связей в социальном и в житейском. Да? Нам кажется часто, что если мы будем делать вот так, так, так, то мы найдем хорошую жену или хорошего мужа. Да? Или, значит, вот мы сюда вложим деньги, и у нас будет такой результат. При этом, когда результат получается, мы объясняем это через то, что, ну, смотрите, мы все распланировали. Мне кажется, так корпорации существуют. Да, они все планируют, просчитывают, запускают продукт, а он, например, не выстреливает. Или наоборот. Он выстреливает, и мы говорим, это потому, что мы правильно построили дорожную карту, правильно на каждом этапе все сделали, и вот мы такие молодцы, и все получают, да, все получают бонусы в итоге. Или там, знаешь, вот у этой передачи хороший рейтинг, поэтому это значит, что вы, ребят, хорошо подготовились, и у вас хорошее прослушивание поэтому, да, и тема очень актуальна. А вот здесь ужасные охваты, это значит, тема не подходит. Просто был такой забавный случай в нашей с тобой, или в моей в программе «Человек читающий», когда мне говорят, лучший выпуск за месяц и худший месяц, худший выпуск за месяц по охвату. Это, оказывается, первая часть одного эфира и вторая часть того же самого эфира по одному произведению. То есть вообще дело, значит, не в теме, а в чем-то другом. Да. Но помыслить о том, что оно все вот так вот хаотически, спорадически, непонятно от чего зависит, и мы не можем сильно предсказывать то эту реальность, ты, нам сложна.
1: Ты, я правильно тебя понимаю, слышу, ты озвучиваешь мысль, что футбол как некое действие в рамках таких больших, особенно чемпионатов, демонстрирует нам невозможность прямой корреляции между условиями для успеха и результатом.
2: Да. И, соответственно, открывает буквально глаз хаоса для нас. То есть мы-то живем в реальности, которую можно, мы думаем, или мы хотим, чтобы ее можно было просчитать, распланировать, спрогнозировать. Вот как путь ребенка от детского сада до лучших вузов страны или мира. Мы уже очень часто к своей жизни относимся как к проекту или как к какой-то стратегической миссии. А здесь же вот открывается то, что я назвал глазом хаоса. То есть вдруг нам являются какие-то, ну, буквально древнегреческие понятия судьбы, да, гордости или неудачи, да, против которой ты не попрешь, если против тебя Афина, грубо говоря, выступает.
1: У меня вчера был разговор с моей женой по поводу сына. Сын же футболом занимается. Он говорит, вот, что-то она пересказывает мне диалог с Корнеем. Она говорит, вот Корней мне говорил, 16 лет он уже будет профессиональным футболистом, он там добьется успехов. А я ему говорю, слушай, Корней, нужно, ну, Алина говорит, Корней, нужно много заниматься, тренироваться, тогда добьешься успеха, ла-ла-ла. Вот. Ну, Корнею не понравилась ее реплика. Он ей как-то так ответил про нее что-то, в общем, и разговор закончился. Я говорю, а что ты взяла, что ему придется стараться, чтобы добиться успеха? Вон Аршавин на интервью послушаешь, он особо не напрягался, честно говоря, один из лучших футболистов. То есть, вообще, и мне, честно говоря, импонирует легкий успех, если честно. То есть, там, где ты...

0: Даже легкий, не легкий это успех, а легкость.
1: Легкость достижения.
0: Противовес,
1: да,
0: достижению, да, успеху. Да. Лучше быть легким и не добиться, да, чем
1: Аршавин
0: быть...
1: тренировался, конечно, тренировался. Но не, но он, ну вы, это вот Криштиану Роналду каждый день всем говорит, что он великий атлет. Правильно?
0: Да, я думаю, Рональдини никогда в жизни такого не сказал. Ни в одном интервью. Да, и отвечал там скорее...
1: Я просто играл в футбол.
0: Мне нравится играть в футбол. И мы видим, ему нравится играть в футбол.
1: Правда. То есть, мне кажется, два пути. Путь Будды и путь Христа, я так их называю теперь, да. А вот, потому что Будда родился человеком, ему нужно было познать там все эти ужасы, страсти, смерти, болезни, старости. Там. Ему нужно было 6 лет аскетизма, ему нужно было уйти из семьи, нужно было сидеть
0: постоянно
1: под деревом,
0: рвать,
1: противостоять,
0: да?
1: значит, демонам, потом сомневаться, а нужно ли людям его учение. И Христос, который, в общем...
0: Пошел гулять.
1: Ну, который на самом деле уже родился Богом. Ну, если прямо говорить, если в частности не вдаваться, там были свои сложности, но в целом он родился уже Богом. И было ли легко Христу? Ему было легко, но все трудности были как бы частью пути. Вот,
0: Моцарт,
1: мне кажется,
0: и Сальери,
1: Моцарт,
0: да?
1: И Сальери, да. Только Сальери не добился успеха. Хотя социального успеха добился бешеного.
0: Угу. И, конечно, всех Сальери дико бесит Моцарты. В основном, зачастую. Если они не пройдут вот этот путь принятия, что реальность шутит над нами, да, то как-то так выскочка какой-то.
1: Это игра. И не шутит. Она играет.
0: Играет, да.
1: А мы обсуждаем сегодня игру. Вот я думаю, что в футбол лучше всего играет тот, кто играет в футбол.
0: И никакие результаты при этом ничего не доказывают. Вот что вообще парадоксально. Да, даже если ты не играл в игру и выиграл...
1: Да честно, сборная Греция, 2004 год. Кто любит эту команду, если ты не грек? Никто. Это не футбол был. Это хренотень была какая-то, правильно?
0: Правильно.
1: И поэтому все говорят, на самом деле чемпионат Европы — сборная России. Потому что мы единственные победители греков.
0: 9-6-7-103-5-5-3-3. Сегодня говорим об игре в широком смысле. Пишите, делитесь своими мыслями.
2: Себя, если сможешь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Подразделение группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Там располагались важные опорные пункты ВСУ, предназначавшиеся для сдерживания наступления российских сил. Помимо этого, российские военные поразили за сутки объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Южная группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по украинским формированиям в Донецкой Народной Республике, в том числе в районе Славянска и Краматорска. Средства ПВО за сутки сбили 16 управляемых авиабомб, более 750 украинских беспилотников самолетного типа. Суточные потери украинской армии в зоне СВО составили не менее 1400 военнослужащих. Владимир Путин подписал закон, позволяющий мониторить цены на всех этапах движения продовольственных товаров. Документ даст возможность уполномоченным федеральным органам выявлять резкий рост цен и анализировать его причины. Они смогут получать информацию о производителях, поставщиках и продавцах продуктов, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли. Одновременно за ФНС закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим органам. Президент также подписал закон «Спутник», который запрещает разглашать данные ФНС и обязывает соблюдать правила их хранения. За нарушение грозит ответственность. ФАС в этом году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка и выдала около 60 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства, рассказали в ведомстве. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что этим летом в России возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство уже приняло ряд мер, ввело налоговые льготы для импорта топлива и стимулирование его производства в стране. В конце июля Новак отмечал, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер на заправках, стали снимать ограничения, очереди сократились. Прощание с убитыми в Таиланде россиянами Романом и Дианой пройдет 6 августа. Во время церемонии также почтят память тайской семьи из трех человек, которая стала жертвой тех же преступников. Об этом ТАСС сообщили в окружении семьи. 27 июля 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов пропали в Паттайе. Позднее правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемых по делу, и, как сообщала полиция, они признались в убийстве россиян. Новая волна жары может прийти в Москву в конце недели. В пятницу воздух может раскалиться до 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако, по словам синоптиков, в течение месяца температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому первая неделя августа может оказаться самой теплой. В то же время в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с полудня среды до вечера пятницы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, без осадков, атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с чемпионата Европы по водным видам спорта. Еще одно золото у сборной России. Сегодня наши синхронистки победили, уверенно выиграв техническую программу. Отмечу, что накануне наши синхронистки завоевали еще одну золотую медаль. Таким образом, на данный момент на счету нашей команды на чемпионате Европы 9 медалей. 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Международная федерация волейбола объявила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций 2027. Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. А вместе с тем, мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше. Решение объясняется отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши. Теперь новости футбола. Сегодня в Кубке России стартовала программа группового этапа в пути РПЛ. На сегодняшний день намечены 4 матча, 3 уже завершились. Родина разгромила Рубин 5-0. Ростов крупно обыграл Акрон 4-0. Крылья Советов нанесли поражение махачкалинскому Динамо со счетом 2-1. Нападающий казанского Рубина Мерлин Даков в ближайшее время официально станет игроком московского Спартака. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Нападающий Рубина Мерлин Даку практически завершил свой переход в московский «Спартак». 28-летний албанский форвард успешно прошел медосмотр для красно-белых, и футболист уже определился с игровым номером. В новой команде он будет выступать под 19-м номером. Казанский клуб уже подтвердил неизбежность сделки на юридическом уровне. Руководство Рубина официально исключило Даку из своей заявки на сайте РПЛ. Албанец защищал цвета татарстанского коллектива с лета 2023 года. За это время он провел за казанцев 93 матча, в которых забил 38 мячей и отдал 13 голевых передач. Для «Спартака» покупка забивного страйкера – это мощное усиление в чемпионской гонке. Красно-белые стартовали удачно в новом сезоне премьер-лиги. После двух туров москвичи набрали 6 очков и занимают второе место, уступая «Зениту» по разнице забитых и пропущенных мячей. А вот для «Рубина» уход ключевого бомбардира станет серьезной потерей. Сейчас казанская команда на 8-м месте в чемпионате и имея в активе 3 балла.
1: Знаменитый египетский нападающий Мухаммед Салах продолжит карьеру в Трабзонспоре. Об этом сообщает турецкий инсайдер. Отмечается, что 34-летний египтянин согласовал 2-летний контракт с турецким клубом. Лучший футболист минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити Родри, сообщил руководству Барселоны о том, что в случае возвращения в чемпионат Испании он намерен продолжить карьеру только в мадридском Реале, сообщает издание АС. Ранее Барселона рассматривала возможность подписания Родри из-за серьезной травмы своего полузащитника Фрэнки де Йонга. В завершении о хоккее. Сформирован тренерский штаб СКА на предстоящий сезон. Главным тренером остался Игорь Ларионов. К петербургскому клубу присоединились 3 специалиста: Вадим Япончинцев, Алексей Тереченко и Владислав Корниенко. Штаб СКА покинули Юрий Бабенко и Андрей Цайслер. Президент хоккейного клуба «Челны» Фарид Салахов заявил о том, что команда не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги. К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой и игроками не представляется возможным, отметил Салахов. И пока это все новости спорта.
3: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Thank you.
0: возвращаемся. Говорим сегодня о чемпионате мира по футболу, который на самом деле не проходит никогда. Мне кажется, мы живем всегда в наслоении таком чемпионатов мира. И, как ты сказал, 2002 год, первый чемпионат мира, который ты посмотрел, у меня он тоже был первым, но не очень осознанным. А вот 2004 года у меня более-менее запоминается и матчи, и где я был, и с кем я был. И мне кажется, болельщики живут в таком вот наслоении каждые два года. Для многих являются составляющими их восприятия футбола такими слоями реальности.
7: Да потому что в жизни ничего не происходит. Вот думаешь? И футбол, да, какие-то отметины хотя бы оставляет на ленте времени. А все остальное, оно как-то 5-2, 5-2, отпуск, там, загулы и так далее, какие-то там три волнения, зубы надо полечить, там,
0: к моим звучишь, гости, как будто это что-то нехорошее.
7: Не, я просто тебе говорю, что так, наверное, есть.
0: Мне кажется, оно так и устроено психически, что нам нужны какие-то фестивали большие в какое-то время, когда...
7: Ритуалы нам нужны.
0: И ритуалы.
7: Чемпионат мира стал просто, и вот эти большие мундиали, Олимпийские игры в том числе, это такие коллективные ритуалы без как таковых ритуальных действий, которые имитируют для нашей психики некие вот эти вот ощущения времени.
0: Интересно, что они рождаются синхронистично в тот же момент, когда считается... Когда Ницше пишет свои знаменитые слова про умершего бога. Да,
7: если 1886 год, книга «Веселая наука».
0: Я говорю про Олимпийские игры, которые Пьер де Кубертен переосновал, да, в конце 19 века. Первый мундиаль прошел в 30-е, да?
7: В 30-м году.
0: Ну, то есть, вот как-то одновременно с поднятием новой реальности,
7: да, с поднятием фашизма в европейских странах,
0: с поднятием национализма, да, появляются вот такие массовые мероприятия, которые начинают берут на себя функцию ритуала. Интересно, что было в зазоре между этими крупными соревнованиями. Понятно, что там была Первая мировая война.
7: А у нас с тобой же ведь был замечательный эфир, который был посвящен как раз-таки тому, как спорт стал частью социально-культурной и политической жизни, когда, то есть, как из любительского, да, мировосприятия такого, спортсмен переходит в профессиональный какой-то спорт, да, и этим можно всю свою жизнь, карьеру построить, деньги зарабатывать и так далее. То есть, в этом смысле занятная там советская, да, реальность, где были уникальные спортсмены, которые летом играли за футбольную сборную, а зимой за хоккей, например, знаешь.
0: И еще на заводе.
7: И еще на заводе работали, да.
0: Но все равно даже советская реальность с ее идеологемами не выдерживала давления реальности. Да, игроков начинали переманивать или забирали их в сборную, чтобы они выступали за... Ой, не в сборную.
7: Поэтому ЦСКА не любили.
0: Забирали их в армию, чтобы они за ЦСКА играли, и так далее, и так далее. То есть все равно люди начинают психически делиться на разные лагеря. Да, и спорт поддерживает это наше желание разделения, противостояния.
7: Ну, и тут понятно все в этом смысле, потому что как бы кризис идентичности общемировой никто не отменял, и необходимость выстраивания своей идентичности через коллективные какие-то действия, будь то футбол или какие-то военно-патриотические события, да, они необходимы человеку, который совершенно не знает, кто он такой. Поэтому это очень удобно, когда ты можешь надеть майку своей сборной и сказать, я там, я кот-дивуарец вообще-то. Я вообще-то не сенегалец, не путайте, я кут-дивуарец. А вот этих я ненавижу, потому что они не я и так далее. То есть это же...
0: При этом это с детства происходит, да? Желание принадлежать какому-то.
7: Да, но это происходит тогда, когда я пытаюсь как-то нащупать себя, и мы действительно сначала нащупаемся от противного. Но тут же взрослые люди ходят на стадион, то есть они как бы до сих пор и не нащупали, получается. Миллионы людей по всему миру видят в футболе способ поиска себя. Понимаешь?
0: При том, что до конца 19 века никакого национализма в его современном изводе 20 века не было. Да, были короли, были вассалы, были региональные какие-то князья, местные феодалы, и идентифицироваться.
7: Что...
0: Ну, то есть, нам
7: потому
0: сложно...
7: что мир был более фрагментирован, да, разделен, да, то есть, если я из Франции, то это не значит, что я француз, я вообще там из-под Льежа. И у меня там свой язык, у меня там своя культура,
0: я
7: у меня там
0: говорю.
7: Все свое. Ты же про
0: и
7: это, да?
0: Какой король, мне вообще не важно.
7: То есть, и тут парадокс следующий.
0: Во время Столетней войны.
7: Да, парадокс следующий, что чемпионат мира по футболу – это глобальное событие. Это вообще результат глобализма, что 48 команд могут приехать,
0: прилететь,
7: сорганизоваться, да, и играть в одну и ту же игру. Это результат глобализма. С другой стороны, именно желание чувствовать себя особенным в форме своей национальной сборной, как бы антиглобалистская штука получается, понимаешь?
0: Получается такой фестиваль дружбы народов на ВДНХ, да? Приезжают куча каких-то африканских ярких людей, молодежи, латиноамериканский Советский Союз, и вот все ходят с флагами и показывают достижения свои. Ну, то же самое эти выставки достижений, да, которые были: Парижская с Эйфелевой башней и рабочие колхозницы, там, не знаю, Московская, Берлинская, Американская, то есть вдруг захотелось нам этого многообразия, потому что мир почему? Стал маленьким, стал познаваемым. Что произошло
7: одинаково
0: в Belle Époque?
7: А я, знаешь, что я сейчас подумал? Конечно, когда к спорту примешивается политика, всегда хочется, чтобы вот на футбольном поле или на хоккейной, значит, льду, на хоккейном льду или там на стадионе легкоатлетическом решили вопросы. Там Иран мог попасть на США, например, в пару, или, представляешь, матч ДР Конго Бельгия. Вот. И побеждает Испания. Да? Как ты заметил, в полуфинале Франция и Англия проиграли, выиграли Испания и Аргентина, да, полуфиналы. И ты сказал, что вот как бы крыло, ну, если брать историю 20 века, крыло, значит, демократическое такое, да, Франция и Англия, они проигрывают фашистским странам, по большому счету, Франко там, да, ну и Аргентина, где нацисты скрывались после Второй мировой. Но футбол так устроен, что он и от этого свободен,
0: да,
7: я вот что хочу
0: правда.
7: Сказать, да. И если ты захочешь, то, что мы с тобой делали года два назад, да, мы находили какие-то вот эти сюжеты кармические, что ли, в...
0: Ну вот был матч же Англии с Аргентиной, и там какие-то болельщики вывешивали, значит, что вот эти Фолклендские острова — это Мальвинские острова, и вот пересмотр какой-то политики времен тэтчеризма, но это ни на что не повлияло.
7: Да. Если бы выиграла Англия или выиграла Аргентина, какая разница? Mm-hmm. То есть, да, действительно. И получается, с чем мы тут сталкиваемся? Что футбол — это... футбольный стадион, вообще действие футбола — это пустой такой сосуд, в который мы можем вкладывать свои любые проекции. На самом деле играла команда в белой форме там и в синей форме. Вот. И национальность тут не имела значения.
0: И тогда получается, что это такой замечательный проекционный лист для нас. То есть мы можем просто взять: вот эти мне нравятся, а вот эти мне не нравятся. Дальше у нас появляется, почему они нам нравятся. Ну, потому что вот эти в синем, а вот эти в белом. Или наоборот. Потому что эти длинноногие, а эти коротконогие. И развернуть этот вот способ видеть собственные проекции на собственную жизнь, да, как легко мы выбираем какие-то, каких-то друзей и каких-то врагов, да, как мы сильно держимся за эти наши выборы, хотя мы не считаем, что их выбор, мы считаем, что это язык, кровь, внешность, как вот у Свифта, да, война яйцеконечных против тупоконечных, и вот они, значит, готовы биться веками за то, как правильно, с какой стороны начинать чистить яйцо.
7: Я сегодня рассказывал сыну об этом.
0: Да?
7: Я пересказывал ему этот сюжет из Свифта. Именно этот. Я достал яйцо
0: и начал говорить: выбирай. Как тебе кажется?
7: Алина говорит: Артем, и никто не предлагал бить посередине.
0: Наверняка были, но таких еретиков сжигали и с той, и с другой стороны. А потом мы снимаем об этом фильмы типа «Аватара», где вот он то ли... Или «Покахонтас», да, что тот же самый сюжет. Он за кого? Мы... Или Тарас Бульба, да? Мы за любовь или за семью? И вот внутри этого так много сердечного томления, горечи и гордости в этих всех национальных сюжетах.
7: Ты про то, что человек хлебом не корми...
0: Дай
7: ему поразделять.
0: Да. А футбол, оказывается...
7: Адвайта,
0: двойственность. Не адвайта, двайта тогда получается.
7: Не, это был припев.
0: А, я понял.
7: Адвайта.
0: Да, и вот этот футбол может, получается, выполнять функцию символическую, то есть соединять несоединимое, соединять одновременно в сетке Иран и США, ну, пусть они в этот раз не пересеклись, но могли, или Конго с Бельгией, или, не знаю, США с Японией.
7: Ну,
0: да?
7: Помнишь, когда...
0: И это вот... перестает быть таким сюжетом, за который люди умирали, например.
7: Да. После 2014 года же ведь российские и украинские клубы в Лиге чемпионов разводили специально, чтобы они не вместе не играли. И, ну, в силу того, что, ну, там, в основном Шахтер был, русские клубы, они особо не могли далеко продвинуться, они не встречались. Но что они делали бы с этим?
0: В финале, да?
7: Например.
0: 967-103-5533, вернемся после короткой рекламы.
4: Пойми себя, если сможешь. Веществах, их строении и взаимных превращениях.
8: Про фторсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
4: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
9: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
10: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: себя, если сможешь.
1: Мы продолжаем. У тебя какая-то мысль была про разведение команд,
2: да,
1: внутри турнира.
2: Да, ну это же, это делаю, да. Ну я просто, я к чему? Получается, что есть какие-то разногласия, да, они, да. Есть политические разногласия, в первую очередь, да. И спорт говорит, мы как бы, это знаешь, как вот есть ребенок в классе, и вот так отсаживают одного с краю, как бы изолируют его. Наоборот, надо же идти в эти разногласия, чтобы они потом не взрывались. Это же так очевидно. Это как у тебя с женой непроговоренные недовольства, а вы просто молчите, молчите, молчите. А потом в один момент она говорит, я подаю на развод. А он говорит, я не понимаю, что не так. Она говорит, ты 10 лет со мной не разговаривал. Понимаешь, то есть, да, надо, вот
1: мне
2: это
1: кажется,
2: что же
1: это
2: самое.
1: Вообще какой-то современный способ взаимодействия с психическим.
2: Сбегание
1: от реальности.
2: Ну, поиграют они в футбол. И что?
1: Ну, то есть, мы можем, например, вспомнить спор Пересвета с Челубеем, да? Вот эту историю из летописи.
2: Мы можем вспомнить, да, ладно, давай вспомним.
1: И представить, что сегодняшние войны, например, могут происходить таким образом, что избираются Давид против Голиафа или Пересвет против Челубея, все постояли, приняли результат.
2: Баш на баш.
1: И разошлись. Да. Да? А для нас же все эти столкновения, конфликты, неважно, на уровне стран, на уровне соседства, доброе или зло соседство, они какие-то становятся принципиальные и по-детски обидчивыми, что вот, мол, я не могу с другим сосуществовать, поэтому он должен, его не должно быть, да, не обязательно каким образом, но вот, вот этот способ разведения политических каких-то команд по разным сторонам является, ну, по сути, детским, да, ребята, не ссорьтесь. Потому что как будто что-то может произойти. А так не может произойти. Или как будто, как вот этот барометр, термометр определять? Франция или Британия со своими колониями, да? Там вот была...
2: А у нас вопрос на эту тему есть. Мы уже, наверное, в следующем части о нем поговорим, да? Или сейчас прочитаем?
1: Давай.
2: Да, ты прочитай, но что-то ко мне обращение. Сергей пишет.
1: Да, Сергей пишет. Артем, хочу спросить у вас, как у человека, следящего за футболом, как относитесь к натурализованным игрокам? Та же Швейцария — это сборная мира. Камерунцы, латиносы, албанцы, тренер турок. Смысл таких сборных? Это тот же самый клубный футбол получается, только с национальным флагом, который уже не имеет никакого значения.
2: Кстати, чемпионат мира — это рекорд по количеству национализированных игроков. Я считаю, что сборная Швейцарии — это синтетическая сборная. Я ее так и называю. Вот.
1: Именно из-за натурализации?
2: Из-за, ну... Где там часовщики, где производители сыра, где настоящие... Мне, честно говоря, в этом смысле было бы интереснее даже смотреть любительский футбол. Мне нравится смотреть именно футбол сборных, потому что там есть ограничения по возможностям. Ты можешь взять игроков только с гражданством твоей страны.
1: Угу.
2: Вот. Одно дело, когда человек там 10 лет живет в этой стране, я о том, что сейчас специально же ищут игроков, их натурализуют, то есть это перестало быть...
1: Меня удивило, что можно играть вплоть до 21 года там, в молодежной сборной Франции, а потом поехать в Сенегал.
2: Да, да, вот я про это. Я, в общем, не против натурализации, кто я такой, чтобы это решать, да, я просто про то, что сейчас это превратилось в такую идею фикс.
1: Мне кажется, это тоже про распад вот этого,
2: конечно,
1: мира национального.
2: Конечно, конечно.
1: Так, уходим на... музыкальную паузу и на новости, и после этого у нас для вас сюрприз.
2: Да.
1: Замечательный. Вернемся. 967-103-5533.
2: Вернем чемпионату мира в силу.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Армия России за сутки поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Российские средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб. Подробнее об успехах южной группировки войск рассказал руководитель пресс-службы этой группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Краматорска, Веролюбовки, Куртовки, Славянска, Николаевки, Николайполья и Никаноровки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: В течение сегодняшнего дня российские вооруженные силы, как указали в Минобороны, продолжили наносить удары по судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Также Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. Для удара были применены беспилотники «Герань». Дежурные средства российской ПВО за сегодняшний день с 8 утра до 8 вечера сбили более 300 украинских беспилотников над территорией России. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Черным морем. Стационары Кубани продолжают оказывать медпомощь 21 пострадавшему при атаке БПЛА в селе Архипа Осиповка под Геленджиком. Среди пациентов трое детей, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. Еще 37 человек, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь. В Минздраве рассказали, что состояние 9 пострадавших, в том числе 2 детей, остается тяжелым. В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. В результате на курорте пострадали 58 человек. По последним данным, погибшими числятся 8 человек, среди них 4 детей. Алроса сократила четверть всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Об этом заявил глава компании Павел Мариночев во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
3: Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем, особенно если смотреть на уровне Республики Саха-Якутия, остаемся безусловным лидером в своей социальной ответственности. Но как мы этого достигли? Мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. Вот, если говорить о процентах, то это 25% всех затрат. То, что мы сократили, всегда говорят, мы сократили инвестиции или мы сократили фонд оплаты труда. Мы валовые затраты все свои таким образом сократили. Это для нас 65 миллиардов рублей, большая для нас цифра.
0: Глава Алроса также пригласил президента дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре. Пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания, подписал Владимир Путин. Пакет будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию армии, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации, призывы к введению санкций против России. МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Если выполняются оба этих условия, будут вводиться ограничения, среди которых запрет на регистрацию в качестве ИП, заключение сделок по доверенности, использование электронной подписи, регистрацию транспорта. Таким людям также заморозят деньги и имущество, ограничат совершение консульских действий за границей. Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в первые дни недели и кратковременные дожди во второй половине. Об этом наша радиостанция сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Температура воздуха в столице останется выше климатической нормы до самой субботы.
1: такая жаркая погода у нас сохранится и в среду, и в четверг. Единственное, что к вечеру в четверг местами может пройти кратковременный дождь. Но это действительно только к вечеру в четверг. То, что касается последующих дней, хотя погода сохранится с высокой температурой воздуха, но уже у нас будут приниматься дожди, может быть, возможно, грозовая деятельность. То есть в пятницу и субботу у нас по прогнозу звучит кратковременный дождь, возможно, гроза в пятницу. Да и, собственно говоря, субботний день тоже не обойдется без кратковременных дождей. Температура остается высокой, потому что, несмотря на то, что у нас будет пересекать, как говорится, атмосферный фронт, и он идет по типу холодного, существенно на температурном режиме это не скажется. Максимальная температура в пятницу в Москве также 27-28 градусов, то есть жаркая погода. Собственно говоря, около 26-27 градусов максимальная температура будет и в субботу. То есть температура воздуха у нас остается выше климатической нормы до конца недели на 2-3 градуса. Так что погода вот на этой неделе порадует теплом. Вначале это будет больше солнца, а потом будут кратковременные дожди, начиная с позднего вечера четверга.
0: В то же время в Москве с завтрашнего дня будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Ну а в Санкт-Петербурге завтра без осадков и 23-25 градусов. Сейчас в российской столице плюс 22 градуса.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте вновь. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
0: Нам пишут такое сообщение. Здорово, мужики. Шура Балаганов. А вы слышали, как на «Маяке» новости с Мундиаля начинались? На чемпионате мира ослабленным отсутствием сборной России.
1: Ну вот мы
0: с Владом... Конечно, слышали.
1: Конечно, слышали, потому что Дима Калугин при нас это делает. Я даже один раз попросил Дима, а можно, чтобы была ослаблена еще и сборная Италии?
0: Он Дима сделал.
1: Он сделал один раз, и вот такой довольный на меня смотрел. А мы решили исправить эту оплошность, вот, и решили пофантазировать, а каким бы был чемпионат мира по футболу, если бы...
0: Он не был ослаблен отсутствием сборной России.
1: Сборной России, да. Ну, как вы понимаете, сценарий очень простой, и он интуитивно, я думаю, многими фантазировался. Ну, что произошло? Значит, после того, как начался военный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ФИФА экстренное заседание назначила и приняла беспрецедентное решение исключить Иран из числа участников во избежание срыва логистики турнира, потому что Конгресс...
0: Чем, собственно, Иран не сильно сопротивлялся.
1: Да, потому что Конгресс США в качестве жесткой санкционной меры принял закон, запрещающий выдачу виз любой официальной делегации Ирана. Ну и ФИФА оказалась в патовой ситуации, то есть одна из стран-хозяек фактически отказывается пускать на свою территорию участника турнира. После этого Ирана из числа участников значит, выкидывают, и кто займет место, а в этот момент как раз небольшое потепление отношений между, между Вашингтоном и Москвой,
0: ага.
1: И в этой вот альтернативной реальности РФС... подает заявку, и Россию берут на чемпионат мира по футболу. Ну и, собственно, начинается то, чего никто не ожидал. Ну, я вам сначала прочитаю то, что нам вот Саша распечатала.
0: Реакция мира.
1: Да, реакция мира. В США политический истеблишмент в шоке. Они закрыли двери для Ирана, но по правилам ФИФА теперь обязаны выдать визы и обеспечить безопасность сборной России. Американская пресса выходит с ироничными заголовками. ФИФА смеется нам в лицо и троянский конь из Европы. В Иране массовые протесты, сжигание флагов ФИФА, но команда остается дома. В России шок сменяется эйфорией. Валерий Карпин в срочном порядке собирает игроков, половину из которых вызванивает прямо с пляжа Дубая и Турции, ну, потому что в межсезонье сборную в народе тут же шутку прозывают отпускниками. Времени на подготовку 2 недели, никакого давления от них никто ничего не ждет. Но так же все было.
0: Да, все так
1: все
0: и было.
1: Все правильно, да?
0: Воодушевление прям чувствовалось
1: в воздухе.
0: Ну, а в
1: мире что? Новость производит эффект разорвавшейся бомбы. Мировые СМИ делятся на 2 лагеря. Одни говорят о победе спорта над политикой, другие требуют бойкота. В Северной Америке проходят акции протеста. Несколько европейских сборных, Швеция и Польша в частности, изначально заявляют, что откажутся играть с Россией в случае пересечения по сетке турнира, но ФИФА грозит им жесткими санкциями и дисквалификацией. В России же что происходит? Страна охвачена футбольной лихорадкой. Никто не ждал этого турнира, но теперь миллионы людей планируют бессонные ночи из-за разницы во времени.
0: Вот, как это в быт буквально проникает, что там же была новость в начале июня, десятки и сотни детей по всей России были Джанни названы в честь Джанни Инфантино, директора ФИФА.
1: Главный тренер Валерий Карпин становится национальным героем еще до начала турнира за то, что смог собрать боеспособную команду в условиях многолетней изоляции. Короче говоря, сборная России едет на чемпионат мира по футболу и попадает в группу, напомню, с Мексикой. Сейчас уточню.
0: Одной из хозяек турнира.
1: С Канадой. С Канадой. С Англией, Канадой. И с кем еще? Господи. Ты помнишь с кем?
0: С кем?
1: С кем?
0: Южная Корея?
1: Нет. Сейчас, у меня тут бумаг. Господи. Одну секунду. Статистика вся. Россия, Англия, Россия, Канада и Россия, Колумбия.
0: Колумбия.
1: Да.
0: Это группа смерти.
1: Поскольку Россия просто занимает место Ирана в сетке, она попадает в уже сформированную группу Б, игры которой проходят США и Канаде. Соперники Англия, Колумбия и хозяева Канада. Матч первый Россия-Англия в Филадельфии был сыгран. Британские таблоиды подогревают матч до температуры кипения. На стадионе свист, но российская команда, не обремененная долгими изматывающими сборами, играет легко и на кураже. Англичане давят весь матч, Джуд Биллингем и Харри Кейн наносят 20 ударов по воротам, но Матвей Сафонов ловит абсолютно все. А на 88-й минуте происходит немыслимое. полузащитник Далер Кузяев забивает сумасшедший гол с лету из-за штрафной. 1-0, победа России, мир в шоке, английская пресса уничтожает свою сборную.
0: Как обычно.
1: Да. Матч второй, Россия-Канада, Ванкувер. Хозяева турнира настраиваются на матч, как на последний бой. Игра получается... Понятно, что Канада особенно остро
0: отреагировала
1: на такое решение ФИФА. Игра получается жесткой, с обилием желтых карточек. Канадцы ведут в счете, но вышедший на замену Константин Тюкавин оформляет дубль во втором тайме. 2-1, две победы, Россия досрочно выходит в плей-офф. И матч третий, Россия-Колумбия, был сыгран в Лос-Анджелесе. Карпин дает отдохнуть лидерам. Расслабленная игра заканчивается боевой ничьей 2-2. Россия сенсационно выходит из группы с первого места. Напомню, красную карточку.
0: Показав лучший результат вообще в своей истории на чемпионатах мира.
1: Да, 7 очков, невероятно. Начинают вспоминать другие сборные, романцевскую сборную.
0: Того же Карпина, да, когда он был капитаном сборной.
1: Вспоминают и говорят, что и группы были попроще. И оказывается... Ну и, собственно, вот идет речь о русском характере, что чем сложнее нам, тем нам легче и проще, да, как бы, как будто напряжение меньше. А дальше начинается самое интересное, сетка плей-офф, и мы встречаемся со сборной Сенегалом, которая, со сборной Сенегала, которая прошла, напомню, с третьего места. Единственная сборная, которая с 3 очками смогла выбраться за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей, да. Выход из группы с первого места дает России вполне проходимого соперника, третью команду группы F, мощную физически, но тактически прямолинейную сборную Сенегала. Матч в Сиэтле происходит, я не знаю, смотрели вы его или...
0: Там стадион такой необычный.
1: Но они играли в 6 утра. Вот. Американская публика все еще настроена враждебно, стадион гудит, но команда Карпина, поймав кураж, играет невероятно дисциплинированно. Сенегальцы давят, однако на 70-й минуте Алексей Миранчук со штрафного укладывает мяч точно в нижний угол. Ну, это ошибка вратарская, по-моему, была.
0: Ну да.
1: В оставшееся время вратарь Матвей Сафонов совершает пару сумасшедших сейвов. Кстати говоря, благодаря этому он, ну теперь, на мой взгляд, совершенно точно номер один в ПСЖ, несмотря на переход туда японского вратаря Судзуки. Итог 1-0. Россия, собранная за 2 недели до турнира, выходит в 1/8 финала. Мировая пресса в шоке, начинает менять тон с насмешливого на заинтересованный.
0: Что, мол, русские прятались, да, с 2014 года,
1: да.
0: И мы, как мы пропустили такое поколение футболистов?
1: Ну, там разные были, да, были же и скандал, что ФИФА подстраивает, значит, и все эти разговоры о покупных матчах.
0: А я, кстати, не понимаю, откуда вообще ноги растут у таких разговоров, просто спекуляции на тему России.
1: Еще, и... знаешь, что забавно? Что начали вот по духу сравнивать сборную России со сборной Аргентины, что вот, мол, тут Месси подыгрывают, а тут как бы такая черная лошадка, тоже какие-то там лобби, наверное, Трамп кому-то заплатил, потом эта ситуация с Балагуном будет, которая тоже подогреет. Если вы не знаете, Балагун удалили в матче 1/8 финала, а в 1/16 финала, в 1/8 он все равно вышел, потому что Трамп сказал инфантильно.
0: Спросил, нельзя ли что-то сделать.
1: Сделал, да, инфантильно сказал, конечно, можно. То есть, опять вот разговоры о лобби, но никто не замечал совершенно прекрасную действительно игру сборной России, вот именно игру, то, чего нам так не хватало, вот тот кураж, который мы помним еще по чемпионату мира 2018 года, скажем, в игре с хорватами. То есть, если с Испанией действительно автобусом сидели, весь матч терпели, то с хорватами это была очень зажигательная игра. И вот то, что мы видели здесь, на этом чемпионате. Ну что, теперь 1/8 финала. Сетка турнира готовит драматичный сюрприз. 1/8 финала. Россия попадает на Хорватию. Это шанс отомстить.
0: Как обычно.
1: Как обычно. Ну, это же мы связаны с этой. Mm-hmm. И помнишь, благодаря ним, когда они англичан обыграли,
0: выбили, да, и
1: мы попали
0: на
1: тот самый,
0: да,
1: чемпионат Европы, где мы дошли до полуфинала, где мы выбили Нидерланды.
0: Да, да.
1: Хорваты уже не те, но их по-прежнему ведет вперед неувидающий 40-летний Лука Модрич, для которого это абсолютно точно последний турнир. Ну и, конечно, надо отметить и молодняк. Мне очень понравился и Батурина, и другие игроки, Сучич хорватские. То есть вот за счет именно молодой крови Хорватия так далеко смогла дойти. То есть все-таки...
0: Но при этом я думаю, что к следующему турниру это будет другая сборная, потому что во многом все равно на старых дрожжах ехали.
1: Да, да.
0: И Модрич,
1: ну и
0: конечно,
1: вратарь Левакович-то тот же самый, сколько он тащил, бешеные матчи были. Ну, один из самых ярких перформансов наравне с Матвеем Сафоновым. Значит, матч был, напомню, в Бостоне. Интересно, тут приписка в одной из статей. Местная публика, любящая истории андердогов, внезапно начинает болеть за россиян. команду изгоев, которые рубятся изо всех сил. Буквально заголовок статьи на чемпионате.
0: Там начинается еще история про глобальный юг, да, про выражение какой-то вот другой воли мировой.
1: Да-да-да-да-да-да. Да и вообще, то есть все больше и больше, то есть все же начали говорить, футбол вне политики, и люди именно вот взяли эту формулу как способ конфликта. Одни говорят, если футбол вне политики, то значит России не должно быть на турнире. А другие говорят, если футбол вне политики, то почему ее не должно быть на турнире? Mm-hmm. И получилось так, что одну и ту же формулу люди разглядывали с разных сторон. Это был тяжелейший матч, напомню, хорваты забили первыми. С гениального паса Луки Модрича через половину поля. Вот. Но на 89-й минуте вообще вот надо сказать, что давно, наверное, мы не видели вот такого характера от сборной России. Понятное дело, что его сложно было проявить в товарищеских матчах там, за последние там, сколько, 4 года, тем не менее. Александр Соболев, который вышел на замену, да, головой забивает, выиграв верховую борьбу 1-1, и мы, естественно, как и в прошлый раз с хорватами, уходим в дополнительное время. Дополнительное время было очень тяжелое, потому что хорваты уже психологически были готовы к завершению матча. Модрич был заменен, как и все старички, и вот какой-то, ну, понятно, да, когда тебя забивают и еще 30 минут потом играть, а ты уже мыслями в 1/4.
0: Наши тоже были не на высоте, потому что, как вот ты сказал, отпускниками их назвали, и они не готовились к этому турниру конкретно.
1: Ну, физически, в первую очередь.
0: И это все-таки уже второй матч плей-офф, то есть пятый матч на чемпионате, плюс дополнительное время, буквально пешком ходили.
1: Не, конечно, тем более скорости чемпионата России по футболу и скорости, которые предлагают хорваты, совершенно разные. Да и группа была, вообще-то все команды высокого уровня, и Канада та же, и Колумбия. И что еще хочу сказать, в чем особенность, да, Россия же ведь последняя приехала на этот турнир, то есть когда команда уже успели как-то адаптировать.
0: Это время, конечно, свои пояса совсем другие.
1: Да и людям пришлось просто буквально действительно, как вот шутку было замечено, с лежака на бал, да, сразу отправляться, многим у кого-то были планы на лето, и то есть это действительно, ну, невероятная история для сборной, что опять доказывает тот тезис, о котором, да, ты говорил в прошлом часе, что футбол, он как бы свободен от
0: того, что на столе, лежит.
1: Да.
0: При этом меня поразило, хотя, ну, вроде довольно очевидный факт, огромная диаспора, больше миллиона человек русских живет,
1: да, сколько,
0: в США.
1: Сколько? То есть за две недели купили билеты.
0: Ну, это, да, те, кто там живут в основном, но вот эти интервью все на русском, на чистом русском, люди, которые там первое, второе, третье поколение живут, да, волны миграции, какие-то еврейские дедушки с бабушками в этих бело-сине-красных лицах.
1: Ну, и огромное количество всех этих мемов, видео, где вот этот дизайн с details просто по всему интернету распространяется.

0: пенальти в обычной игре, да, не в таких турнирах. Это как будто действительно, знаешь, футбольного бога вспоминают,
1: ты знаешь,
0: в такие
1: меня
0: моменты.
1: Вот в этой серии пенальти больше удивило не то, что там Сафонов два пенальти потащил, и, в общем, это тоже от него уже ждут, а он тоже, да, тащит, а то, что Чалов вот решающий пятый, когда бил, он же Паненкой забил, ты понимаешь? Угу. То есть вот это было...
0: Это наглость или глупость? Да. Каждый раз, да, вопрос появляется.
1: И вот я помнишь, комментатор еще сказал, что а если бы не забил, ну как обычно, это тоже про то, что ты, а если бы да кабы, но это же, то есть это отражение вот этой общей расслабленности.
0: Паненка — это такой простой удар, я поясню для тех, кто не знает, парашютиком по центру просто, на небольшой скорости.
1: Это же, понимаешь, пятый удар, то есть нервы на пределе, вратарь гадает угол, и вот это же как Зидан в серии пенальти, нет, в матче с Италией он забил пенальти очень спокойно, по центру,
0: когда
1: по
0: его
1: штангу.
0: Потом удалили.
1: Да, потом, да. В том матче, финал 2006 года.
0: Да.
1: Ну и тоже вспоминаются статьи на эту тему, что значит это пощечина, там, что там называли, мировому славе. Ну как это вот опять вот это, просто человек ударил Паненкой.
0: Какой-то протест,
1: какой-то протест,
0: еще,
1: жест.
0: Протест внутри УЕФА, в смысле, что УЕФА протестует внутри ФИФА, да, вот это европейское против мирового
1: противостояния. Ну и что потом вылилось конфликт УЕФА и ФИФА уже после чемпионата мира, когда Инфантино предложил продавать как бы акции фактически чемпионат мира по футболу. Что будет дальше, мы пока не знаем. Ну, ты знаешь, да, что УЕФА против того, чтобы Инфантино переизбирался в 27 году на следующий срок. Ну, и занятно, что сборная России, которая не должна была участвовать на этом турнире, фактически как бы запустила
0: конфликт,
1: вот маховик конфликта, да? Ну, а так часто и бывает, знаешь... Как бывает? Приглашаешь в гости друзей каких-то, да? Они говорят, слушай, ну вот у нас тут приехал родственник, там брат жены, можно он тоже придет? Он приходит, и так оказывается, что он вроде сидит, ничего не делает,
0: а всех вскрывает,
1: да? от него. Вот Россия выполнила такую роль. Ну и так часто бывает, когда человека ничего не ждут.
0: Есть такой фильм «Ко-ко-ко». Смотрел?
1: Да, не
0: когда
1: смотрел,
0: приезжает
1: нужна.
0: Провинциалка, и вот героиню Михалкову и просто выводит из такого ангельского в абсолютно демонический образ, с которой та сама не знакома, и, соответственно, вдруг оказывается, что она жива.
1: Ну и, конечно, как это ни странно, четвертьфинал, я думаю, этот матч мы уже не забудем. Вот... И, понимаешь, и от России еще до чемпионата никто ничего не ждал, а четвертьфинал, ну, это же лучший результат в современной истории России на чемпионатах мира по футболу.
0: Да, при том, что это как бы третий матч плей-офф, да, за счет измененного формата с всего турнира. Меня, знаешь, при этом что поражает, что, сколько я себя помню, всегда от России ничего не ждут. Да, но очень ругают, если она не выйдет из группы. При этом, если посмотреть на Евро, какие результаты показывает на чемпионате мира, вот сейчас какой результат, ну, то есть это очень крепкая сборная мирового уровня.
1: Ну, мы и в рейтинге как бы в тридцатке,
0: да,
1: а
0: но
1: какие-то
0: как-то
1: времена...
0: При этом не воспринимаем себя как тридцатка. Я тут недавно исследование читал про... Задавали вопрос респондентам довольно простой, где-то на Западе и в России. Хороши ли вы в чем-либо? Вот примерно такая формулировка была про профессионализм. И несмотря на уровень образования, на уровень компетенции, в России до 80% людей не считают, что они в чем-то хороши или выдающиеся. В отличие от вот этого западного воспитания, где все улыбаются, говорят про себя хорошее, продавать себя умеют, где вот каждый мнит себя, значит, Юлием Цезарем. И мне кажется, вот какое-то общее такое...
1: Самоуничижение?
0: Самоуничижение, да, существует. И если мы не лидеры, да, если мы не первые, тогда вот, значит, мы вообще не очень. Какое-то такое вот живет бессознательно. При том, что, ну, нормально быть там вторым, третьим, десятым и хорошо себя чувствовать.
1: Среди 211.
0: Да, среди 211 сборной.
1: Так вот, четвертьфинал, и занятно то, что сборная России могла с Аргентиной встретиться уже в 1-16, мы встречаемся в 1-4, путь Аргентины вы прекрасно знаете, что не матч, то театр, да, последний чемпионат мира, ну, насколько мы предполагаем, Лионеля Месси, конечно, ставки высоки, а я еще что вспомнил, вот апелляция Украинской Федерации Футбола, когда сборную России взяли на турнир, потому что украинцы как бы участвовали и не прошли. Значит, понятно, что для Месси последний шанс завоевать еще один кубок. Что было бы, если бы Россия выиграла? Но Майами, стадион Hard Rock, жара, напомню, 35 градусов.
0: Один из немногих матчей, где действительно нужна была эта аквапауза.
1: 70 тысяч, практически, ну, большая часть это аргентинцы. Там вот была маленькая трибунка русских.

0: Причем на матче с Сенегалом русских было гораздо больше, как будто бы, знаешь, вот не
1: были билеты, не
0: верили,
1: билета.
0: Как будто, может быть, даже, да, что. Ну, четвертьфинал, но вы скажете.
1: Это давай уже,
0: да?
1: После новостей посмакуем отдельно. 967-103-5533. Делитесь пишите своими впечатлениями об этом матче.
2: Пойми себя, если сможешь. Язык представляет собой сумму средств, при помощи которых люди общаются друг с другом. И фонетика – это именно то, что привлекает внимание слушающих в первую очередь. Татьяна Гуськова, филолог.
3: Так говорит «Маяк».
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы продолжили в течение дня удары по судам и портовой инфраструктуре Украины. В порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним, сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве рассказали, что российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь Сумской области. Для удара были применены беспилотники «Герань». Из сегодняшней сводки ведомства также следует, что российские войска взяли под контроль село Бакшеевка в Харьков области. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Север». Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить выдворение из России. Документ опубликован на сайте официального публикования правовых актов. Согласно документу, выдворение вводится за дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. После вступления закона в силу для иностранцев наказание будет заключаться в таком же штрафе, но с обязательным выдворением. Кроме того, выдворение будет грозить за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Одновременно закон повышает штрафы по целому ряду миграционных статей. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Распоряжение об этом подписал глава государства. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в делегацию также войдут замглавы МИД Александр Алимов, председатели комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постпред России при ООН Василий Небензя. 81-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Московские центральные диаметры планируется продлить до 3 областей – Тульской, Владимирской и Ярославской. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, в планах расширить маршрут МЦД до регионов, расположенных вокруг Московской области. Это затронет еще 10 миллионов человек. Городоначальник подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с правительством России. Цель – обеспечить комфортные поездки как в Москву, так и в регионы с понятным расписанием и временем в пути. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах, в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве обещают жаркий день, плюс 27-29 градусов. Дневные часы в городе и до 30 по области. Осадков в синоптике не прогнозируют. Ближайшей ночью тоже без осадков и 15-17 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 19 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже у сборной России еще одна золотая медаль. И вновь в синхронном плавании наша команда в составе Герасимовой, Косовой, Павловой, Смирновой, Тютюника, Черезовой, Шабановой и Шмидта держала победу в технической программе. Таким образом, на счету нашей команды на чемпионате Европы уже 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые. Ранее сегодня 16-летняя российская синхронистка Валерия Плеханова заняла 7-е место в технической программе в плавании на открытой воде в реке Сена в рамках женского заплыва на 10 километров. Лучшая из россиянок Екатерина Сорокина 6-я. На мужской дистанции 10 километров Денис Адеев показал 26-й результат. Мужская и женская сборная России по волейболу официально возвращаются на международную арену и выступят в розыгрыше Лиги наций будущего года. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Всероссийская федерация волейбола объявила, что наши мужская и женская сборные примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Международная федерация утвердила возвращение россиян в качестве команд с наивысшим рейтингом из ранее не квалифицировавшихся. Ради отечественных футболистов организаторы пошли на беспрецедентные меры. Количественный состав участников Лиги наций в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 сборных, как у мужчин, так и у женщин. Сейчас чиновники пересматривают формат турнира для реализации этой реформы. Решение стало возможным после того, как Международная федерация сняла все ограничения с российских спортсменов. Ну а наша федерация в обмен отказалась от выступления на чемпионате мира в Польше. Наши сборные полностью восстановятся в мировом рейтинге, и главный тренер мужской сборной России Константин Брянский не скрывал эмоций. Цитируя: «Однозначно радостная и ожидаемая новость. Это логичное продолжение того, что сделал МОК. Последовательное решение, которому нельзя не радоваться», отметил специалист.
1: Теперь новости футбола. Сегодня стартовала программа матчей первого тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ. И к данному моменту уже 3 встречи завершены. Родина разгромила Рубин 5-0. Ростов на выезде крупно обыграл Акрон 4-0. Крылья Советов были сильнее махачкалинского Динамо 2-1. В эти мгновения в московском дерби ЦСКА по ходу первого тайма обыгрывает Локомотив 1-0. Продолжаем о футболе. Рубин исключил нападающего Мерлинда Даку из заявки на сайте российской премьер-лиги. Ранее сообщалось о том, что 28-летний албанец успешно прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак», за который будет выступать под номером 19. Фигурное катание. Тренер Камилы Валиевой Светлана Соколовская опровергла информацию о том, что ее подопечная выступит на турнире категории «Челленджер» в Японии с 4 по 6 сентября. Ранее «Спортэкспресс» сообщал о том, что в одиночном катании на этих соревнованиях выступят следующие российские спортсмены: Гуменник, Семененко, Кондратюк, Игнатова, Валиева и Захарова. Президент России Владимир Путин наградил орденом почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину. Глава государства отметил заслуги Москвиной в области спорта и многолетнюю работу. И пока это все новости спорта.
3: Себя, если сможешь.
4: Продолжим, Влад. Мы остановились на самом драматичном моменте
5: прошедшего чемпионата
4: мира по футболу. Во всяком случае, для нас, как для болельщиков сборной России, речь о
5: четвертьфинале
4: в Майами России и сборной Аргентины.
6: Мне очень понравилось, знаешь, вот эти выражения лиц наших игроков, когда гимн звучал, ну, что уже само по себе очень символично, да, что ФИФА допустила и сборную, и форму, и гимн, да, и герб.
4: А какие причем они допустила были... только на этот чемпионат мира.
6: Да, какие они были веселые и расслабленные, и как по-детски на Месси смотрели. да, то есть вот поколение, выросшее в изоляции от мирового футбола, вдруг попадает как бы в центр этого мирового фестиваля, и абсолютно, ну, мечта исполняется любого мальчишки из Ростова, Саратова или Дагестана.
4: Мне еще вспомнилась статья, не помню, на спорте где-то была, про параллель этого, сравнение этого матча с фильмом «Рокки Бальбоа». То есть русский, как, значит, дерзкий претендент, который бьется против великого чемпиона. Вот. Ну, я напомню события матча. Аргентина вышла в полном боевом составе. Если бы это был там матч 1/16 финал, наверное, Аргентина бы как-то, может быть, была порасслабленнее, но очень уверенно. С первых минут жесточайшее давление. Вот мне тогда прям вспомнился, как флешбеком, матч против Испании 1/8 финала 2018 года, когда просто мы вот в штрафной стояли, сборная России стояла в штрафной фактически, там сколько могла, тут то же самое, и самое-то, что... То есть,
6: что тоже похоже на фильмы с Рокки Бальбоа, когда его мутузят, зажали в углу и мутузят.
4: 22-я минута, Хулиан Альварес после просто спартаковской стеночки с Месси пробивает Сафонова, и все думают, ну, как бы сказка должна закончиться, да, сейчас будет разгром. Потому что уже к 22 минуте видно, что все уже устали. И вообще вот это ощущение было, что сборная России уже домой хочет. Вот.
6: А оказалось, что она пить хочет, да? Потому что вот это аквапрерыв.
4: Кое-как дотянули до перерыва. Я уж не знаю, какие там слова находит Карпин в раздевалке. Но то, что мы увидели во втором тайме, и Батракова выпустили.
6: Я не знаю, что там Карпин в раздевалке говорил, но то, что вот он говорил на пресс-конференции, он говорил, ну что вы хотите, это Месси.
2: Ну, то есть он, как всегда, в своем стиле.
4: Да, да, да.
2: А как вот защита сыграла? Это Месси, чего вы хотите? В «Спартаке» такое работало в 90-е, а сейчас почему не работает? Да.
4: Вот, но мне... То есть я думаю, что Карпин... Было бы интересно спросить, что он сказал в перерыве. Видимо, он сказал, слушайте, ну, вы как играли, играйте. Я, знаешь, что думаю? Я думаю, что как-то приехали без ожиданий, играли без ожиданий, а тут уже четвертьфинал, уже там, может, медали. Вот начало эго как бы работать, да?
6: И задняя мысль появилась.
4: Да, задняя мысль, все как-то напряглись, и вот ушла вот эта игра сборной, к которой мы уже успели привыкнуть за несколько недель, вот, и группового этапа, и плей-офф, и, ну, абсолютно дерзкая какая-то уже команда вышла, и Головин после, кто там, Ромеро ошибся, да, я не знаю, что он вытянулся на середину поля, вот, Головин обкрадывает, тоже вот для Головина-то, в принципе, последний чемпионат, наверное, когда он еще вот так сыграет, сколько уже ему, и сколько он, 25-30 метров он протащил, тащил, и удивительный пас на Пеняева, и, ну, вот тоже Пеняев на замене с Батраковым вышел в перерыве, и мне вот это как Панин Качалова, да, так и ту, значит, то есть убрать на замахе, ну, понятно, что у тебя возможность, первый удар за матч сборной России, у тебя возможность
6: первое
4: просто ударить,
6: касание,
4: а он,
6: да, понимаешь, твое?
4: На замахе убирает защитника и только потом бьет. Вот просто иногда смотришь футбол, видишь, ну, это все просто. А это вот это какое-то что-то.
6: Ну, это вот без головы.
4: Да.
6: Где эго мешает, да, вот здесь эго не было. Просто на инстинктах.
4: Вот. Я вообще думаю, что, ну, один из самых красивых голов, потому что туда прям в девятку. И главное, вот это полное молчание на стадионе. Полное молчание на стадионе. Вот это я никогда не забуду. Ну а дальше опять давление. И что дальше-то было? Дальше было еще невероятнее. 80-е минуты. Аргентина не хочет еще одного дополнительного времени. И там, ну, что-то, я не помню, кого Карпин там заменил. Наверное, опорника, я не помню. Но Захарян в штангу уже попадает. Помните этот момент? Третий удар, что ли, за весь матч. Вот. И я вот помню вот эти... Там же оператор показывает крупный план Месси.
6: Вот это его хмурое личико.
4: Да, да, да. Ну, потому что вот оно, 85-я минута. Ну, а потом повтор, как будто бы сценария с Аргентиной, очень вязкий, тяжелый футбол, выходит Мартинес в атаку вместо Альвареса, идут навесы, очень похожий сценарий на матч уже полуфинальный против Англии, который мы смотрели, Аргентина-Англия, и на 118-й минуте, в конце второго экстра-тайма, когда уже все готовятся к пенальти, нам уже начинают показывать
6: Сафонова.
4: Крупный план Сафонова, да, А судья назначает штрафной, и к мячу подходит Лионель Месси.
2: Ну и как Валерий Карпин сказал, ну это Месси, чего вы хотите, да?
4: И вот это как рукой. Как-то Влад во время чего не рыгает.
2: Что это значит?
4: Что рукой? Вы кто-нибудь видели, чтобы рукой так мяч закидывали в сетку, действительно? Да, ну и что? Неберущийся удар гения 2-1. Дальше что будет с Аргентиной, вы знаете. А дальше, ну и вот эта сцена, как финальный свисток через несколько минут, все падают на газон, все счастливы, все довольны.
2: Вообще все счастливы.
4: Да, я хочу прочитать просто название заголовка в «Ля газете де ла Спорт» после этого матча, в перевод на русский. Они приехали из ниоткуда и ушли как герои. Это какой-то это...
2: Мне кажется, это итальянская любовь к нам, да. И их проекция, как бы, да. Вот, и, мы
4: а
2: не поиграем,
4: вы
2: так,
4: были,
2: да, да. Так хоть вы.
4: То есть вот претензии у украинцев были, у итальянцев претензий не было. Хотя вот все бы, наверное, больше Италию хотели видеть, да, на чемпионате мира. Нью-Йорк Таймс, колонка на первой полосе называлась «Мы пытались не пустить страну Ирана, а в итоге получили сборную России». Это было лучше, это уже в статье, что случилось с этим чемпионатом мира. Политика проиграла, футбол победил. Это, как всегда, знаешь, американская такая псевдокритика власти.
2: Угу.
4: Вот. Ну, а в России опять бессонные ночи, эти машины с флагами, люди выходят на улицы, все орут. Это вот мне вспомнился опять этот матч против Нидерландов 1-1. Ну и что? Что? Я вам принес сегодня еще один эксклюзив. Это, если вы знаете, давным-давно я брал интервью Джупа Ван Хорста. Оно висит на Sports.ru, можете найти. Называется «Внутри мяча пустота».
2: Гениального загадочного футболиста,
4: да, который играл за Барселону. Вот, я с ним не общался все эти годы. Получается, 6 почти лет. Или сколько? Да, 6 лет я с ним общался. И, естественно, я решил ему набрать, позвонить во время чемпионата мира, но он не брал трубку. Вот, я ему звонил после матча с Сенегалом, я ему звонил после матча...
2: Ты прям звонил?
4: Да, я ему звонил.
2: Без вот этого предварительного...
4: У меня остался телефон, я не...
2: Имейл,
4: нет,
2: там...
4: ничего, я ему просто решил...
2: Ага.
4: Я на эмоциях звонил,
2: ага.
4: Понимаешь?
2: Ага.
4: Ну вот, и дальше я просто прочту, я записал наш разговор, и
2: взял
4: я
2: трубку.
4: Его перевел, конечно. Ну я же тебе рассказывал, просто текст еще не читал.
2: Ага.
4: Вот, я специально под сегодняшний эфир все расшифровал. Прочитаю вам, да, этот диалог. Ладно. Джуп, вы молчали весь этот чемпионат. Да, надо сказать, что, конечно, так как на английском разговаривал, тут язык немножечко, как бы...
2: Корявенький.
4: Ну, как мог, так говорил, да. Я звонил вам после вылета Англии, после драмы в группе смерти, но вы не брали трубку. Но сегодня утром вы сами назначили встречу. Почему? Мы по видеосвязи. Потому что вчера вечером, это Джуп отвечает, на этом влажном от жары газоне Майами обнажилась сама суть футбола. Понимаете, мы ведь все участвуем в грандиозной иллюзии. Мы берем мяч, накачиваем его воздухом, и взрослые люди, договорившись, что будут бегать за этой пустотой, строить вокруг нее бетонные чаши на 100 тысяч человек, ненавидеть друг друга, вкладывать в это миллиарды. Этот чемпионат изначально был апофеозом абсурда. Иран вышвырнули, потому что люди в дорогих костюмах не поделили влияние, и на их место засунули других людей, которых тоже никто не хотел видеть. Я говорю, вы говорите о сборной России? Он говорит, именно. Их выдернули с пляжа. Ну, это цитата этой названия статьи. Они не проходили изнурительных сборов, не готовились умирать за великие идеи. И именно поэтому сыграли так, как не играл здесь никто другой. Обычно футболисты выходят на поле, придавленные тонной ожиданий, контрактов, национальных комплексов, это его слова, и политических нарративов. А эти русские, их жизнь вообще не должно было быть. То есть все это просто нелепая случайность. Их не сковывал страх разочаровать, потому что от них никто ничего не ждал. И это знание сделало их абсолютно пугающе свободными. Я спрашиваю, свободными от чего? От иллюзии важности происходящего. Вы видели, как они играли? Без пиетета. И вообще сначала он мне сказал, даже не понял, что это за слово. Я перевел потом. А я еще это киваю, да, понятно, да. Носились по зеленому газону, как дети во дворе. Аргентина играла в священную битву за наследие Месси, тоже название. Он, видимо, читал и следил за чемпионатом. В эпос о России просто играла в футбол. Когда этот мальчик, Пеняев, забивал свой гол, наверняка он не думал о том, что скажет пресса в Нью-Йорке или в Москве. Он просто ударил по мячу, и тот полетел в сетку. Я ему говорю, ну в итоге Аргентина же победила, сказка закончилась. Он говорит, сказка не закончилась, она достигла катарсиса и апогея. Удар Месси — это вмешательство Фатума, это закон футбола.
6: Сценарий... В общем, то же самое, что Валерий Георгиевич сказал.
4: Да,
6: это Месси.
4: Вот. Гений должен был поставить точку, иначе толпа бы сошла с ума. Вот. Ну и потом он еще говорил, что трибуны аплодировали проигравшим. Я самую суть вам пересказал. Не хочу еще время занимать. Я, может быть, на спорте потом выложу это интервью. Вот. Удивительный, да, и никакой не ослабленный в итоге чемпионат мира получился. Ты сам что скажешь? Вот у тебя 30 секунд рекламы. Я много читал, говорил.
6: Я с большим наслаждением, во-первых, твой такой репортаж. Вот Александр написал очень круто, я как хайлайт посмотрел. Вот у меня такое же было впечатление. Я хоть это сам все видел своими глазами, но сейчас, знаешь, почти месяц спустя так приятно это вспоминать.
4: Эмоции, видишь, живы. Вот живы, я переживал, да, что мы не сразу после
6: и
4: чемпионата.
6: Нет никакой горечи, нет никакого сожаления, а наоборот, вот радость какая-то от того, что это произошло.
4: Да, да, да.
6: 967-103-5533. Еще можете успеть что-то написать.
3: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Наша отчизна. Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Владимир Верещагин.
5: Володя, ты был в разводе?
0: Два раза.
5: Два раза.
0: Хватил.
5: Отлично. Ольга Хлопонина, культуролог. Сколько раз, Оля?
7: Случалось однажды.
5: Однажды. Анатолий Яковлевич Добин. Сколько раз?
8: Один раз.
5: Сергей Валерьевич, один раз. Итого у нас кворум.
3: Почему в России распадаются семейные пары? Видеоподкаст «Разводы» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
9: Образование и воспитание нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знаний. Всякое же знание действует воспитательно.
3: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель. Маяк. Себя, если сможешь.
6: Да, живой получился эфир. Как я уже сказал перед рекламой, очень много чувств поднимает теплых. Вот вы нам еще пишете, Вик пишет: «Привет, вы же знаете, что Дания в 92-м с пляжа поехала вместо югославов и хлопнула немцев в финале. А вообще, вот еще чудо Кабаверда и Вазинья». Да, действительно, похоже, какая-то история, да, когда датчане внезапно получили путевку в жизнь и
4: выиграли
6: Евро. Наталья пишет: «Добрый вечер, Артем Владислав. А как вы относитесь к новости, что власти США потребовали от сборной Испании заплатить налог? А как можно относиться к новости, что какие-то власти потребовали от кого-то заплатить налог?» Мне кажется, каждый с этим в течение года сталкивается в любой точке мира, за исключением каких-нибудь наркокартелей или прочих нелегальных штук. Ну, то есть, мне кажется, это обычная практика, что любые власти просят заплатить налог. кроме всего этого прочего, каждый игрок потом заплатил в Испании налог.
4: И жене деньги отдал потом.
6: И жене отдал, да.
4: Как вы относитесь к тому, что Родри отдал деньги жене? Честно говоря, спать не могу. Наталья, очень переживаю.
6: Наталья пишет: добрый вечер, ребята, а я и не знала про это, слушала с большим интересом, спасибо большое.
4: Спасибо.
6: Такой краткий дайджест оказался, да, для кого-то полезным, получается, почти месяц спустя. Действительно, как бы, будет что детям рассказать, как говорится, да?
4: Да, Влад, я хотел тебе вопрос один задать, вот под уже завершение нашего эфира. Вот, если ты на него ответишь, то я проси, что хочешь. Да. Вот ты можешь мне описать разницу между индор-хоккеем и флорболом?
6: Нет.
4: Ладно, тогда ничего не получишь. Ну, если получишь, лишь сейчас хотя бы расскажи. Индор-хоккей и флорбол. Вот сегодня я два новых слова узнал, так и не смог разобраться, в чем разница.
6: А ты сам пытался, ты медитировал, смотрел в стену, и чтобы тебе пришел ответ, да?
4: Нет, я пользовался интернетом.
6: И не смог все равно?
4: Ну, я понял, что там клюшки разные.
6: Ага. Ну, там, я думаю, не только это разное. Еще разные игроки.
4: Там еще, если команда выигрывает, то у этой команды игроки штрафуют, садятся на скамейку.
6: То есть я правильно понимаю, что разница там примерно такая же, как между бейсболом и софтболом? Один есть на Олимпиаде, второго нету, да?
4: Ну, тут ни индор-хоккей, ни флорбола нет на Олимпиаде. Я просто про то, что у нас еще есть масса тем для наших радиоэфиров.
6: Индийские виды спорта, да?
4: Да.
6: Индонезийские. Да. И вообще чем-то там занимаются. Китай вообще затаился, да? Непонятно, чем они там занимаются.
4: Они драконов выращивают. Знаешь, армия драконов.
6: Ага. Александр пишет: спасибо, ребята, сижу, слушаю вас, улыбаюсь, ведь так все и было. Теперь это мои воспоминания.
4: Да, да, Александр, потому что кто...
6: Потому что одно дело посмотреть, да, другое дело как-то
4: поделиться
6: вспомнить,
4: эмоциями,
6: поделиться,
4: да?
6: Рассказать, где-то, может, приукрасить чуть-чуть, о чем-то умолчать.
4: Не, ну, наверное, да, гол Пеняева не самый красивый, но эмоциональная нагруженность у него для меня просто невероятная,
6: это
4: просто фантастика. Да?
6: Так же, как и Майами, не самый лучший город на Земле.
4: Да?
6: Да, ну.
4: Да. Ну, теперь же... мы помним Майами. Вот, да?
6: И ждем выхода GTA 6, чтобы вот, значит.
4: А наш тут играли.
6: Да, да, да. Родные места буквально.
4: Да, ну и вообще, знаешь, для меня эта история, вот путь сборной России по футболу на этом мундиале, это вообще просто про русских. То есть вот чем непредсказуемее, тяжелее, тем и лучше.
6: Как обычно, короче.
4: Как всегда.
6: Спасибо вам за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. У Артема это «Говорящий тростник», у меня это «Будь сложнее».
4: Смотрите футбол, фантазируйте футбол.
6: Да.
4: Фантазируйте свою жизнь. Спасибо вам. До свидания.
6: До свидания.
3: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы нанесли удар по контейнерному терминалу с военными грузами в порту Черноморска, сообщила Минобороны. В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним, говорится в публикации. Ранее сегодня министерство рассказало, что бойцы атаковали 7 судов с грузами для ВСУ в порту Николаев. Кроме того, под удар попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ. Из сегодняшней сводки ведомства также следует, что российские войска взяли под контроль село Бакшеевка в Харьковской области. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Север». Подробнее о результатах ее работы рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякина, Рыжовка, Уланова и Писаревка. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе Бурыни в Сумской области. Для удара были применены беспилотники «Герань». В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. По данным онлайн-карты Минцифры, в столице и части Киевской области объявили воздушную тревогу. Ранее сегодня взрывы также гремели в Чернигове, Дергачах, Одессе, Запорожье и Сумах. Владимир Путин подписал закон, позволяющий мониторить цены на всех этапах движения продовольственных товаров. Документ даст возможность уполномоченным федеральным органам выявлять резкий рост цен и анализировать его причины. Они смогут получать информацию о производителях, поставщиках и продавцах продуктов, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли. Одновременно за ФНС закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим органам. Президент также подписал закон «Спутник», который запрещает разглашать данные ФНС и обязывает соблюдать правила их хранения. За нарушение грозит ответственность. Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Сегодня Москва является лидером с точки зрения транспортной безопасности. За счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, систем наблюдения на дорогах в значительной степени столица стала более безопасным городом, отметил градоначальник. Например, кражи автомобилей, которые процветали еще в 2010 году и ежегодно угонялось 10 тысяч машин, сегодня в 47 раз этот вид преступления уменьшен, сказал Собянин, выступая на 5-м международном транспортном саммите. Кроме того, по его словам, благодаря системам видеонаблюдения, количество краж из квартир уменьшилось в 64 раза. Тем временем стали известны новые подробности московской гонки с преследованием. За рулем «Мерседеса» без регистрационных знаков находилась 22-летняя девушка, которая работает кассиром в одной из городских точек. После задержания нарушительница призналась, что в тот момент ее поведение объяснялось не столько желанием скрыться, сколько внезапным страхом потерять водительские права. В результате преследования внедорожник столкнулся с автомобилем «Хавал», а после аварии у «Мерседеса» перегрелась коробка передач. Сотрудники мотопатруля заметили автомобиль без номеров на Варшавском шоссе. Требование инспекторов остановиться для проверки документов водитель проигнорировал, лишь прибавил скорость и постарался скрыться. Пытаясь оторваться от преследователя, лихач нарушил с десяток правил дорожного движения и чуть не устроил аварию. Но полицейские оказались быстрее. Во время задержания выяснилось, что за рулем была женщина, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
3: Пытаясь скрыться, водитель неоднократно нарушила правила дорожного движения, хаотично перестраиваясь из ряда в ряд и совершая опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не остановило нарушительницу. Более того, она даже попыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом.
0: Нарушительницу задержали на МКАД. Сотрудники ГАИ составили почти 3 десятка протоколов об административных правонарушениях. Еще одна победа россиян на чемпионате Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями. Турнир, напомню, проходит в Париже. Вторыми стали итальянцы, а третье место заняли украинцы. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате Европы D10. На их счету 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Жителей столичного региона на этой неделе ждет волна жаркой погоды, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Но, несмотря на температуру, стремящуюся к 30-градусной отметке, в пятницу ожидаются дожди и местами грозы.
1: В среду характер метеоусловий не изменится и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время плюс 27-30. Ну а в пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров. Прошумят ливни, прогремят грозы. В середине дня плюс 29-32. Выходные посвежее до уровня идеального комфорта. В дневные часы плюс 23-26.
0: Читайте новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Ну а в Санкт-Петербурге завтра без осадков и тоже хорошая погода, 23-25 градусов. В эти минуты в Москве плюс 20 градусов, атмосферное давление повышенное.

0: «Маяк».
1: Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда.

где ж вы мои весенние года?

кассир без кассы, как монах без рясы, как пиратский брик без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

ты за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы.

покорил. Бредит мир усами, усами, все млею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бредит мир усами, усами, усами.

0: землею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.
1: Аудио сторис.
2: Современные нейросети создают тексты на основе материалов, подготовленных людьми. Но часто они повторяют шаблоны, просты по структуре, содержат ошибки и неверные ссылки, особенно при переводе с английского на русский. Существующие инструменты для выявления происхождения текста обычно работают лишь с англоязычными материалами и распознают только полностью человеческие или полностью машинные тексты. Смешанные варианты, когда текст дополнительно редактируется нейросетью, определить сложно. Российские исследователи разработали новый алгоритм на базе крупной языковой модели для оценки стиля и содержания текста. Он отличает тексты человека и нейросети, а также выявляет обработанные фрагменты. Тесты на 5500 русскоязычных примерах показали точность 94% для чистых и около 80% для смешанных текстов. Система также улучшает стиль и достоверность итогового варианта, делая его ближе к человеческому.
1: Аудио сторис.

0: костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Аудиосторис.
2: Исследование из Австралии показало, что противовоспалительные и жаропонижающие средства, например, парацетамол и ибупрофен, повышают резистентность кишечной палочки к антибиотикам. Совместный прием этих средств и ципрофлоксацина увеличивает количество мутаций в бактериях, усиливающих их устойчивость. Приобретенная резистентность распространяется не только на один антибиотик, но и на другие похожие препараты. По данным ВОЗ, лекарственно-резистентные бактерии вызывают около 5 миллионов смертей ежегодно, а к 2050 году это число может вырасти до 10 миллионов из-за неправильного использования лекарств.
1: Аудиосторис.

0: жаждет сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там

0: старичок злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске ошибок почти не будет, но разговор предстоит интересный. Мы поговорим о словах необычных, редких. Некоторые из них уже считаются устаревшими. Некоторые до сих пор такой пометы в словарях не имеют, но слова эти просто замечательные. И вот первый пример. Его использовал в своей речи гость утреннего шоу Сергей Писарев, чем поразил в самое сердце ведущего Сергея Стиллавина.
2: Даже вот животных изучают с помощью сетей разнообразных, которые с разным ячеёй. Вот они вылавливают тех или иных животных.
3: Вас слушаю, и вы прямо такой океанологический поэт-сказитель. Потому что, когда вы употребили слово «ячея», да, вот с разной сети, с разной ячеёй, это прямо, знаете, какой-то, каким-то не то что Кусто, а Садко как-то повеяло, Садком. Сергей Викторович Писарев с нами был, ну и мы сегодня узнали слово «ячея», а это уже немало, друзья.
1: Согласна полностью. Все знают слово «ячейка», а вот «ячея» стало открытием, возможно, не только для ведущего. Чаще всего это слово употребляется в разговорах о рыбалке и охоте. Рыба ячеится в неводе. Глагол такой тоже есть. Вязнет в ячеях. Зверь запутался в ячеях. Ну а мы переходим к следующему интересному слову от Марии Кислицыной, гости утреннего шоу.
4: Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек вопиет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек вопиет о своих грехах.
1: Вопиет – красивое слово, но употреблено оно неверно. Должно быть «вопиет» с ударной «е» в окончании. Слово это напоминает нам глагол «вопить». Но «вопиять» – именно такая начальная форма у нашего слова – означает не орать благим матом, а взывать. Чувствуете разницу между «вопит» и «вопиет»? В нашем слове есть эмоциональная сила, в которой может быть выражена как радость и восторг, так и отчаяние и безысходность. И звучит наш глагол гораздо благороднее. А теперь давайте вспомним древнюю профессию вместе с гостем программы «Место действия Россия».
5: Ижевские бондари считаются лучшими бондарями во всей Российской империи.
1: Кто же такой бондарь или бондарь? Ударение в этом слове двойное. Это мастер по изготовлению бочек. Сейчас бочки делаются на заводах, а раньше это было ремесло.

0: ослом. И бондари, или бондари, были уважаемыми людьми. Куда ж без бочек-то? Ну а напоследок я припасла еще одно интересное слово, которое на первый взгляд кажется нелитературным. Давайте послушаем ведущего Александра Пушного и потом все обсудим.
1: В средние века вот зеркала даже запрещали, да, именно из-за того, что считалось, что это какая-то связь.
2: Чтобы не путали потусторонний с посюсторонним миром, да,
1: да, вот, да.
2: Не ходили туда-сюда.
0: Посюсторонний. Слово это может показаться странным, каким-то ненастоящим, только что придуманным. Однако это не так. Прилагательное «посюсторонний» зафиксировано в словарях и является частью русского литературного языка. Так что не смеемся, а принимаем это прилагательное как должное. Вместе с существительными «ячия» и «бондарь-бондарь» и глаголом «вопиять». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю в свой канал на платформе «Макс». Там много интересного. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против маяка.
4: В Москве 22:30.
5: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области, сообщила сегодня Минобороны. Армия России за сутки поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Российские средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб и более 750 беспилотников ВСУ самолетного типа. Стационары Кубани продолжают оказывать медпомощь 21 пострадавшему при атаке БПЛА в селе Архипоосиповка под Геленджиком. Среди пациентов трое детей, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. Еще 37 человек, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь. В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. В результате атаки на курорте пострадали 58 человек. По последним данным, погибшими числится 8 человек, среди них четверо детей. Сегодня Москва по динамике развития транспорта стала одним из мировых лидеров. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая на 5-м международном транспортном саммите. Он также рассказал об уникальных проектах, которые сделали столичный транспорт одним из лучших в мире.
6: Сегодня Москва по динамике развития транспорта является одним из мировых лидеров. За последние годы построено около 260 станций наземного и подземного метро. Созданы два больших кольца наземного метро и одно большое подземное кольцо, самое большое в мире.
4: Собянин также сегодня рассказал, что московские центральные динамометры планируется продлить до 3 областей – Тульской, Владимирской и Ярославской. В планах расширить маршрут МЦД до регионов, расположенных вокруг Московской области, это затронет еще 10 миллионов человек. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин нанесет символический удар перед началом матча 3-го тура российской премьер-лиги между московским и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба. В акции также примет участие российский боец смешанных единоборств, выступающий в абсолютном бойцовском чемпионате Шарабудин Магомедов. Встреча пройдет в воскресенье 9 августа в Москве. Ее начало запланировано в 14:30. Июль в Москве занял 30-е место по теплу за 135 лет метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в прошедшем месяце составила 19,8 градуса, и это чуть выше нормы, рассказала ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что все данные приведены по базовой столичной метеостанции ВДНХ, чей непрерывный ряд наблюдений насчитывает 135 лет и ведется с 1891 года. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
5: Погода.
4: В Москве сейчас плюс 18 градусов, без осадков, атмосферное давление 751 миллиметр.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с чемпионата Европы по водным видам спорта, который продолжается в Париже. Сегодня на счету сборной России уже две золотые медали. Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали лучшими в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. А ранее сегодня российские синхронистки завоевали золото, уверенно выиграв техническую программу. Об этом Андрей Кудряшов.
2: Нашим спортсменкам не было равных в технической программе командных соревнований. За свои выступления россиянки получили гроссмейстерские 303,25 балла. Главные конкурентки из Испании отстали почти на 7 баллов и забрали серебро, а замкнула тройку призеров команды Италии. Победу ковали Екатерина Косова, Елизавета Смирнова, Светлана Павлова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Валентина Герасимова, Елена Шабанова и Александра Шмидт. Несмотря на лидерство, судейство на турнире пока оставляет вопросы. Из-за прошлых отстранений арбитры успели отвыкнуть от наших программ, отдав предпочтение соперницам. Главный тренер сборной Светлана Ромашина в интервью Матч ТВ обратила внимание на судейские нюансы. Цитирую. «Нас на мировой арене оценивают лучше, чем на европейской. Тут нужно делать определенные выводы. Есть испанский артистизм, а есть все остальное. Потерялась насмотренность к нашим программам. За это время именно испанцы заняли эту нишу. Со временем постараемся исправить эту ситуацию», — заявила Ромашина. Сейчас в копилке нашей команды, выступающей в нейтральном статусе, 9 наград, 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы.
1: Сегодня стартовала программа матчей первого тура группового этапа футбольного Кубка России в пути РПЛ. За несколько минут до конца матча «Локомотив» ЦСКА. Армейцы ведут со счетом 1-0. Ранее «Родина» разгромила «Рубин» 5-0. «Ростов» «Акрон» 4-0. А «Крылья Советов» были сильнее махачкалинского «Динамо» со счетом 2-1. Бешикташ предложил ЦСКА 20 миллионов евро за полузащитника Матвея Кисляка, но московский клуб запросил 40, сообщает турецкий инсайдер. Отмечается, что предложение стамбульской команды также предусматривало процент от будущей продажи, который полагался бы ЦСКА в случае последующего ухода Кисляка из Бешикташа. «Спартак» и «Панатинайкос» договорились об аренде нападающего Левая Гарсии сроком на 1 год с опцией выкупа в размере 12 миллионов евро, сообщает греческое издание «Спорт-24». Опция выкупа автоматически активируется в случае, если игрок проведет определенное количество матчей. Теперь новости фигурного катания. Тренер Камилы Валиевой Светлана Соколовская опровергла информацию о том, что ее подопечная выступит на турнире категории «Челленджер» в Японии с 4 по 6 сентября. Ранее «Спортэкспресс» сообщал о том, что в одиночном катании на этих соревнованиях выступят следующие россияне: Гуменник, Семененко, Кондратюк, Игнатова, Валиева и Захарова. Международная федерация волейбола объявила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций 2027. Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Вместе с тем, мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше. Решение объясняется отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши. И пока это все новости спорта.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Audio Stories.
1: Шампанский бренд «Салон» высоко ценится знатоками. Он появился в 1921 году в деревне Лемесниль-Сюраже во французской провинции Шампань. Основатель Ижен Эме Салон был успешным торговцем пушниной, а в 1911 году купил гектар земли, чтобы создать лучшее шампанское в мире из шардоне. Это положило начало первому в истории блан-де-блан – шампанскому исключительно из этого сорта. Изначально вино предназначалось для личного потребления и гостей, но в 1921 году Салон вышел на рынок. За 20 век выпустили всего 37 винтажей, каждый в удачные годы. Салон выдерживает шампанское минимум 10 лет, что придает ему насыщенность и сложность. Флагман QVS, который характеризуется исключительной свежестью, элегантностью и сложностью. Это делает QV одним из самых востребованных шампанских в мире.
0: Audio Stories.

кудрявой

безрадостный труд. Жил на улице тихо, где с гудками встают

общее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на север.

0: Маяк. Настает час, когда следует обратиться к врачу.
1: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
2: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
3: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Для всех, кто уже проснулся.
5: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали.
4: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
6: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
6: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
4: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке.
7: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
4: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Studio Stories.
1: Пока большинство людей ответственно относятся к экологии, сортируют мусор и снижают потребление ресурсов, самые богатые люди в мире за одно путешествие могут оставить углеродный след в размере, который обычный человек оставляет за год. Частные самолеты, нефтяные суперяхты, премиум-авто и ракеты наносят колоссальный ущерб атмосфере. Исследования показывают, что ежегодные выбросы углекислого газа, которые создает сотня самых влиятельных миллиардеров, достигают порядка 3 миллионов тонн. Этот объем сопоставим с показателями целого государства, вроде Мадагаскара, население которого насчитывает десятки миллионов жителей. Грузовые корабли часто обвиняют в большом количестве вредных выбросов, при этом суперяхты остаются вне поля зрения общественности. Подобные суда не оснащены парусами и сжигают огромные объемы топлива, перевозя малое количество пассажиров. На Земле примерно 41 миллион миллионеров и около 500 тысяч сверхбогатых людей. Суммарный углеродный след богатых людей значительно превышает такой же след обычных. Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками в порту Николаев поражены 3 сухогруза, в порту Черноморск – контейнерный терминал, а также склад с боевыми дронами, в акватории Черного моря – сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, а также 2 безэкипажных катера ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Бакшеевка Харьковской области, нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобина, Черная Ивановка, Юстиновка Харьковской области, Уланово-Бунякино, Рыжовка-Писаревка Сумской области. Киев потерял около 300 боевиков, 2 бронемашины, 5 артиллерийских орудий и 3 станции РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Краматорска, Веролюбовки, Куртовки, Славянска, Николаевки, Николайполья и Никаноровки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики ВСУ, места производства и хранения ударных БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов самолетного типа. За день зенитчики уничтожили свыше 300 БПЛА над российскими регионами и Черным морем. Фонд «Защитники Отечества» готов к работе с возвращающимися домой ветеранами специальной военной операции, заявила замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева. По словам Цивилевой, фонд помогает бойцам реализовать себя в мирной жизни.
3: Мы готовы, кроме того, что полностью переоборудовать жилое помещение, для того, чтобы можно было действительно не просто ухаживать за человеком, но он зачастую сам помогает домашнему хозяйству, мы оборудуем еще и рабочими местами. И многие ребята с тяжелыми ранениями, в том числе с потерей зрения, у нас на сегодняшний день работают на дому и востребованными являются специалистами.
0: На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Цивилева отметила, что сейчас защитники Отечества совершенствуют свою работу, в первую очередь принимая во внимание интересы ветеранов спецоперации. Несмотря на глобальный кризис алмазной отрасли и беспрецедентные санкции, «Алроса» сохраняет мировое лидерство, занимая первое место по добыче, второе по выручке. Об этом глава компании Павел Мариничев доложил Владимиру Путину на встрече в Кремле. Особое внимание президент и руководитель «Алросы» уделили запасам минералов в стране.
4: У вас запас 1 миллиард карат, да? Это примерно 50% от общемировых запасов алмаза.
5: Все верно. Около того. И
4: а добыча примерно 30% мировой добычи, да?
5: 30% в каратах. И, как вы знаете, Владимир Владимирович, сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке.
0: Павел Мариничев также сообщил, что смоленский завод «Кристалл» станет основой для создания ограночного кластера. Он подчеркнул, что инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития этого направления. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате Европы до 10. На их счету 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Российские синхронистки там же в Париже завоевали 2-е золото. Они победили в технической программе. 3 августа российские спортсмены выиграли в произвольной программе. Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в середине недели и кратковременные дожди в конце. Об этом Вестям ФМ сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, температура воздуха в столице останется выше климатической нормы до субботы.
1: Такая жаркая погода у нас сохранится и в среду, и в четверг. Единственное, что к вечеру в четверг местами может пройти кратковременный дождь. То, что касается последующих дней, хотя погода сохранится с высокой температурой воздуха, но уже у нас будут приниматься дожди, может быть, возможно, грозовая деятельность. То есть в пятницу и субботу у нас по прогнозу звучит кратковременный дождь, возможно, гроза в пятницу. Да и, собственно говоря, субботний день тоже не обойдется без кратковременных дождей.
0: Погода. 5 августа в Санкт-Петербурге без осадков плюс 25. В Москве малооблачная погода и 27 градусов. Сейчас в российской столице 18 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность 70%. Новости читайте на сайте вести.ру.

воскресенье в 23:07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть. Сон собака радиомаяк.ру

0: Аудиосторис.
1: В 2008 году в Швейцарии жило около 1600 бобров, а к 2022 году их число выросло почти до 5000, и популяция продолжает увеличиваться. Зимой бобры активно строят плотины и жилища, что вызывает подтопление, повреждение инфраструктуры и уничтожение растительности. Стоимость устранения последствий одного инцидента может достигать 7 миллионов рублей. Сотрудники консультационного центра помогают людям, например, советуют защищать деревья металлической сеткой. Центр ежедневно получает десятки звонков о проблемах с бобрами, включая угрозу канализации из-за усиленной плотины и воронку на стоянке, которая вызвала аварию. Иногда даже приходится частично разбирать плотины бобров, чтобы избежать катастроф. Некоторые ученые считают совместное сосуществование людей и бобров невозможным без вреда. В Германии ежегодно уничтожают 10% популяции, около 2500 особей. В Польше – до 6%, это 8000 особей. Однако в Швейцарии контроль численности малоэффективен. Освобожденные реки быстро заселяются заново. Но есть и позитивные стороны. Деятельность бобров помогает регулировать уровень воды, уменьшая риск катастрофических наводнений в нижних частях долин.
0: Аудиосторис.
2: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

0: Audio Stories.
1: С осени 2025 года правительство Непала увеличило стоимость разрешения на подъем на Эверест с 11 до 15 тысяч долларов. Это необходимо, чтобы уменьшить число туристов и снизить экологический ущерб. Кроме того, была введена система сбора денежных взносов за ликвидацию мусора. Теперь участники экспедиции обязаны внести залог от 500 до 4000 долларов в зависимости от высоты, на которую идут. Эти деньги возвращаются лишь при условии доставки каждым участникам экспедиции обратно минимум 8 килограммов отходов. Новое решение предусматривает превращение экологического взноса в безвозвратный налог, доход от которого пойдет на охрану природы и уборку территории. Для улучшения ситуации с отходами власти намерены активнее применять технологии беспилотников. Компании AirLift Technology за 2 года работы удалось вывести порядка 2 тонн отходов с Эвереста. Сейчас грузовая вместимость дрона составляет 15 килограммов, но планируется повысить ее до 50. Проблема экологии приобрела мировую известность благодаря японскому альпинисту Кен Нагуче, который организовал масштабную операцию по уборке Эвереста в период с 2000 по 2007 годы. Его команда собрала 9 тонн мусора. Затем инициативу поддержала армия Непала, которая сумела собрать с горной местности рекордные 119 тонн отходов. Особенной проблемой остаются останки умерших. По официальным данным, на протяжении всей истории восхождения погибли примерно 300-400 человек.
0: Audio Stories.

вечернем сеансе в небольшом городке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда?

это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня.

тебе мешает? То метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

вечером огней везде полно. Я зову тебя в кино, но все тебе мешает. То метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

0: Аудиосторис.
1: Монте-Сьерпе – вершина в Перу, название которой переводится как «Змеиная гора». Ее главная особенность – уникальная структура из приблизительно 5000 небольших углублений длиной от 1 до 2 метров и глубиной от полуметра до метра. Они расположены симметрично и формируют четкий рисунок на холме протяженностью около 1,5 километра. Раньше считалось, что подобные структуры могли образоваться случайно или иметь природное происхождение. Современное исследование показало, что змеи

0: Каменная гора служила важной инфраструктурой торговли и учета товаров. Дно многих ям содержало остатки пыльцы сельскохозяйственных культур – кукурузы, хлопчатника, перца чили, амарантовых зерен и некоторых других растений, которые редко встречаются в сухой зоне, где находится Монте-Сьерпе. Радиоуглеродный анализ подтвердил активное использование этой системы в эпоху расцвета государства Чинча в конце 13-14 веков нашей эры. Эта территория находилась на пересечении важных торговых маршрутов до Колумбового периода, и потому Змеиная гора идеально подошла для роли своеобразного склада, где товар взвешивали, учитывали и обменивали.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Так называемая рыба-камень живет в прибрежных водах северо-восточного региона Тихого океана. Она покрыта прочным костным панцирем, который помогает ей прятаться среди скал и передвигаться между ними. Самая примечательная черта рыбы – глубокие впадины в верхней части головы, сопоставимые по размерам с мозгом животного. Оказывается, рыба использует свои ребра как барабанные палочки. Она стучит ими по внутренней стороне головного углубления и производит вибрирующий звук. Он распространяется по морскому дну и позволяет рыбам коммуницировать друг с другом. Хотя создаваемые ею шумы вряд ли достигают большой интенсивности, конструкция черепной полости, скорее всего, усиливает сигналы, делая их лучше различимыми в условиях шума волн и ударов камней в приливных зонах.
0: Аудио сторис.

0: бокал.
1: Аудиосторис.
2: Самцы белохвостых оленей скребут рогами о стволы деревьев, оставляя характерные отметины, и трутся головой, помечая запахом лобных желез. Дополнительно животные роют небольшие лунки в почве и помечают их некоторыми продуктами жизнедеятельности. Подобное поведение сигнализирует другим оленям о готовности самца вступить в отношения и одновременно подчеркивает его статус доминантного представителя. Кроме того, в условиях слабого освещения вечером или утром метки, оставленные самцами на деревьях и почве, начинают излучать мягкий голубой свет. Это явление называется фотолюминесценцией. Это способность органических веществ поглощать свет и преобразовывать его в волны иной длины. Хотя ранее изучались преимущественно сами животные, обладающие такими свойствами, группа ученых решила исследовать проявление фотолюминесценции в природных объектах, окружающих оленей. Ученые считают, что подобная люминесценция играет важную роль в привлечении внимания самок. Пока не ясно, почему следы оленей приобретают способность светиться. Со временем интенсивность свечения увеличивается, возможно, вследствие повышения агрессии самцов.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Специалисты по вопросам питания утверждают, что состояние здоровья человека во многом определяется состоянием кишечной микрофлоры. Бактерия Турицибактер способна замедлять процесс набора лишнего веса. Правда, пока это утверждение верно исключительно для лабораторных грызунов. Турицибактер влияет на снижение концентрации глюкозы и жирных кислот в организме, сохраняя нормальный вес животных, которые употребляют пищу с повышенным уровнем жиров. Ученые пришли к выводу, что турицибактер способствует снижению накопления вредных молекул жира, концентрация которых повышается при ожирении и сопутствует развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты рассчитывают, что изучение бактерий турицибактер позволит разработать новые способы профилактики и терапии нарушения обмена веществ и контроля массы тела.
0: Audio Stories.

«Маяк». Имена собственные. Народный артист СССР Евгений Леонов. Во время войны поступил в авиационный техникум, но оставил его ради занятий в театральной студии. В 1948 году начал играть в театре и сниматься. Несмотря на то, что всесоюзную популярность ему принесли комедийные кинороли, Евгений Леонов оставался серьезным драматическим актером. В 1988 году, находясь на гастролях в Германии, пережил обширный инфаркт и клиническую смерть. 16 дней находился в коме. Но уже через 4 месяца сумел восстановиться и вернулся к актерской деятельности. В 1992 году был удостоен государственной премии Российской Федерации за роль в спектакле «Поминальная молитва». Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась.

трое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась.

скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды налом.

если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь,

Дядя штаны твои носит коварная ложь. Глядь на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Расчетами беспилотников «Герань» поражены 7 сухогрузов в порту Николаев и в Черноморской операционной зоне. В течение дня высокоточным оружием в порту Николаев поражены еще 3 сухогруза, в порту Черноморск – контейнерный терминал, а также склад с боевыми дронами, в акватории Черного моря – корабль, доставлявший грузы военного назначения, и 2 безэкипажных катера ВСУ. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области, Светогорск, Татьяновка и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 боевиков и 21 автомобиль. Подразделения группировки «Север» уничтожили около 300 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякина, Рыжовка, Уланова и Писаревка. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих.
0: За день зенитчики уничтожили свыше 300 БПЛА. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов самолетного типа. ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины, места производства и хранения ударных БПЛА. После удара ВСУ по пляжу Архипа Осиповки в Геленджике общее число погибших достигло 8. Пострадали около 60 человек. Они получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. 2 ребенка находятся в реанимации. Зам главного врача Краснодарской клинической больницы номер 1 Алексей Коваленко рассказал о состоянии пострадавших.
2: К нам в клинику доставлено 14 человек. Отделения, которые распределились пациенты, это травматологические профили, абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, вертебрология и ожоговое отделение. 4 из них в тяжелом состоянии, остальные пациенты в состоянии средней тяжести. Самая младшая пациентка это в нашей клинике 19 лет, самые старшие 63.
0: Атака на курортную Архипа Осиповку была совершена накануне. Среди погибших и пострадавших есть жители других регионов. «Алроса» сократила 25% всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в Якутии. Об этом заявил глава компании Павел Мариночев на встрече с Владимиром Путиным.
3: Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем. Особенно если смотреть на уровне Республики Саха-Якутия, остаемся безусловным лидером в своей социальной ответственности. И мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. 25% всех затрат, то, что мы сократили, всегда говорят, мы сократили инвестиции или мы сократили фонд оплаты труда, мы валовые затраты все свои таким образом сократили. Это для нас 65 миллиардов рублей.
0: Павел Мариночев пригласил президента дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре. Федеральная антимонопольная служба России возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка и выдала 59 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Новые дела заведены в отношении операторов АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что этим летом в России возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство уже приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива, ввело налоговые льготы для импорта топлива и стимулирование его производства в стране. Повышение температуры воздуха до плюс 31 градуса ожидается в Центральной России в ближайшие несколько дней. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в пятницу жара еще сохранится, но в столичный регион уже начнет пробиваться грозовой фронт.
4: В среду характер метеоусловий не изменится и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время плюс 27-30. Ну а в пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров. Прошумят ливни, прогремят грозы. В середине дня плюс 29-32. Выходные посвежее до уровня идеального комфорта. В дневные часы плюс 23-26.
5: Погода.
0: В среду днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 25. В Москве малооблачно и 27 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 17. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

Швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на Якимбу.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива.

0: Аудиосторис.
1: Гигантские морские скаты, манты, способны погружаться на глубину до 1250 метров. Исследователи наблюдали за поведением 24 скатов в трех регионах Тихого океана – Перу, Папуа-Новая Гвинея и Новая Зеландия. За период с 2012 года в течение 10 лет было зафиксировано 79 случаев экстремально глубоких погружений. Большая часть этих рекордов принадлежит Новой Зеландии – 71 случай из общего числа. Новозеландские манты отличались систематическим характером погружений. Выходя за пределы континентального шельфа, они спустя сутки совершали постепенный спуск все глубже и глубже, после достижения предельной глубины, резко поднимаясь вверх. Скорее всего, манты используют экстремальные погружения для считывания сигналов среды, изменений силы и направления земного магнетизма, колебаний содержания кислорода, температурных показателей и уровней освещенности. Полученные данные позволяют животным формировать пространственную карту мест обитания, которая облегчает ориентацию в бескрайних открытых водах.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Колорет – это традиционное название всех красных вин Бордо, которое появилось еще в средние века и долгое время использовалось преимущественно британцами. История бордосских колоретов начинается в XII веке, когда территория современного Бордо входила в состав независимого аквитанского герцогства. В 1152 году герцогиней Аквитании стала Алеонора, которая вышла замуж за будущего короля Англии Генриха II. Этот союз привел к переходу территории Бордо под британский контроль примерно на три столетия. Англичане активно использовали морской порт Бордо для торговли с Европой. Однако качество местных вин тогда оставляло желать лучшего. Виноградники Бордо производили легкие бледные вина, которые получили название «кларет» и были популярны среди жителей Британских островов. В 15 веке Бордо снова вошло в состав Франции. Это привело к изменениям вкуса потребителей. Простолюдины начали предпочитать крепкие португальские вина, в то время как аристократия сохранила любовь к бордосским кларетам. Со временем технология производства бордосских вин значительно улучшилась. Появление новых сортов винограда и

0: Audio Stories.
1: Впервые зафиксирован необычный случай, когда мотыльки лакомятся слезами живого лося. Фотографии, которые были сделаны летней ночью 2024 года в национальном лесу Green Mountain, показывают взрослого самца лося и несколько мотыльков породы геометриды. Некоторые из них касаются глаз лося и поглощают влагу. Это открытие представляет собой уникальный случай лакрифагии – феномена, когда бабочки пьют слезы позвоночных животных. До настоящего момента подобное поведение чаще фиксировалось в тропических регионах, где мотыльки и бабочки регулярно подпитываются слезами множества позвоночных. Такое необычное поведение объясняется нехваткой питательных веществ – соли и белка, которые содержатся в жидкости слез. Особенно это актуально в периоды засухи, когда цветочный нектар становится труднодоступным. Регион наблюдения, штат Вермонт, на северо-востоке США, находится далеко от тропиков, и до сих пор зафиксировано крайне мало примеров подобного поведения вне экваториальной зоны. Новая публикация в журнале «Экосфера» предполагает, что причиной интереса бабочек к слезам лося являются минеральные компоненты, в частности натрий, которого недостаточно в пище северных широт.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о наречиях и, прежде всего, разберем ударение в некоторых проблемных словах. Первый пример попал в этот выпуск прямиком из программы «Физики и лирики». У микрофона гость Михаил Каптюк.
2: Если бы лед падал на дно, то у нас бы промерзали бы все водоемы, собственно, зимой насквозь, и весной бы размораживалось уже все стерильное.
1: Насквозь неверно. Ударение в этом наречии должно падать на второй слог. Насквозь. Так зафиксировано в словарях. Только насквозь. В следующем примере мы послушаем высказывание Александра Федоровича, гостя программы «Как знать».
3: Ах, вот так. Ну, тогда я с тебя втридорого спрошу. Вот, хотя мы знаем, в истории есть немало примеров.
1: Втридорого – это неверно. Правильный вариант – с ударением на первом слоге. Втридорого. Еще с одним наречием не справился Марат Сафаров, гость программы «Физики и лирики». Слушаем, что он сказал.
4: Но, тем не менее, религиозные, сообразны его жизни, тем более сейчас это все у нас возродилось, а конфессиональные праздники.
1: Сообразно, неверно. Правильное ударение в этом наречии – сообразно. Ударяем третий слог. У однокоренных слов, кстати, ударение такое же. Сообразный, сообразность, сообразно. Ну и мы переходим к самому интересному примеру от Любови Гогиной, гостьей программы «Как знать».
5: Например, никто не будет сомневаться, что слово «искренне», то есть с самого начала, так ведется «искренне». То есть всегда так было с самого начала, с зарождения мира.
1: В этом отрывке обсуждалось слово «искренне», но такого наречия нет в русском языке, и ни наречия тоже нет. Зато есть два похожих слова. Первое – «искони». Это наречие имеет ударение на последнем слоге и пишется с одной «н» – «искони». Второе похожее слово – «исконно». Здесь уже нужны две «н», а ударение ставим на второй слог – «исконно». Таким образом, мы имеем два наречия – «исконно» и «искони», а значение у них одинаковое – «издавна». С незапамятных времен, с самого начала. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейкапа.

0: Audio Stories.
1: Эксперты в области добычи алмазов отмечают, мир вскоре столкнется с истощением месторождений драгоценных камней. Месторождения Австралии уже выработаны. Канада близка к исчерпанию ресурсов, а остальным странам мира предстоит столкнуться с аналогичной ситуацией в ближайшие десятилетия. Половина мировых запасов алмазов сосредоточена в России, остальная часть преимущественно в африканском регионе. Однако и эти месторождения неизбежно подойдут к концу. Согласно оценке специалистов, рентабельных запасов алмазов, которые пригодны для коммерческой разработки, осталось около 2 миллиардов карат. При ежегодной добыче в объеме около 90 миллионов карат текущего уровня запасов хватит приблизительно на 20 лет. Несмотря на снижение объемов, дефицита алмазов ожидать не стоит. Процесс сокращения запасов идет медленно и предсказуемо, поэтому резкое падение предложения маловероятно. Бриллианты останутся востребованными и популярными изделиями.
0: Audio Stories.

Сквозь миражи

0: Аудиосторис.
1: Семилетнее исследование показало, отсутствие людей меняет форму клюва у городских птиц. Авторы исследования наблюдали за изменениями формы клюва у птиц вида темноглазый юнка, который живет в городской среде. Исследование началось в 2018 году. Орнитологи отметили значительные различия в строении клюва городских и лесных представителей популяции. У городских птиц короткие и массивные клювы, а у лесных особей клювы более тонкие и длинные. Разница в форме клюва появилась из-за необходимости приспособиться к добыче пищи. Главным открытием исследователей стало изменение формы клюва птиц, которые родились в годы пандемии, когда число студентов и сотрудников университетов резко сократилось, а пищевые отходы исчезли из кампусов. Клювы городских птиц становились удлиненными и изящными, приближаясь по форме к клювам диких собратьев. Возвращение обычного режима функционирования кампусов сопровождалось обратным процессом. Клювы вновь начали сокращаться и утолщаться, приспосабливаясь к условиям жизни рядом с людьми. Выводы ученых очевидны. Сокращение числа контакта с человеком и доступность естественной пищи приводят к изменению морфологических характеристик городских птиц.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Каждые вот эти фразы, которые нас оценивают близкие люди или ну, чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказал то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
2: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками в порту Николаев поражены три сухогруза, в порту Черноморск – контейнерный терминал и склад с боевыми дронами, в акватории Черного моря – сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, и два безэкипажных катера ВСУ. Минувшей ночью расчетами беспилотников «Герань» поражены семь сухогрузов в порту Николаев и в Черноморской операционной зоне. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады беспилотных систем и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Юльевка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 35 украинских боевиков, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки «Центр» ликвидировали свыше 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Красноподоля, Белозерского, Грузского, Дружковки, Новопаловки, Райполя, Водянского, Новогригоровки, Анновки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 15 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: За день зенитчики уничтожили свыше 300 БПЛА над российскими регионами и Черным морем. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов. ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики Украины, места производства и хранения ударных БПЛА. Число детей, погибших от атаки ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке, увеличилось до 4, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, трое детей остаются в больницах Кубани.
3: Страшная трагедия. Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. Трое детей находятся в больнице Краснодарского края. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Вот, всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
0: С 5 августа Евросоюз больше не будет предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам. Об этом заявили в МВД Чехии со ссылкой на решение Совета ЕС. Оно продлевает до марта 2028 года временную защиту украинских беженцев, которые успели ее получить, и одновременно меняет условия ее предоставления. Изменения должны сократить число новых заявителей и уменьшить нагрузку на социальную систему, добавили в чешском МВД. Директор «Алросы» Павел Мариночев доложил президенту об участии алмазодобывающей компании в крупных региональных проектах. Мариночев пригласил Владимира Путина дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре.
4: Это, конечно, достаточно крупные инвестиционные проекты. Мы вместе с компанией «Интеррао» реализуем проект по строительству Новолинской ТЭС, где мы участвуем как поставщик природного газа. Для того, чтобы это произошло, нам нужно модернизировать наши месторождения, установку комплексной подготовки газа и необходимую инфраструктуру. В этом году мы закончим строительством и в первом полугодии следующего года получим документарную обвязку по проекту нового аэропортового комплекса в городе Мирный.
0: «Алроса» сохраняет мировое лидерство, занимая первое место по добыче, второе по выручке, сообщил Мариночев в Кремле. Американцы израсходовали 80% запасов противоракетной обороны за время конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Вопрос низких запасов противоракет поднимался советниками Трампа уже во второй раз за последние недели. Общее число американских военнослужащих, которые получили ранения с момента начала Израилем и США боевых действий против Ирана, составляет около 700 человек, сообщает Пентагон. Новая волна жары придет в Москву в конце недели. В пятницу воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в течение августа температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому первая неделя месяца может оказаться самой теплой.
1: Температура остается высокой, потому что, несмотря на то, что у нас будет пересекать атмосферный фронт, и он идет по типу холодного, существенно на температурном режиме это не скажется. Максимальная температура в пятницу в Москве также 27-28 градусов, то есть жаркая погода. Собственно говоря, около 26 и 27 градусов максимальная температура будет и в субботу. То есть температура воздуха у нас остается выше климатической нормы до конца недели на 2-3 градуса.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в среду днем без осадков плюс 25. В Москве малооблачная погода и 27 градусов. Сейчас в российской столице плюс 17. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Аудиосторис.
1: Апеннинские бурые медведи – небольшая группа редких хищников, которые живут исключительно в центральной части Италии, буквально окруженной деревнями и небольшими поселениями. Генетический анализ показывает, что эти животные обособились от остальных европейских бурых медведей около 2-3 тысяч лет назад и с тех пор развивались отдельно от основной популяции. Длительная изоляция в непосредственной близости от людских жилищ наложила отпечаток на эволюционные процессы. В результате естественного отбора местные медведи уменьшились в размерах и утратили свою природную агрессию. Активное освоение земель человеком привело к естественному отбору медведей меньшего размера и не склонных к нападению на человека.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В районе древнего поселения город Давида в Иерусалиме был обнаружен редчайший серебряный кулон. Его датируют 6-7 веком нашей эры. Находка представляет собой небольшой круглый медальон диаметром около 3 сантиметров из практически чистого свинца. Обе стороны кулона украшены рельефным изображением семисвечника, который символизирует традиционный храмовый светильник евреев – минору. Один экземпляр украшения, столь близкого по исполнению, ранее был найден в Балтиморе, США. И теперь израильская находка стала вторым экземпляром подобной уникальной вещи. Историки считают, что предметы использовались не столько как украшения, сколько как талисманы, охраняющие владельца. Обнаруженная вещь прекрасно сохранилась и дает представление о духовной жизни евреев в период раннего Средневековья. Несмотря на официальную политику Византийской империи, запрещающую проживание евреев в Иерусалиме, культовые символы и религиозные реликвии свидетельствуют о постоянном присутствии верующих на Святой Земле. Вероятнее всего, кулон принадлежал какому-нибудь паломнику или купцу, путешествующему тайно вопреки запрету властей. Свинец, который использовался для изготовления предмета, мог служить дополнительным указанием на статус владельца, ведь в древности изделия из дешевых материалов зачастую приобретали сакральное значение. Археологи предполагают, что кулон попал сюда случайно. Возможно, владелец потерял его во время путешествия.
0: Audio Stories. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Пауки Дарвина заслуженно носят титул величайших конструкторов природы. Эти уникальные существа способны создавать гигантские паутинные конструкции, пересекающие реки на острове Мадагаскар. Паутина, сплетенная этими паукообразными, обладает невероятной прочностью, превосходящей сталь, и считается самым прочным веществом на планете Земля. Специалисты внимательно изучили структуру паутины обоих полов пауков Дарвина. Используя электронный микроскоп, они замерили толщину нитей, а затем испытали их на разрыв. Выяснилось, что паутина самок превосходит мужскую по прочности вдвое. Дело в том, что взрослая самка гораздо крупнее самца, в среднем в 3-4 раза. Маленькие паучки и самцы охотятся на небольших насекомых, таких как мухи и жуки, тогда как большим самкам необходимы особо прочные ловушки для захвата крупной добычи, например, стрекоз или кузнечиков. Знание механизмов, обеспечивающих исключительную прочность паутины женских особей, потенциально может привести к созданию революционных искусственных волокон. Подобные волокна смогут использоваться в медицине для регенерации кожи и костной ткани, а также применяться в создании сверхпрочных покрытий.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В январе 2022 года планета сотряслась от самого громкого звука современной эпохи – взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапой. Извержение породило звуковую волну, которая дважды обогнула земной шар и достигла районов, удаленных на тысячи километров от места события. Самая ближайшая к точке извержения станция мониторинга зафиксировала всплеск давления в размере около 1800 паскалей. Можно предположить, что мощность звука составила бы около 256 дБ на расстоянии метра от центра взрыва. Но сравнивать обычный акустический шум и этот природный катаклизм некорректно, поскольку извержение представляло собой мгновенное вытеснение воздуха колоссальным давлением. Самыми сильными искусственными источниками шума в наши дни остаются лабораторные эксперименты. Например, в одном таком опыте с использованием рентгеновского лазера ученым удалось воспроизвести давление мощностью около 270 дБ, что сильнее запуска ракеты «Сатурн-5» на целых 67 дБ. Правда, созданный таким способом звук остался совершенно беззвучным для уха человека, потому что происходил в вакууме, где отсутствует среда для передачи звуковых колебаний.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Традиционно считалось, что отчество Деда Мороза вовсе не Иванович, а именно Васильевич. Связано это с Васильевым вечером. Поскольку праздник совпадает с периодом зимнего солнцестояния, русские крестьяне считали необходимым задабривать суровую зиму и ее хозяина Мороза Васильевича. Основным ритуалом для примирения с зимой служили блины. Блины издревле считались пищей, предназначенной для связи с миром усопших. На Руси существовал обычай готовить их в Васильев вечер, кормить покойных родственников и оставлять один горячий блин специально для Мороза Васильевича, прося его проявить снисхождение и не замораживать поля и дома. Однако, если обратиться к самим персонажам фольклора, картина окажется иной. Сам Дед Мороз однажды признался журналистам, что зовется вовсе не Васильевичем, а Никитичем. Кроме того, известно, что волшебник живет не одиноким холостяком, а семейным человеком. Его спутницей является супруга, матушка-метелица, которая ведет домашнее хозяйство и занимается многочисленными делами по уходу за порядком в доме. Что касается знаменитой помощницы Деда Мороза Снегурочки, то она живет в отдельной избушке неподалеку от семейного поместья, и отношения с приемным дедушкой вполне теплые, хоть официально и некровные.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Во всем мире набирает популярность формат совместного проживания пожилых женщин. Они вышли на пенсию, имеют небольшие накопления или, наоборот, не могут оплачивать счета за квартиру и ищут компаньонок, с кем можно разделить обязанности. Феномен называют трендом золотых девочек в честь одноименного американского телесериала 1980-х годов. В нем несколько пенсионерок живут под одной крышей. Среди женщин пенсионного возраста подобный формат становится актуальным по нескольким причинам. В старшей возрастной группе женщин больше мужчин, и у тех, кто потерял мужей, иногда возникают проблемы при ведении быта. Кроме того, у старшего поколения часто затруднительное финансовое положение, а обратиться за помощью к семье не всегда есть возможность. Женщины объединяются, чтобы сохранить финансовую стабильность, автономность и качество повседневной жизни без зависимости от родственников.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порою каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
3: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
4: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
2: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Маяк.

Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам и морским судам Украины, задействованным в снабжении ВСУ. В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками в порту Николаев поражены три сухогруза, в порту Черноморск – контейнерный терминал и склад с боевыми дронами, в акватории Черного моря – сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, а также два безэкипажных катера ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Бакшеевка – Харьковской области, нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобина, Черная, Ивановка, Устиновка Харьковской области, Уланово, Бунякино, Рыжовка, Писаревка Сумской области. Киев потерял около 300 боевиков, 2 бронемашины, 5 артиллерийских орудий и 3 станции РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделение южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Краматорска, Веролюбовки, Куртовки, Славянска, Николаевки, Николайполья и Никаноровки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики ВСУ, места производства и хранения ударных БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов самолетного типа. Запуск гидроагрегата номер 4 на Светлинской ГЭС на реке Вилюй в Якутии позволит нарастить мощности сразу на 104 мегаватта. Директор «Алросы» Павел Мариночев доложил президенту об участии алмазодобывающей компании в крупных региональных проектах.
3: Мы перевели на газ ряд наших месторождений, тем самым меняя топливный баланс, с этого года перестали на ряд месторождений завозить жидкое топливо. В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат номер 4 на нашей гидроэлектростанции Светлинская ГЭС. Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС на 104 мегаватта сразу. И, Владимир Владимирович, если у вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума.
0: Павел Мариночев сообщил президенту, что «Алроса» сократила 25% всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в Якутии. Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на 5-м международном транспортном саммите.
4: Сегодня Москва является лидером с точки зрения транспортной безопасности. Более того, за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, наблюдения на дорогах, в значительной степени Москва стала более безопасным городом. Кражи автомобилей, которые процветали еще в 2010 году, ежегодно в Москве угонялось 10 тысяч машин. Сегодня это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю.
0: Кроме того, как отметил Собянин, благодаря системам видеонаблюдения количество краж из квартир уменьшилось в 64 раза. Москва по динамике развития транспорта стала одним из мировых лидеров, добавил мэр столицы. Федеральная антимонопольная служба возбудила новые 37 дел в отношении частных АЗС в некоторых регионах из-за роста цен на топливо. Предупреждение, выданное оператором АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Ранее россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате Европы до 10. Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в середине недели и кратковременные дожди в конце. Об этом Вестям ФМ сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, температура воздуха в столице останется выше климатической нормы до субботы.
1: Такая жаркая погода у нас сохранится и в среду, и в четверг. Единственное, что к вечеру в четверг местами может пройти кратковременный дождь. То, что касается последующих дней, хотя погода сохранится с высокой температурой воздуха, но уже у нас будут приниматься дожди, может быть, возможно, грозовая деятельность. То есть в пятницу и субботу у нас по прогнозу звучит кратковременный дождь, возможно, гроза в пятницу. Да и, собственно говоря, субботний день тоже не обойдется без кратковременных дождей.
0: Погода. 5 августа днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 25. В Москве малооблачно и 27 градусов. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Каждая бутылка игристого вина содержит примерно 4 литра углекислого газа. Когда пробка открыта, внутреннее давление резко снижается, и молекулы газа начинают покидать напиток, создавая характерные маленькие пузырьки. 4 литра углекислого газа – это примерно 10 миллионов мельчайших пузырьков. Каждый такой пузырь зарождается непроизвольно, а формируется на участках стенок бокала, где остались мельчайшие ворсинки от салфеток или пыли. Современные производители стеклянной посуды специально лазером наносят микроповреждения на дно бокалов, чтобы обеспечить стабильный источник формирования пузырьковых дорожек.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: Новый год в Японии длится почти целый месяц и начинается 25 декабря. Жители страны восходящего солнца тщательно готовятся к торжествам. Декорируют жилища специальными композициями из веток деревьев и растений, а также сооружают особое новогоднее украшение – кадамацу. Это декоративные изделия из сосновых веток, стеблей бамбука, папоротника и других растительных компонентов, которые скрепляют соломенной нитью. Готовую композицию устанавливают перед домом снаружи, считая ее местом временного пребывания божества Нового года. Новогодняя сервировка японского стола отличается лаконичностью и сдержанностью. На столе обязательно присутствуют рыбный пирог, приготовленные особым образом водоросли, сладкая черная фасоль, блюдо из измельченного батата с добавлением каштанов и отварной корень лопуха. Особое внимание уделяется специальным рисовым лепешкам белого и розового оттенков, символизирующим удачу и благополучие. Еще одна особенность японских новогодних праздников заключается в традиционной церемонии звонящих колоколов. Перед наступлением Нового года принято услышать не 12, а 108 ударов колокола, что соответствует количеству грехов буддистов.
0: Аудио сторис.

юность по-прежнему, словно время стоит, только что оно вам, только что оно вам.

0: Audio Stories.
1: В Дании одновременно отмечается как католическое Рождество, так и Новый год. Подготовка к Рождеству включает оформление домов яркими украшениями. Большинство из них превращаются в настоящие сказочные уголки благодаря пышным декорациям. Особенно популярен венок, который вешают на дверь каждого дома, и зажженные свечи в окнах, знаменующие начало Адвента, периода ожидания прихода Христа. Характерная деталь датского оформления – национальные красно-белые тона. Украшения включают ветки елей, свечи, гирлянды, разноцветные флаги и забавные бумажные фигурки, часто изображающие гномов. Особенностью новогоднего вечера является наличие веселых головных уборов. Это часть старого народного обычая. Стол украшают шарами и красивыми скатертями, а основное меню составляют традиционные рыбные и картофельные блюда. В полночь датчане готовят блюда, символизирующие удачу. Глубокую миску сладкой рисовой каши, в которой прячут сюрприз – орехи или миндаль. Тот, кому попадется орех, считается счастливчиком предстоящего года. Еще одна уникальная датская традиция – новогоднее битье посуды. Чем больше осколков старой керамики найдешь у дверей своего дома утром 1 января, тем больше удачи ожидает тебя в следующем году.
0: Audio Stories.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького,

0: помериться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького. Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Доброй ночи! Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Первый день календарного года жители Австралии встречают в середине лета, сохраняя традиции, знакомые жителям северного полушария, но придавая им южный колорит. Преддверием главного торжества является подготовка к Рождеству, когда дома украшаются праздничными венками, свечами и лампочками. Поскольку настоящих хвойных деревьев в австралийском климате практически нет, предпочтение отдают искусственным елкам или растениям, завезенным издалека. Особенную популярность приобретает экзотическое деревце Метросидерас, у которого ярко-зеленая листва и красные соцветия, которые расцветают к празднику. Основа традиционного застолья в Австралии – разнообразные мясные блюда, приготовленные на открытом огне. Жареное мясо, рыба и овощи дополняются свежими фруктами и овощами, характерными для летнего урожая. Широкой популярностью пользуется подача свежих морских деликатесов, а традиционным десертом становится сладкий пирог с сюрпризом – монеткой внутри. Человек, который получил кусок с монетой, считается счастливым. Завершается празднование грандиозным шоу фейерверков.
0: Аудио сторис.

далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг.

желанная гостья в России, как дома французская песня живет, когда поет далекий друг.

объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем.

0: мать нашей, команда, без которой нам не жить.
1: Audio Stories.
2: Новогодние мелодии могут негативно влиять на производительность труда. Выяснилось, что оптимальным музыкальным ритмом для поддержания высокой работоспособности является диапазон от 50 до 80 ударов в минуту. Такая музыка стимулирует выработку гормона дофамина, который повышает энергетический фон мозга и помогает сосредоточиться на рабочих задачах. Любые отклонения от рекомендованного темпа оказывают негативное влияние на рабочую активность персонала. Самой отвлекающей композицией оказалась «Last Christmas» в исполнении Арианы Гранде. Рекордсмен рейтинга с частотой 206 ударов в минуту. Исследователи предлагают альтернативные мелодии. Самым лучшим выбором для новогоднего настроения станет «Rockin' Around the Christmas Tree» в исполнении Брэнды Ли с идеальным показателем частоты 67 ударов в минуту.
1: Audio Stories.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море

0: Аудиосторис.
1: Украшать елку на Рождество начали в Германии примерно в 15-16 веках. Считается, что эта традиция зародилась именно там, и елка впервые стала ассоциироваться с праздником именно в немецкой культуре. Еще в 1605 году жители города Тюбинген использовали хвойные деревья для украшения жилищ перед Рождеством. К 18 веку украшение елки стало неотъемлемой частью немецкого семейного торжества, широко распространилось благодаря развитию рождественских ярмарок и укреплению семейных обычаев, которые позже проникли в остальные европейские государства. Сегодня немецкие ели традиционно украшают бумажными цветами, зажженными свечами и ароматными орехами, выбирая теплые оттенки коричневого и золотого цветов. Особенность местной традиции – натуральные элементы декора, среди которых особое значение имеют свежие яблоки, которые символизируют достаток и процветание. Рождественские праздники в Германии – это время, наполненное семейными собраниями и ярмарочной атмосферой. Важнейшей традицией становится адвент-календарь, который ведет отсчет с первого дня декабря вплоть до сочельника. Каждый день дети открывают маленькое окошко календаря, находя внутри небольшой подарок или стих.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: Если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными. Только дети не знают, что для этого надо сделать. Объясни им, и они будут беречься. Нельзя только чересчур запугивать и слишком много запрещать. Если запугивать, они перестанут верить, а если очень уж стеснять, потеряют терпение и назло станут делать тайком именно то, что запрещено.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Британские ученые утверждают, использование ругательств во время занятий спортом повышает эффективность тренировок, улучшает концентрацию и придает дополнительную мотивацию. Ученые считают, что причина кроется в способности ругательств усиливать ощущение фокуса и сосредоточенности. Участникам эксперимента предлагалось выполнить серию упражнений, периодически используя либо нейтральные слова, либо выбранные заранее ругательные выражения. Затем исследователи измеряли показатели физической активности и проводили опросы, которые выявляли уровень мотивации, уверенности и состояние полного погружения в процесс. Оказалось, что участники, прибегавшие к бранному слову, демонстрировали существенно лучшие результаты. Они могли выдерживать нагрузки дольше и чувствовали большую вовлеченность в процесс. Ругательства помогли уменьшить усталость и усилить чувство уверенности в собственных силах.
0: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили в городе Бурынь Сумской области логистический центр, который применялся в интересах ВСУ. В Минобороны отметили, что бьют по объектам, применяемым для доставки и хранения, в том числе беспилотников или комплектующих для них. Расчетами беспилотников «Герань» поражены несколько сухогрузов в порту Николаев. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман, Харьковской области, Светогорск, Татьяновка и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 боевиков, 21 автомобиль. Подразделения группировки «Север» уничтожили около 300 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякина, Рыжовка, Уланова и Писаревка. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих.
0: Фонд «Защитники Отечества» готов к работе с возвращающимися домой ветеранами специальной военной операции, заявила замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева. По словам Цивилевой, фонд помогает бойцам реализовать себя в мирной жизни.
3: Мы готовы, кроме того, что полностью переоборудовать жилое помещение, для того, чтобы можно было действительно не просто ухаживать за человеком, но он зачастую сам помогает домашнему хозяйству, мы оборудуем еще и рабочими местами. И многие ребята с тяжелыми ранениями, в том числе с потерей зрения, у нас на сегодняшний